Добрый вечер, наши уважаемые радиослушатели. Добрый вечер, дорогие друзья. Мир вам и мир вашему дому. Еще одно подтверждение о хрупкости нашего мира и незащищенности нашей жизни подтвердилось происшедшим событием на Мартин Плейс. Это коснулось каждого в нашем городе, да и во всей Австралии тоже. Наш красивый теплый дом стал другим. Ведущий 7-го телеканала сказал: «Австралия никогда не будет прежней. Австралия изменилась». Практически те же слова были сказаны об Америке в 2001 году после теракта на башнях-близнецах. Но как долго помнила об этом Америка? Мир изменился. Да и мы изменились. Когда где-то гибнут тысячи, мы не вскакиваем ночью, не включаем наши телевизоры, чтобы посмотреть, что же там происходит. У нас это другое. Это наше. Отделить уже наше от не нашего невозможно. Мир становится без границ. Не защищен твой дом, твое рабочее место, то, куда ты водишь своих детей, в школу, в детсад. Не защищена страна. И опять, наверное, многие задавали себе вопрос: а где же Бог? А может быть, уже просто забыли о Боге? А многие ли знают, что мы сами закрываем перед Ним все двери нашими беззакониями, потерей нравственности, морали? Нам стали нужны другие ценности, которые возбуждают наши эмоции. Что посеяли, то пожинаем. Но есть ли все-таки выход? Христиане знают – есть. Если мы посмотрим на библейскую историю о Ниневии, когда она была предупреждена, что Бог собирается разрушить ее за грехи и беззаконие, все, от царя до ребенка, и даже скот, не ели и не пили, и крепко вопияли к Богу. А может, услышит и помилует? И Бог помиловал. Так это была языческая страна. А ведь мы еще христианская? Или мы уже перешли точку невозврата? Или еще возможно? Это покажет время. А пока хочется сказать: церковь, проснись. Очень жаль две эти молодые прерванные жизни. Но хочется верить, что у них было время воззвать к Богу. А Слово Божье говорит: «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». И это касается и подобных ситуаций. Будем уповать на Божью милость.

0: Ну, а теперь мы только напомним номер нашего телефона. 97-47-05-77. Вы, как всегда, можете позвонить к нам в течение этого часа. Уважаемые радиослушатели, ну вот, к примеру, вам бы сказали, что сегодня, ну, скажем, в Олимпик-парке вы можете увидеть...
1: Может быть, кинозвезду, знаменитого рок-музыканта или мировой матч по футболу. Как вы думаете, много бы людей туда отправилось? О да, мы знаем, что такие представления собирают огромные толпы. Но вот если бы вам сказали, что придя туда, вы увидите, ну, скажем, какую-то очень далекую историческую личность. Ну, к примеру, философа Платона или Аристотеля, или еще кого-то из древних. Ну, вот, например, апостола Иоанна, которого называют апостолом любви. Хотя что мог этот апостол любви сказать нам, живущим почти 20 веков спустя? Но вдруг он скажет нам то, что мы не знаем, или забыли, или утеряли. Может, все-таки сходим, послушаем?

0: Это было очень давно. И произошло это, кажется, в Дамаске. А может быть, в Эфесе. А может быть, и в каком-нибудь другом городе. В сущности, не так важно, где именно это случилось. Но весь город был взволнован чрезвычайно. Особенно волновались христиане. Да и как было не волноваться, когда в город прибыл апостол Иоанн, тот самый Иоанн, который был любимым учеником Христа, и столько раз видел его, столько раз слушал его, говорил с ним, был свидетелем крестной казни Спасителя и его воскресения, тот самый Иоанн, которому Христос, умирая, вверил заботу о своей матери. Это был единственный, оставшийся к тому времени в живых свидетель всех евангельских событий. В амфитеатре, где должен был появиться Иоанн, собралось множество народа. Тут была вся христианская община. Было немало и язычников. Были и местные жители, прибывшие издалека. Был известный философ и поэт Иродион из Афин, гостивший у своего друга, местного богача Фелициана. Был громадный Евул, каменотес из Эфиопии. Был художник-ваятель Адроник со своей невестой-красавицей Трифеной, тонкой, как тростинка. Все жаждали увидеть человека, знавшего Христа. «Ведь он очень стар», — обратился Фелициан к Иродиону, откинувшись в своем кресле. «Не знаю, сможет ли он что-нибудь сказать, ведь ему говорят больше 100 лет. Развалина, вероятно. А тебе интересно?» «Как сказать?» — небрежно промолвил Иродион. «Сам по себе он меня мало интересует. Я, как тебе известно, изучил Эсхила, Софокла, Эврипида, не говоря уже о Гомере. Я считаю знатоком божественного Платона. Так что же мне может сказать какой-то галилейский рыбак? Меня главным образом интересует его влияние на толпу. Чем он ее берет?»
1: Андроник, шептала Трифена своему жениху, «я непременно должна к нему прикоснуться. Ты должен меня привести к нему. Ты сильный, ты можешь, ты должен. Ведь это на всю жизнь».
0: «Легко сказать, должен. В такой толпе и моя сила немного сделает.
1: Ах, постой. Вот, прекрасно». Андроник схватил за руку невесту и потащил ее через толпу. «Видишь эту громадину? Это Евул, каменотес из Эфиопии. Страшный силач. Он вчера был у меня в мастерской. Мне Фелициан заказал статую Геркулеса. Погоди, все прямо ахнут, какой из него у меня Геркулес выйдет. Лучшего натурщика не найдешь. А пока он нас проведет через какую угодно толпу».
0: Великан ласково улыбнулся Андронику, и молодые люди с его помощью пробрались совсем близко к возвышению, с которого уже говорил Кай Люциний, известный своим красноречием. Он говорил о Христе, о его учениках и его любимом ученике Иоанне. Перед слушателями раскрывались картины изумительных событий, свидетель и участник которых сейчас должен был появиться перед ними. Оратор кончил. Вдруг ее нарушили взволнованные голоса. «Идет! Идет! Ведут! Ведут! Идет!» Показалась небольшая кучка людей, окружавшая дряхлого старика с длинной седой бородой. Двое провожатых поддерживали его под руки. Как корабль разрезает морскую гладь, и волны разбегаются вправо и влево, так эта кучка людей одним своим появлением раздвигала на обе стороны собравшуюся.
1: Подойдя к возвышению, старец остановился, тяжело дыша. Немного отдохнув, он при помощи поддерживавших его людей с усилием поднялся на первую ступень, потом на другую, на третью, и, наконец, тяжело дыша, добрался до площадки. Тут он стоял, собираясь силами, смотря добрыми, ласковыми глазами на многолюдную толпу. Лицо его было прекрасно. Многим казалось, что оно светится. Некоторые потом рассказывали, что не только лицо светилось, но что и около головы было какое-то сияние. Были и такие, которые видели в нем лишь дряхлого, слабого старика с морщинистым, но очень приятным лицом. И вдруг этот дряхлый старик как будто помолодел. Лицо его просияло, он выпрямился и, глубоко вдохнув в себя воздух, громко на весь амфитеатр звучным и убедительным голосом произнес три слова: «Любите друг друга!» И, сказав эти слова, откинулся на руки сопровождавших. Отдышавшись, он снова выпрямился и уже не так громко, но как бы умоляя сказал: «Любите друг друга!» И снова поник головой. А потом, почти шепотом, но слышным всем и проникающим в души, в третий раз произнес: «Любите друг друга! Любите друг друга!» Только три слова. Но этими словами, как каленым железом, выжигалась в людях душевная нечистота, и как чудесным бальзамом исцелялись душевные раны. Любите друг друга. Любите друг друга. Когда старец спустился с возвышения, сопровождающие еще не успели его окружить, старец обернулся. Ласковая улыбка озарила его лицо. «Любите друг друга», — тихо сказал он и прошел дальше, окруженный сопровождающими.

Глубокая тишина. Как нам порой не хватает такой тишины в наших сердцах, чтобы услышать зов Божьей любви, призывающий нас из далекого, покинутого нами рая. Но в суете, в ожесточении, погоне за всем, что предлагает мир, мы его не слышим. И даже имея все, остаемся несчастными и одинокими. Мы разучились радоваться, мы многое потеряли, но все это восстанавливает Иисус. Он дает нам новую жизнь, возрождает наш дух, наполняет нашу жизнь новым смыслом, новым содержанием, чтобы мы поняли, что мы – творение в образ и подобие Бога. Потому нам очень нужна любовь, любовь Небесного Отца. В нем наша жизнь.

И хочется напомнить, наши друзья, что мы приближаемся к одной из самых великих дат для человечества. Даты, которой нет равным, возможно. Событию вселенского масштаба. Это праздник Рождества Христова. И, возможно, кто-нибудь забыл об этом. Но та надпись на окне кафе на Мартин Плейс, которую видели миллионы и миллионы, гласила «Мэри Крисмас», напоминая о том, что Господь Христос жив, и ни одно злодеяние не уйдет от Его глаз.

В наших богослужениях самое главное слово. Мы сегодня, друзья, нуждаемся в Слове Господнем. Не знаю, насколько мы сознаем это, но сегодня Слово от Бога – это наша самая настоящая нужда. Когда-то один человек подошел к Иисусу Христу, умоляя Его, говорил: «Скажи только Слово, и выздоровит слуга мой». И Христос это слово сказал. Он еще не доходил домой, как слуги выбежали и сказали: «Он здоров». Слово от Бога. Евангелие от Иоанна начинается так: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Без Него ничего не начало быть, что вообще начало быть. И все через Него начало быть. И это Слово стало плотью. И это Слово обитало с нами, полное благодати и истины. Так Иоанн начинает свое Евангелие в первой главе, описывая этими словами рождение Иисуса Христа. Если мы читаем Евангелие, если мы читаем послание, то можно найти один очень короткий стих у апостола Павла, который вообще описывает всю жизнь Иисуса Христа, от Его рождения до Его смерти и вознесения. «И беспрекословно, великое благочестие тайна, Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедовал в народах, принят верою в мире, вознесся во славе». Вот и все. Вся жизнь в таком коротком стихе. Но, друзья, это та тайна, которая была у Бога на сердце. Это тот секрет, который никто не знал. Священное Писание говорит, что ангелы хотели проникнуть в эту тайну. Они как бы заглядывали, что же там такое, но от них было сокрыто. Бог имел тайну в сердце своем. И вот в день Рождества Иисуса Христа эта тайна открылась. Но не все ее познали. Иоанн описывает дальше, говорит так: «Был свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. И в мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, а свои не приняли его». Будьте внимательны, следующий стих раскрывает тайну, которая так близка для каждого верующего человека. «А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть детьми Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились». Дальше Иоанн расшифровывает эту истину. «И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, как славу от Единородного». Наконец-то раскрылась тайна Божия. Я бы сказал, в этих стихах это только частичная тайна Божия. Бог пришел на землю. Друзья, Бог, который сотворил небо и землю. Когда мы смотрим на стихию, мы поражаемся величием, могуществом вот этой силы природы. Но нам нужно задуматься над тем, что это создал Бог. Вчера некоторые не могли проехать с города, потому что море забушевало так, что волны начали заливать наши дороги. Но это еще не стихия. Когда мы видим, как бушует стихия, вода, огонь, воздух, когда мы смотрим на величественные горы, на могущественные облака, которые проносятся над нами, невозможно не вскрикнуть вместе с Давидом: «Что есть человек, Господи, что Ты ценишь его? Господи, как велика милость Твоя!» И вот этот Бог пришел, чтобы воплотиться, чтобы стать одним из тех, кто называется человеком. Это тайна, которая сегодня не вмещается в умы человечества. Как такой необъятный Бог, который сотворил небо и землю, мог зайти в это крошечное тельце маленького ребенка и явиться для нас, чтобы ходить по нашим дорогам, чтобы общаться с нами, как с людьми, чтобы принести слово от Бога. Это только половина тайны. А вторая тайна, которую описывает апостол Павел, говорит так: «Тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым его, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которая есть Христос в вас, упование славы». Это вторая половина этой тайны. Первая: Христос спустился на землю к нам. Бог стал человеком, воплотившись. А второе: этот всемогущий Бог, Он зашел в сердце каждого, кто принял Его.
И в этом суть второй половины тайны. Бог в нас. Поэтому апостол Павел продолжает эту мысль, говорит всем тем людям, которые понимают эту тайну, которые приняли его, которые родились от Бога, которые нашли возможность открыть двери своего сердца, чтобы Бог вселился в них. Он говорит: «Не прикасайтесь, не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием, что общего у света со тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? Какое соучастие верного с неверным? Какая совместимость храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. Поэтому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас, и буду вам отцом, и вы будете моими сыновьями и дочерями, говорит Господь Вседержитель». Не забывайте, что мы являемся храмом Бога. В этом есть тайна. Что-то происходит, наконец, друзья, когда человек принимает Бога в свое сердце, в свою жизнь. Его не узнают родные, его не узнают близкие. Ему говорят, что-то с тобой произошло. Ты какой-то не такой, как вчера и третьего дня. Конечно, потому что человек становится похожим на него, друзья. И вот это чудо, которое сегодня проповедуется в народе. Но для тех, кто принял Бога, кто носит Его имя, кто стал верующим христианином, есть заповедь: не соприкасаться с нечестием, не соприкасаться с нечистотой. Выйти из этой среды, греховной среды, и назваться христианином. Это нелегко, это тяжело. Я вам скажу, друзья дорогие, что сегодня, что делается в мире, Господь не может соединиться с этим миром. Он неприемлем во всех делах этого мира. Господь говорит, что «Царство Мое не от мира». И тот, кто думает, что здесь улучшить каким-то образом свою жизнь, добравшись до каких-то постов, парламентов и так дальше, принимая какие-то законы и улучшить свою жизнь, это обманчивое состояние, друзья. Мир будет становиться все хуже и хуже, потому что грех развивается. И здесь ничего лучшего не будет у нас, друзья. Лишь только тот островок, который является сердце наше, в котором поселен Бог, вот это та территория, где мы можем услышать Слово Господне, услышать то, что говорит нам Бог. Священное Писание говорит через Иоанна, что Господь Иисус Христос пришел для того, чтобы разрушить дела дьявола. Я не буду сегодня спрашивать, какие дела у сатаны, наверное, все знают. Сколько он сегодня дел наделал, что он сегодня натворил, что он сделал с человеком, превратил его в животного. Человек потерял ту славу, которой он был наделен при сотворении. И вот Иисус Христос выступил против всех этих дел, которые разрушают человеческую личность. И он говорит, он пришел, чтобы разрушить дела дьявола. Мы поем такую песню: «Смертью смерть попрал». Сатана хотел его удержать в могиле, он забрал у него жизнь. Но сила Божья заключалась в том, что он воскрес из мертвых и стал живой, и начал являться каждому человеку в духе. Он сегодня явился многим из сидящих здесь. И тот, кто дал ему место, он дал власть называться и быть детьми Божьими. Вы заметите, два пункта. Бог нам дал власть, дал нам право называться и быть детьми Божьими. О, как многие только хотят называться. Потому что быть – это определенная ответственность, это определенные дела. Быть Детем Божьим – это значит поступать так, как поступает мой Отец. Это значит быть готовым идти в бой, чтобы разрушать дела сатаны. Там, где появляется святой человек, друзья, там появляется свет. Потому что Иисус Христос является светом. Он пришел в мир, чтобы просветить всякого человека. Как-то мне рассказывали один случай за одного человека, который я очень хорошо знаю. Однажды он приехал в один дом к одним верующим, зашел. Его там, значит, провели в комнату, значит, хозяйка забегала, чтобы приготовить там кушать ему. И он там, не присаживаясь, смотрит, что в комнате есть. И вдруг его взгляд упал на пианино, где был такой вот чертик черный, такая скульптурка была. Он посмотрел, это один, второй там, значит, стоит такое украшение. Он глядь, не может быть, дом христианина, а такие вещи стоят. Но они такие были большого размера. Пока хозяйка пошла за следующим блюдом, он это все взял и кинул за диван. Хозяйка зашла, приставила блюдо.
повернулась, сначала не заметила, не поняла, пошла, еще принесла что-то. Опять что-то в комнате изменилось. Она в таком растерянном виде к нему обращается, говорит: брат, а где вот эти вещи? А он говорит: когда святой человек заходит в дом, вся нечисть под диван прячется. Друзья дорогие, Бог во плоти, Бог в нас, это же тайна великая. Он пришел, чтобы поселиться в грешного человека и сделать его светом. Христос сказал: я поднимусь, но приду в Духе Святом, чтобы поселиться в сердце каждого из вас, чтобы вы были этим светом. И он сказал: зажжающий свечу не ставит под сосудом, а на подсвечнике, чтобы светило всем в доме. Мы можем терпеть, когда в присутствии нас кто-то кого-то унижает, кого-то оскорбляет, как-то ругается. Не желаем ли мы подстроиться под этот мир, чтобы не совсем отличаться от него, чтобы никто над нами не смеялся, чтобы быть похожими так, как они? Друзья, Бог на своих людях ставит печать. И написано, что Он Духом Святым запечатлил каждого. И эта печать должна быть видна. Когда Иисус Христос должен был родиться, ангел пришел, и он сказал: Иосиф, родится сын, и назовешь Иисус, добавляя: ибо он спасет людей своих от грехов их. В этом имени, друзья, была сила. Апостолы, когда стояли перед Синедрионом, и эти начальники иудейские говорили им: каким именем вы сделали это чудо, что хромой стал ходить? Ответьте нам. И они с дерзновением сказали: именем Иисуса Христа, которого вы распяли, он поставлен перед вами здоровым. И я хочу, чтобы вы знали, говорил Петр, что нет другого имени под небом, которым надлежало бы спастись всем человекам. Вот сила в имени. Родился мальчик, но он пришел, чтобы воевать с сатаной, с его злыми делами. Бог нуждается в нас. Он вселился по обетованию в сердца верующих людей и ожидает, что мы продолжим его дело, находясь на земле, разрушая дела дьявола. Рождество – это не просто праздник застолья. Рождество, друзья дорогие, это напоминание нам, что Христос, пришедший во плоти, свою миссию исполнил. Он отчитывался в своей первосвященнической молитве своему Отцу: «Господи, дело, которое Ты мне поручил, я исполнил». Итак, да светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославили Отца вашего Небесного. Пусть праздник Рождества, друзья, напоминает о нашем долге, напоминает о нашей святой обязанности быть светом, быть передатчиком любви Божией, быть разрушителями сатанинских дел, быть детьми Божьими, которые выполняют Его задание. Пусть Господь благословит вас в этот рождественский вечер.

Уважаемые наши радиослушатели, а вы любите размышлять? Ну, хотя бы после нашей программы о чем-то, что как-то коснулось вашей души. Мы вот, например, вспоминали о том, что мы говорили, помните, о Стефане, которого побивали камнями. И вот, раздумывая над тем, что может помешать человеку верующему, живущему, казалось бы, праведной жизнью, достичь того, к чему он стремился, нам вдруг пришла на память одна история, описанная в Библии. Если вы помните, когда побивали камнями Стефана, там был Савл, будущий апостол Павел. И вот уже в последние секунды своей жизни Стефан обратился к Господу и сказал такие слова: «Господи, не вмени им греха сего». И после этого испустил дух. А что было бы, если бы он не сказал этих слов? Стал бы Савл тем апостолом Павлом, который оставил в Библии больше всего своих посланий, откровений и наставлений для нас? Все, что Стефан развязал на земле, было развязано в небесах. Если бы оставил что-то на ком, вероятно, и небо не могло уже изменить. И, возможно, этот Савл никогда не стал бы тем апостолом Павлом, которого мы теперь знаем. Так что давайте и мы посмотрим в свое сердце, нет ли там ни прощения, обид. Об этом говорил Иисус Христос также: «Когда стоите на молитве, прощайте».

Но бывает ведь и так, что человек совершает грех по неведению, по незнанию, по неосторожности. Как в таком случае Господь будет разбираться с ним? И порой это бывает очень тяжкое деяние, вплоть до убийства. Давайте поговорим об этом.

бытовавший на Востоке обычай, обязывал ближайшего родственника уничтожить убийцу своего родственника. При этом не имеет значения, как произошло убийство, по случайности или злонамеренно. В любом случае убийца должен умереть. Подобные суровые традиции Господь

0: не служили убежищем для убийц, спасавшихся от мщения. Однако, нашедший приют в городе не имел права его покидать, иначе он мог просто лишиться жизни. Оставаться же в городе надо было до кончины израильского первосвященника. По его смерти преследование виновного прекращалось.
1: Следует отметить, что эти города не предназначались для покрытия преступлений. Там преступник обретал безопасность до решения суда. Если суд находил, что убийство было намеренным, следовало суровое наказание. При смягчающих обстоятельствах, будь то несчастный случай, неосторожность, приведшая к гибели, виновному сохраняли жизнь и предоставляли право оставаться в городе-убежище.
0: Этим меры защиты не исчерпывались. На Ближнем Востоке бытовал еще один обычай. Случалось, что спасающийся бегством от возмездия все же оказывался схваченным. И тогда у него оставался последний шанс. Он мог призвать помощь себе имя какого-нибудь влиятельного шейха или великого князя.
1: Тем самым он обретал покровительство и защиту этого человека. Причем они могли быть вовсе не знакомы лично. Если же мститель, невзирая на все это, все же убивал беглеца, тогда вступало в силу следующее правило. Для покровителя становилось делом чести предать смерти того, кто пренебрег его именем.
0: Если великий князь не делал этого, то тогда его имя подвергалось бесславию. Все это помогает нам лучше понять смысловой объем библейских слов. Имя Господа – крепкая башня. Убегает в нее праведник и безопасен.
1: Иисус Христос сделался крепкой башней, в которой каждый человек может обрести спасение и надежду. Как будто продолжая эту мысль, пророк Иоиль еще до Рождества Христова утверждал:
0: «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется».
1: Апостол Павел объясняет это как непреложную истину Нового Завета. Так в послании к римлянам говорится:
0: «Ибо Писание говорит, всякий, верующий в Него, в Иисуса, не постыдится». Здесь нет различия между иудеем или елином, потому что один Господь у всех, богатый для всех, призывающих Его. «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется».
1: Но на этом апостол не останавливается. Он идет дальше традиции Востока. В его речи наступает перелом, когда он задает нам решительный вопрос и при этом сам дает определенный ответ.
0: «Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слышали? Как слышать без проповедующего? Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия».
1: Пусть же ваша вера в Господа, дорогие наши слушатели, оградит вас от вражды и злобы, осаждающих вас. Пусть Господь станет покровителем вашим и даст защиту и прибежище свое.

0: 6 часов вечера по Тихоокеанскому времени.
1: В эфире радио «На пути».
0: Вы слушаете радио «На пути». Приглашаем вас послушать детскую передачу «Христианочка». После нее слушайте музыкальную программу «Душа и песня». Затем выйдет в эфир беседа Николая Водневского. И за 15 минут до окончания часа программа под заголовком «Грань».

0: Дорогие ребята, вы слушаете детскую радиопрограмму «Христианочка».
1: Здравствуйте, мои маленькие друзья! Я рада новой встрече с вами в этой радиопрограмме. И сегодня мы будем с вами говорить о деньгах. Деньги – это, несомненно, власть. Но власть, ограниченная узкими пределами. За деньги можно купить великое множество всего, но не купишь покой. С их помощью можно уставить стол с самыми изысканными яствами, но нельзя купить себе аппетит. Они приведут к тебе во время болезни множество врачей, но не вернут здоровье хилой оболочке. Они окружат тебя льстецами, но никогда не купят ни одного настоящего друга. Они заставят умолкнуть обвиняющие тебя языки, но не осуждающую совесть. Деньги могут уплатить долги, но не смогут оплатить самый большой долг – твой долг перед Богом.

не поможет богатство в день гнева. Правда же спасет от смерти. Надеющийся на богатство свое упадет. Притча 11 глава 4 и 28 стих.

Всю свою взрослую жизнь Сэм был успешным дельцом. Люди говорили, что у него железная хватка. Из всего, что он брался, он умел извлечь прибыль. Кое-кто завидовал его богатству и управленческим навыкам. Другие только качали головой, говоря: «У Сэма лишь одна жизненная цель – получить прибыль». Несмотря на величину его банковского счета, душа его оставалась голодной. Однажды, без всяких предупреждений, Сэм упал замертво от сердечного приступа. Эта новость мгновенно облетела округу. Что же будет с имуществом Сэма? Ведь он так никогда и не вступил в брак, поэтому прямого наследника у него не было. «Интересно, сколько он после себя оставил?» — спросил один из соседей Сэма. «Я могу тебе точно сказать», — ответил другой, «что он оставил абсолютно все и ничего с собой не взял». И это было истинной правдой. Много веков назад апостол Павел в письме к Тимофею говорит об этом же. «Мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него». Сказав это, он подытожил: «Имея пропитание и одежду, будем довольны тем». Первое послание к Тимофею, 6 глава, 7 и 8 стихи. Как же легко мы забываем иногда об актуальности этой истины. Потому что по своей природе люди не склонны довольствоваться основными житейскими благами – пропитанием на каждый день, одеждой, чтобы прикрыть тело, и крышей над головой, а стремятся накапливать земные сокровища. Библия преисполнена предупреждений. Опасайтесь попасть в ловушку жажды обогащения. Согласно словам Христа, верблюду легче пройти сквозь игольное ушко, нежели богатому войти в Царствие Божие. Он также повелевает: не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Евангелие от Матфея, 6 глава, с 19 по 21 стих.

0: Тем не менее, если мы не будем осторожны, соблазн иметь как можно больше земных богатств будет возрастать все больше и больше до тех пор, пока однажды не займет главное место в нашей жизни и не одержит над нами победу, заполнив собою всю нашу жизнь. Естественно, усердная работа собственными руками и зарабатывание средств для жизни в поте лица является правильным и вполне поддерживается Библией. Новый Завет называет труд человеческим долгом и четко относит его к обязанности человека. Если мы не печемся о своих близких, мы отреклись от веры и хуже неверного. Прочитайте эти слова в первом послании к Тимофею, в 5 главе, 8 стихом. «Писание заповедует нам вести тихий образ жизни, есть свой хлеб и не быть соблазном для других людей своей беззаботностью и ленью. Вместо этого нам стоит делиться с нуждающимися тем, что у нас есть». Таким образом, рассматриваемый вопрос сводится к главному. Что у нас на первом месте? Мы должны усердно работать, но руководствуясь правильными побуждениями. Нам стоит собирать сокровища, но не земные, а небесные. Нужно быть бережливыми и в то же время щедрыми для нуждающихся людей. Нам стоит прежде всего искать Царствия Божьего и Его правды, а Бог обещает позаботиться о наших земных нуждах. А сейчас, ребята, вы услышите одну старинную историю, которая называется «Грош». Это было в старинные годы. Поздней ночью, дорогой лесной, из далекой глухой деревушки возвращался пастор домой. Вот идет он да молится Богу за несчастных и грешных людей. Вдруг ему преграждают дорогу.
1: «Стой!»
0: – выходит грабитель людей.
1: «Стой! Не с места!»
0: И пастора взяли, повели далеко в темный бор. Там разбойники шумно гуляли, и пылал на поляне костер. Привели старика к атаману.
1: «Деньги!» — крикнул, смеясь, атаман. «Выворачивай, ну-ка, карманы! Раздели подаянье на стан!»
2: «Ни гроша нет, поверьте мне, братья! Нищим быть я давно дал обет!»
1: «Обыскать!»
0: Перешарили платье. Обыскали... Воистину нет.
1: «Ну, а дома богатство большое? Если правду не скажешь, беда. Неужели ни гроша за душою?»
0: И ответил старик: «Ни гроша».
1: «Ладно, мы все сегодня поверим. Мы с удачей, старик, ты счастлив. Не гнушаемся пойманным зверем. Ну, а впредь не останешься жив».
2: «Братья, я расскажу вам о Боге».
1: «Убирайся, старик, не серди».
0: Провели его снова к дороге.
1: «Уходи, лишь скорее уходи».
0: Старый пастор домой возвратился. Перед сном раздеваться он стал. Вдруг какой-то кружок покатился. Слышит, по полу брякнул металл.
2: «Это что?» И встревожился старец. «Неужели поведал я ложь?»
0: Стал искать он и видит монета. «Да, монета! Заброшенный грош!» И заплакал тот старец.
2: «О Боже, я тебе ненарочно служил. К вечной правде святую дорогу я других избирать научил. А теперь осквернился я ложью, утаил всего денег я грош. Пусть немного, но истину Божью не цена заглушает, а ложь».
0: Вновь оделся старик торопливо и пошел к душегубам в леса. Приняла его ночь молчаливо, мрачно висли над ним небеса.

0: Вот уже поворот на поляну, и кричит, задыхаясь, старик: «Проводите меня к атаману!» Тишина. Все умолкло на миг. Чуть-чуть слышно, в кустах зашуршало.
1: «Это ты все, старик, уходи!»
2: «Проводите, есть важное дело!»
1: «Проходи, но пощады не жди!»
0: Вот костер, вот разбойники те же. Пенье, пляски и море вина. Старый пастор упал на колени. Пир внезапно умолк, тишина. Простирая к злодеям объятия, безутешно старик зарыдал.
2: «Виноват перед вами я, братья! Виноват! Я солгал! Я солгал! Я служитель великого Бога, вечной истины раб, согрешил. К вечной правде святую дорогу я других избирать научил. А теперь осквернился я ложью, утаил всего денег я, грош. Пусть немного, но истину Божью не цена заглушает, а ложь. Ложь, какой бы она ни казалась, бесконечной ли, малой, большой, но лишь только она в нас прокралась, то и будет царить над душой. О, простите, простите мне, братья, дайте мир возмущенной душе!»
0: Все молчали, смотря на монету, будто горы таились в гроше. Ночь прошла. Уже утро светилось. Лес ясней пробуждался. И вот благодатное чудо свершилось. Перед Богом склонился народ. Все разбойники пали, рыдая.
2: «Добрый пастор, прости нас, прости!» Озарила нас правда святая. «Нас по правде идти научи!»
0: Загорелась заря на востоке и растаяла тишь без следа. Это было в старинные годы. Это может случиться всегда. Дорогие мальчики и девочки, время нашей радиопрограммы очень быстро подошло к концу, и мне осталось только сделать вам одно доброе пожелание. Бойтесь попасть во власть обогащения. А еще я хотела бы попрощаться с вами и сказать вам до свидания. До следующей встречи в радиопрограмме «Христианочка».

0: В эфире «Радио на пути». Далее в нашей программе передача «Душа и песня». После этого беседа Николая Водневского, и в конце часа слушайте 15-минутную программу под названием «Грань».
1: Здравствуй, друг! Следующие 15 минут твоего свободного времени будут посвящены музыке. Мы предлагаем твоему вниманию христианскую музыкальную передачу «Душа и песня».

0: Вы находитесь на волне круглосуточного христианского радио «На пути». Звучит беседа, подготовленная Николаем Водневским. После нее слушайте передачу «Грань».
1: Дорогие друзья, радиослушатели, мир вам! Сегодня Бог положил мне на сердце сказать несколько слов о нашей памяти. Что такое память? Память – способность мозга сохранять и воспроизводить полученные впечатления. Так определяет память словарь. Эти впечатления могут возвращаться по воле человека или помимо его воли. Память – это своего рода банк мыслей. Память содержит в себе миллионы, может быть, даже биллионы различных записей. Память включает в себя наши чувствования, наши впечатления, наш опыт, то, что мы слышим, что мы видим, что мы осязаем. В функцию памяти входит не только способность запоминать, но и способность забывать. Библия много говорит о памяти. Память, друзья мои, это величайший дар Божий. Одно Библия советует забывать. Забывая заднее, как читаем в 3 главе Филиппийцам. А другое Библия советует не забывать, не забывая всех благодеяний Его, Псалом 102. Не забывай благодеяний Божьих, они велики, им нет числа. Иногда у человека бывает больная память. Это великое несчастье. Немало бывает случаев, когда человек теряет память в связи с каким-либо потрясением, как ранением, неожиданный испуг. Известный случай, когда человек теряет память на несколько лет. И как бывает он счастлив, когда память к нему возвращается. Важно здесь отметить, что наша память может служить ко благу души и может служить во вред душе. Хорошее – хорошо вспоминать, а помнить плохое не приносит никакой пользы. В нашей памяти прочнее всего держится наше детство. Обычно люди называют детство хорошим временем. И это вовсе не потому, что жизнь тогда была хорошей, а потому, что мы сами тогда были лучше. Тогда душа не была так обременена грехами, как в зрелом возрасте. Ребенок живет, уповая во всем на родителей, доверяя им во всем. Это и делало наше детство счастливым. Хорошим временем можно и нужно называть то время, когда мы живем в мире с Богом, хотя у нас могут быть и материальные недостатки. Память может делать великую услугу человеку. Когда память в союзе с совестью обличает человека во грехах, соделанных когда-то, человек должен знать, что это обличение от Бога, что это совершает Дух Святой. Он должен привести человека к покаянию. Он желает это сделать. Счастлив человек тот, кто не противится велению совести, кто следует совету Священного Писания и приходит ко Христу за прощением, ибо только Он может снять вину нашей греховности. Бывает, что только в старости человек начинает задумываться над своей жизнью, начинает вспоминать, взвешивать поступки прожитой жизни. Дух Святой и здесь приходит на помощь. Он указывает на жертву Христа, указывает на Голгофу, где мы можем залечить все наши духовные, душевные раны. А возможно ли это? Библия говорит, что да. Да, возможно. Здесь нужно только одно – прощение. Но Писание говорит, что без пролития крови не бывает прощения. Таково Божье установление, и мы, люди, не имеем права его оспаривать. Бог забывает, Бог предает забвению грехи того человека, который с покаянием приносит их к подножию Голгофского креста. Как это возможно? Только верою. Тогда Божие обетование осуществляется на опыте. Пророк Михей в 7 главе, в стихе 19 пишет так. «Ты увергнешь в пучину морскую все грехи наши». Да, друзья мои, Бог бросает пучину морскую у грехи кающегося грешника. Но среди людей есть немало водолазов, которые ныряют глубоко, чтобы выискивать чужие грехи, но, к сожалению, забывают о своих непрощенных грехах. Таков человек. Но Бог верен своему слову и не вспоминает о том, что прощено, покрыто его любовью. Вспоминать грехи, которые Бог уже простил и забросил так далеко, как восток от запада, говорит так Писание, это значит оглядываться назад. Кто роется в своих прошлых грехах, а тем более в чужих, тот не может не запачкать свою одежду. Псалмопевец Давид не забывал, из какого глубокого рва извлек его Господь. Но взглянуть в глубину рва и опуститься в этот ров, друзья мои, это не одно и то же. На дне рва обычно бывает невысыхающая грязь. Здесь надо отметить о том, что сатана тоже имеет память, хорошую память. Он может напомнить человеку до мельчайших подробностей то, что вы давно уже забыли, и что нужно забыть. А что же нужно помнить? Помнить нужно милости Господней, как мы поем песни, помните? «Милости Господни вспоминай, считай, все их до единой в сердце вспоминай». Бог имеет совершенную память и никогда не забывает о нуждах своих детей. Библия говорит так: «Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы она забыла, то я не забуду тебя». Так читаем в 49 главе пророка Исаии, стих 15. Вот таково обетование Божие, его обещание. Вот почему и мы должны сказать сами себе словами псалмопевца Давида: «Благослови, душа моя, Господа, не забывай всех благодеяний Его». Не забывай, но помни. Друзья, о хорошем, конечно, и вспоминать хорошо, а то, что дает нам Господь, всегда хорошо. Самое великое даяние Божие – Иисус Христос, наш Спаситель. Может ли христианин забывать о том, что стоило для Бога наше спасение? Не потому ли Господь дал заповедь хлебопреломления, чтобы христианин не забывал о том, какую цену заплатил Иисус Христос за вход каждой души в Царство Небесное? Вспомним же, друзья мои, и возблагодарим Бога не только за наше спасение, но и за нашу память, напоминающую нам о том дивном дне, когда искупил нас Господь, когда простил нас и дал нам вечную жизнь. Аминь. Вел беседу Николай Водневский. До свидания, друзья, до новой встречи в эфире.

0: Вы слушаете христианское радио «На пути». Звучит 15-минутная программа «Грань».
1: Один проницательный человек когда-то сказал: «Мы так боимся выглядеть назойливыми, что часто становимся равнодушными». Как сохранить терпение и такт в неотступном желании благовествовать и помогать окружающим? Как, заботясь о ближнем, не ущемить его право свободного выбора?
2: Где грань между добром и злом? Между созиданием и разрушением? Между добродетелью и пороком? Ответы на все эти вопросы в программе «Грань». Добрый день.
3: Здравствуйте.
2: С нами сегодня в студии Александр Митрофанов, который является пастором церкви Голгофа и преподавателем Московской богословской семинарии. Александр, где грань между неотступностью и назойливостью?
3: Если говорить вот о неких таких общих, да, очевидных значениях этих понятий, даже вот не углубляясь вот в некий вот глубокий смысл, очевидно, да, становится, что одно понятие вот как-то более положительно, да, другое, ну, да, более отрицательно. Да. Да, неотступность, ну, это хорошо, это как бы посвященность принятому решению, да, и назойливость, ну, это однозначно что-то плохо, да, сразу там, или сразу какая-то муха, комар, да,
2: от которого
3: ничего хорошего, вроде бы и не зло особенно делает такое, да, проблемы не создает, но точно неприятно. Ну, если, опять же, переводить все это вот на уровень, собственно, взаимоотношений человеческих, да, скорее всего, действительно, наверное, вот первое впечатление, да, что первое — это положительное, второе — отрицательное, скорее всего, правильно будет. Потому что, ну, начнем, да, с второго такого объективно негативного момента, да, назойливость. В Новом Завете, казалось бы, есть основа для определенной не только настойчивости, а назойливости, да, настой вовремя и не вовремя, да, это понимается так, что благовестие не должно учитывать мнение того, кого ты благовествуешь.
2: О, вот ты интересно так вот прям в корень зришь.
3: И мне кажется, вот здесь как раз и есть этот ключевой момент, что благовествующий не учитывает мнение благовествуемого. И мне кажется, то, что ты не учитываешь мнение другого человека, не принимаешь во внимание его право на выбор, не знаю, может, сейчас тапки полетят, да, с определенной стороны.
2: Полетят обязательно.
3: Неважно. Иисус в контексте своей проповеди, он учитывал мнение людей?
2: Однажды он сказал: если хотите, и вы можете уйти своим апостолам, своим самым близким ученикам.
3: Вот именно. И в таком случае простая логика, да, если в назойливости обязательным элементом, ну, что делает, собственно, назойливость назойливостью, да, обязательный элемент — это есть не учитывание мнения стороны, да, к которой ты обращаешься, то понятно, что это однозначно неправильно.
2: Ну, а если ты понимаешь, что ты говоришь истину, и вот ты видишь, что этот человек заблуждается, и ты хочешь его убедить, а если этот еще человек является твоим близким человеком?
3: У нас много примеров, когда подобная настойчивость, да, приводила к тому, что человека от слова «церковь», «благовестие», «Иисус Христос», «спасение» просто тошнить начинал. Вот сразу что-то вспоминается какой-то лозунг еще времен коммунизма: «Загоним человечество к счастью железной рукой», да? Типа, будем благовествовать человеку, пока он там не рухнет на колени от бессилия.
2: Ну,
3: то есть,
2: да,
3: у человека должен быть именно вот такой абсолютно добровольный выбор. Он должен сам знать, что действительно мне это надо, я это хочу, дай мне это. Если у тебя болит душа за своих родных, близких там, и так далее, имей в виду, что, скорее всего, этот процесс потребует достаточно долгого времени, и имей терпение. Более того, ну, давайте в конце концов вспомним, что, ну, не знаю, у нас как-то уже стереотип такое восприятие, да, что слово «отслышание». Типа, если я ему много раз не буду говорить, он вообще не покается. Человек принимает благовестие не сколько потому, что слышит, сколько потому, что видит. Кажется, вот этот главный аспект у нас как-то из благовестия часто устраняется. Да? Он же такой сложный, да, что да, заморачиваться. Да. Лучше 100 раз повторить. Да? Вот это действительно духовный подвиг. Да? А то, что он там его стошнило от наших слов, ну, слабенький оказался. Вот это грех из него выходит.
1: Кстати, интересный еще такой есть евангельский пример. Он достаточно грубо звучит, но он очень точный. По поводу бисера перед свиньями.
3: Вот мне, кстати, кажется даже, что эти слова именно к близким нашим, да, к родным, относятся в меньшей степени. Почему? Потому что если речь идет там о каких-то дальних, да, тем более мимолетных взаимоотношениях, то вот здесь как раз все понятно, да, то есть ты что мог сделал, человек не принял, ну, все, как бы, то, что ты должен был сделать, ты сделал, да? Вот, то есть в определенном как бы моменте времени ты свою работу выполнил. А вот насчет близких сложнее. Почему? Потому что это люди, которые всегда рядом. Поскольку Бог решил так, что именно эти люди всегда тебя окружают, это значит, ты всегда им служишь.
1: Но вопрос, как ты им служишь? Вопрос формата. То, что ты им долдонишь каждый день одно и то же, или же ты живешь такой жизнью, чтобы они увидели и сказали: «Да, я тоже так хочу». По поводу неотступности. Вот чем неотступность отличается от назойливости? И где вот эта грань, которая разделяет эти понятия?
3: Давайте попробуем рассмотреть это на, ну, собственно, примере наших близких. Назойливость проявляется в том, что я человеку просто надоедаю, да, то есть я создаю такое вот как бы абсолютно негативное впечатление о своей вере, о себе самом, да, то есть да, я поменялся, но в его глазах я поменялся в абсолютно худшую сторону.
1: Причем интересный такой нюанс, что в моих глазах я делаю правильно, я вообще, я такой хороший, я вот такой вот позитивный.
3: Ну, вот здесь как раз действительно, ну, определенная зрелость, не только духовная, да, а вообще вот, ну, зрелость нравственная, наверное, заключается в том, что ты на любую ситуацию смотришь своими глазами и глазами других людей, да, то есть ты как бы пытаешься быть максимально объективным, вот, и понятно, что в назойливости как раз твоего умения смотреть на ситуацию глазами своего собеседника у тебя явно не достает. То есть ты смотришь на ситуацию под совершенно конкретным собственным углом зрения со своей колокольни, что называется. А вот неотступность, она как раз, видимо, учитывает этот момент. Поэтому, с одной стороны, да, твоя неотступность заключается в том, что близкому своему ты благовествуешь постоянно, но, скажем так, не насилуя его волю. Что-то сказал, а теперь будь добр, проиллюстрируй это как-то, да, но чтобы он увидел, что это не просто то, что языком молотишь, да, а то, что действительно это твоя жизнь. Пусть он как бы какую-то вот наглядную картинку в твоем поведении увидит. Потом еще что-то сказал, и опять что-то, ну, покажи ему, как ты живешь. Причем, опять же, да, ну, пусть это будет вполне естественно. Вот, а он уже пусть думает, это же его выбор, в конце концов. Вот, и поэтому неотступность — это как раз вот делать все на протяжении, возможно, всей жизни, абсолютно не рассчитывая на какой-то моментальный результат. Но при этом, как бы, и учитывая вот мнение, да, свободу выбора человека.
1: Неотступность, мне кажется, отчасти сравни долготерпению.
3: Да, это, по-моему, даже синонимы где-то, наверное.
1: Другая сторона, другая грань, когда либо мы переходим в назойливость, да, либо машем рукой и сказать все. Иногда многолетний труд, просто опускаем свой насмарку.
3: Да.
1: Спасибо большое. Интересный был разговор. До свидания.
3: Всего хорошего.

0: 7 часов вечера в Сиэтле.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: Дорогие друзья, в программе этого часа передачи «Утренние размышления», «Детская история», затем радиожурнал «Истина сегодня» и в конце часа передача «Толкование Евангелий».
2: Мир вам, дорогие друзья! 4 человека прокаженных находились при входе в ворота, и говорили они друг другу: «Что нам сидеть здесь, ожидая смерти? Если решится нам пойти в город, то в городе голод, и мы там умрем. Если же сидеть здесь, то также умрем. Пойдем лучше в стан сирийский. Если оставят нас в живых, будем жить, а если умертвят, умрем». 4 книга Царств, 7 глава, 3 и 4 стихи. В городе Самарии свирепствовал голод. В эти критические минуты ожидания смерти состоялся совет 4 неизлечимо больных людей. Они рассмотрели 3 рабочих плана действий. Вот они. Первое – ничего не делать. Второе – умереть со своими. Третье – попробовать выжить у врагов. И это последнее они нашли лучшим из перечисленного и стали действовать. Кто мог представить себе, что произошло в стане сириян? «Господь сделал то!» Так начинается описание бегства сирийского войска с места расположения. Об этом те прокаженные даже не предполагали. Они рассчитывали на милость осаждавших. А потом они ели, пили и прятали золото, сытые, довольные, обеспеченные. И вдруг они что-то осознали. «Не так мы делаем! День сей, день радостной вести, если мы замедлим и будем дожидаться утреннего света, то падет на нас вина». Смотрите, им открыт был момент истины, упустив который, человек становится виновным. В распоряжении этого момента считанные часы. Помилуйте, о какой вине говорили прокаженные, никому не нужные, выброшенные за стан люди? О вине перед Богом. Дело в том, что именно им и было поручено Богом уведомить царя и народ о возможности выжить. В итоге эти 4 спасли город, ничего не имея при себе, кроме ценной информации о спасении. В этой истории прокаженные осмыслили положение дел дважды. Сперва думая о своей собственной жизни, затем о жизни других. Разве это не является программой действий для нас с вами? Они не просто что-то делали, а анализировали то, что есть, затем делали практические выводы и, наконец, действовали. А теперь закрепим уроки, преподанные этой правдивой историей. Первое. Не стоит зря тратить время, даже если у вас его достаточно много.

Бога. Второе. Каждый момент жизни важен, и его нужно использовать. Третье. Умереть, логика тех прокаженных, мы успеем, а вот выжить нет. Четвертое. Из имеющихся вариантов нужно решительно выбирать лучший. А дальше действует Господь, как в спасении неспасенных, так и в духовной зрелости искупленных через нас с вами. Апостол Павел суммирует опыт тех, кто помогает другим в Царстве Божьем. «Мы ничего не имеем, но всем обладаем. Мы обладаем Его драгоценным присутствием в наших сердцах, а именно Он, называя несуществующее как существующее, и делает возможным невозможное через всю историю человечества. Помоги нам, Господь».

0: жила-была девочка Лена, и мама ее была. Девочка Лена была еще маленькая, она в школу не ходила. Так? Кто из вас не ходит в школу? Еще не ходит в школу. Да, поднимайте руку, кто не ходит в школу? Так? Вот, у нас много деток, которые в школу не ходят. А вы хотите идти в школу уже или нет? Да? Идешь уже, да? Еще нет. Хорошо, молодцы. Так вот, она еще не ходила в школу, она была такая, как вы, маленькая. Так? И мама отпускала ее, разрешала ей ходить к бабушке Гале. Саму. И она не боялась идти. А бабушка Галя жила с ними на одной улице. В самом начале улицы домик ее был. И она ходила туда к ней. Она просто проведывала ее. Здоровалась с ней, спрашивала, как дела у нее. Слушала, как та ей рассказывала разные истории. Так? Это не была ее бабушка. Просто была бабушка, которая там жила. И вот как-то Лена пришла к маме и говорит: «А почему так бабушка Галя радуется, когда я прихожу к ней? Я же ей ничего такого не делаю». Так? Ну, если бы я там ей помогала как-то там кушать, варить, может быть, или, может быть, укол какой-то ей сделала. А я же ничего ей не помогаю. Я просто прихожу, сижу, просто она мне рассказывает какие-то истории, я слушаю. Иногда, если ей грустно, и, может быть, она плачет, то я поплачу вместе с ней. Ну, что-то такое я делаю. Это же очень мало. Мама говорит: «Ты знаешь, ты для нее как лучик света». Так как солнышко выйдет, вам нравится, когда солнышко светит яркое, да? И вот это как лучик света, так в окошко. И для этой бабушки, которая была одинокая, и рядом с ней никто не жил, и ей скучно было часто одной. И мама говорит: «Ты, Леночка, как лучик света для этой бабушки». Она так радуется. Она знает, что маленькие детки любят играть, любят бегать. Они не любят с бабушками сидеть. Так или нет? Они любят друг с другом играть в разные игры. И ей так нравится, что у тебя такое доброе сердце. И ты заботишься о ней, и ты навещаешь ее. Я тебе расскажу одну историю. Это мама говорит Лене. Послушай одну историю о том, как маленькая свеча может многое сделать. Однажды жил один человек, который работал на маяке. Он был сторожем на маяке. Знаете, что такое маяк? Маяк. Не знаете, что такое? Кто знает, что такое маяк? Маяк. Кто знает? Аня знает? А ну да, расскажи, Аня, что такое маяк?
1: Он стоит на берегу моря и освещает кораблям путь.
0: Он стоит на... Так, а кто еще может дополнить? Что такое маяк? А ну давай, Марк.
2: Бывают маяки, что не только светят, а бывает, что и связь на корабле посылают.
0: Связь посылают на корабле, да. Маяк – это такая большая башня, такая большая-большая башня, маяк. И там, наверху этой башни, что находится?
2: Помогают, кто-то заблудился на корабле, помогают вернуться, куда ему надо.
0: Так. Маяк – это большая башня, которая стоит на берегу моря или океана. Так? А что там наверху этой башни есть? Фонари какие-то есть большие и очень далеко светят. Так? Но сейчас электрические фонари, а раньше там не было электричества, и там жгли огни. Большой факел такой. И вот этот сторож, он работал на маяке. Его задача была делать так, чтобы там всегда горел свет. Знаете, когда корабли плывут по морю, днем они все видят. Так? Капитан стоит там на палубе корабля, и он смотрит, где там другие корабли, где земля. Так? А ночью? Ночью же ничего не видно, так? На море-то там нету столбов с фонарями, которые светят. На море тьма, ничего не видно. А корабль, особенно большой корабль, когда он плывет, он не может резко остановиться, так? Он не может затормозить. Вот. И поэтому для того, чтобы корабль с разгону не врезался в берег или не сел на мель, так? Да. Стоит там маяк. Да, если капитан видит, ночью горит огонь, значит, мы подплываем куда? К берегу. К берегу. Значит, что нужно делать? Тормозить. Тормозить. Так? Тормозить надо. Или поворачивать надо. Так. Особенно это опасно, когда бури, знаете, когда волны на море. Вы видели когда-то волны на море? Вот. И корабль такой качается, качается, и он к берегу идет. И волны могут толкнуть его на берег и разбить его полностью. Особенно, если там скалы такие, знаете, на берегу. И вот маяк предупреждает. Огонь его видно издалека, и корабль смотрит, капитан смотрит и говорит, все, поворачивать или тормозить. Так? Так вот, сторож этот должен был поддерживать огонь. И вот, а история-то у нас о чем? О маленькой свечке, правда? И как-то сторож идет со своей свечой, поднимается на маяк. Он жил там внизу, в домике, под маяком. А для того, чтобы подняться наверх, ему нужно было зайти в эту башню маяка, подняться туда наверх. И вот он идет с этой свечечкой такой. Еще тогда электричества не было, фонариков не было еще тогда. Он идет и сам про себя думает так. Вот эта свечечка, она такая маленькая. Если бы она умела говорить, то она могла бы сказать, «А я такая маленькая, я ничего не значу, куда ты меня несешь?» А сторож идет и думает про себя, а я бы ей ответил, а я несу тебя наверх, мне нужно, ты мне нужна для очень важного дела, для того, чтобы ты своим светом предупреждала корабли о том, что они приближаются к берегу. Ну, если бы свечечка могла говорить, то она могла бы сказать, а я очень слабенькая, я очень маленькая, я не могу своим светом далеко светить. И тогда бы сторож ей сказал, ну, ничего, сейчас посмотришь. И когда сторож выходил наверх на маяк, он поднимал эту свечечку и ее пламенем зажигал огромный факел. И он горел ярко-ярко. И свет его было видно очень и очень далеко. И вот так даже маленькая свечечка может сделать такую большую работу. Вот так, сказала мама Лене, и ты, маленькая девочка, а можешь большую работу делать. Так? Ты, как маленькая свечечка, приходишь к бабушке Гале и поддерживаешь ее. Ты, как лучик света для нее. И вы знаете, не только для бабушек, и для пап, и мам, и для других людей все детки могут быть лучиками света. Вы знаете об этом или нет? Как вот те маленькие свечечки. И взрослые, а взрослые это такие большие свечечки, они тоже могут светить друг другу, правда? Все мы можем помогать друг другу. Все мы можем служить друг другу. И все мы можем быть кто маленькими, кто большими свечечками. Так Бог хочет, чтобы мы жили в этом мире, чтобы мы все светили и помогали друг другу. Поэтому какой урок мы можем взять? Какой вы можете для себя урок взять, детки, из этой истории? Навещать взрослых? Хорошо. Какие еще уроки можно взять?
2: Можно сделать что-то приятное.
0: Можно кому-то сделать приятное, правда? Какие еще уроки можно взять? А?
2: Можно помогать.
0: Можно помогать. Все правильно. Бог хочет, чтобы мы все были свечечками.
3: Можно еще раскладывать ложечки.
0: Ложечки, да. Когда будете на обед идти, помогите маме и папе раскладывать ложечки. И вы будете маленькими свечечками.
3: И свои вилочки.
0: И вилочки можно рядом с ложечками. Правильно. Молодцы. Давайте будем маленькими свечечками, хорошо? Будем свет дарить всем людям, хорошо? Ну, садитесь на свои места.

Говорит радио «На пути». Приглашаем вас послушать ежедневный радиожурнал «Истина сегодня». По окончании этой передачи слушайте программу «Толкование Библии». В эфире очередная беседа из цикла «Христианин и горе». Сегодня мы поговорим, каким образом можно в минуты горя обращаться за помощью к собственным внутренним ресурсам. В Псалме 118, стихи с 52 по 54 мы читаем: «Вспоминал суды Твои, Господи, от века и утешался. Уставы Твои были песнями моими на месте странствований моих». Когда вы теряете близкого человека, вы можете начать винить в своей утрате других и отказываться делать что-либо, чтобы почувствовать себя лучше. Джим Хьюз написал о своей реакции на смерть жены следующее: «Когда я вышел из состояния шока после трагедии, я понял, что взбешен и разгневан из-за того, что жизнь так несправедлива ко мне и к моей семье. Ведь я же был христианином, я хотел, чтобы появился кто-то, совершил чудо и привел в порядок мою загубленную жизнь. Так как не я разрушил ее, то я не хотел и восстанавливать ее. Так я чувствовал, но в глубине души я знал, что изменения в моей жизни не произойдут без моего сознательного участия. Если я хотел стать снова счастливым и успешным в жизни, я должен был перестать гневаться, прекратить жаловаться на жизнь и начать что-то делать самому. В процессе переживания горя вы должны просить помощи у Бога и у друзей. Однако вы также должны сами помогать себе. Горюющие люди часто находят, что это трудно сделать. Уэстберг объяснил эту трудность следующим образом: когда мы пытаемся вернуться к жизни, это бывает слишком болезненно. Мы предпочитаем горевать, нежели делать усилия, чтобы справиться с новыми обстоятельствами. Горе приносит огромную боль, но не такую сильную, как необходимость принимать каждый час новые решения. Мы чувствуем себя комфортнее в своем горе, чем в новом непредсказуемом мире. Мы не хотим ничего менять». Однако, если вы хотите исцелиться от горя, то должны преодолеть свое нежелание покинуть комфортное состояние горя и осознать, что исцеление зависит прежде всего от вас самих. Вы должны найти способ после утраты вернуться к более или менее нормальному образу жизни. Почему? Почему вы должны помочь себе сами? Хотя другие могут ободрить вас и дать совет, а Бог может укрепить, никто не может завершить процесс переживания горя за вас. Как уроки принесут пользу ученикам только тогда, когда они применят на практике то, чему их учили преподаватели, так и вы должны применить на практике ваши знания о том, как пережить горе, прежде чем они окажут на вас благотворное действие. Библия учит индивидуальной ответственности. Хотя она говорит о том, что мы должны возложить свои заботы на Господа и требует, чтобы мы носили бремена друг друга, Галатам 6 глава 2 стих, в ней также сказано: «Ибо каждый понесет свое бремя», Галатам 6:5. Как каждый из нас сам отвечает на призыв Иисуса и повинуется Евангелию, и сам несет свой собственный крест, так каждый из нас ответственен за то, преодолеет он в конце концов свое горе или позволит ему сокрушить себя. Прочитаем Евангелие от Матфея, 11 главу, с 28 по 30 стихи. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго мое благо, и бремя мое легко». Обратите внимание на глаголы, указывающие на ответственность человека в этом действии. Также прочитаем Евангелие от Матфея 16:24. «Тогда Иисус сказал ученикам Своим: если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною». Но как это сделать? Как это быть ответственным за преодоление своего горя? Что можно сделать, чтобы исцелить свой собственный дух? Во-первых, неважно,
кто или что, по вашему мнению, является причиной вашего настоящего несчастья, вы должны отказаться от роли жертвы и взять ответственность на себя до конца жизни. Невозможно исцелиться, если предаваться своей боли. Невозможно вернуться снова к жизни, если постоянно думать о своей утрате. Невозможно предпринять необходимые шаги для преодоления своего горя, если постоянно считать себя беспомощной жертвой обстоятельств, судьбы или преступника. Поймите, что от вас зависит ваше будущее. Во-вторых, вам нужно поставить задачи на будущее. Вряд ли человек добьется успеха в чем-либо, не поставив целей и не стремясь к ним. Ваши цели, пока вы боретесь со своей тоской, не обязательно должны быть особой важности, но вы должны решить, чего вы хотите достигнуть после того, как преодолеете отчаяние. Конечно, если вы последователь Христа, то Господь уже поставил перед вами некоторые цели. Например, «Ищите прежде всего Царство Божье и правды Его, и все остальное приложится вам», говорится в Евангелии от Матфея, 6 глава, 33 стих. «Не тревожьтесь ни о чем, живите одним днем», говорится в следующем стихе, Матфея 6, 34. Цель – любить Бога и своего ближнего. Давайте прочитаем Евангелие от Матфея, 22 глава, стихи с 37 по 39. Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя». Еще одна цель – приводить других людей ко Христу. Вспомним, что написано в Евангелии от Матфея, 28 глава, стихи с 18 по 20. «И, приблизившись, Иисус сказал им: «Дана мне всякая власть на небе и на земле, и так идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и се я с вами во все дни до скончания века. Аминь». Помимо этого, вы должны решить, чего вы хотите достигнуть в своей изменившейся ситуации. Вот несколько целей, которые можно принять во внимание. По-новому думать о своем умершем любимом. Вы не забудете и не перестанете любить его, вы не перестанете скучать по нему. До конца жизни у вас будут моменты тоски, когда вы будете вспоминать его и думать о его смерти. Тем не менее, вашей целью должно быть изменение своего отношения к нему. Для вас он останется в определенном смысле живым. Он будет жить в вашем сердце и в вашей памяти. Однако вы будете понимать, что должны продолжать жить, что должны выжить без его физического присутствия. Вероятно, вы поймете, что он хотел бы, чтобы вы продолжали жить, а не оплакивать его всю оставшуюся жизнь. Далее. Приспособиться к измененной жизни. Смерть вносит изменения в жизнь тех, кто должен продолжать жить. Будет другое количество приборов на обеденном столе. Вам, возможно, придется взять на себя управление семейными финансами. После утраты близкого человека вам постепенно нужно будет возвращаться к ежедневной рутине. Вставать по утрам, идти на работу, готовить еду, и это может быть достаточно тяжелой задачей. В первые несколько месяцев после смерти близкого члена семьи достаточно будет поставить цель просто выжить. К тому же вы или кто-то другой должны будете взять на себя обязанности, которые выполнял умерший. Вы должны будете начать делать то, что делал он, или найти, кто сможет это делать за вас. Практической целью для вас будет сделать все, чтобы ваша семья продолжала жить, чтобы делалось все необходимое. Следующее. Найти для себя новые интересы. Эмоциональную энергию, которую вы тратили на своего близкого, необходимо будет направить в новое русло. Ничто до конца не заполнит пустоту, возникшую в результате смерти человека, который составлял важную часть вашей жизни, но новые друзья и дела должны помочь заполнить образовавшийся вакуум. Если вы потеряли мужа или жену, возможно, со временем вы вступите в отношения с другим человеком и даже решите снова заключить брак, но это не обязательно. Вы можете заняться любыми новыми видами деятельности. Еще одно.
служите другим. Один из наилучших способов вернуться к нормальной жизни – это найти способы служить другим. Христианам заповедано служить и помогать другим. Прочитаем послание к Галатам, 6 главу, 10 стих. «Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере. Когда вы заняты, творя добрые дела и помогая другим страдающим, вы забываете о своей боли. Вас утешит Бог всякого утешения, так что вы, в свою очередь, сможете утешать других, как об этом сказано во втором послании к Коринфянам, 1 глава, 3 и 4 стихи. Приняв на себя ответственность за помощь самому себе в преодолении отчаяния и определив, как вы хотите, чтобы закончилось переживание вами горя, вы должны предпринять необходимые шаги для достижения этих целей. Требуется сделать следующие два шага. Во-первых, выбрать для себя позитивную установку. Вы, конечно, не можете контролировать свои чувства, но вы можете контролировать свои установки. В конечном итоге вы сами отвечаете за то, смотрите вы на свою жизнь оптимистически или пессимистически. Слово Божье указывает, что можно с оптимизмом смотреть на свои обстоятельства, какими бы они ни были. Из тюрьмы Павел писал: «Радуйтесь всегда в Господе, не заботьтесь ни о чем» — послание Филиппийцам, 4 глава, 4 и 6 стихи. Преследуемым христианам в Фессалониках он писал: «За все благодарите» — 1 Фессалоникийцам, 5, 18. Павел и Сила показали, как христиане должны встречать несчастье, находясь в темнице. Они в полночь, молясь, воспевали Бога, читаем мы в Деяниях 16, 25. Иов воскликнул после того, как потерял все: «Наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь. Господь дал, Господь и взял. Как угодно было Господу, так и сделалось. Да будет имя Господне благословенно». Книга Иова, 1 глава, стих 21. Аввакум выразил аналогичное чувство в книге Аввакума, в 3 главе, стихи 17 и 18. «Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего». Как можно выработать позитивную установку после опустошающей утраты? Во-первых, отгоняйте негативные мысли. Поймав себя на недоброжелательных мыслях или высказываниях, поправляйтесь. Во-вторых, заменяйте негативные мысли на позитивные. Вместо того, чтобы постоянно думать об утратах, благодарите за свои многочисленные благословения. Вместо того, чтобы беспокоиться о том, чего вы не можете сделать, скажите вместе с Павлом: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Филиппийцам 4:13. Подумайте над словами Павла в Филиппийцам 4 глава, стихи с 4 по 8. «Если вы хотите, чтобы у вас был мир Божий, который превыше всякого ума, как сказано в 7 стихе, вам не только нужно радоваться всегда, как говорит 4 стих, но также не заботиться ни о чем, стих 6, молиться и благодарить и следовать повелению в стихе 8, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте», сказано там. Пока вы не начнете мыслить позитивно, вы вряд ли сможете вернуться к повседневной полноценной жизни. Следующее. Предпринимать необходимо также позитивные действия. Научиться думать правильно – это только начало. Вы также должны действовать. Если вы верите, что можете и должны двигаться в сторону исцеления, но ничего по своей вере не делаете, то вы подобны человеку, у которого вера без дел мертва. Иакова, 2 глава, 26 стих. Как вера бесполезна без дел, так и позитивные мысли неэффективны без действий. Вы должны что-то делать, чтобы заставить себя двигаться по пути к относительному исцелению. Хьюз в своей книге пишет: «Если вы склонны говорить: у меня нет никакого желания что-либо делать, вам нужно понять, чтобы такое желание появилось, нужно начать правильно вести себя. Как говорится, легче своими действиями вызвать у себя желание, чем с помощью желаний заставить себя правильно поступать».
Можно начать с маленьких шагов. Вставать по утрам в более или менее нормальное время. Правильно питаться и одеваться привлекательно. Можно сесть с другом или родственником и проанализировать свое финансовое положение, попробовав составить соответствующие планы на будущее. Можно придумать, как приятно провести время и позволить себе развлечься. Возможно, вы захотите возобновить старые дружеские связи или завести новых друзей. Вы можете поискать возможности подготовиться к лучшему служению Богу и людям. Подумайте, что можно сделать для того, чтобы остаток своей жизни заниматься осмысленными делами. И после этого делайте то, что вы запланировали сделать. Не останавливайтесь лишь на определении цели или на раздумывании о том, что вы хотели бы делать. Вы должны приняться за это. В некотором смысле предаваться горю, пестовать его, отказываться возвращаться к жизни, подобно наркотической зависимости. Как и наркомания, чрезмерное, длительное, непережитое горе стоит дорого и приносит много вреда. Чем дольше человек пребывает в нем, тем труднее ему бывает избавиться от привычки. Тем не менее, люди иногда предаются своему горю, получая от этого своеобразное удовлетворение. Как наркоман должен захотеть избавиться от привычки и должен работать над этим, так и человек, который остановился на пути преодолевания горя, вызванного смертью любимого человека, должен также над этим работать. Никто не может пережить горе вместо вас. Вы сами должны пройти этот путь. С Богом на вашей стороне, с друзьями, близкими, с братьями и сестрами, христианами, поддерживающими вас, вы можете пройти этот путь успешно. Верьте в это. Ваша жизнь может быть наполнена смыслом даже без физического присутствия любимого человека. Возьмите на себя ответственность, поставьте цели и предпринимайте шаги для достижения этих целей.

сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать, говоря: «В одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила: „Защити меня от соперника моего“. Но он долгое время не хотел, а после сказал сам в себе: „Хотя я и Бога не боюсь и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне“. И сказал Господь: „Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?“» Евангелие от Луки, 18 глава, с 1 по 8 стих. Как во всех притчах и словах Иисуса Христа содержатся поучительные наставления, так и притча о неправедном судье и вдове содержит назидательные и важные истины. Во-первых, в этой притче Иисус Христос говорит о судье, который, скорее всего, не был иудеем. Все обычные тяжбы и споры между иудеями разбирались в суде старейшин, а не в открытом народном суде. Если по иудейскому закону какое-либо дело выносилось на третейский суд, то решал не один человек, а по крайней мере трое. Одного назначал истец, второго – ответчик, третий же был независимым ни от истца, ни от ответчика. Судья, о котором идет речь в притче, находился на государственной службе, то есть назначался Иродом или римлянами. Эти судьи пользовались плохой славой. Кто не имел хороших связей или денег, чтобы подкупить судью и склонить решение суда в свою пользу, у того мало было надежды на положительное решение дела. Эти судьи манипулировали правосудием в ту или другую сторону за взятки. Официальное название должности этих судей звучало как «дайнех газирот», что означало «судьи, запрещающие или наказывающие». В народе же их называли «дайнех газилот», что значит «судьи-грабители». Характер этого судьи в притче описан кратко, но выразительно. «Бога не боялся и людей не стыдился». Из двух самых сильных побуждений к правдивому и честному образу действий – страха Божьего и стыда перед людьми – ни одним из них не руководствовался этот судья. Он был беззаконником, совершающим неправедные суды. Во-вторых, Иисус Христос говорит о вдове, которая может быть символом всех бедных и беззащитных. Она не могла добиться правосудия по своему делу без средств и связей. Но вдова имела одну отличительную черту – настойчивость. Она из раза в раз приходила к судье и просила его о справедливости и защите. Судья оставался безразличным к ее доводам. Факт, что с женщиной обошлись несправедливо, не побуждал его к решению дела в ее пользу. Однако постоянство ее приходов, наконец, подтолкнуло судью к действиям. Неотступность и настойчивость вдовы обеспечили ей положительный результат. В-третьих, Господь говорит: «Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защитить их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре». Судья символизирует не Бога, а его противоположность. Но если такой неправедный человек отвечает помощью на настойчивые просьбы, то не сделает ли так Господь, который является не только справедливым, но любящим и милосердным? Иисус Христос объясняет ученикам, что если судья несправедливый стал действовать в интересах вдовы, потому что она докучала ему, то сколь больше будет заступаться справедливый Бог за избранных своих.
Слово «избранные» может указывать на иудейский остаток в период великой скорби, но оно также распространяется на всех христиан, гонимых за имя Иисуса Христа во все времена. Бог медлит заступаться по той причине, что долготерпит людей, не желая, чтобы кто-либо погиб. Однако грядет день, когда Он воздаст всем, кто подвергал и подвергает гонениям Его последователей, Его учеников и учениц. В-четвертых, Иисус Христос говорит: «Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Здесь говорится о том, что перед Его вторым пришествием на землю истинную веру встретить можно будет редко, как во дни Ноя. Книга Бытие, 6 глава, с 11 по 13 стих. «Когда спаслись только 8 душ». Время перед вторым пришествием Господа Иисуса будет характеризоваться гонениями, отступничеством и неверием. Христос так говорит о нем: «Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать и возненавидят друг друга, и многие лжепророки восстанут и прельстят многих. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется. Ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных». Евангелие от Матфея, 24 глава, с 9 по 13 и 24 стихи. В-пятых, Господь говорит: «Должно всегда молиться и не унывать». Это значит постоянно находиться в молитвенном расположении духа. Различные переживания и неудачи в нашей жизни ни в коей мере не должны приводить нас в уныние, влекущее за собой ослабление молитвы. Молиться при любых обстоятельствах, молиться постоянно и усиленно – вот основная мысль притчи о вдове и судье. Но это не значит, что мы всегда получим то, о чем просим. Очень часто отец вынужден отказать своему ребенку, поскольку знает, то, о чем ребенок просит, причинит ему вред. Так и Бог поступает с нами. Нам неизвестно, что ожидает нас в следующую минуту, не говоря уже о том, что будет через неделю, через месяц или год. Лишь Бог видит далеко вперед. Лишь Он знает, что пойдет нам на пользу. Порой мы не можем ожидать скорого ответа на наши молитвы только потому, что забываем. Богу могут потребоваться годы для подготовки нас к получению просимого. Отсрочка не всегда означает отказ. Есть много молитв, которые как бы отмечены надписью: «Мое время еще не пришло». Всеми возможными способами Бог показывает, что Он – милостивый податель благ. Он дает нам свою любовь и проявляет свое милосердие. И Он не отвечает ни на одну неправильную молитву, исполнение которой принесло бы нам вред. Мы никогда не устанем молиться, и наша вера никогда не пошатнется, если, принеся Господу свои нужды и просьбы, мы вознесем и самую совершенную молитву: «Да будет воля Твоя!»

Дорогая молодежь и все слушатели передачи «Новые Нивы», мы рады приветствовать вас в христианской молодежной программе «Юность. Ты – предназначение».

отозвалось в смущенном сердце узника, когда он оказался в отчаянном положении заключенного вдали от друзей и семьи. Стоны и тяжелые вздохи в соседних камерах не давали забыться.

Лица друзей, маленькой дочери, жены, милых старичков. Дорогая свобода, душа рвалась к ней навстречу, но железные решетки тюрьмы преградили ей путь. Горячая молитва полилась из глубины сердца к тому, с кем была связана вся его жизнь. Молитва помогла духовно выйти из этой ужасной камеры одиночки и склониться у подножия Голгофы.

0: казалась будущность. Но чья-то невидимая рука удерживала эти ракочущие, чудовищные волны отчаяния.
1: «Мой Бог, на которого я уповаю, послал мне в сердце тишину и покой».
0: Уста зашевелились, и полились слабые, неровные звуки гимна.

которое раздвинуло стены камеры, полилось в тюремный коридор и наполнило все здание. Казалось, что даже эти мертвые стены вторили песни мощным припевом.

0: этот святой экстаз был прерван открывающейся дверью камеры. Узника перевели в другое место. Через сутки он оказался в подземелье политической тюрьмы, в одной из ее бетонных камер. Поблекшие, бесцветные лица ее обитателей с выражением испуга и недоумения встретили его у захлопнувшейся металлической двери.
1: За что?
2: За что?
3: За что?
0: С радостным трепетом души узник ответил –

неба тянулись мучительные дни. Безысходное человеческое горе переполнило до краев эту бетонную клетку. Могильная тишина сдавливала грудь. Казалось, что эти стены готовы задушить их квартирантов. Злобные окрики тюремной охраны подхлестывали, как плеткой,

Обстановка подземелья часто сменялась адски напряженной атмосферой в комнате следователя. Все, на что способен дьявол, здесь испытывалось на человеке. Душу охватывало адское пламя ложных улик, озлобленности следователей, предательства лжесвидетелей. Здесь человек чувствует себя загнанным, беззащитным зверьком. После нескольких часов мучительного допроса он вновь оказывается в объятиях подвала,

0: полоски голубого неба в окошке под потолком камеры. Душа встрепенулась. Какой-то огонек радости вспыхнул в ней. Но где найти успокоение? Где получить ясный, исчерпывающий ответ на этот вопрос? И душа устремилась в синеву небес, робкими шагами выходя из подвала к подножью Голговского холма.
1: Далеко, далеко загорались огни.

Дорогие наши друзья-радиослушатели, прощаясь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу: Новые Нивы, почтовый ящик 310402, почтовый индекс 516-19, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германии. До новых встреч в эфире! Ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней!

0: Говорит радио «На пути».
1: Дорогие друзья, сейчас вы услышите записи христианского пения прошлых лет. После нее, этой программы, через 15 минут вы услышите передачу «Светильник» для маленьких радиослушателей.

0: В эфире «Радио на пути». Приглашаем вас послушать передачу «Светильник».
1: О маме. Приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лаиде и матери твоей Евнике, уверен, что она и в тебе. Второе послание к Тимофею, 1 глава, 5 стих.

В этом стихе апостол Павел упоминает трех человек. Самого Тимофея, которому он пишет послание, бабушку и мать своего ученика. Что же объединяло этих людей, кроме родственных связей? Их соединяла вера в Иисуса Христа. Мы читаем, что вера прежде обитала в бабушке, потом в матери, затем ее получает Тимофей. Таким образом, вера сохранилась в трех поколениях этой семьи. Из Библии мы знаем, что вера не передается по наследству. Как же ее приобретает Тимофей? Он получил веру благодаря своей матери, которая много рассказывала ему об Иисусе Христе и оказала доброе влияние на сына. Вы когда-нибудь задумывались над тем, что может передавать вам ваша мама? От нее вы можете получить самую большую ценность – веру в Иисуса Христа. В моей жизни именно так и произошло. Моя мама была верующей. Она любила читать Библию и жила так, как Бог учил ее через свое слово. Она знала очень много библейских стихов наизусть. Когда я был ребенком, мама часто рассказывала мне заученные стихи, и я их тоже запоминал. В детстве смысл многих стихов был непонятен, но чем старше я становился, тем больше вдумывался в содержание каждого стиха. Знание Божьего Слова во многом повлияло на мой жизненный путь и помогло мне стать верующим. Да и сейчас, когда я готовлюсь к проповеди или рассказываю неверующим людям о Боге, мне хорошо помогают стихи из Библии, выученные в детстве. А когда приходит искушение, стараясь побеждать его с помощью библейских стихов, как это делал Иисус Христос в пустыне. Он цитировал Слово Божье наизусть, и сатана отступал от него. Только сейчас я понимаю, сколько труда и усилий потребовалось маме, чтобы передать мне веру в Иисуса Христа и в Его Слово. Мамин труд неоценим. Я воспитывался в многодетной семье. У меня были братья и сестры. Пока мы жили с родителями, мама всегда нас просила, чтобы мы говорили ей о том, куда собираемся идти или где находимся. Иногда мне эта забота надоедала, и я думал, зачем маме обязательно обо всем знать? Ведь я уже сам взрослый, да и братья с сестрами самостоятельные. И как-то раз я спросил маму, «Неужели тебе это так интересно?» Она мне ответила, «Когда вы куда-то выходите из дома, я всегда молюсь, чтобы Бог сохранял вас в пути и оберегал от зла в том месте, где вы находитесь. Бог вас хранит. А если я не буду знать, как смогу помолиться?» Я оценил мамину заботу. Как приятно было осознавать, что есть мама, которая обо мне постоянно молится. Прошло много времени. Совсем недавно я задался вопросом. Почему, когда я что-то хочу сделать, молюсь? Почему, когда собираюсь в какую-то поездку, прошу у Бога благословения? Почему всегда разговариваю с Богом, как с родным отцом? Почему я и сейчас, когда нет рядом мамы, открываю Библию и самостоятельно заучиваю стихи из нее, а также с большим желанием читаю эту бесценную книгу? Ведь меня этому не учили ни в школе, ни в университете. Я пришел к выводу, что та вера, которая обитала в моей маме, есть и во мне. И это огромное преимущество, когда Христа знаешь с детства. Дорогие дети и подростки, вам нужно ценить то, что ваши мамы прилагают все усилия, чтобы передать вам истинную веру и научить вас самому главному в жизни – любить живого Бога и Его дорогое Слово.

Дневник Бори Калинина. Декабря 2000 года. Что посеешь, то и пожнешь. Вчера был морозный, но солнечный день. У меня было хорошее настроение, потому что скоро наступят праздники. Очень приятно получать подарки на Рождество, а в Новый год кататься с огромной городской горки так весело. После обеда я гулял во дворе, и у меня появился новый друг, Ваня. Мы сначала построили неплохую крепость из снега. Но когда начали играть в снежки, он начал обзываться. И чего ему мое имя не понравилось? Вечером я об этом рассказал маме. Мы вместе помолились, и она прочитала мне из Библии такие слова: «Что посеет человек, то и пожнет». Потом она рассказала историю про Иосифа, как братья продали его в Египет, а там он стал почти таким же главным, как фараон. Он присматривал за полями, на которых росла пшеница. Мама спросила: «Что вырастет, если бросить в землю пшеничное семя?» Я сказал, что вырастет пшеница. Тогда она сказала, что есть еще одно правило: вырастет больше, чем посеяно. Оказывается, когда Иосиф заботился о полях фараона, одно зерно пшеницы давало целую горсть. Мама достала перловку, насыпала мне в руку. Потом я высыпал крупу на стол, и мы посчитали зерна. В мою ладонь вместилось 120 зернышек. Мама сказала, что у взрослого ладонь больше, и поэтому возможно, что урожай у Иосифа был в 300 раз больше, чем он посадил. Я никак не мог понять, что она хочет этим сказать, пока она не сказала мне: «Зачем ты обижаешься? Обижаться совсем не нужно. Только подумай немножко, твой новый друг тебя обозвал. А помнишь, как вчера ты сам обзывался на нашего соседа Петю и сказал: „Петька, Редька, Петька, Редька“? Помнишь, как он обиделся? Сказал: „Все, я с тобой не дружу“. А потом вечером как будто и забыл, и даже играл с тобой. Вчера ты дразнил Петю и смеялся над ним, а теперь друг твой новый, Ваня, обзывает тебя». Когда мама сказала мне об этом, я понял. Получается, что я пожинаю, то есть получаю результат своих слов, а значит, обижаться не надо. Мама еще объяснила мне, что сеять недобрые слова и дела опасно, потому что они потом не только взойдут, но и принесут плод намного больше. Такое правило сеяния и жатвы. Я даже выучил эти слова из Библии. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Потом мы помолились, и я лег спать. 7 июня 2001 года. Велосипед. Очень хорошо, что никто не читает мой дневник, потому что я прячу его под кровать. Настоящий тайник. Мой дневник мне пригодится тогда, когда я вырасту и буду взрослым. Поскорее бы уже быть взрослым. Взрослым можно ходить как угодно далеко, а не только играть во дворе. И взрослым не надо отпрашиваться ни на горку, ни в парк. И когда я буду взрослым, я не буду бояться этого противного дручина из соседнего двора. Он много раз уже обижал меня. Он, Девяткин Леша, вчера в среду, когда я шел со школы, отнял мой рюкзак и рассыпал все учебники и тетради на землю. И еще он порвал лямку на рюкзаке. И еще он дерется и обзывается. Сегодня мы с друзьями гуляли, было очень весело. Саша, наш новый друг, показал, как надо спускать шину у машин. Это так интересно. Оказывается, шину очень легко сдуть. Вот будет весело, когда водитель выйдет, а шины у машины сдуты. Правда, мы сдули только на одной старой шестерке. Мне кажется, она ничейная, потому что давно стоит во дворе, и никто на ней не ездит. Поэтому ничего страшного. 5 июля 2001 года. Сегодня я вышел покататься на велосипеде, но когда сел на него и поехал, крутить педали стало очень тяжело. Я остановился и заметил, что кто-то сдул мои шины. Я накачал их, но вскоре они снова сдулись. Хватило проехать только до соседнего подъезда. Тогда я понял, что мне их прокололи. Я не мог их проколоть сам, потому что тогда проколол бы только переднее или заднее колесо. А проколоты были оба колеса, и заднее, и переднее. Это очень обидно.
И зачем я оставил велосипед у подъезда? Теперь нужно ждать несколько дней, пока папа заклеит шины. Это испортило мне настроение на целый день. Вот кому понадобилось прокалывать мои шины? Теперь и не покатаешься. А так хотелось сегодня съездить с Артуром в парк. 21 декабря 2001 года. Окно. Сегодня я был в гостях у моего друга Артура. Мы играли в мячик прямо в комнате. Я пинал мячик Артуру, а он мне. Вдруг он пнул мячик и попал прямо в стекло в двери. У них двери в комнате со стеклами. Стекло как зазвенит, как задребезжит. Мы думали, что оно треснуло. Подошли, посмотрели. Целое. Вдруг его мама кричит нам с кухни. «Ребята, что вы там натворили?» А Артур говорит. «Боря пнул в стекло. Но он нечаянно и больше так не будет». Как мне стало обидно. Это же неправда. Ведь не я пнул в стекло. А теперь его мама подумает на меня. Что делать? Если я начну оправдываться, мне не поверят. Скажут, что обманываю. Теперь его мама думает, что это я сделал. И, возможно, даже не пустит меня больше в гости к Артуру. Я сильно обиделся и ушел домой. 2 января 2002 года. Я очень сильно боюсь. Потому что сегодня я разбил стекло. Утром мы пошли с Артуром на горку. Горка у нас в городе большая, высокая, как пятиэтажный дом. И сейчас новогодние каникулы, поэтому можно гулять хоть целый день. Когда мы возвращались, то кидали друг другу ледянку. Она очень хорошо летает, быстро. Когда мы уже подходили к моему подъезду, я кинул Артуру ледянку, но кинул слишком высоко, и она попала прямо в окно первого этажа и разбила его. Оно зазвенело, раскололось, и осколки стекла полетели вниз на Артура. Мне стало очень страшно. Я крикнул Артуру «Бежим!» и побежал. Он тоже. 3 января 2002 года. Сегодня моя мама разговаривала с мамой Артура. Мама Артура сказала ей, что приходила соседка из нашего дома и говорила с Артуром. Соседка сказала, что он разбил у них стекло. Артур сильно испугался и заплакал. Он сказал, что это сделал я, но ему не поверили. Я в эти дни с ним еще не виделся. Мы уже не гуляем вместе. Я очень боюсь, что соседи узнают, что это я разбил стекло. Но соседка думает на Артура. Я даже не знаю, почему. Дорогие друзья, эти истории совершенно правдивы. Они взяты из жизни и являются подтверждением простой истины. Что посеешь, то и пожнешь. Заметьте, что сначала Артур посеял обман. Он сделал проступок, а сказал, что это сделал его друг Боря. А теперь посеянное взошло и принесло плод. На этот раз уже Боря напроказничал, а обвинили его, Артура. В случае с шинами Боря тоже пожал посеянное. Ему самому кто-то проколол колеса на велосипеде. Никогда не обманывайте и не участвуйте в недобрых делах ваших друзей. Все это является посевом, который принесет урожай во много раз больше посеянного.

Без святости никто не увидит Господа. Так читаем послание евреям в 12 главе, стих 14. В нашей церкви много проповедуют о святости. Но все проповеди сводятся к внешнему соблюдению всевозможных установлений в отношении одежды, формы приветствия, других церковных традиций. У меня к вам вопрос. Что такое святость? Как нужно понимать это слово? Слово «святость» означает отделение от мира, соединение со Христом. Отсюда слова «святой», «святые», то есть «посвященные», «избранные». Так объясняет это слово библейский словарь. Святость достигается через приближение ко Христу. Его кровь очищает нас от всякого греха, когда мы приходим к Нему с покаянием, то есть с твердым решением не грешить. Святость – это такое состояние души, когда человек свободен от себялюбия, от злоречия, лицемерия, зависти, лукавства, свободен от споров, распрей, от алчности и от других злых желаний сердца, имя которым легион. Хотя исполнение церковных установлений имеет свое значение, если они основаны на Священном Писании, конечно, но это нисколько не приближает нас к Богу, если мы не свободны от того, что я перечислил выше. Святость, как абсолютное совершенство, присуща только Богу. Но стремление христианина к достижению святости – это цель его жизни. Это дает ему духовные силы стоять в истине. Достижение святости возможно только, подчеркиваю, только с Божьей помощью. Бог силен обогатить вас всякою благодатью, включая святость, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело, так читаем мы во втором послании к Коринфянам в 9 главе. Еще один вопрос, друзья мои, поступил. Послушайте этот вопрос. На своем веку я встречал немало евангелистов, но это были какие-то постнолицые, кислые типы. Они ограничивали себя всякими запретами. Откуда же у них будет радость, если на всем лежит печать? Нельзя, нельзя, нельзя. Неужели Бог не желает, чтобы человек радовался жизнью? Я знаю даже такого верующего, который попал в психиатрическую больницу. Друг мой, вы сделали о всех верующих евангельского исповедания неправильный вывод. Евангелие – книга радости. Христос и апостолы не раз напоминали верующим о том, что и в скорбях, и в переживаниях есть место для радости. «Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах», так сказал Христос. А кому он говорил? «Гонимым и преследуемым верующим». Так читаем в 5 главе Евангелия Матфея. Вы знаете Нагорную проповедь. Две страницы библейского словаря, заполненные о радости верующего, текст о радости верующего. Бог сотворил человека для радости, но грех вторг человека в беду. Грех таит в себе наказание, а наказание никому не приносит радости. Но когда человек по благодати Божией через жертву Христа находит мир с Богом и вручает Ему свою жизнь, он не может не радоваться. Если у него нет радости в душе, значит, что-то не в порядке с его верой в Бога. Да, Библия содержит много запретов, но эти запреты как раз даны Богом для того, чтобы

сохранить радость верующего. Если Библия говорит «не делай то» или «не делай другое», то это только потому, что оно для нас вредно. Знаю, что кое-кто из верующих в улыбке и смехе видит грех, улыбается, засмеялся, грех. Но вопрос в том, чему улыбаться, над чем смеяться? Бог дал человеку чувство юмора, и пользоваться им разумно, поучительно бывает и полезно. Не сомневаюсь в том, что апостолам Христа были присущи все человеческие чувства, и что апостолы Христа тоже и улыбались, а где бывало смешно, полагаю, что смеялись. Конечно, Христос приходил на землю не для того, чтобы смешить людей. Христос приходил для того на землю, чтобы открыть для человеку путь спасения души. Он дарил радость тем, кого он исцелял физически и духовно. И исцеленный слепой уходил от него не только улыбаясь, но и смеясь от радости. И Господь, смотря на него, должно быть, тоже улыбался. Ведь он был во всем как человек наш Господь, во всем как человек, кроме греха. Если вам приходилось видеть верующих с постными, кислыми лицами, как будто у них уксус во рту, то это те, у кого искажено представление о Боге. Они думают этим угодить Богу. Возможно, это были просто религиозные люди, но не пережившие духовное рождение от Бога. А это рождение дает своим детям радость даже тогда, когда им приходится иногда плакать. Вам это трудно понять, но если вы доверите свою жизнь Богу и примете во свое сердце в Его любовь и мир, вы будете также радостным, веселым, счастливым человеком. И поверьте, психиатрическая лечебница вам не будет угрожать. Еще один вопрос. Может ли христианин, рожденный свыше, иметь нервное потрясение? У меня бывают проблемы с женой, и при каждой схватке она ссылается на свою болезнь, называя ее нервным потрясением. Да, такое состояние возможно и у христианина, рожденного свыше, когда его внимание не сконцентрировано на Иисусе Христе. Рожденный свыше христианин остается жить в греховном теле до встречи с Господом. Плоть остается той же плотью, какой была она и до обращения к Богу, но она должна подчиняться закону Духа. И если такой христианин живет нормальной христианской жизнью и все свои нужды, все свои желания приносит Господу в молитвах, как учит апостол Павел в 4 главе послания Филиппийцам, тогда мир Божий будет всегда наполнять его сердце, и нервного потрясения не будет. Нервное потрясение приходит от великого напряжения, от чрезмерных нагрузок повседневной жизни. А это бывает потому, что человек берет на себя больше, чем он может нести. И притом старается нести это все на своих плечах, без помощи Божией. Ну и бывает такое положение, что человек приходит ко Христу с разбитыми, расшатанными нервами, от греховной жизни, конечно, или от каких-либо переживаний. И в таких случаях Господь приходит к нам не только как Спаситель, но и как врач. Бывает, что исцеление приходит мгновенно, а бывает, когда обращенный к Богу человек вступает в нормальную колею христианской жизни не сразу. В таких случаях человек должен знать самого себя и прилагать все старания, чтобы быть ближе к Господу до полного исцеления, избегать духовной и физической перегрузки, чтобы не упадать в нервное потрясение. К нервному потрясению приводит также и неисповеданный грех, как это было с царем Давидом. Вы прочтите 31-й псалом, прочтите, где царь жаловался. Вот он говорит: «Когда я молчал,
обветшали кости мои от вседневного стенания моего». Похоже на нервное потрясение? Точно похоже. «Ибо день и ночь тяготела надо мной рука твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху». Давид нашел исцеление. Где? В покаянии перед Господом. К сожалению, люди часто называют нервным потрясением такое состояние, которое можно назвать проще – невоздержанностью. Невоздержанностью. Здесь мы имеем дело с грехом, который нужно исповедать перед Господом и назвать его правильным именем, и Господь даст победу. Ибо в крови Иисуса Христа есть сила, побеждающая всякий грех. Всякий грех. Еще один вопрос прочитаем. В рождественской евангельской песне есть слова такие: «В человеках благоволение». Что означают эти слова? «В человеках благоволение». Это песня ангелов. В этой песне ангелов заключена божественная формула благословения всего человечества. «Слава Вышнему Богу! И на земле мир, в человеках благоволение». Христос принес эту возможность славить Бога за дар спасения, наслаждаться миром на земле и благоволить ближнему. Благоволение можно выразить другими словами – благорасположение, доброжелательство. К сожалению, человечество пошло по другому курсу, оставаясь в плену богопротивника, но те люди, кто принял Христа в свое сердце верою, имеют мир и благоволение. Имеют благоволение как дар Святого Духа. Они воздают славу Богу за неизреченный дар спасения. Еще один вопрос. Бог призывает всех верующих к единомыслию. «Будьте единомысленны между собою», так читаем в послании Римлянам в 12 главе. Но в то же самое время мы читаем в первом послании Коринфянам в 11 главе, стих 19, «надлежит быть и разномыслием между вами». Как же совместить этих вот два текста? Повеление Божие «будьте единомысленны между собою». А здесь текст говорит, надлежит быть и разномыслием между вами. Друг мой, в посланиях апостолов мы находим 4 призыва к единомыслию. Первое. «Наконец, будьте все единомысленны». Это в первом послании Петра мы читаем в 3 главе. Второе. «Будьте единомысленны между собою». Послание Римлянам, 12 глава, читаем об этом. Третье. «Будьте единомысленны, мирны». Второе послание Коринфянам, 13 глава, стих 11. И четвертое. «Будьте единодушны и единомысленны». Филиппийцам, 2 глава, стих 2. Как видите, апостолы не утверждали единомыслие, а призывали верующих к единомыслию. «Будьте». Что касается слов «надлежит быть и разномыслием», то здесь надо обратить внимание на окончание этого стиха, которое вы не привели. «Дабы открылись между вами искусные». «Надлежит быть единомыслием и разномыслием», «дабы», то есть «чтобы». «Открылись между вами искусные». Разномыслие – это досадное исключение, то, чего не должно быть. Но они были, они есть и будут, чтобы, слышите, чтобы открылись искусные, то есть просвещенные, так сказано в украинском и в древних переводах, в других переводах. Русский перевод «искусный», а вот в украинском «просвещенный», по-английски тоже так звучит, чтобы открылись те, кто живет, кто мыслит во свете Священного Писания.
Такие верующие всегда найдут и находят общий язык, одинаковое понимание библейских истин о нашем спасении, о нашем хождении перед Богом. Такие верующие будут единодушны. Дух Святой, Утешитель, Наставник не может одного христианина учить одному, а другого иначе. Дух Святой наставляет нас на всякую истину, и эта истина непоколебима. Единомыслие имеет своим фундаментом Христа. Началом всех церковных разделений, всех церковных болезней является разномыслие, но оно бывает там, где люди теряют живой контакт с Богом, теряют способность прощать, уступать друг другу, доверять Богу. В этом проблема. Да поможет Господь преодолевать эти проблемы с Его помощью. Аминь.

Дорогие друзья, радиослушатели, Господь положил мне на сердце сегодня побеседовать о страхе, которым захвачены многие люди сегодня в наш век. Кто заглядывает на первые полосы ежедневных газет, кто слушает последние новости по радио, по телевидению, того не могут не волновать страхи. Что будет завтра, спрашивает каждый. Очень мало утешительного находим мы в словах своих правителей и законодателей. Нет числа экономическим, политическим, экологическим проблемам. Братоубийство продолжается то в одном, то в другом месте. Вся земля в нарывах и гноящихся ранах. Годы перестройки и гласности на родине не уменьшили проблемы, а усугубили. Отсюда рождаются страхи за наше будущее. Страхи – это естественное психологическое свойство, когда мы стоим перед лицом опасности. Если бы мы знали, какое влияние имеет страх на наше физическое и душевное состояние, может быть, мы бы меньше страшились. Страх – это смертельный враг человека. Он неумолимо сокращает жизнь человека. Психиатры и добросовестные доктора стараются рассеять страх пациента. Страх мешает выздоровлению больного, страх парализует его волю и нисколько не меняет положение, вызывающее страх. От человека, подверженного всевозможным страхам, нельзя ожидать каких-либо побед в его личной жизни. Он не выдерживает серьезных испытаний и терпит поражение. Есть ли возможность побеждать страхи? Друг мой, брат мой, сестра моя, да, есть возможность побеждать страхи. Библия отводит особое место проблеме страха. И в более чем 500 текстах рассматривает его со всех сторон. Что рождает страх? Наша беззащитность перед лицом опасности. Но человек, который примирился с Богом через покаяние жертвы Его единородного Сына, может сказать словами пророка Исаии, вот эти слова: «Славлю Тебя, Господи, Ты гневался на меня, но отвратил гнев Твой и утешил меня. Вот Бог, спасение мое, на Него уповаю и не боюсь». Исаия, 12 глава, первые два стиха я читал. Библия говорит верующему, принявшему Христа в свое сердце как личного Спасителя: «Благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас». Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Вы слышите? Сказано как о совершившемся факте. Что еще нужно христианину? «Господь, сила моя, и пение мое, Господь». Так читаем у пророка Исаии в 12 главе. Только неутвержденных в этой истине христиан могут посещать сомнения. Дойду ли я до конца, они думают. Останусь ли верен Господу? Сохраню ли спасение? Эта мысль не покидает их всю жизнь. Они живут под постоянным страхом. А что будет завтра? А что будет завтра? Недоверие Богу и Его Слову парализует их радость спасения, толкает их в топь уныния, рождает страхи. Что вы так боязливы? Эти слова сказаны Иисусом Христом. Он обратился с этими словами к ученикам, когда их охватил страх перед морскими волнами. И далее Христос добавил: «Как у вас нет веры?» Эти слова вы найдете в 4 главе Евангелия от Марка. Прочтите, посмотрите. Слова «боязнь» и «вера» были поставлены в контрасте одно другому. «Что вы так боязливы?» А потом: «Как у вас нет веры?» Христос сказал. «Где боязнь,
там нет места веры. И наоборот, где есть истинная, живая вера, там нет места боязни. Христос сказал: «Я пастырь добрый». Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. 10 глава Иоанна, найдете это место и прочитайте его, заучите наизусть. Он действительно положил свою жизнь ради нашего спасения. И неужели он оставит свое искупленное чадо на полпути? Это невозможно. Это невозможно. Он есть начальник, в смысле начала, и совершитель нашей веры. Так сказано в 12 главе послания евреям. Он ожидает от человека только одного – полного, абсолютного доверия. И тогда страхом не будет места в нашей жизни. Многие страхи рождаются невежеством, неосведомленностью. Как, например, дитя боится темноты. Иные страхи порождаются нашим воображением. Появится боль в пояснице, и мы уже воображаем, что у нас воспаление почек. Немножко забилось учащенное сердце, мы уже в страхе. Уже представляем сердечный приступ. Что у меня с сердцем? Но более губительный страх рождает грех, неповиновение Богу. Вот здесь-то и есть чему страшиться. О да, здесь нужен страх. Избавление от этого страха только у ног Христа. Предупреждая Израиль об опасности нарушения его закона, Бог сказал, вот, книга Второзакония, 28 главе, я читаю стихи 66 и 67, повторю, Второзаконие, 28 глава, стих 66 и 67, Бог говорит: «И будет жизнь твоя висеть пред тобою, и будешь бояться ночью и днем, и не будешь уверен в жизни твоей». Это кому сказано? Чем? Сказано Израилю, который нарушал, на каждом шагу нарушал законы Божьи. Но благодарение Богу за его многоразличную благодать, которая не только содействует нашему покаянию, содействует принятию спасения, но, прощая, хоронит наше прошлое в пучине морской, помогает нам жить жизнью веры, веры в искупительную жертву Господа Иисуса Христа. Это не значит, что христианин гарантирован от согрешения. Да, верою он сокрыт во Христе. А если Христос в нас, тело мертво для греха. Но беда в том, что ветхий Адам живуч в нашем теле, и он может небодствующего христианина внезапно атаковать и нанести его душе греховную травму. Как быть в таком случае? Как быть? Слово Божие дает ответ. Если говорим, что не имеем греха, написано верующим, для верующих, это послание Иоанна. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Но если исповедуем грехи наши, то Он, Господь, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. 1 Иоанна, 1 глава. Читайте всю главу об этом. Друг мой, грех отделяет человека от Бога. Да, отделяет человека от Бога. Но не Бога от человека, который принял от него новую духовную природу. Бог знает, как ставить на колени своих непослушных детей, когда они уклоняются от пути спасения. Бог нашел путь к сердцу упавшего в глубокую яму греха псалмопевца Давида. Но так как каждый грех таит в себе зло, а зло неминуемо приносит страдания, душа Давида измучилась от вседневного стенания. День и ночь тяготела над ним рука Божия до тех пор, пока Бог через пророка Нафана возбудил в душе Давида дух глубокого покаяния. И как следствие покаяния Бог вернул царю радость спасения. Молитва покаяния. Читайте 50-й псалом,
об этом, читайте, 50-й псалом. И вот эта молитва покаяния восстановила Давида в правах мужа по сердцу Бога. По нашим человеческим понятиям, нет и не может быть прощения человеку, упавшему в грех Давида. Дорого обошлось царю его моральное падение, но своей милости Бог от него не отнял. Встречается немало таких христиан, которые с недоверием относятся к обращению Иисуса Христа, такому, Христос говорит эти слова: «Я дам им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки отца моего. Я и отец одно». 10 глава Иоанна. Подчеркните эти слова, не жалейте страницы Библии. Подчеркните, чтобы было ясно, видно вам. Как печально, когда проповедники Евангелия обходят стороной вот это чудное Божье обетование. Поэтому неудивительно, что у верующих, боясь за свое спасение, делается привычной. Веря в Господа Иисуса Христа, в Его искупление наших грехов, они остаются в земной жизни несчастными, несчастными. И совет апостола Павла: «Радуйтесь, Господи! Радуйтесь, Господи! Еще говорю, радуйтесь!» У них не укладывается в сознании. Какая может быть радость у христианина, если он не уверен в том, что Бог доведет его спасение до конца? В послании филиппийцам апостол Павел 15 раз упоминает о радости христианина. Посчитайте, посчитайте. Все послание читайте. 15 раз о радости христианина. Хотя послание было написано, знаете где? В римской преторианской тюрьме. Павел сидел в это время в тюрьме. Читатель может сказать: радоваться в Господе – хорошее дело. Но Библия много говорит о страхе Господнем. Верно, верно. Истинный христианин, радуясь Господе, должен также иметь в сердце страх. Но не страх за свою судьбу, не страх за свое будущее, а страх Божий. Боязнь огорчить своего Искупителя непослушанием Его Слову. Каждое наше согрешение приносит Господу печаль, огорчение. Этого не должен забывать христианин. Вот почему по вдохновению Духа Святого Соломон написал такие слова. Послушайте. «Страх Господень научает мудрости». Притчи, 15 глава. «Страх Господень отводит от зла». 16 глава. «Страх Господень прибавляет дни», притчи 10 глава. «Страх Господень ведет к жизни», притчи 19 глава. Страх Божий помогает человеку противостоять искушениям сатаны. Каким образом? «Покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас». Кто убежит? Дьявол. Иакова 4 глава. Дух Святой через него так говорит. Через апостола Иакова. Боязнь – это враг веры, ее противник. Вы приняли не духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем «Авва, Отче». Дух Святой через апостола Павла в 8 главе так говорит: «Авва, Авва». Ласкательное слово. Что такое «Авва»? Ласкательное от слова «отец», «папа», «папочка». «Папочка, можете вы к Господу так обращаться, такая близость». Это значит, что через рождение свыше Бог по своей великой милости усыновил и удочерил нас, сделал нас своими детьми со всеми правами наследия Царства Божия. Вот почему без уверенности в вечном искуплении, читайте об этом Евреям 9 глава стих 12, человек не может радоваться спасению, не может иметь полного мира в своей душе. Когда видит, что делается сегодня в мире, зло торжествует, но окончательная победа будет не на его стороне. Последнее слово принадлежит Богу. Друзья мои, тревога за свое будущее не должна касаться души истинного христианина, ибо его вечная жизнь куплена дорогой ценой – кровью Сына Божия Иисуса Христа.
его жизнь в руках Спасителя, всемогущего Бога в руках. В его присутствии полнота радости. Да благословит Господь это слово и ваши сердца, и мое сердце. Будем держаться Господа до встречи с Ним лицом к лицу. Аминь.

0: Между тем, маленький Авл, подружившийся с Веницием, когда тот жил у них в доме, стал просить юношу поиграть в мяч. Вслед за мальчиком вошла в треклини и Лигия. Под сенью плюща, с трепетными бликами света на лице, она теперь показалась Петрунию красивее, чем при первом взгляде, и действительно напоминающей нимфу. Он встал, склонил пред нею голову и вместо обычных приветствий, а он ведь еще не сказал ей ни слова, обратился к ней со стихами, которыми Одиссей приветствовал Навсикаю. «Руки, богиня или смертная дева, к тебе простираю. Если одна из богинь ты, владычец пространного неба, то с Артемидой только, великую дочерью Зевса, можешь сходна быть лица красотою и станом высоким. Если ж одна ты из смертных, под властью судьбины живущих, то несказанно блаженный отец твой и мать, и блаженны братья твои». Даже Помпонии нравилась изысканная учтивость этого светского человека. Что ж до Лигии, та слушала его в смущении и краснея не смела поднять глаза. Но вот в уголках ее рта дрогнула шаловливая улыбка. На лице отразилась борьба между девической стыдливостью и желанием ответить. И, видимо, это желание победило. Глянув в упор на Петрония, она ответила ему словами Навсикаи, произнося их единым духом, будто заученный урок. «Странник, конечно, твой род знаменит. Ты, я вижу, разумен». После чего, быстро повернувшись, упорхнула, точно спугнутая птица. Теперь пришел черед Петронию удивляться. Он не ожидал услышать Гомеровы стихи из уст девушки, которая, как он узнал от Вениция, была родом из варварского племени. Он вопросительно посмотрел на Помпонию, но та, не заметив его взгляда, ничего не сказала. В эту минуту она, улыбаясь, смотрела на сиявшее гордостью лицо Авла. Гордость эту Авл и не пытался скрыть. Он был привязан к Лигии, как к родной дочери. И вдобавок греческий язык был в его глазах признаком высшей светской утонченности. Сам Авл так и не овладел им, о чем втайне сокрушался. И теперь ему было приятно, что знатному гостю, да, кстати, и писателю, видимо, считавшему его дом чуть ли не варварским, ответили на языке Гомера и его стихами. «У нас в доме есть учитель грек», — сказал он, обращаясь к Петронию. «Он учит нашего мальчика, а девушка слушает. Она еще воробушек, но милый воробушек, и мы оба к ней привыкли». Петроний смотрел сквозь переплетение плюща на игравшую в саду юную тройку. Веницей сбросил тогу и в одной тунике подбрасывал мяч, а стоявшая напротив него с поднятыми руками Лигия старалась мяч поймать. При первом взгляде девушка не произвела на Петрония большого впечатления. Она показалась ему слишком худощавой. Но приглядевшись поближе, он подумал, что, пожалуй, именно такой можно себе представить юную Аврору, и как знаток женщин отметил в ней нечто необычное. Он все увидел и все оценил. И розовое, будто светящееся личико, и свежие, точно для поцелуя сложенные губки, и голубые, как морская лазурь, глаза, и алебастровую белизну лба, и пышные темные волосы, отливающие на извивах янтарем или коринфской медью, и стройную шею, и божественную линию плеч, и всю ее гибкую, тонкую фигуру, юную и свежую, как майский день, как только что распустившийся цветок. В нем пробудился художник и почитатель красоты, который почувствовал, что к статуе этой девушки можно было бы сделать надпись «Весна». Тут ему вдруг вспомнилась Хрисотемида, и он едва не рассмеялся вслух. Золотистой пудрой на волосах, с подведенными черной краской бровями, она показалась ему такой безнадежно увядшей, какой-то пожелтевшей, осыпавшейся розой. А ведь из-за Хрисотемиды ему заведовал весь Рим. Затем он вспомнил Попею. «Да, всеми восхваляемая Попея, — подумал он, — похожа на бездушную восковую маску. А в этой девушке с фигурой танагарской статуэтки дышит не только весна. В ней живет лучезарная Психея, светясь в ее розовом теле, как огонь светится в лампе». «Вениций прав, — подумал Петроний. —
1: А моя Хрисетмида стара, стара, как Троя. И, обратясь к Помпонии и Грицине, он указал рукой в сад. «Теперь я понимаю, Дамина, — сказал он, — что, имея такую пару, вы предпочитаете быть дома, чем на перу в Палатинском дворце или в цирке». «Да, верно», — ответила Помпония, устремив взгляд на играющих Авла и Лигию. А старый полководец начал рассказывать историю девушки и то, что когда-то слышал от Отеллия Гистра, о живущем на сумрачном севере народе лигийцев. В саду тем временем закончили играть в мяч, и все трое стали прохаживаться по песчаным дорожкам. Немного погуляв, они уселись на скамью у бассейна в центре сада. Маленький Аул тут же вскочил с места и стал пугать рыбок по прозрачной воде. Вениций же продолжал разговор, начатый во время прогулки. «Было так», — говорил он тихо, с дрожью в голосе. «Едва я снял претексту, меня отправили в Азиатский легион. В городе я почти не жил, не изведал ни жизни, ни любви. Я знаю наизусть кое-что из Горация, но не сумел бы, как Петроний, читать стихи, когда ум от удивления немеет и не способен найти собственных слов. Мальчиком я ходил в школу Музония, который говорил нам, «Счастье состоит в том, чтобы желать того, чего желают боги, и потому зависит от нашей воли. Я же думаю, что есть другое, большее и более ценное счастье, которое не зависит от воли, ибо его может дать только любовь. Этого счастья сами боги ищут, и вот я, о Лигия, до сих пор не знавший любви, подражаю им и также ищу ту, которая пожелала бы дать мне счастье». Он умолк, и некоторое время слышен был только легкий плеск воды, в которую маленький Ал кидал камешки, пугая рыбок. Наконец, Вениций снова заговорил голосом мягким и приглушенным. «Ты, конечно, знаешь Тита, сына Веспасиана. Говорят, он, едва выйдя из детского возраста, так полюбил Беренику, что любовная тоска чуть не высосала из него жизнь. И я бы сумел так полюбить, о Лигия! Богатство, слава, власть — все это дым, суета! Богатый встретит еще более богатого. Славного затмит чужая, еще более великая слава. Могучего одолеет более могучий. Но разве сам император или даже кто-либо из богов может испытывать большее наслаждение, быть счастливее, чем простой смертный в тот миг, когда у его груди дышит дорогая ему грудь, или когда он целует любимые уста? Ведь любовь делает нас богоравными, о Лигия!» А она слушала с тревогой, с изумлением, но также и с упоением, как слушала бы звуки греческой флейты или кефары. Порой ей чудилось, будто Вениций поет какую-то дивную песнь, которая льется ей в уши, приводит в волнение кровь и наполняет сердце томлением, страхом и непонятной радостью. И еще ей чудилось, будто он говорит то, что было и раньше в ней самой, только она не могла это выразить. Казалось, он будет в ней что-то до сих пор спавшее. И в эту минуту туманные сновидения обретают контуры, все больше отчетливые, манящие и притягивающие. Между тем, солнце уже давно передвинулось за Тибр и стояло низко. Багряный свет падал на неподвижные кипарисы. Лигия подняла свои голубые, словно пробудившиеся от сна глаза на Вениция. И вдруг в этих вечерних лучах, склонившийся над нею с мольбой во взоре, он показался ей прекраснее всех людей, всех греческих и римских богов, чьи статуи она видела на фронтанах храмов. А он, нежно взяв ее руку повыше запястья, спрашивал: «Неужто ты не догадываешься, почему я говорю тебе это?» «Нет», — шепнула она так тихо, что Вениций едва расслышал. Но он ей не поверил и все сильнее притягивал к себе ее руку. Еще немного — и он привлек бы девушку к своей груди, в которой сердце стучало, как молот от желания, разбуженного этим прилетным существом, и обратился бы к ней с жгучими словами страсти, если бы на окамленном миртами дорожке не показался старик Авл. «Солнце заходит», — молвил он, приближаясь к ним. «Берегитесь вечерней прохлады и не шутите с лебединой». «О, нет», — возразила Вениций, — «я даже тоги не надел и холода не чувствую». «Глядите, уже только половина солнечного диска видна из-за холмов», — — отвечал старый воин. «Вот если бы у нас был мягкий климат Сицилии, там по вечерам народ собирается на рынках, чтобы хоровыми напевами прощаться с заходящим Фебом». И, позабыв, что сам только что пугал лебединой, Авл начал рассказывать о Сицилии, где у него были поместья и большое, дорогое его сердце земледельческое хозяйство. Не переминул он также заметить, что у него не раз появлялась мысль переехать на Сицилию и там спокойно доживать век. Зимний иней уже не радует того, кому зима убелила голову. Пока листья еще с деревьев не осыпались, и над городом милостиво улыбается ясное небо, но, когда виноград пожелтеет, когда в Альбанских горах выпадет снег, тогда, кто знает, не переселится ли он всем домом в свое уютное сельское имение. «Ты бы хотел покинуть Рим, Плавтий?» — с внезапной тревогой спросил Вениций.
2: «Желание такое у меня есть давно», — ответил Авл. «Жизнь там спокойнее и безопасней».
1: И он снова принялся расхваливать свои сады, стада, окруженный зеленью дом и поросшие тмином и чабрецом холмы, над которыми жужжат рои пчел. Но Вениция эти картины не трогали, он думал лишь о том, что может потерять Лигию, и глядел туда, где сидел Петроний, точно от него одного ждал спасения. А Петроний, сидя рядом с Помпонией, любовался видом заходящего солнца, сада и стоявших у бассейна людей. Их белые одежды на темном фоне миртов золотились в закатных лучах. Западная часть неба окрасилась пурпурные и фиолетовые тона, переливчатые, как опал. Остальная часть небосвода была сиреневого цвета. Черные силуэты кипарисов вырисовывались еще отчетливее, чем днем. В людях, в деревьях, во всем саду воцарился вечерний покой. Покой этот поразил Петрония, особенно покой в людях. От лиц Помпония, старика Авла, мальчика и Лигии исходило нечто такое, чего он никогда не видел на тех лицах, которые его окружали каждый день, а вернее каждую ночь. В них были свет, умиротворенность и ясность, видимо, от той жизни, которую все они здесь вели. И с легким удивлением он подумал, что, оказывается, могут существовать красота и наслаждение, которых он, вечно ищущий красоты и наслаждения, не знает. Не в силах скрыть эту мысль, он сказал Помпонии: «Я думаю о том, насколько отличается ваш мир от того мира, которым правит наш Нерон». Она подняла свое небольшое лицо к закатному небу и ответила с удивительной простотой: «Миром правит не Нерон, а Бог». Наступила минута молчания. Вблизи триклиния послышались шаги старого военачальника, Вениция, Лигии и маленького Авла. Но прежде чем они вошли, Петроний успел спросить: «Значит, ты веришь в богов, Помпония?»
3: «Верую в Бога Единого, Справедливого и Всемогущего», — отвечала жена Авла Плавтия.
4: «Она верит в Бога Единого, Всемогущего и Справедливого», — повторил Петроний, уже снова сидя в носилках рядом с Веницием. «Если ее Бог всемогущ, стало быть, он властен над жизнью и смертью. А если он справедлив, стало быть, не спосылает смерть правильно. Так почему же Помпония носит траур по Юлии? Скорбя о Юлии, она ропщет на своего бога». «Да, сие рассуждение мне надо бы повторить перед нашей меднобородой обезьяной. Полагаю, что в диалекте я не слабее Сократа. А что касается женщин, я согласен, что каждая из них обладает тремя или четырьмя душами. Но ни у одной нет души разумной. Пусть себе Помпония рассуждает вместе с Сенекой или Кратоном о том, что такое их великий логос. Пусть себе призывают тени Ксенофана, Парменида, Зенона и Платона, которые в кимерийских пределах скучают, как чижи в клетке. Совсем о другом я хотел поговорить с нею и Плавтием. Клянусь священным лоном египетской Исиды. Ну скажи я им так попросту, зачем мы явились? Их добродетель, вероятно, зазвенела бы, как медный щит, от удара палкой. И я не решился. Поверишь ли, Вениций, не решился. Павлины красивые птицы, да кричат слишком пронзительно. И я убоялся крика. Но твой выбор я одобряю. Поистине розовоперстая аврора. И знаешь, что она мне напомнила? Весну. Причем не нашу, здесь, в Италии, где лишь изредка увидишь яблони в цвету, и где оливковые рощи все такие же серые, как были зимою. Но весну, которую я когда-то видел в Гельвеции. Юную, свежую, ярко-зеленую. Клянусь этой бледной селеной, я тебя не удивляюсь, Марк, но ты должен знать, что влюбился в Диану. И что Авл и Помпония готовы тебя растерзать, как некогда собаки растерзали Актеона. Не поднимая головы, Вениций с минуту помолчал. Потом заговорил прерывающимся от волнения голосом. «Она должна быть моей. Будь я Зевсом, я бы окутал ее облаком, как он окутал Ио, или дождем на нее пролился, как он на Данаю. Я хочу убить Авла и Помпонию, а ее похитить и отнести на руках в мой дом. Сегодня я не буду спать. Прикажу наказывать какого-нибудь раба и буду слушать его вопли». «Успокойся», — молвил Петроний. «У тебя прихоти достойные плотника из Субуры». «Ах, мне все равно. Она должна быть моей. Я обратился к тебе за помощью, но если ты не найдешь выхода, я сам его найду. Аул считает ее дочерью. Почему же мне смотреть на нее, как на рабыню? Уж если нет иного пути, пусть она обовьет пряжей дверь моего дома, смажет ее волчьим жиром и сядет у моего очага, как жена». «Успокойся, безумный потомок консулов. Не для того тащили мы варваров на веревках за нашими колесницами, чтобы жениться на их дочерях. Бойся всего окончательного. Прибегни сперва к простым, пристойным способам и оставь себе и мне время на размышления. Мне тоже Хрисотемида казалась дочерью Юпитера, а все же я на ней не женился. Как и Нерон не женился на Акте, хоть ее сделали дочерью царя Аттала. Успокойся. Подумай о том, что коль она захочет ради тебя покинуть дом Авла, они не вправе ее удерживать. И знай, что не только ты пылаешь, но и в ней Эрос зажег огонь. Я это видел, а мне ты можешь верить? Имей терпение. Все возможно преодолеть. Но сегодня я и так уж слишком много думал. Это меня утомило. Зато обещаю тебе завтра еще поразмыслить о твоей любви. И верь, Петроний не будет Петронием, если не найдет какого-нибудь выхода».
0: Оба помолчали. Но Вениций заговорила уже более спокойнее. «Благодарю тебя, и пусть фортуна будет к тебе благосклонна».
4: «А ты будь терпелив».
0: «Куда ты приказал себя отнести?»
4: «К Хрисотемиде».
0: «Счастливец, ты владеешь той, которую любишь».
4: «Я? Знаешь, что меня еще забавляет в Хрисотемиде? То, что она изменяет мне с моим же вольноотпущенником, лютнистым Теоклом, и думает, что я этого не вижу. Когда-то я любил, а теперь меня забавляет ее ложь и глупость. Пойдем к ней вдвоем. И если она начнет тебя завлекать и чертить тебе на столе буквы, омоченным в вине пальцем, помни, что я не ревнив».
0: И он приказал нести их обоих к Хрисотемиде. В прихожей Петроний, положив руку на плечо Веницию, вдруг сказал:
4: «Постой, мне кажется, я нашел способ».
0: «Да вознаградят тебя все боги».
4: «Да-да, конечно. Думаю, способ будет верный. Слышишь, Марк?»
0: «Внимаю тебе, моя Афина».
4: «Так вот, через несколько дней Божественная Лигия будет в твоем доме вкушать зерна Деметры».
0: «Ты могущественнее императора!» — с восторгом воскликнул Вениций. И Петроний обещание выполнил. После посещения Хрисотемиды он, правда, целый день проспал. Однако вечером приказал нести себя на палатин,
4: где у него состоялась доверительная беседа с Нероном, вследствие которой на другой день перед домом Плавтия появился Центурион во главе отряда из 1,5 преторианцев. Время было смутное, страшное. Подобные гости бывали обычно вестниками смерти. Поэтому с минуты, когда Центурион ударил молотком в дверь Авла, и смотритель дома доложил, что воины уже в прихожей, смятение воцарилось в доме. Вся семья окружила старого полководца. Никто не сомневался, что опасность прежде всего грозит ему. Обвив руками шею мужа, Помпония судорожно прильнула к нему. Ее посиневшие губы, быстро шевелясь, шептали что-то невнятное. Ликия с бледным, как полотно, лицом целовала его руку. Маленький Авл цеплялся за тогу, а из коридоров, из комнат, расположенных в верхнем этаже и предназначенных для прислуги, из людской, из бань, из сводчатых нижних помещений, словом, со всех концов дома сбегались рабы и рабыни. Слышались возгласы. «Увы, увы, мне несчастному!» Женщины плакали в голос. Некоторые, покрыв голову платками, уже царапали себе щеки. Один только старый воин, издавна привыкший смотреть смерти в глаза, оставался невозмутим. Лишь его небольшое с орлиным профилем лицо словно окаменело. Довольно скоро он, успокоив рыдавших и приказав челяди удалиться, промолвил. «Пусти меня, Помпония. Если пришел мой конец, у нас еще будет время проститься». И он слегка отстранил ее. «Дай Бог, чтобы твоя судьба, — сказала она, — была также и моею, о Авл!» После чего, упав на колени, принялась молиться с таким жаром, какой придает лишь страх за дорогое существо. Авл вышел в атрий, где его ждал Центурион. Это был немолодой воин Гай Хаста, бывший его подчиненный и товарищ по британским войнам. «Здравствуй, Авл», — произнес Центурион. «Я принес тебе приказ и привет от императора. Вот таблица и знак, что я явился от его имени». «Благодарю императора за привет, а приказ исполню», — ответил Авл. «Здравствуй, Хаста. Говори же, с каким поручением ты пришел?» «Авл Плавтий, императору стало известно, что в твоем доме живет дочь царя лигийцев, которую этот царь еще при жизни божественного Клавдия отдал во власть римлян в залог того, что лигийцы никогда не нарушат границ империи. Божественный Нерон благодарит тебя, Авл, за то, что ты столько лет давал ей приют у себя. Но не желая долей обременять твой дом, а также памятуя, что девушка, будучи заложницей, должна пребывать под опекой самого императора и сената, приказывает выдать тебе ее мне». Как бывалый воин и закаленный невзгодами муж, Авл не мог себе позволить, чтобы ответом на приказ были тщетные слова обиды или жалобы. Лишь складка гнева и скорби вдруг появилась на его челе. При виде этой складки дрожали некогда британские легионы, и даже в эту минуту на лице Хасты выразился испуг. Однако теперь Авл Плавтий, выслушав приказ, почувствовал свое бессилие. Поглядев на таблицу, на знак, он поднял взор на Центуриона и уже спокойно сказал: «Подожди, Хаста, в атрии, пока заложница будет тебе выдана». После чего он пошел на другой конец дома, в залу, где Помпония Грициная, Лигия и маленький Авл ждали его в тревоге и страхе. «Никому не грозит ни смерть, ни ссылка на далекие острова», — сказал Авл. «И все же посланец императора — вестник горя. Дело идет о тебе, Лигия».
5: «О Лигии?»
4: — с изумлением воскликнула Помпония. «Да, о ней», — ответил Авл и, обращаясь к девушке, продолжал. «Ты, Лигия, воспитывалась у нас в доме, как родное наше дитя. И мы с Помпонией оба любим тебя, как дочь. Но ты знаешь, что ты не наша дочь. Ты заложница, которую твой народ дал Риму, и опека над тобой возложена на императора. Посему император забирает тебя из нашего дома». Полководец говорил спокойно, но каким-то странным, необычным голосом. Лигия слушала его слова, недоуменно моргая, точно не понимая, о чем речь. Помпония побледнела. В дверях, выходивших из зала в коридор, снова начали появляться взволнованные лица рабынь. «Воля императора должна быть исполнена», — молвил Авл. «О, Авл!» — воскликнула Помпония, обеими руками прижимая к себе девушку, как бы порывая защитить ее. «Лучше бы ей умереть!» А Лигия, припав к ее груди, повторяла: «Матушка, матушка!» Не в силах среди рыданий вымолвить что-либо иное. На лице Авла снова появилось выражение гнева и скорби. «Будь я один на свете», — угрюмо произнес он, — «я не отдал бы ее живой, и родственники наши могли бы уже сегодня принести за нас жертву Юпитеру-освободителю. Но я не вправе губить тебя и нашего мальчика, который, может быть, доживет до более счастливых времен. Сегодня же отправлюсь к императору и буду его умолять, чтобы он отменил свой приказ. Выслушает ли он меня, не знаю. А пока, Лигия, будь здорова и помни, что и я, и Помпония всегда благословляли тот день, когда ты села у нашего очага».

«Часовня на Голгофе» — так называется программа, которая откроет передачи этого часа. После нее через полчаса слушайте программы «Момент творения» и «События через призму Священного Писания». В конце часа выйдет в эфир передача «Злачные пажити. Русский библейский институт» по радио.

Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию серию программ, составленных по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви «Часовня на Голгофе». Сегодня мы продолжим изучать Евангелие от Иоанна. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.

потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Не думаю, что мы действительно можем видеть такую любовь в нашей жизни. Возможно, в той или иной мере отдельные ее проявления можно было бы заметить как в прошлом, так и в настоящем. Но в большинстве случаев мы действительно далеки от того, чтобы проявлять такую же любовь, какая была у него, потому что его любовь к нам была намного более превосходной. Он отдал себя за нас, потому что возлюбил нас. Именно так и мы должны любить друг друга, той же любовью, какой он возлюбил нас. Апостол Иоанн в первом своем послании сказал: «Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев». Итак, наша любовь друг к другу является прежде всего знаком того, что мы его ученики. Кроме того, эта любовь является знаком и для нас самих. «Я знаю, что перешел от смерти в жизнь, потому что вижу в себе эту любовь, которую Бог вложил в мое сердце, любовь, которую я испытываю к семье детей Божьих». Пусть Господь работает в нас. Пусть сердца наши будут открыты для этой работы, так, чтобы мы могли проявлять Его любовь друг к другу не только на словах, но и делами, поистине. О, Господь, работай сейчас в наших сердцах. Давайте мы откроем наши сердца прямо сейчас и попросим Бога, чтобы Дух Святой действовал в наших сердцах, ибо плод Духа есть любовь. Нам необходима такая любовь.

0: любовь, которая свидетельствовала бы окружающему миру о том, что мы действительно являемся его учениками. Я вижу, что мне многого недостает в этой области. Так часто я забочусь о себе, когда я должен был бы заботиться о других. Так часто я забочусь о своих нуждах, в то время как я должен был бы заботиться о нуждах других людей. И я нуждаюсь в том, чтобы Бог действовал, вкладывая свою любовь в мое сердце и сегодня, и каждый день. Давайте сейчас просто откроем наши сердца и попросим Бога, чтобы Он Духом Своим Святым вложил в наши сердца эту любовь. Так, чтобы как Он возлюбил нас, и мы могли любить друг друга. Давайте помолимся. Отец, мы просим Тебя об особой работе Твоего Святого Духа, чтобы Он насаждал Твою любовь в наши сердца. Мы сознаем, Господь, что сами мы не способны к Твоей любви. Твоя любовь — это нечто большее, чем просто человеческое чувство. Это особая способность, которую Ты даешь нам. Господь, мы хотим иметь Твою любовь. Мы хотим, чтобы наши жизни были наполнены Твоей любовью. Иисус, действуй сейчас в нас Духом Твоим Святым. Наполни нас Твоей любовью, чтобы как Ты возлюбил нас, и мы могли любить друг друга. Спасибо Тебе, Господь, за Твою работу в нас сегодня. Действуй в нас. Доводи Твою любовь в нас до совершенства. Мы молимся Тебе во имя Иисуса Христа. Аминь. И вот совсем немного времени оставалось до того момента, когда Иисус скажет Петру: «Петр, молись со мной. Мне необходима твоя помощь, поддержка. Бодрствуй и молись со мною». И, возвратившись, найдет его спящим. Тогда он скажет Петру: «Петр, дух бодр, плоть же немощна». Но сейчас мы читаем: «Симон Петр сказал ему: Господи, куда ты идешь?» Иисус отвечал ему: «Куда я иду, ты не можешь теперь за мною идти, а после пойдешь за мною». Петр сказал ему: «Господи, почему я не могу идти за тобою теперь? Я душу мою положу за тебя». Иисус отвечал ему: «Душу твою за меня положишь? Истинно, истинно говорю тебе, не пропоет петух, как отречешься от меня трижды». Я уверен, что Петр совершенно искренне сказал: «Господь, я душу мою положу за тебя». Я верю, что Петр действительно собирался сделать именно это. Я не сомневаюсь в любви Петра, в его преданности и искренности по отношению к Господу. Дух его действительно был бодр, но плоть его была немощна. Я часто нахожу себя в таком положении, когда мой дух бодр и желает поступать по правде, делать то, что правильно и богоугодно. Хотя, конечно, бывают и такие времена, когда и дух мой не желает творить дела праведности. Так вот, я часто нахожу себя в таком положении, когда мой дух бодр и желает поступать по правде, но плоть моя немощна. Когда я поспешно и неосмотрительно скажу что-то о ком-нибудь и потом понимаю, что я должен извиниться перед ним, это как раз такой случай, когда дух мой не желает этого. Он начинает искать себе оправдание. Он говорит, например: «Мне кажется, что этот человек действительно заслуживает того, чтобы о нем так говорили». И тогда Господь начинает говорить, обращаясь к моему сердцу. Он говорит: «Послушай, то, что ты сказал, неправильно. Ты должен пойти к этому человеку и попросить у него прощения». «О, но я не хочу делать этого, Господь. Это же просто невозможно сделать. И мой дух не желает делать этого. Временами это действительно является моей проблемой. И когда Господь обращается к моему сердцу, я говорю ему: «Господь, я не хочу делать этого. Вложи, пожалуйста, в мое сердце желание сделать это, потому что я не нахожу его, этого желания, в себе». Но помимо всего этого, бывают и времена, когда дух мой действительно желает сделать это. Дух мой бодр, но моя ветхая и немощная плоть противится этому. Петр был искренним в том, что он сказал. Его любовь к Господу была истинной, неподдельной. Его преданность и посвящение были истинными. И Петр на самом деле чувствовал это и искренне думал, что он мог бы отдать свою жизнь за Иисуса. Я бы не удивился, если бы он действительно сделал это. Но зачастую более трудным бывает жить для Иисуса, чем умереть за Него. Нет никаких сомнений в том, что если бы кто-нибудь наставил на вас пистолет и сказал вам: «А ну-ка, отрекись от Господа, или я из этого пистолета тебе голову разнесу», вы сказали бы этому человеку: «Ну что ж, стреляй, я готов умереть за Иисуса и войти в Его славу». Зачастую самое трудное заключается в том, чтобы жить для Иисуса. Порой это намного труднее, чем умереть за Него. Это то, что Петр обнаружил впоследствии на собственном опыте. Когда он стоял в толпе людей, и одна служанка указала на него и сказала людям: «Смотрите, это же один из них. Я видела его с Иисусом». Петр сказал: «О чем ты говоришь? Не знаю я никакого Иисуса. Я просто греюсь здесь у костра». «Да я точно говорю вам, он был с ним. Эй, слушай, ты один из них». «Да нет, нет же, я не знаю этого человека». Видите, жить для Иисуса оказалось для Петра более трудным. Умереть за Иисуса — это совсем другое. В саду он собирался вытащить свой меч, сражаться и умереть, сражаясь. Но часто Бог призывает нас не к тому, чтобы мы умерли за Него, а к тому, чтобы мы жили для Него. «Господь, я душу мою положу за Тебя». Нет, Петр, сейчас ты не сможешь этого сделать. Иисус сказал ученикам: «Да не смущается сердце ваше». Они были смущены теми словами, которые услышали от Него: «Куда я иду, вы не можете прийти». Он говорил им о своей смерти. Он говорил о том, что он будет предан. Он говорил много того, что приводило учеников в смущение. И сейчас он говорит им: «Да не смущается сердце ваше». Как же уберечь свое сердце от смущения? «Веруйте в Бога», говорит Иисус, «и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам: я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я. А куда я иду, вы знаете, и путь знаете». Слово «обители» в буквальном переводе означают «то, в чем вы можете пребывать». «В доме Отца Моего, — сказал Иисус, — много того, в чем вы сможете пребывать». В течение многих лет я слышал проповеди на этот отрывок Писания, в которых рассказывалось о прекрасных обителях, которые у Господа приготовлены для нас на небесах. В этих проповедях говорилось о том, что когда мы будем на небесах, Петр встретит нас во вратах града Божьего и введет нас в него. И там, в прекрасном парке, среди цветущих деревьев, будет стоять прекрасный загородный домик с верандой и колоннами, с ручейком, журчащим поблизости. И вот Господь введет нас в этот домик и скажет: «Ну, вот ты и дома. Распишись о прибытии». Но со временем я пришел к пониманию того, что Иисус не говорит здесь о каком-то доме, а о каком-то архитектурном сооружении, которое Он собирается построить на небесах для меня. Я думаю, что Он говорит здесь о том новом теле, которое я получу, когда покину эту свою ветхую хижину. И апостол Павел во втором послании к Коринфянам, в 5 главе, говорит, что мы знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище. У Бога есть новое тело для нас, намного более превосходное, чем то, в котором мы живем сейчас. Тело, в котором мы находимся сейчас, сравнивается в Писании с палаткой, с хижиной, временным местом пребывания, совершенно иным, чем творение Божье, дом нерукотворенный, вечный. Тело, в котором мы живем сейчас, имеет много прекрасных свойств, но также оно имеет и другие свойства, которые не настолько хороши. Это тело подвержено старости, и по мере старения возможности нашего тела становятся меньше и меньше. Мы уже не всегда находим силы сделать то, что хотим. Порой мы пытаемся сделать что-то из того, что легко делали раньше, и обнаруживаем, что годы берут свое. Это тело подвержено болезням, недугам и слабостям. Но у Бога есть новое тело для меня, и оно намного превосходнее того, в котором я живу сейчас. Итак, когда Господь говорит, что Он приготовит для нас место на небесах, я думаю, что Он говорит о том новом теле, что Он пошел приготовить его для нас. Мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. И там, в Царстве Божьем, в этом совершенном состоянии, мы будем пребывать с Ним вечно. И обетование Его заключается в том, что когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я. Господь сдержал свое обещание, данное ученикам. Он пришел и принял каждого из них к себе, и они обитают сейчас с Ним в Его Царстве. Он сдержал свое слово, и Он сдержит свое слово по отношению к нам. Однажды Он придет для того, чтобы принять нас к себе, для того, чтобы мы могли быть с Ним там же, где находится и Он сам. Наступит момент, когда покинуть это тело, чтобы быть с Иисусом, будет намного лучше, чем оставаться в этом теле. Это будет в тот день, когда Господь придет для того, чтобы принять нас к себе. «А куда я иду, — сказал Иисус, — вы знаете, и путь знаете». Фома сказал ему: «Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь?» Иисус сказал ему: «Я есмь путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Здесь мы снова встречаемся с одним из удивительных и потрясающих утверждений Иисуса Христа. Мы с вами читали, как Он сказал: «Я есмь воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек». Потрясающе. Сейчас он делает еще одно, не менее категоричное утверждение. «Я есмь путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Иисус говорит, что Он — единственный путь, по которому человек может прийти к Отцу. Некоторые люди говорят, все пути ведут к Богу, все религии ведут человека к Богу. Но это не так. Существует лишь один путь, который ведет к Отцу, и этот путь — Иисус Христос. «Я есмь путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Люди могут пытаться найти других богов и служить им, но они не служат при этом истинному и живому Богу, если только они не приходят к Нему через Иисуса Христа. Это поразительное, очень категоричное утверждение Иисуса. Многим людям очень не хотелось бы, чтобы Иисус произносил эти слова. Христиан часто обвиняют в отсутствии широты мышления. Нам говорят, что следует смотреть на жизнь шире. Но, конечно же, Бог не стал бы ограничивать путь человека к себе каким-то одним определенным путем. Да, но тогда вам придется отвергнуть это утверждение Иисуса Христа. И если вы скажете, что Он был неправ, когда говорил это, то тем самым вы скажете, что Ему и Его Слову нельзя доверять. Когда Иисус делает такие категоричные утверждения, Он вынуждает вас выбирать. Либо Он действительно является единственным путем, ведущим к Отцу, либо существуют и другие пути. И если существуют другие пути к Отцу, тогда то, что сказал Иисус, не было истиной. Если же Он говорил то, что не было истиной, то вы не можете доверять Ему и во всем остальном. Вы можете называть Меня усколобым, как вам угодно. Но Иисус сделал это совершенно определенное, категоричное утверждение, и вы должны либо верить в Него, либо нет. Иисус сказал: «Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего, и отныне знаете Его и видели Его». Филипп сказал Ему: «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». Иисус сказал ему: «Столько времени я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп? Видевший Меня, видел Отца». Что за удивительные слова! Иисус подходит к концу Своего земного пути, делая одно потрясающее утверждение за другим. «Видевший Меня, вы хотите видеть Отца? Вы находились со Мной все это время, и если вы видели Меня, вы видели и Отца, ибо дела, которые я творю не сам по себе, но Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела». Слова, которые я говорю, не мои слова, но это слова Отца, который послал Меня. Если вы видели Меня, вы видели Отца. Бог хотел бы, чтобы каждый из нас мог сказать эти слова о себе. Но я не думаю, чтобы кто-то из нас действительно мог это сделать. Я должен быть представителем Бога в этом мире. Я нахожусь здесь, в этом мире, для того, чтобы творить дела Божьи. Я здесь для того, чтобы проповедовать и учить Слову Божьему. Но, к сожалению, я часто занимаюсь своими собственными делами и говорю слова, которые исходят от меня самого. Я не могу сказать о себе: «Видевший Меня, видел Отца». Иногда это происходит, но далеко не всегда. Иисус же давал совершенное представление об Отце. Он представлял Отца совершенным образом во всех своих делах, во всех своих словах, всей своей жизнью. он представлял собой отца. Хотите ли вы узнать, каков Бог? Вы можете посмотреть на Иисуса Христа, ибо целью Его пришествия было показать Отца людям. В послании к евреям говорится: «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне». Бог раньше открывал Себя через пророков, но сейчас Он открыл Себя совершенно, открывшись нам в Своем Сыне. Если вы видели Иисуса, вы видели Отца. Так какого же Бога явил Он нам? Любящего, сочувствующего Бога, Бога, который заботится о человеке, Бога, который покрывает грехи человека, который желает искупить погибающего и потерянного человека. Ибо Иисус сказал, что Он пришел взыскать и спасти погибшее. Как прекрасен Бог, которого Иисус открыл нам! Бог, которого Он показал нам Своей жизнью и служением! Это тот Бог, которого мы знаем, которому мы поклоняемся и служим. Бог, явленный нам во Христе Иисусе. «Видевший Меня, — сказал Он, — видел Отца». В некотором смысле мы также являемся Божьими представителями. Мы также представляем Бога здесь, на земле, особенно те из нас, которые учат Слову Божьему. Мы стоим перед вами, представляя Бога, донося до вас Божью истину. Какая великая ответственность заключена в этом, потому что, когда я стою здесь, представляя Бога, в Его глазах является очень важным, чтобы я представлял Его в истинном свете. Моисей нажил себе большую неприятность из-за того, что не представил Бога правильным образом. Когда они пришли в пустыню во второй раз и вновь не могли найти воды, люди стали роптать на Моисея. И Моисей пошел к Богу и сказал ему: «Боже, я устал от этого. Я больше не могу. Я уже устал носить бремена этого народа. И вот ты видишь, они снова ропщут. Боже, я устал от этого. Мне так тяжело». Но Бог сказал ему: «Погоди, Моисей. Просто пойди и скажи скале, и из нее потечет вода». Но Моисей пришел к народу, будучи разозленным, и он сказал людям: «Что же, мне снова ударять по скале, чтобы дать вам воду?» И он взял свой посох и ударил по скале в гневе. Бог по Своей любви и милости дал тогда воду людям. Но он сказал: «Моисей, подойди сюда, сын мой». И он сказал ему: «Моисей, ты неправильно представил меня перед всем народом. Ты вышел к ним во гневе, и ты ударил посохом по скале. Я же сказал тебе просто обратиться к скале, сказать ей слово. И вот сейчас они думают, что я разозлен на них, что я вознегодовал на них, но в действительности я не злюсь на них. Я не раздражаюсь на них. Моисей, но они думают, что я такой, потому что ты неправильно представил меня перед ними. Мне не нравится, когда меня представляют неправильно». Интересно, а что думает Бог обо всех тех людях, которые представляют Его нищим, банкротом, почти полностью разорившимся? «Ах, ах, бедный Бог! Скорей поможем ему, друзья! Давайте, скорей, скорей, высылайте свои пожертвования, а то Бог на следующей неделе совсем разорится, и дело его не устоит». Насколько неправильно эти люди представляют Бога. Итак, Бог сказал Моисею: «Моисей, поскольку ты неправильно представил меня там, у вод Меривы, ты не сможешь войти в землю обетованную». Это очень серьезно. Мечта всей его жизни была развеяна в прах. Почему? Потому что он неправильно представил Бога в глазах людей. Божьи представители. О, Боже, помоги нам всегда осознавать ту великую ответственность, которая заключается в том, чтобы быть Твоими представителями.
1: Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70. Служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!

0: В эфире «Радио на пути». Послушайте передачи «Момент творения», затем «События через призму Писания». Эту программу проведет Александр Осадчий. И в конце часа выйдет в эфир передача «Злачные пажити. Русский библейский институт» по радио.
1: Момент творения. Птицы, возводящие башни. Большинство самцов шалашника строят шалаши высотой около 75 сантиметров и диаметром около 180 сантиметров. Однако ученые обнаружили, что две различные группы этих птиц возводят не шалаши, а башни. Эти уникальные птицы обитают в Новой Гвинее в горах Кумауа. В надежде привлечь самку, такой шалашник строит порой целых 5 башен высотой до 2 метров 70 сантиметров каждая. Строители башен не просто сплетают прутики, как другие шалашники, но и скрепляют их, вероятно, собственной слюной. Вес такой конструкции достигает более 30 килограммов. Строители башен тоже украшают свои подворья и интерьеры разнообразными пестрыми вещицами, но предпочитают иные элементы декора, нежели большинство других шалашников. Одно из любимых их украшений – листья пандана, длина которых колеблется от 90 до 180 сантиметров. Эти листья прислоняются к стенам башни. В числе других безделушек – раковины улиток числом до 1000, желуди, белые и черные камешки. Эволюционисты признают, что шалашники остаются для них загадкой. В теории эволюции нет объяснения ни поведению этих птиц, ни их чувству прекрасного. Но для нас, знающих, что Бог-Создатель сотворил не только шалашников, но и закаты и рассветы, эти птицы представляют собой великое чудо, но отнюдь не тайну. Передачу вел Николай Ховиков. Ищите нас в интернете. Научно-апологетический центр.

Дорогие друзья, радостно приветствуем вас. С вами передача «События через призму Писания». У микрофона Александр Осадчий. В нашей передаче мы рассматриваем прошедшие и происходящие события с точки зрения Божьего Слова. В то время, пока в штате Орегон людям, сменившим пол, трансгендерам разрешают пользоваться уборными и раздевалками другого биологического пола, христиане не дремлют. Тысячи людей поклонялись Богу в городе Портленд. В книге Откровения, 2 глава 12 стих, сказано о Пергамской церкви, что верующие там жили пред престолом сатаны. Сегодня все больше христиан оказывается в условиях, когда они остаются последним светом Христа, там, где находятся. Поэтому всем христианам важно держаться вместе. Держаться вместе, чтобы свет святых от Бога сиял еще ярче в условиях сатанинской тьмы. Собираться собранием, проводить евангелизацию, пока время благодати позволяет делать это. Пользуйтесь этим, дорогие друзья, в ваших поместных собраниях. Делайте дело Божье, чтобы тьма, которой наполнен этот мир, была растворена Божьей истиной и проповедью радостной вести. Член Олимпийской сборной Германии по толканию ядра, ее имя Емисси Огунлее, которой 25 лет. Она известна тем, что не только выиграла золото Олимпиады, но и также открыто демонстрирует или исповедует свою христианскую веру. Исполняет, например, в телеэфирах христианские песни. Так, в студии канала Евроспорт она исполнила христианскую песню о величии Бога. А до одной из пресс-конференций она сказала, что пение Богу в хвале и поклонение помогло ей сосредоточиться на Господе в трудные времена, включая ее выступление на Олимпиаде. Она добавила, что, опираясь на Бога во время Олимпиады, исполняла песню и впоследствии спела эту песню про Бога. После завершения она вернулась в родной город. После завершения Олимпиады, я имею в виду. Она посетила собрание, в котором она является членом. Там выступила, объяснила, что когда мама привела ее первый раз в церковь в раннем возрасте, она не понимала необходимости ее посещения. Однако, добавила она, сегодня она имеет глубочайшую благодарность своей маме, потому что этот ранний опыт заложил основу ее веры, которая так много помогла, в том числе в спорте. Слава Господу за таких смелых святых, идущих в авангарде великого поручения Иисуса Христа, что сказал Иисус, Матфея 28:19, «Идите и научите все народы». Ведь научение людей происходит не только за кафедрой собрания. Научение людей происходит не только при каком-то разговоре личностном, при или на группе по изучению Библии. Нет, существует огромное количество способов, как мы можем учить других. Вот известные спортсмены-христиане идут в авангарде этого, воздействуя своей проповедью на самую большую аудиторию, которая достигает миллионы людей. В Анголе есть самая большая семья в мире. У мужчины 42 жены, 166 детей, более 100 внуков и дюжина правнуков. Это видео про эту семью вы найдете в нашем телеграм-канале «События через призму Писания». А мы скажем здесь и сейчас про эту семью то, что это не только самая большая семья, но и очень интересная. Чтобы не забыть всех имен, у мужчины, у главы семейства, есть специальная тетрадь с именами детей, внуков и правнуков. Официально многоженство в Анголе запрещено. Однако это никак не мешает происходящему. Этот мужчина, имеющий 42 жены, 166 детей, 100 внуков и дюжину правнуков, основал семейную церковь и сравнивает себя с Адамом и Евой.
которые были родоначальником человечества. Он видит особую миссию в том, чтобы выполнить заповедь. Бытие 1.22. Плодитесь и размножайтесь. И в том, чтобы распространить веру как можно дальше. Не среди кого-то там, да? Как мы только что сказали о этой спортсменке. А внутри своей семьи. Это огромнейшей семьи. Ха, сравнивать себя Адамом, да, смешно. Что только не придумают люди. Чтобы свои личные желания выдать за Божье водительство. Наверное, не просто так Бог создал семью из одного мужчины и одной женщины. Ведь в таком случае имена детей забыть не получится. Да и много других плюсов имеется. Книга Исход. 31 глава с 1 по 5 стих. «И сказал Господь Моисею, говоря, смотри, я назначаю именно Василиила, сына Уриева, сына Орова из колена Иудина. Я исполнил его Духом Божьим, премудростью, пониманием, ведением и всяким искусством работать из золота, серебра, меди, резать камни для вставливания и резать дерево для всякого дела». Много в Библии говорится о таланте. Любой добрый и полезный талант в человеке от Бога. Таланты в люди были. И во времена древности, да, мы в Библии читаем. Книги Исход. Представляете, в то время такое делать. Но талант как был у некоторых людей, так и остается, как дар Божий. Бог дает талант. Талантливые люди не перевелись и сегодня. Один художник рисует так, что это трудно просто отличить действительность его рисунок. Диву даешься, насколько талантливейшие люди есть просто вокруг нас. У нас на этом все. По Божьей милости мы дальше продолжим анализировать прошедшее и происходящее через призму Писания. До свидания.

0: Дорогие радиослушатели, предлагаем вам послушать передачу из цикла «Злачные пажити» Библейский институт по радио. Эти программы были записаны служителями евангельских церквей в годы «Железного занавеса» для того, чтобы духовные работники, живущие в Советском Союзе, могли бы глубже познакомиться с библейскими истинами. Сегодня прозвучит очередная программа из серии «Введение». Ее автор и ведущий Рудик Андрей Федорович.
1: Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! В сегодняшней беседе мы продолжим рассказ, как квалифицировались книги Ветхого Завета. Содержание Библии. Слово «Завет». Библия у христиан делится на две части – Ветхий и Новый Завет. Ветхий Завет, написанный до Христа, но в своих пророческих книгах предсказывал о нем. И Новый Завет, написанный после смерти Христа, уже рассказывает о нем. Слово «завет» означает Божий договор с израильским народом. И условия этого договора были записаны у Моисея в книге и на каменных скрижалях, которые хранились при скинии собрании. 3 Царств 8:9. Как был заключен этот завет? Цитирую. «И взял Моисей крови и окропил народ, говоря, вот кровь завета, который Господь заключил с вами». Исход 24:8. 900 лет спустя пророк Иеремия пророчествует к народу израильскому, цитирую. «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет, не такой завет, как я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь». Повторяемая фраза «говорит Господь» два раза в этих стихах говорит о важности этого пророчества. Спустя 500 лет Новый Завет был заключен Иисусом Христом во время Тайной Вечери с учениками. Но уже не кровь Агнца имела быть символом этого Завета, но кровь Единородного Сына Божия, который и был этим подлинным Агнцем Божьим, закланным за грех мира. Об этом символизировали все жертвоприношения Ветхого Завета. Почему была необходимость в замене Ветхого Завета? Такую необходимость в замене объясняет сам Иеремия. Потому что Первый Завет они нарушили. Причину такой замены объясняется также в Новом Завете. Цитирую. «Ибо если бы Первый Завет был без недостатка, то не было бы нужды искать место другому». Евреям 8:7. И говоря «новый» показывает ветхость первого, а ветшающее и стареющее близко к уничтожению. Евреям 8:13. Отношение между Ветхим и Новым Заветом хорошо охарактеризировал святой Августин. Он говорил, Ветхий Завет объясняется в Новом Завете, а Новый Завет заувалирован в Ветхом Завете. И как сказал некто другой, Новый Завет содержится в Ветхом Завете, и Ветхий Завет объясняется в Новом Завете. Ориген, так называемый отец церкви, живший в начале 3-го столетия нашей эры, так говорит, Священное Писание, так называемый Ветхий и Новый Завет. В этом заявлении он ставит Ветхий и Новый Завет на одном уровне. Говоря так, он высказывал не только свое личное убеждение или взгляд, но это был общий взгляд Церкви по этому вопросу. Для христиан вполне ясно, что Христос был темой и автором обоих заветов. Как была написана Библия? До настоящего времени существуют разные мнения относительно времени, когда разные книги были написаны. Многие компетентные теологи убеждены, что самая ранняя книга была написана за 1500 лет до Рождества Христова, и что Новый Завет был закончен в первом столетии нашей эры. Так, что весь Ветхий и Новый Завет были написаны в периоде около 1500 лет, с промежутком в 400 лет между Ветхим и Новым Заветом. Принято считать, что писали Библию более 40 авторов. Книги Ветхого Завета были написаны на древнееврейском языке, за исключением небольших частей у пророка Иеремии, Даниила и Ездры, которые были написаны на арамейском и халдейском языках. Древнееврейский язык родственный другим семитским языкам, как арамейский, арабский и эфиопский. На арамейском языке говорили жители Палестины во время земной жизни Иисуса Христа. Древнееврейский и арамейский алфавиты были весьма схожи между собою, а их примитивная форма употреблялась уже в Финикии еще за 1500 лет до Рождества Христова. Надписи на этом языке можно видеть на Моавитском камне, найденном в Силоаме, и на отчеканенных монетах времен Маковеев. С течением времени алфавит этот модифицировался с потребностью, ростом и развитием языка. Книги Нового Завета были написаны на греческом языке, за исключением Евангелия от Матфея, которое было написано на еврейском языке. Примечание. У Евсевия, раннего историка христианской церкви, сказано, цитирую, «Матфей собирал повествования на еврейском языке, а каждый желающий переводил их, как на это был способен». По всей вероятности, Евсевий говорил о двух фактах. Во-первых, что Евангелие от Матфея было переведено на греческий язык. И второе, он хотел объяснить те особенности языка и обороты речи, которые существуют в греческом манускрипте этого Евангелия. Книги Ветхого и Нового Завета писались на пергаментных свитках из телячьей или овечьей кожи или на папирусных листах. Манускрипты эти сохранились не в книгах, как теперь они у нас, а в свитках, папирусных листах, завернутых с любого конца. Их употребляли бережливо, заботливо берегли и тщательно хранили. Начальная форма деления. Двухсложное деление «закон» и «пророки». В еврейской Библии Ветхий Завет делится так. Правдоподобно, что ранняя форма деления была двоякая – «закон» и «пророки». Такая форма деления подтверждается в Новом Завете, тогдашним еврейским употреблением книг Библии и найденными свитками Мертвого моря. Подтверждением такого деления служат также слова Христа, цитирую, «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков» Матфея 5:17. «Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки». Матфея 7:12. «Закон и пророки до Иоанна». Лука 16:16. После упавшем периоде Ветхий Завет делился на три части с таким самым числом книг. В 24 книгах еврейского деления Ветхого Завета содержатся все 39 книг нашей канонической Библии. Разницы нет в книгах, а лишь в квалификации и как они объединены. Трехсложное деление Библии. Дальше мы рассмотрим трехсложное деление библейских книг. Деление это взято из еврейского издания Библии согласно масоритского текста. Такая Библия делится на три части – закон, пророки и псалмы или писания. Такое деление существовало во дни Христа и подтверждается ним. Цитирую. «Надлежит исполниться всему написанному о мне в законе Моисеевом, в пророках и псалмах». Третий отдел во дни Христа называли псалмами, потому что книга псалмов стояла первой в числе последующих 11 книг, которые составляли Писание. Как видим, во дни Христа были известны оба деления – двухсложное и трехсложное. Фило, еврейский философ, живший в Александрии, Египет, ссылается тоже на такое трехсложное деление. Как видим, двухсложное и трехсложное деление Ветхого Завета уже существовало в дни земной жизни Иисуса Христа и было принято в употребление. Христос, употребляя их, этим самим признавал оба эти деления.

0: Сейчас в Сиэтле 23 часа.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: В течение этого часа вы услышите две получасовые программы «Вопросы и ответы» и проповедь Романа Рейнхарта.
2: Я бы хотел у вас спросить вот что.
3: Что ты назад, я не понял.
4: Алло, а размовлять можно?
3: Пожалуйста, как я вас начую.
5: Что еще вам сказать?

0: И вопрос прислал человек, который спрашивает, почему так долго жили допотопные патриархи? И в этом вопросе еще один дополнительный такой пункт. И еще я знаю, что есть люди, которые не принимали крещение, однако утверждают, что они спасены на основе покаяния. Является ли крещение необходимым условием спасения? И почему Иисус Христос крестился от Иоанна Крестителя? Вот такой объемный вопрос, состоящий даже из двух, и на него мы будем сегодня отвечать. Пожалуйста, Павел, вам слово.
1: Действительно. Библия рассказывает, что первые люди, сотворенные Богом, жили долго. Адам, первый человек, на земле жил 930 лет. Больше всех жил Мафусал, 969 лет.
0: Так почему же все-таки люди до потопа жили так долго?
1: Когда Бог сотворил людей, в его планах было, чтобы они жили вечно. Люди не должны были умирать. Посреди рая он поместил дерево жизни. Питаясь его плодами, люди поддерживали свою жизнь. Но впоследствии грехопадения человека, изгнания из рая и разделения его с Богом, смерть пришла на нашу землю.
0: А от чего зависит продолжительность жизни человека?
1: Сегодня все согласны с тем, что от следующих факторов – наследственность, среда, в которой мы живем, питание и психологическое состояние. Бог сотворил мир совершенным, и все, что окружало первых людей, благотворно влияло на их жизнь. Они не унаследовали разные болезни от своих родителей, они были здоровыми, крепкими людьми, обладали огромными физическими и умственными способностями, прекрасной памятью. Воздух, вода, земля были чистыми и способствовали продолжительности жизни. Пища, которую они ели, тоже была, как мы теперь бы говорили, экологически чистой, не вызывала негативных реакций. Бог сказал, что должны люди употреблять в пищу. «Я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть по всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя, вам сие будет в пищу». Бытие 1.29. Первые люди не переживали стрессов. Не было борьбы за первенство, за землю. Жизнь была спокойной и размеренной. Общение с Богом придавало силы, уверенность и поддерживало каждого. Потоп сильно изменил все на нашей земле. По мере того, как вода спадала, показывались холмы, горы, окруженные бескрайным мутным морем. Везде были разбросаны мертвые тела людей и животных. После потопа земля являла собой неописуемое зрелище хаоса и опустошения. Горы, которые когда-то были так прекрасны в своей соразмерности, превратились в беспорядочное нагромождение. Поверхность их покрывали обломки камней и скал. Громадные леса были погребены под землей. Все это вызывало атмосферные изменения, оказало сильное влияние на жизнь людей, изменилась и пища. Все движущееся, что живет, будет вам в пищу, как зелень травную даю вам все, только плоти с душой ее не ешьте. Бытие 9.3.4. Грех, как смежный ком, увеличивал свое присутствие на земле и в сердцах людей. Законы, данные Богом, как благословение для людей, нарушались. Пропасть между Богом и человеком постепенно увеличивалась. Все это отразилось на продолжительности жизни человека, которая сокращалась. И чем больше времени проходило от сотворения, тем короче становилась жизнь людей. В Псалме 89 читаем: «Дней ваших 70 лет, а при большей крепости 80 лет», 10 стих. «И слышал я громкий голос неба, говоривший: сие скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними. Они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти уже не будет». Книга Откровения, 21 глава, 3 и 4 стих.
0: Вы слушаете передачу «Ответы». С нами в студии пастор Павел Везиков. Спасибо большое, Павел, за такой полный ответ. А сейчас хотелось бы услышать ответ о крещении. Обязательно ли принимать каждому христианину крещение?
1: Заканчивая земное служение, Христос заповедал ученикам: «Итак, идите научитесь

0: «Учите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам». Евангелие от Матфея, 28:19-20 стихи. В Евангелии от Марка записано еще одно из последних повелений Христа. «Кто будет веровать и креститься, спасен будет». Евангелие от Марка, 16 глава, 16 стих. Совершенно ясно, что Христос повелел креститься каждому, кто желает стать частью Его Церкви, Его Духовного Царства. И когда через служение учеников Дух Святой проводил людей к покаянию, и они принимали Иисуса как своего Спасителя, им необходимо было креститься. Крещение свидетельствовало о том, что они вступили в личные отношения с Христом и решили жить в согласии с Его принципами и с принципами Его Царства.
1: А почему же так важно крещение и какое значение оно имеет для каждого в отдельности христианина? Скажите, пожалуйста.
0: В последних местах Нового Завета описывается его значение. Например, неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погреблись с Ним в крещением в смерть. Дабы как Христос воскрес из мертвых славу и Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены подобием воскресения. Послание Римлянам, 6 глава, с 3-5 стих. При крещении верующие становятся причастниками страданий нашего Господа. В крещении они соединены с Ним подобием смерти. Это означает, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха. Послание к Римлянам 6:6-8. Итак, верующие оставили прежнюю жизнь, умерли для греха и подтвердили то, что их жизнь сокрыта со Христом в Боге. Крещение символизирует распятие прежней жизни. Это не только духовная смерть, но и духовное погребение. Мы погребены с Ним в крещении. И как за физической смертью следует погребение, так при погружении верующего человека в водную могилу погребена его прежняя жизнь, от которой он отказался, приняв Христа. Крещение – это отречение верующего от мирской жизни. Принимая его открыто, при свидетелях, человек заявляет о том, что он оставляет служение сатане и принимает свою жизнь Христа. После вознесения Иисуса Христа на небеса во дни апостолов ученики призывали к покаянию и провозглашали необходимость и безотлагательность крещения. Петр же сказал им: «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов». Тогда Петр велел им креститься во имя Иисуса Христа. «Итак, что ты медлишь? Встань, крестись, и омой грехи твои, призвав имя Господа Иисуса». Книга Деяний апостолов, 2 глава, 10 глава и 22 глава. Таким образом, крещение означает также глубокое покаяние. Верующие умирают для нарушения закона Божия и получают прощение грехов через очищающую кровь Иисуса Христа. Крещение показывает внутреннее очищение человека, омовение исповеданных им грехов. Когда Филипп разъяснил хранителю всех сокровищ царицы Эфиопской пророчество Исаии, вельможа изъявил желание креститься. «Вот вода. Что препятствует мне креститься?» – спросил он. Деяния 8 глава, 36 стих. И Филипп крестил его. В ответ на проповедь апостолов крестилось множество людей, в результате чего образовалась новозаветная церковь. Через крещение сила Христова воскресения проявляется в нас, дает нам возможность ходить в обновленной жизни, мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашим. Послание к Римлянам, 6 глава, 11 стих. Мы свидетельствуем о том, что единственная наша надежда одержать победу над старым греховным естеством покоится на благодати воскресшего Господа, который посредством Духа Святого дарует нам новую духовную жизнь. Мы становимся детьми Небесного Отца, и крещение – это знак нашего желания быть Его детем. Еще об одном значении крещения читаем в послании апостола Павла к Колоссянам. В нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворным, совлечением греховного тела плоти обрезанием Христовым. Быв погребены с ним в крещении, в нем вы и совоскресли верою в силу Бога, который воскресил его из мертвых». 2 глава, 11-12 стихи. В ветхозаветные времена символом завета между Богом и людьми было обрезание. Этот завет имел как национальное, так и духовное значение. В новозаветные времена крещение – знак спасительных отношений с Иисусом. Это духовное обрезание происходит в сердце. Послание Римлянам, 2 глава, 29 стих. Крещенный человек облекается во Христа, вступает с ним в особенные отношения и завет. «И уже не я живу, но живет во мне Христос». Послание к Галатам, 2 глава, 20 стих. В результате этого он получает право на исполнение в его жизни Божьих обетований завета. «Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники». Послание к Галатам, 3 глава, 27-29 стихи. Из всего вышесказанного можно сделать вывод. Христос и его апостолы учили, что всем, кто принимает Христа как своего Спасителя, нужно принять крещение. Они побуждали людей к этому. В своих посланиях апостолы Павел и Петр объясняли христианам значение крещения в духовной жизни человека. Так и нас, ныне подобное сему образу крещения, не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести, спасает воскресением Иисуса Христа, который, восшед на небо, пребывает одесную Бога, и которому покорились ангелы и власти и силы. Первое послание Петра, 3 глава, 21-22 стихи. О важности крещения свидетельствует и крещение Иисуса Христа. В его жизни наступил день, когда он, попрощавшись с родными, оставил плотницкую мастерскую в Назарете и отправился к Иордану, где проповедовал его двоюродный брат Иоанн. Встретившись с ним, Иисус пожелал креститься у него. Иоанн, смутившись, пытался отговорить его: «Мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» «Оставь теперь», — ответил ему Иисус, «ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Евангелие от Матфея, 3 глава, 13-15 стихи.
1: Вот вы только что прочитали место Священного Писания, где написано о том, что Христос принял крещение. Зачем он? Почему он крестился? Ведь он не был грешником и не имел нужды в покаянии и прощении грехов. Тогда почему же он крестился?
0: Читая труды разных богословов, мы можем найти разные обоснования того, почему Иисус Христос крестился. Но самая главная причина, высказанная в ответе Христа: «Ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Таким образом, Иисус дал обряду крещения божественное одобрение. А голос небес от Отца свидетельствует от одобрения его поступка небесным Отцом: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». И каждый, кто принимает крещение, получает одобрение и похвалу неба: «Ты сын мой, ты дочь моя». Крещение – это приобщение к праведности Христа, причастником которой может стать каждый. Если Христос, безгрешный Божий Сын, принял крещение, чтобы исполнить всякую правду, то и мы, грешники, должны следовать Его примеру. Аминь.
1: Надеюсь, что все, кто задавался этим вопросом, получили исчерпывающий ответ. Если у вас возникают какие-то вопросы, еще звоните, пишите. Информация о том, как вы можете позвонить нам или куда написать, прозвучит буквально через несколько мгновений. Сегодня с вами в студии была ведущая Арина Визалаускас, а также пастор Нарвской церкви ЕХБ Павел Везиков. Материалы для передачи мы брали из книги Мирон Вовка «Ответы пасторов». До новой встречи в эфире и в передаче «Ответы». С Богом!

Дорогие слушатели, если вы хотите, чтобы ваш вопрос прозвучал в передаче «Ответы», и чтобы мы ответили на него, то, пожалуйста, звоните нам на автоответчик 7-384-388. Вы можете оставлять свои вопросы в любое время дня и ночи. Мы примем ваш вопрос и постараемся как можно полно и на основании Священного Писания ответить на него в передаче «Ответы». Ждем ваших звонков и новых вопросов на автоответчике 7-384-388. Для жителей России, Украины и Белоруссии наберите сначала 8-10-372 и телефон автоответчика 7-384-388. Ждем ваших звонков и новых вопросов в передаче «Ответы».

0: Дорогие друзья, каждый день на нашей волне в это время звучит проповедь брата Романа Рейнхарта.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Рассмотрим с вами сегодня Слово Божье из Нового Завета. Поэтому обратимся к знакомому месту в Деяниях апостолов, глава 7, стих 42. «Бог же отвратился и оставил их служить воинству небесному, как написано в книге пророков: Дом Израилев, приносили ли вы мне заколания и жертвы в продолжение 40 лет в пустыне?» Возьмем это место Писания за наш главный текст. Здесь мы читаем об очень печальном сообщении. «Бог же отвратился и оставил их». Что еще может быть печальней? Слова этого текста взяты из великой и мощной речи первого мученика Церкви Иисуса Стефана. Эту речь он говорил в Синедрионе перед старейшинами и книжниками. Когда же в своей разоблачительной речи он дошел до кульминационного момента, то его схватили и повели за город, чтобы побить его камнями. Привожу этот отрезок речи Стефана из главы 7. «Кого из пророков не гнали отцы ваши? Они убили предвозвестивших пришествие праведника, которого предателями и убийцами сделались ныне вы, которые приняли закон при служении ангелов и не сохранили. Слушая сие, они рвались сердцами своими и скрежетали на него зубами. Стефан же, будучи исполнен Духа Святого, воззрев на небо, увидел славу Божию и Иисуса, стоящего одесную Бога, и сказал: «Вот, я вижу небеса отверстые и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога». Но они, закричав громким голосом, затыкали уши свои и единодушно устремились на него, и, выведя за город, стали побивать его камнями. Свидетели же положили свои одежды у ног юноши именем Савла. Как горько, должно быть, звучали эти слова в сердцах тех слушателей в Синедрионе. Бог же отвратился и оставил их. Но причина этого оставления Богом своего народа Израиля описана в стихе 41. «И сделали в те дни тельца, и принесли жертву идолу, и веселились перед делом рук своих». Все же как быстро пал Израиль, этот народ живого Бога, снова в идолопоклонство после удивительного вывода его из Египта, из рабства египтян. Египетских богов они оставили, но это было только внешним признаком. Однако в своих сердцах израильтяне не оставили этих египетских богов в Египте. Дорогие братья и сестры, это такая тема, которая достойна глубокого рассмотрения. Все богопротивное и идолопоклонство, от которого мы не отказались в наших сердцах, остается опасными пунктами и для нас, детей Божьих. Поэтому Иисус Христос не желает видеть в нас внешнюю форму благочестия, но Он желает иметь мое и ваши сердца. Поэтому Слово Божье говорит, что Он смотрит не на внешнее, Он смотрит на сердце. «Я смотрю не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лице, а Господь смотрит на сердце». Первая книга Царств, глава 16, стих 7. Не зря предупреждает нас Святой Дух в Новом Завете через ученика Иисуса Иоанна в первом его послании в главе 5, стих 21. «Дети, храните себя от идолов. Да не подумает никто из вас, что это сказано только для поучения Израиля. Нет, по причине идолослужения Бог отвратился однажды, как читаем в нашем главном тексте, от своего народа Израиля и оставил его. Мы должны с вами этим заняться основательно, чтобы вообще познать, что это означает. Что, собственно, означает «отвратиться» и «оставить»? На немецком языке эта мысль хорошо выражена одним словом в настоящем времени «dahingeben». И в прошедшем времени, как мы это видим в нашем тексте, «dahingegeben». «Gegeben» означает «отдал», а первая часть этого слова «dahin» имеет много значений в смысле направления, но русскими словами мы эту мысль можем так объяснить: оставлять, отказываться, отрекаться, отказаться, отказать в поддержке, передать суду и проклятию, помечать. Поэтому я должен сказать, что совсем точно это невозможно выразить, так как Израиль становился под защиту другого Бога, то защита Бога Израилева была отменена. Бог же отвратился и оставил их. В Ветхом Завете, во многих сообщениях, в книгах истории мы видим Израиля в суде, в плену, в голоде, в угнетении, в преследовании. Мы видим их оставленными Богом. Господь Иисус больше не заинтересован в них. Это оставление Богом Израиля является также сопутствующей причиной суда. Израиль, этот однажды славный народ, народ паствы его и овцы руки его, Псалм 94, стих 7, 2000 лет тому назад не принял Иисуса своим Мессией, и тогда Бог же отвратился и оставил их. Через 70 лет после Голгофы Господь Иисус не спас свой народ от истребления. Как мы знаем из исторических сообщений, тогда погибло 1 100 000 евреев. Иерусалим был тогда полностью разрушен, а храм Ездры Неемии сожжен. Стефан знал, что Господь Иисус отвратился и оставил свой народ, но книжники ничего об этом не знали. Поэтому мы приходим к очень-очень важному предложению. Кто оставлен, тот не узнает признаки времени. Это касается всех людей мира сего и, к сожалению, большой части спасенных. Не ужасно ли это, когда читаем в нашем тексте сообщение «Бог же отвратился и оставил их»? С великой любовью Он создавал этот народ, лелеял его, хранил от врагов, а теперь Он вынужден отвратиться и оставить их. На кого? Это значит, что от усталости по причине их идолослужения Господь Иисус потерял интерес к своему собственному народу. На основании этого мы и сегодня должны познать, что в наших сердцах вообще не бывает нейтрального положения. Демократия является изобретением древних греков. Искать и делать компромиссы. Таким компромиссом является золотая серединка, о которой сегодня много говорят во всем мире. Но чтобы утешить ваши сердца, я скажу еще точнее, как Бог отвратился от своего народа Израиля и оставил его. Скажу точнее, что Бог оставил Израиль на определенное время, чтобы они служили воинству небесному, как сказано в нашем главном тексте. Бог же отвратился и оставил их служить воинству небесному. А то кое-кто из вас может подумать, что Бог не верен своим обещаниям и навсегда отвратился от Израиля. И на этом история Израиля закончилась. Но оставить свой народ на 2000 лет времени благодати, поставить его в сторону, это само по себе уже является ужасным судом. В воинстве небесном мы в данном месте Писания видим демонов. Дорогие братья и сестры, в этом мы видим и новозаветное учение по этому вопросу. Однозначно мы читаем об этом в Евангелии от Матфея в главе 12, стихи с 43 по 45. «Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит, тогда говорит: «Возвращусь в дом мой, откуда я вышел». И, придя, находит его незанятым, выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собою 7 других духов, злейших себя, и, войдя, живут там. И бывает для человека того последнее хуже первого. Так будет с этим злым родом». Эти слова Господь Иисус сказал не только своему народу Израилю, чтобы им показать, что в самом деле скрывается за их идолопоклонством. Но это касается и всех нас, потому что наша плоть не лучше плоти израильтян. Но то, что Господь Иисус здесь сказал, касается сегодняшнего времени, времени, в котором мы первично познаем Израиль. Однако, слава нашему Господу Иисусу, что Он вернет свой народ к своему сердцу. За неверие, которое выразилось в том, что при пришествии Господа Иисуса в плоти Израиль не принял его своим Мессией, Господь Иисус отставил свой народ в сторону на 2000 лет времени благодати, отвратился и оставил их служить воинству небесному. Но по прошествии 2000 лет времени благодати, когда Господь Иисус завершит строительство Своей Церкви, Он примет снова Свой народ Израиль и будет с ним работать, ведь Он отвратился от Израиля по причине его блудодеяния с чужими богами. Поэтому Он говорит в книге пророка Иезекииля в главе 16 стихи 41 и 42. «Сожгут домы твои огнем и совершат над тобою суд перед глазами многих жен, и положу конец блуду твоему, и не будешь уже давать подарков, и утолю над тобою гнев мой, и отступит от тебя негодование мое, и успокоюсь, и уже не буду гневаться». И дальше, через пророка Исаию, Господь говорит по поводу кончины гневления над своим народом. Читаю из книги пророка Исаии в главе 54, стихи 9 и 10. «Ибо это для меня, как воды Ноя, как я поклялся, что воды Ноя не придут более на землю, так поклялся не гневаться на тебя и не укорять тебя. Горы сдвинутся, и холмы поколеблются, а милость моя не отступит от тебя, и завет мира моего не поколеблется, говорит милующий тебя Господь». И далее в Исаии в главе 57, стих 16. «Ибо не вечно буду я вести тяжбу и не до конца гневаться, иначе изнеможет предо мною дух и всякое дыхание, мною сотворенное». Господь Иисус вернет свой народ к своему сердцу и приготовит ему обещанные благословения, о которых ошибочно мечтают так называемые свидетели Иеговы. Они только мечтают об этом, но ни один из них не войдет в 1000-летнее мирное царство, ибо тогда высказывания Библии не соответствовали бы истине. но они соответствуют истине, как читаем в Псалме 118, в стихе 160. «Сумма слова твоего истинна, и все верно», или «вечен всякий суд правды твоей». Но тот факт, что Господь Иисус отвратился и оставил свой народ на время, это ужасное дело, потому что после этого израильтяне автоматически служили воинству небесному, то есть демонам, и сейчас служат им. А теперь представьте себе, что мы все язычники до Христа в течение 4000 лет были Богом оставлены, но уже в начале Библии Господь Иисус сообщает нам такую утешительную весть через Авраама, а затем через Агарь, что Он и нас, язычников, примет и будет спасать. Но это оставление никогда не изменилось бы, если бы Бог не принес в лице Своего Сына эту великую жертву. Бог говорит Аврааму в книге Бытия, глава 12, стих 3. «Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные и все язычники». Читаем дальше в главе 16, стихи с 7 по 14. «И нашел ее, то есть Агарь, ангел Господень, у источника воды в пустыне, у источника на дороге к Суру, и сказал ей: Агарь, служанка Сарина, откуда ты пришла и куда идешь? Она сказала: Я бегу от лица Сары, госпожи моей. Ангел Господень сказал ей: Возвратись к госпоже своей и покорись ей. И сказал ей ангел Господень: Умножая, умножу потомство твое, так что нельзя будет исчесть его от множества. И еще сказал ей ангел Господень: Вот ты беременна, и родишь сына, и наречешь ему имя Измаил. Ибо услышал Господь страдание твое. Он будет между людьми, как дикий осел. Руки его на всех, и руки всех на него. Жить будет он пред лицем всех братьев своих. И нарекла Агарь Господа, который говорил к ней сим именем: Ты Бог, видящий меня. Это значит: Бог видел и язычников и включил их в свой план спасения. Ибо сказала она: Точно я видела здесь вслед видящего меня. Это значит, что должно было прийти время, когда и язычники в духе будут прославлять Господа Иисуса и верить в Него. Посему источник тот называется Беэр Лахай Рои. Для нас, язычников, не было бы больше возможностей спасения, если бы Бог не включил нас в свой план спасения по благодати, ибо мы не находились в таком положении или состоянии, чтобы выбраться из железной хватки греха. По этому поводу Слово Божие сообщает нам в Новом Завете в послании Ефесянам, глава 2, стих 12, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. Новый Завет и сегодня говорит еще по этому поводу в первом послании Коринфянам в главе 10, стих 20, что язычники, принося жертвы, приносят бесам, а не Богу. В этом вопросе и сегодня дело обстоит еще точно так, если мы познаем духовное состояние язычников, но не их происхождение. А когда Господь Иисус говорит в Евангелии от Матфея в главе 23, стих 38, «Се оставляется дом вам ваш пуст», то согласно Матфея 24, стих 1, Он вышел из храма, и, как там читаем, выйдя, Иисус шел от храма. Этот храм, дом Отца, Господь Иисус больше не посещал. Храм остался пустым, а вернее пустынным. Несколько месяцев спустя евреи убили Господа Иисуса, своего Мессию. 37 лет спустя римский фельдмаршал истребил эти 1 100 000 израильтян. При этом Иерусалим и весь Израиль оказались пустынными. В послании римлянам апостол Павел в общем показывает нам путь людей. Еще раз обратимся к нашему главному тексту в Деяниях апостолов, глава 7, стих 42. В одном стихе «до» и в одном стихе «после» нашего текста мы читаем о золотом тельце, о скинии Молоха и изображениях бога Ремфана. Читаю стих 41. «И сделали в те дни тельца, и принесли жертву идолу, и веселились перед делом рук своих». А дальше в стихе 43 читаем. «Вы приняли скинию Молохову и звезду бога вашего Ремфана, изображения, которые вы сделали, чтобы поклоняться им, и я переселю вас далее в Вавилона». Именно это является причиной того, что Господь Иисус отвратился от своего народа и оставил его. Израиль погряз в идолослужении. А в послании римлянам читаем следующее в главе 1, стих 24. «То и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. Поэтому Господь Иисус отвратился от них именно на основании того, о чем мы прочитали в стихах 41 и 43. Идолослужение прерывает связь с живым Богом. Проявление или результат идолослужения мы видим в страсти и похоти сердца. Идолослужение всегда является определенной причиной проявления для последующей страсти или похоти. Разговор со змеем, с этим идолом в райском саду, был тоже причиной проявления последующей страсти для глаз Евы, как читаем в книге Бытия в главе 3, стих 6. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его и ела». Важно то, чтобы взаимосвязи мы познали точно, как проявление. Следствием страсти глаз Евы мы видим в грехе протягивания Евой своей руки за запрещенным плодом. Эту историю мы с вами знаем. А последствия похотей сердец в Римлянах 1:24 мы видим в нечистоте их собственных тел, чтобы они оскверняли друг другу тела. Все это сообщает нам Святой Дух с точки зрения Бога, без всякого умаления греха. Библия не говорит о незначительных проступках и мелких нарушениях, но говорит об отвращении и оставлении. Все это является результатом похоти, о которой говорит Слово Божье. Павел, апостол язычников, совершенно ясно признается, что он не знал, что похоть или страсть является грехом. Он говорит: «Что же скажем? Неужели от закона грех? Никак. Но я не иначе узнал грех, как посредством закона, ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил «не пожелай». Но грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание, ибо без закона грех мертв». Послание Римлянам, глава 7, стихи 7 и 8. Короче говоря, это значит «не пожелай». Отсюда мы видим, как сильно Святой Дух поучает нас через закон и сегодня еще. Да не скажи никто, что это нас не касается. Конечно, в законе есть такие вещи, которые нас больше не касаются. Но Ветхий Завет и сегодня еще нас учит многому. Скажу вам еще точнее. Все то, что мы в образах видим в Ветхом Завете, мы в Новом Завете читаем в словах. И это прекрасно. Это значит, если вы хорошо научитесь понимать символику Ветхого Завета, то вы также хорошо будете понимать Новый Завет и вообще всю Библию. Мне жаль каждого верующего, который побит слепотой и не понимает сообщение Ветхого Завета. Но еще хуже, когда дети Божьи не хотят заниматься Ветхим Заветом, считая, что он дан только для Израиля. Многие объяснения мы имеем через закон, который является для нас детоводителем ко Христу, как мы читаем в послании Галатам, глава 3, стих 24. Этот текст я приведу в следующей части. А сегодня мы с вами на этом закончим.

0: В Сиэтле полночь.
1: В эфире радио «На пути».
0: На волне радио «На пути» в течение этого часа мы предложим вам передачу «Благая весть», подготовленную Первой Славянской Евангельско-Баптистской Церковью города Сейлема, штат Орегон.

Дорогие братья и сестры, все пришедшие в дом молитвы, я вас сердечно приветствую и поздравляю с праздником Пасхи, с днем воскресения Господа нашего Иисуса Христа из мертвых. Первое послание Коринфянам, 15 глава, 20 стих. «Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших». Воскресение Иисуса Христа, братья и сестры, это наш праздник. Это праздник всех христиан. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес!

Мы все вместе читаем из Евангелия от Матфея, из 28 главы, с 1 по 7 стих. «По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Вид его был, как молния, и одежда его бела, как снег. Устрашились его стерегущие, пришли в трепет и стали, как мертвые. Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь. Он воскрес, как сказал. Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь, и пойдите скорее, скажите ученикам Его, что Он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее. Там Его увидите. Вот я сказал вам». Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Весть о воскресении Спасителя, весть о воскресении Господа, весть о воскресении того, которого публично распяли, которого публично на самой высокой горе, на самом обозримом месте, и невольно как бы закрадываются тоже такие же чувства, как и учеников, и сомнения, и степень разочарования, глубокая степень разочарования, что тот, который проповедовал, тот, который ходил по городам Иудеи, который исцелял, воскрешал, давал зрение слепым, чего доктора не могли предложить, давал здоровье тем, которые сдержали все свое состояние на докторов, и доктора не могли дать им здоровье. Господь исцелял таких. И вот его распяли, и ученики, и народ, который ходил, и даже люди побогаче, которые слушали его, тоже считали себя его учениками, и они были в разочаровании. Это какой-то транс. Надежда, центр внимания, человек, который ходил по всей Иудее, по всей Галилее, который проповедовал, даже ходил в языческие стороны, и там проповедовал, и там исцелял, изгонял бесов из людей, которым мы, люди, не могли помочь. Его распяли перед всеми. Мы, наверное, до конца не можем понять, мы можем приблизительно предположить, понять уровень расстройства всех свидетелей, всех тех, кто симпатизировал Христу, а ему симпатизировал весь народ. И когда он шел на крест, и когда уже вознесли его на крест, когда уже был распят, и тогда, насмехаясь, говорили, он говорил, что он Сын Божий, пусть сойдет со креста и уверуем в него. Он же говорил, что он Сын Божий, на что Христос молчал. В 7 стихе мы читаем, ангел говорит: «Пойдите скорее, скажите ученикам его, что он воскрес из мертвых и предваряет или ожидает, или вперед вас пошел уже в Галилею и ожидает вас там, предваряет вас в Галилее, там его увидите. Вот я сказал вам». Прочитаем также ту же самую главу с 8 стиха несколько стихов. «И выйдя поспешно из гроба, женщины, они со страхом и радостью великую побежали возвестить ученикам его. Когда же шли они возвестить ученикам его, и вот Иисус встретил их и сказал: „Радуйтесь“. И они, приступив, ухватили за ноги его и поклонились ему. Тогда говорит им Иисус: „Не бойтесь, пойдите, возвестите братьям моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят меня“». Интересный момент. Господь сказал им радоваться. Конечно, когда мы являемся свидетелем, может быть, какого-то маленького чуда после небольшого расстройства, у нас естественные чувства, у нас начинает радость. Я помню в детстве, когда мне скажут какую-то новость, что мы куда-то едем, что еще что-то, какое-то событие надвигается вот-вот. Мало того, я прыгал от радости, это на своем месте, но у меня аж дыхание спирало, я не мог дышать от радости.

Господь говорит своим ученикам, в данном случае двум женам, радуйтесь, чтобы они передали ученикам также, чтобы они радовались. Я представляю радость учеников самих, когда они уже увидели воскресшего Христа, который явился к ним неожиданно. Я представляю уровень их радости. Возможно, у кого-то из них тоже дыхание сбивалось, они не могли дышать от радости. Я не знаю. Чему нам радоваться сегодня, когда мы вспоминаем воскресение Иисуса Христа? Чему нам радоваться? Во-первых, тому, что смерть – обычный естественный процесс для нас, живущих на земле, и кажется, логическое заключение нашей жизни – смерть не имеет власти над Сыном Божиим. Когда Его распяли, когда Он умер на кресте, когда Его сняли, даже Иосиф из Аримафеи, как это сказано в предыдущей главе, 57 стих из 27 главы, «Когда же настал вечер, пришел богатый человек из Аримафеи именем Иосиф, который также учился Иисуса. Он, придя к Пилату, просил тело Иисусова. Пилат приказал отдать тело. И, взяв тело, Иосиф обвил его чистой плащаницей и положил его в новом своем гробе, который высек он в скале, и, привалив большой камень к двери гроба, удалился». Чему же нам радоваться? Воскресению нашего Господа. Тому, что смерть не имеет власти, она не может держать. Когда, как мы прочитали, когда настало утро и пришли жены ко гробу, Господь произвел землетрясение. Получается, что мы, наш, может быть, интеллигентный или интеллектуальный век, со своей стороны можем предложить, когда мы хотим что-то удержать или когда мы хотим что-то предотвратить от того, чтобы оно произошло. Мы не можем, мы не имеем как бы права дальше вот своей зоны влияния, дальше того, куда мои руки протянутся, мы ничего не можем сделать. Тем более мы не можем направлять действия силы природы. И когда сделалось великое землетрясение, камень отвалился, камень, который был большой, как написано, привалив большой камень, к двери гроба удалился. Камень был настолько большой, что женам, если мы помним в другом писании, они разговаривали между собой, кто же отвалит камень? Он настолько большой, они вдвоем не смогли бы его отвалить. Господь позаботился. Землетрясение отвалило камень. Стража, которую поставили евреи, первосвященники и книжники, чтобы не украли ученики тела Иисуса и чтобы не объявили, что Он воскрес. Они поставили стражу. Они пошли к Пилату, а Пилат говорит, ну, у вас и есть стража, как хотите, так поступайте. Оставил их на их усмотрение, этот вопрос. Они поставили стражу. Воины с копьями, я не знаю, может быть, с луками, с мечами. Ну, серьезные должны быть закаленные люди. Но они упали от страха, от явления, которое произвел Господь. Мало того, землетрясение, мало того, камень отвалился, еще и свет, который они увидали. Они ничего другого не смогли сделать, как просто пали, как мертвые. Стража упала, и Христос воскрес. Пришлось услышать одно свидетельство о воскресении, о самом слове воскресения. Свидетельство из мест не столь отдаленных, из тюрем, где одни заключенные свидетельствуют другим заключенным. Один, теперь уже наш брат, тогда он был еще не брат, говорит, когда со мной стали беседовать, разговаривать, говорит, какой самый основной аргумент, когда с нами говорили о Боге, когда начинали? Надо же как бы сначала убедить человека, показать ему, что Бог-то есть нашему неверующему советскому уму. У нас же ничего не было, ничего кроме партии, кроме нашего Советского Союза, остального ничего не существовало. И он говорит, сначала начинали с разговора о часах. Посмотрите на часы. У вас, говорит, там, у кого циферблат меняет дни недели, понедельник, вторник, среда, четверг, пятница и иногда месяцы. И говорит, почему воскресенье красный? Ну, человек так задумался, я не знаю, почему красный. Но он говорит, почему все остальные черные или коричневые или серые дни недели с понедельника по субботу, а воскресенье красный? У человека недоумение, он не знал, что ответить. И тогда человек, который пытался его подвести к сознанию о Боге, говорил, это потому что в этот день воскрес Христос. И тогда опять куча сразу вопросов и сомнений, как это воскрес Христос? Он говорит, хорошо, теперь другой вопрос, почему первый день недели, или по нашим, по советским, по европейским понятиям, это был последний день недели, но почему этот день называется воскресением? У человека опять такая пауза, он размышляет, пытаясь найти разумное решение или разумный ответ на этот вопрос. А он говорит, не знаю. И тогда следовал следующий ответ, потому что в этот день воскрес Иисус Христос. И теперь я уже как бы всем нам, все, кто слышит, могу тоже задать третий уже вопрос.
Почему время советского законодательства, время советской власти, когда была даже объявлена пятилетка борьбы с религией с 1933 по 1938 год, была объявлена пятилеткой борьбы с религией, с этим, как Ленин назвал, опиумом для народов? Почему даже такой строгий советский строй ни в каких коммунистических странах или странах коммунистического блока не смог стереть это слово из дней недели? Почему через весь Советский Союз, через все, получается, через шествие коммунистической партии, пока они не дошли до своего развала, и до сих пор, почему последний день недели остался воскресеньем? Почему они его не смогли стереть? Потому что это действие от Бога. Мы своими силами не можем изменить то, что сделал Господь. И то, что нас радует, и что должно радовать, это то, что Христос воскрес, и, как сказано, как Христос первенец, то и мы в воскресенье Его последуем. Тому же примеру мы тоже воскреснем. Мы поем интересный гимн, наверное, сейчас уже не поем, потому что он довольно старый для нас, 158-й. Довольно в минорном ключе, но там такие слова, я прочитаю первый и последний куплет. «Будем радоваться, братья, прочь уныние и страх. Принял нас Христос в объятия и хранит в своих руках. Братья, радуйтесь о Боге, о Его святых делах и с восторгом, без тревоги, воспевайте вы в сердцах». Четвертый стих. «Пусть средь бед и испытаний в тайных помыслах сердец твердо будет упование с нами, Бог, благой Отец. Радость наша совершенна от Христа, не от людей, и ничто во всей вселенной овладеть не может ей». Пусть этот гимн будет нам номер 158. Я напомню, если кто-то хотел запомнить, 158. Пусть этот гимн будет нам утешением, когда у нас приходят, ну, можно так сказать, мрачные дни или не совсем солнечные, когда тучи закрывают небо, когда у нас что-то не получается, когда нам совсем тоскливо, когда нам совсем одиноко. Вот то приветствие, которое православные приветствуют друг друга, и то приветствие, которое сам Господь сказал женам, радуйтесь, чтобы то приветствие прозвучало для нас тоже в тот момент от самого Господа Иисуса Христа, когда нам тяжело, когда нам кажется, все плохо вокруг, и даже солнце не светит, чтобы и тогда вот эта радость, которую передал нам Господь, воскресший, чтобы она теплилась в наших сердцах, и несмотря на наши неурядицы, на наши, может быть, несбывшиеся планы или какие-то несбывающиеся мечты, чтобы эта радость грела наше сердце, потому что сам Господь нам пожелал, чтобы мы радовались. Христос воскрес!

0: знают.
1: С вами в эфире Первославянская Баптистская Церковь города Сейлом. И сегодня мы говорим и слушаем на тему «Помни Иисуса Христа из семени Давидова, воскресшего из мертвых». Мы благодарим вас, дорогие друзья, что вы не переключаетесь и остаетесь с нами.

0: Я прочитаю из Евангелия от Луки, с 23 главы, начиная с 45 стиха, извиняюсь. «И померкло солнце, когда Христос был на кресте, и завеса в храме разодралась посредине, и Иисус возгласил громким голосом, сказал: „Отче, в руки Твои предаю дух мой“, и, сказав сие, испустил дух». Потом дальше мы читаем с 50 стиха. «Тогда некто именем Иосиф, член совета, человек добрый и праведный, правдивый, не участвовавший в совете и в деле их из Аримафеи, города Иудейского, ожидавший также Царство Божие, пришел к Пилату и просил тело Иисусова. И, сняв его, обвил плащаницу и положил его в гробе, высеченном в скале, где еще никто не был положен. День тот был пятница, и наступала суббота. Последовали также и женщины, пришедшие с Иисусом из Галилеи, и посмотрели, и смотрели гроб, и как полагалось тело его. Возвратившись, приготовили благовоние и масти, и в субботу остались в покое по заповеди. В первый же день недели, очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли они ко гробу, и вместе с ними некоторые другие, но нашли камень отваленным от гроба, и, войдя, не нашли тело Господа Иисуса. Когда же недоумевали они о сём, вдруг предстали пред ними два мужа в белых, в одеждах блистающих. И когда они были в страхе и наклонили лица свои к земле, сказали им: „Что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь. Он воскрес. Вспомните, как он говорил вам, когда еще был еще в Галилее, сказывая, что Сыну человеческому надлежит быть предано в руки грешников, человеков грешников, и быть распяту, и в третий день воскреснуть“. И вспомнили они слова его, и возвратились от гроба, возвестили это все 11 и всем прочим». Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь. Как свидетельствует статистика, по последним данным мы видим, что Святая Земля, как ее называют Израиль, Палестина, это место особого скопления туристов. Туда едет очень много людей. И пока до последних, может быть, событий, последние данные, которые мне удалось найти, это более 4,5 миллионов людей ежегодно посещают это место. Они приезжают для того, чтобы побыть на этих святых местах, там, где Христос ходил, подышать воздухом, которым Христос дышал. Возможно, увидеть какие-то остатки тех моментов вот с древней истории. И вы знаете, гробница Иисуса Христа – это одно из очень популярных мест паломничества, куда многие христиане, и даже не христиане, они стараются попасть для того, чтобы увидеть это место. И, как мы понимаем, в том месте есть два места, или же в той стране есть два места, которые, ну, разные ученые считают, где был положен Иисус, и захоронен Иисус Христос, было положено его тело эти немногие дни. И люди приходят туда для того, чтобы действительно увидеть или почувствовать вот эту атмосферу особую. Если бы эта возможность сегодня предоставилась нам, захотели бы мы поехать туда? Захотели бы мы прийти в эту пустую гробницу, которую, конечно, уже мы понимаем, что ее нету, как той гробницы, где лежало тело Христа? Наверное, каждый в душе хотел бы. А почему? А почему нам так важно быть в тех местах? Почему нам важно прийти в гробницу, где нет Христа? Христа там нет. Он воскрес. И вы знаете, как говорит история, или же, по крайней мере, мы не находим ни в каких исторических данных, что в течение первого века, первой церкви, первых христиан, что христиане старались пройти по местам, где Христос ходил, старались попасть в эту гробницу и посмотреть, и убедиться в том, что там нету тела Христа. Нету такого. Знаете, первые христиане, для них этот вопрос был однозначен. Им не нужно было стараться попасть в это место. Почему? Потому что у них была твердая вера, потому что они знали, что Христа там нет. Он воскрес. Братья и сестры, это воскресение, которое поменяло ход истории. Это воскресение, которое, как апостол Павел пишет в послании к Коринфянам, если бы Христос не воскрес, что значит? Это значит, что нету жизни после смерти. Это значит: ешь, живи, пей, веселись. Если ты умрешь, ты ничего не потеряешь. Павел дальше продолжает эту мысль. Он говорит: если Христос не воскрес, проповедь наша тщетна. Нету смысла проповедовать. Нету смысла в церкви сегодня собираться вместе, тратить драгоценное время, которое мы могли бы потратить на что-то другое. Он говорит, вера ваша тщетна, если Христос не воскрес. Нету смысла иметь убеждение. Нету смысла сегодня себя воздерживать от чего-то. Нету смысла сегодня направлять свою жизнь определенным образом, если Христос не воскрес. Но Христос воскрес. И Богу за это слава. И мы с вами слышим и читаем в нашем тексте вот эти слова, слова, которые были направлены этим женщинам, вопрос, который прозвучал. И я верю, что это не была какая-то насмешка, это не была какая-то, знаете, подковырка, когда ангелы сказали, что вы ищете живого между мертвыми. Потому что гробница – это место для мертвых, а наш Христос, Он жив. Поэтому мы с вами, братья и сестры, сегодня живем и радуемся тому, что наш Христос, наш Спаситель, Он является живым Спасителем. Мы с вами не поклоняемся мертвому Богу, мы не поклоняемся личности, которой сегодня нету. Мы с вами знаем, что наш Христос живой, живее живых, и Он сегодня дает жизнь всякому, кто приходит к Нему. В нашем тексте, в нашей истории, которую мы прочитали, я верю, что на протяжении всех этих праздников или этого праздника, всех дней, мы будем разбирать и более детально смотреть на вещи. Я хотел бы обратить наше внимание на четыре основных момента наблюдения, которые мы можем извлечь из этой истории, из того, что произошло вот в то далекое время. То, что, как я уже сказал, оно поменяло в буквальном смысле все мировоззрение верующих людей. Оно поменяло образ жизни. Оно принесло большие-большие изменения в жизнь Первой Церкви, воскресение Иисуса Христа. И как мы с вами прочитали в нашем тексте, это воскресение Иисуса Христа, оно приурочено к определенному дню. Братья и сестры, мы сегодня с вами люди духовные. Мы сегодня иногда настолько духовные становимся, что нам кажется, что, ну, в принципе, вот все, что вокруг нас, оно не важно. Оно не важно. Потому что Бог есть Дух, и мы это знаем, и мы это понимаем, и мы в это верим, мы это исповедуем. Бог есть Дух, и мы хотим как-то быть вот в духовной сфере. Вот все, что духовное в наших мыслях, в нашем сердце. А вот все остальное, оно не играет определенной роли. И вы знаете, мы не находим этой мысли в Писании. Мы видим, как все взаимосвязано. И мы видим, что есть у Бога свое время, когда Бог творил мир. И мы с вами знаем, есть этот порядок. Для нас эта история очень известна. За сколько дней Бог сотворил мир? У Бога было утро и был вечер. Бог определил эти времена. У Бога был день, когда написано, что Господь почил. Он не работал, Он не делал ничего. Он не сотворил, Он поставил точку в своем творении. И Он отдыхал седьмой день. Когда Писание говорит о том, что Христу нужно было воскреснуть, тоже был это таймлайн, или это было определенное время, которое Бог учредил. Братья и сестры, это не просто нужно было 3 дня, может быть, 5 дней, или же 6 дней, пока вот что-то бы не произошло. Вы знаете, Бог это определил в своем божественном плане, что должно пройти 3 дня с момента смерти Иисуса Христа. За это время, как мы с вами читаем в других Евангелиях, вернее, в посланиях, мы с вами видим, что происходило. Христос спустился для того, чтобы возвестить о Своем воскресении, для того, чтобы провозгласить свою победу над грехом. Это было нужно время. И на третий день. И Писание говорит, что это был за третий день. Это был первый день недели. То, что мы сегодня называем воскресением, для нас это сегодня последний день недели. Мы стараемся иногда, как рыба, глотаем воздух, думаем, вот последний день моего отдыха, что я еще могу сделать, как я еще могу отдохнуть, понедельник день тяжелый, понедельник день рабочий, и нам так неприятно думать об этом в воскресенье. Но вы знаете, братья и сестры, я бы хотел, чтобы мы думали о воскресении как о славном дне. Знаете, дне, который должен принадлежать Господу. В первый день недели Христос воскрес. Первый день недели он стал отправной точкой для христиан, чтобы они поменяли свой график. В книге «Деяния апостолов», 20 глава, 7 стих, мы читаем о том, что ученики начали собираться в первый день недели для преломления хлеба. Первый день недели для них что-то значил. Не что-то значил, для них все значил. Не в субботу, а в воскресенье. Воскресный день. Так они решили чтить Иисуса Христа. Они собирались, они прославляли Бога, они посвятили это время Иисусу Христу, который воскрес в третий день, который воскрес в первый день недели. Когда мы читаем с вами книгу Откровения, Иоанн пишет о том, что у него была эта встреча с Иисусом Христом, у него была эта возможность получить вот это откровение. И он написал в первой главе, мы так и читаем: «И был я в духе в день воскресный». А почему бы не в понедельник? А почему бы не в среду? Воскресный день. Братья и сестры, воскресный день – это особый день. Почему Бог его сегодня ценит? Почему Бог имеет определенное дело с христианами в воскресный день? Почему Бог именно воскресный день дал откровение Иоанну? Почему Христос явился ученикам в этот же день, написано, мы читаем, в этот же день вечером, в воскресенье вечером? Утром он воскрес, утром у него была встреча у гробницы с Марией, а вечером он пришел посетить своих учеников в воскресенье вечером. Знаете, не отложил на какой-то другой день. В воскресенье вечером. Потому что воскресный день – это день Господа. Братья и сестры, одно из наблюдений, которое я хотел бы сделать сегодня и поощрить всех нас, чтобы мы с вами, как воскресшие из мертвых, как верующие люди, могли быть не просто посетителями церкви. Здесь присутствует Бог. Здесь присутствует Христос. Я хотел бы, чтобы мы с вами действительно научились ценить. Вы знаете, воскресный день – это не день, чтобы закончить все свои домашние дела, которые я не успел сделать в субботу. Воскресный день – это не с тем, чтобы проспать, просмотреть телевизор, потому что на неделе я не успеваю это сделать, а мне хочется. Воскресный день – с утра до позднего вечера – это день Господень. И нам нужно научиться ценить этот день. Ученики умели, ученики научились. Они, как я уже говорил, они не бежали на святую землю или же не шли на святые места. Нет, они собирались и прославляли Бога в своей церкви, в своем городе. Для них это было важно, для них это было ценно, для них это была жизнь. И сегодня непонятно, где христиане думают черпать себе жизнь, если их нету в церкви. Братья и сестры, будем дорожить этим первым днем, этот воскресный день, который Господь учредил, который является всегда и будет являться большим благословением для всякого верующего, который избирает этот путь. Есть второе наблюдение, которое я хочу сегодня предоставить вам. Второе наблюдение связано с тем, что все четыре евангелиста, они все описывают эту историю, и они все, как один, говорят о первых посетителях гроба. И это были женщины. И я считаю, что это необходимо отметить, потому что Евангелие об этом говорит. Если бы это не было важно, вы знаете, все концентрировалось вокруг учеников, я думаю, это бы вопрос упущен был. Но Писание и все евангелисты, они как один говорят, в первый день принимают и играют роль большую женщины, которые идут на это место. Это интересно. Это интересно, почему? Почему женщины берут вот, и имеют такое желание? Мы с вами понимаем, что это время было очень темное. Не в смысле периода времени, а в смысле вот этого дня, части дня. Написано «рано утром». Очень рано. В другом месте сказано, когда было еще темно. И еще было темно. Братья и сестры, эти женщины, которых, ну, мы понимаем, так было трое, эти женщины, у них нету селфонов с собой. Они не взяли с собой собаку на случай, если вдруг кто-то будет. Они не шли по яркой проасфальтированной дорожке с фонарями, очень хорошо освещенными. Мы должны понять немножечко вот контекст того, что происходило и как это происходило. Они шли за город. Они шли по темным улицам. Они шли, когда было темно. Они не взяли с собой какого-то мужчину, чтобы вдруг кто-то, чтобы заступился за них. Они шли в то место или в то время, когда кражи и различные другие разбои, они имели свое место. Когда никто не давал гарантию, что ты можешь из пункта А в пункт Б попасть без каких-либо проблем. И это были те женщины. И они шли в место, где были охранники. И я не знаю, что мы с вами думаем об охранниках. Может быть, у нас очень возвышенные, знаете, иногда представления о служебных властях, о тех, которые на посту. А я вам скажу так, что в то время, на тот момент страшнее, чем, может быть, встретиться с воином, который носит при себе оружие, для которого нет особых законов, который может сделать все, что он хочет. Это сейчас, может быть, мы можем где-то привлечь кого-то к ответственности. А раньше нету интернета, а раньше нету позвонить кому сразу, срочно, имейл отправить. Нету такого. И мы понимаем с вами, эти женщины, они совершают это безумие. Я уверен, что все мужчины, которые бы смотрели и думали, и услышали об этом, хотя мы с вами знаем, что это произошло дальше, они пришли ученикам, рассказали, я не знаю, что подумали ученики за женщин. Я думаю, им некогда было думать за это. Они думали за Христа. Но что бы они подумали, если бы их спросили, а что вы думаете за этих женщин? Сказали, безумные. О чем они думали? Шли в такое место, шли в такую темень. И не страшно им было. И вы знаете, братья и сестры, я понимаю, что Писание сегодня говорит нам об этом, чтобы мы тоже сделали свой урок. Мне напрашивается вопрос, а где мужчины, ученики? Их и след простыл. Вы знаете, они пропали с горизонта в момент взятия Христа в Гефсиманском саде. Их ветром сдуло. Написано, рассеялись все, убежали. Когда Христа снимали со креста, где были мужчины, ученики? Нигде. Дома, за закрытой дверью. Боялись за свою жизнь. Переживали. У них стресс. А Иосиф из Аримафеи, как мы прочитали с вами, в другом Евангелии написано, и Никодим пришел, принес 100 литров благовоний. Они снимают Иисуса со Христа. Женщины стоят там, смотрят, наблюдают. Идут в гроб, смотрят, чтобы хорошо тело было положено. Рано утром они там. Они ночь не спят. Они думают, надо прийти, надо прийти. Они идут туда, на гроб. И они не озираются, думают, чтобы на нас никто не напал. Знаете, что у них на уме? Кто отвалит нам камень? Кто отвалит нам камень? Кто же нам камень отвалит? Вы понимаете, они ни о чем не думают. Они не думают о своей безопасности, они дрожат за свою жизнь, они беспокоятся, что эти воины могут им сделать. Они думают, кто нам отвалит камень? Женщины. А мужчины сидят дома. Мужчины плачут, наверное. Я не знаю, что они еще делали там. Скорбят. Они не думали и увидеть или помочь как-то снять тело Иисуса Христа. Может быть, нужна помощь, положить его во гроб. И уж точно они не думали жертвовать своим сном в первый день недели, вставать рано. Они не думали. Братья и сестры, но сегодня наша задача не просто показать слабость этих учеников, мужчин. Я хотел, чтобы мы, мужчины, с вами сегодня взяли для себя какой-то пример. Какое-то наблюдение сделали в своей жизни. Сегодня мы видим, что почему-то, не знаю, стечение обстоятельств, а может быть, есть другие причины, почему сегодня женщины, они показывают мужчинам лучший пример. Почему? Почему сегодня женщины, они организовывают молитвенные группы,
1: Я, братья, не хочу сегодня сказать, что братья вообще нигде не участвуют. И вообще, я просто хочу, чтобы мы взвесили и увидели, что чаша весов перевешивает. Почему сегодня действительно вот у женщин есть это желание, знаете, духовности. Они могут мужей направлять, что ж ты не духовный такой. Могут. Они в церкви принимают активное участие, намного активнее, братья. Мы можем сравнить, мы можем посмотреть на участие. Кого больше мы видим в церкви? Кто больше участвует? Кто больше горит любовью к Богу? Женщины сегодня ведут классы библейской школы. Наши учителя – это женщины. Почему? Мне нужно хлеб зарабатывать. Нужно машину покупать, новую, третью. Я понимаю, жизнь продолжается, и кто-то это должен делать. Братья дорогие, но сегодня это урок для нас. Не женщины должны идти впереди, не женщины должны ехать на миссию в Африку. Почему женщины, почему девушки готовы? Они готовы. Мы думаем, ум есть или нету? Куда ты едешь? Куда ты едешь? Они едут. Они не просто фан ловят. Они едут, потому что у них сердце горит для Иисуса Христа. Они хотят служить, как те женщины. А мы, мужчины, часто сидим дома. И делаем свои дела, которые нужно делать, которых миллион, которых вечно не переделаешь. И мы делаем, ну, иногда мы вспоминаем, что есть Иисус Христос, что нужно как-то что-то сделать. Вы знаете, но сердце иногда не горит. Мы иногда не можем действительно понять эту мысль, которую Писание доносит до нас, что мужчина, он должен быть главой, не просто потому, что он деньги зарабатывает. Он должен быть главой в духовной жизни. Это наша, братья, ответственность. Я сегодня говорю это к себе и для каждого из нас. Мы должны сегодня пересмотреть свою жизнь. Показываем ли мы этот пример? Имеем ли мы этот стимул? Имеем ли мы этот заряд сегодня? Может быть, внутри, в душе, мы с вами как Петр, да я за Христа, да я в темницу, и я на смерть пойду. Может быть. Вот так вот мы думаем. А в жизни тяжело оторваться от дивана мягкого. Тяжело. Тяжело оставить работу и овертайм где-то отложить, потому что сейчас собрание, и я могу Богу послужить. Тяжело. Тяжело оторваться от компьютерной игры или от телефона, потому что так завязывает, так это привязывает, так погружает. И знаете, мы, может быть, где-то думаем, что мы за Христа и в темницу, а на самом деле мы нет. Мы не готовы. Мы не можем пожертвовать какими-то маленькими деталями. Пусть Господь даст нам мудрости, братья. Нам нужно сегодня. Нам нужно показать женщинам нашим, девушкам, тем, которые сегодня показывают нам пример. Мы должны взять этот пример для себя и показать. Показать, не знаете, не доказать. Я думаю, что это, наверное, неправильное слово. Нам нужно, действительно, пересмотрев отношения со Христом, поправить светильник свой, начинать гореть для Христа, для Бога. Третий момент, который я хочу отметить, третье наблюдение. Вы знаете, когда женщины пришли в гробницу, ангел сказал, там Христа нету, не надо там искать никого. Не надо туда приходить. Не надо туда приходить через месяц. Через 1000 лет туда тоже не надо приходить. Там нету Христа. Там нету ничего, что напоминает о Христе. Потому что Его там нету. Он воскрес. Он ничего там не оставил. Там остались пелены на тот момент, да? Там остался плат особо сложный. Сейчас этого и этого нету. Там нету ничего, что могло бы нас притягивать туда. Я хочу, братья и сестры, сделать это наблюдение. Есть вещи, есть места, где нету Христа. Есть места, которые наполнены, вот как вот эта гробница, мертвечиной. Да, это был новый гроб, там еще никто не был положен. Но есть места, где нет Христа. Мы должны с вами взять для себя это на вооружение. Друзья дорогие, сегодня есть много физических мест, где не только не произносится имя Христос, оно там хулится в различных формах. Есть эти места, где Бога нету, где Бога не приветствует. И, по крайней мере, если у вас нет желания пойти и благовествовать, и рассеять эту тьму, и рассказать об Иисусе Христе, то нужно ли быть верующим людям в этих местах? Этих мест сегодня достаточно. Клубы, бары, казино, кинотеатры. Братья и сестры, в этих местах и в других местах нету Христа. А если там нет Христа, там не должно, туда не должны ходить христиане. Они должны избегать этих мест, потому что эти места несут смерть. Они пахнут смертью. Мы иногда себя утешаем. Да нет, посмотри, сколько прекрасных людей там, как они красиво одеты, и у них такие разговоры, и все так прекрасно там сделано. Конечно, будет прекрасно, потому что дьявол знает, как украшать свои места. Дьявол знает все кнопки, на которые можно нажать, чтобы привлечь человека в это место. Но каждый христианин должен для себя определить, зачем я буду там, зачем я пойду и потрачу свое время и свои деньги, и все, что можно потратить. Жизнь оставлю свою там. Зачем? Там нет Христа. И кроме физических мест, друзья, еще большая-большая проблема – это виртуальные места. Это те места, куда мы выходим или можем выходить, не вставая со своего кресла, не выходя из машины. Это те сайты, скверные сайты. Это тоже места, где нет Христа. И вы знаете, сегодня дьявол действительно ухищряется. Сегодня дьявол делает все возможное. И сегодня так много молодых, и не только молодых людей, которые сегодня поражены тем, что они не могут жить без этих мест. Они хотят быть там. Они туда бегут. Они там очень часто. Кто физические места, кто виртуальные места. Но Бога там нету. Это место, которое дает и несет в себе смерть. Это место, которое высасывает радость христианской жизни. И потом ты смотришь на христианина, а у него нету ничего. У него нету желания быть в церкви, у него нету желания служить Богу. И если он служит, это ему не в радость. Почему? Потому что кто-то высосал из него всю эту жизнь. Потому что, наверное, имеют место эти места, где нет Христа. Дай нам Бог мудрости видеть это и убегать. Убегать, друзья. Мы не настолько сильные, чтобы справиться. Знаете, быть, сидеть в этом месте, и ничего с нами не будет. Вы знаете, когда-то апостол Павел, он писал о идоложертвенном. Это первое послание к Коринфянам, 8 глава. И он там пишет, что верующие люди, они должны понимать, что идол есть ничто, в принципе, нету особых теперь после вот Иисуса Христа или же после вот этой благой вести Евангелия. Он говорит, нету теперь разницы, ты можешь есть все, что ты хочешь. Но я хотел бы обратить ваше внимание на один из моментов, который Павел там подчеркивает. Он говорит, ты, говорит, христианин, и если тебя увидят в капище за столом, что такое капище? Капище – это языческий храм. Это храм, где поклонялись определенным божествам, которых ну, на то время было миллионы, их, наверное, и в наше время еще больше таких храмов. Знаете, храм, где люди поклоняются своему телу, красоте своего тела. Храм, где какой-то азарты поклоняются люди. Вы знаете, это все сегодня. Естественно, там, может, не стоит статуэток. Там нету такого правила, зашел через дверь, а теперь на колени поклонись три раза. Нету такого. Зашел, membership предъяви. Вот это вот сейчас современная форма. Ты member? Ты член этого клуба нашего? Покажи карточку. Раньше люди кланялись, сейчас надо карточку показать. Но если мы, друзья, приходим в это место, где вот это поклонение происходит не Иисусу Христу, а всему другому, то давайте зададим вопрос, а нам нужно там быть? И Павел, я возвращаюсь к этой мысли, Павел говорит, что если тебя увидят в капище, если для тебя это идол есть ничто, ты, в принципе, силен в вере, но тебя увидят, и там он говорит, немощный брат увидит, и ты сидишь в капище, кушаешь идоложертвенное, то он там дальше пишет. Я хочу точно сказать, как он сказал, как он написал. «И от знания твоего», это 11 стих 8 главы, «и от знания твоего погибнет немощный брат, за которого умер Христос». Взять на себя смерть немощного брата. Ты готов? Готов, чтобы кто-то погиб, потому что ты силен в вере, потому что для тебя идол ничто, ты сегодня можешь пойти в баре посидеть, ты не будешь выпивать, ты не будешь что-то делать нечестивое, ты просто там посидишь. А кто-то немощный увидит и погибнет, и соблазнится, и скажет, слушай, ему можно, а почему мне? И я попробую, и попробует, и не вернется оттуда. Не вернется, духовно не вернется, не восстановится больше. Братья и сестры, нам нужно понимать, есть места, в которых, как я уже сказал, нет Христа. И христиан там не должно быть. И последнее, на что я хотел бы сделать акцент или подчеркнуть это наблюдение, это то, что ангелы сказали, обращаясь к женщинам, возвращаясь в наш текст, они сказали, в 6 стихе мы прочитали с вами, «Его нет здесь, он воскрес, вспомните». Вспомните, как он говорил вам, когда был еще в Галилее, вспомните. Вы знаете, что меня поразило? Что ангелы говорят это женщинам. Я специально поресерчил интернет и посмотрел стадис, которые сделаны были в отношении памяти женщин. И все, что я мог найти, это то, что их память, она феноменальная. Она превосходит память мужчины во много раз. Они помнят все. По большому счету. Они помнят слова, которые вы говорили, когда вы им делали предложение, хотя прошло, может быть, 30 лет. Они помнят, какой ветер был. Они помнят, что там было, в каких носках вы были. Они это все помнят. Иногда страшно. Нам, мужчинам, страшно, как они могут все это запомнить. Но они помнят. Бог так устроил. Но вы знаете, даже для женщин есть исключение. Даже женщины могут что-то забывать. И ангел говорит, вспомните, вспомните. Когда-то апостол Павел писал послание к Коринфянам, мы с вами читаем 15 главе, он говорит, я напоминаю вам, братья Евангелия. Друзья дорогие, мы должны понять, память – это очень хорошая вещь, но нужно знать, что помнить. Иногда мы помним вещи, которые не нужно помнить, и мы иногда не можем ничего сделать с этим, они просто там. Они где-то как на граните написаны, и стереть нельзя. Но есть вещи, которые нужно помнить. Нужно помнить в момент нашего покаяния и в момент нашей смерти. Когда мы делаем последние вздохи, эти вещи нужно помнить. И Писание очень серьезно говорит о том, чтобы мы с вами не забывали. Сегодня многие из нас, мы можем сказать, что есть моменты, когда мы забывчивые люди. Очень-очень сильно много что забываем. Забываем то, что сказал нам Христос. Какое Его ожидание, какова воля Божия в отношении к нам, мы забываем. Поэтому Писание постоянно говорит, я напоминаю вам, я хочу, Петр пишет, я, говорит, напоминанием непрестанно возбуждаю ваш чистый смысл. Павел говорит, я напоминаю вам Евангелие, благую весть. Нам нужно напоминание. Братья и сестры, если мы в воскресный день не будем приходить в церковь, и будем пользовать любую возможность, когда дети Божьи собираются, для того, чтобы поддержать друг друга, чтобы напомнить друг другу Евангелие, мы будем забывать. Мы будем забывать. Поэтому мое сегодня пожелание для всех нас. Как сказал когда-то апостол Павел, послание к римлянам, мы с вами читаем в 6 главе, 2 стиха только прочитаю. Неужели не знаете? Павел спрашивает вопрос. Неужели вы не знаете? К верующим людям обращается. К Церкви Божией. Говорит, неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погребли с Ним крещение в смерть, чтобы как Христос воскрес из мертвых славу и Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. –

наша передача «Благая весть» на тему «Помни Иисуса Христа, воскресшего из мертвых», подготовленная Славянской Баптистской Церковью города Сейлом, подошла к концу. И если Господь продлит нашу жизнь, слушайте нас в этот же день и в этот же час на частоте этой радиостанции. Всем вам, дорогие друзья, благословенной жизни с воскресшим Иисусом Христом, и спасибо, что слушали нас.

0: Сиэтле час ночи.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: Прослушайте, пожалуйста, программу передач на этот час. Вначале выйдет ежедневная программа «Открывая Писание». Ее проведет Александр Осадчий. После нее слушайте передачу «Для всех военнослужащих», ведущий Александр Захария. И в конце часа программы «Момент творения» и «Капля росы».
2: Мир Божий вам! С вами передача «Открывая Писание» и ее ведущий Александр Осадчий. В нашей передаче мы анализируем места Писания, которые говорят нам
3: о той или иной теме.
2: Извлекаем из этого уроки, назидаемся в вере и через все это прославляем Бога. Наша сегодняшняя тема звучит так.
4: Грех пустой религиозности. Какие ассоциации со словом «пустота»? Пустота – это то, в чем ничего нет. Что можно сказать? Пустая кружка. Где? В ней ничего нет, ничто не налито. Пустое помещение, где нет людей, мебели. Слово «пустота» — это отсутствие.

На самом деле они верят. Они верят, только каждый верит в то, что он считает нужным. Кто не верит в слово истинного Бога Библии, тот верит разного рода лжецам, проходимцам, человеческим учениям и так далее. Грех пустой религиозности. Мы говорим о нем сегодня, потому что эти черты пустой религиозности все чаще возникают в современном христианстве. Давайте прочитаем книгу пророка Осии, 8 главу с 11 по 14 стих. «Ибо много жертвенников настроил Ефрем для греха, как греху послужили ему эти жертвенники. Написал я ему важные законы мои, но они сочтены им как бы чужие. В жертвоприношениях мне они приносят мясо и едят его. Господу не угодны они. Сегодня он вспомнит нечестие их и накажет за грехи их, они возвратятся в Египет. Забыл Израиль, создателя своего, устроил капище. Иуда настроил много укрепленных городов, я пошлю огонь на города его и пожрет его чертоги». Грех пустой религиозности. Книга пророка Осии, 8 глава, мы прочитали с 11 по 14 стих. О чем говорит нам это место Писания? Оно говорит как раз-таки о пустой религиозности. Только какой религиозности? Не которая сегодня. Это было давным-давно, времена древнего Израиля. Но этот пример мы можем проецировать и на нашу действительность. Ведь сегодня происходит во многом то же самое. Что говорит Бог через пророка Осии? «Много жертвенников настроил Ефрем для греха, как греху послужили ему эти жертвенники». Для чего изначально предназначался жертвенник? Для того, чтобы приносить жертвы Богу. Много разных жертв должны были приносить евреи Богу. Например, книга Левита, 2 глава, 7 стиха. Там сказано: «Если жертва твоя приношение, хлебное из горшка, то должен сделать онное с пшеничной муки с елем. Принеси приношение, которое из этого составлено, Господу, представь его священнику, а он принесет его к жертвеннику, и возьмет священник из этой жертвы часть память и сожжет на жертвеннике. Это жертва благоухания, приятная Господу». Жертвенник предназначался для того, чтобы приносить жертвы Господу. И жертвы приносились. Но к чему это привело? К тому, что впоследствии эти обряды жертвоприношений на жертвеннике. Казалось бы, если ты приносишь жертву, то это угодно Богу. Но, как мы видим через пророка Осии, Бог сказал обратное. Что сказал Бог? Жертвенники послужили ко греху. Почему так было сказано? Потому что принесение жертв превратилось просто в некий религиозный ритуал. Зачем приносили жертвы? Потому что так было предписано. Но в этом не было понимания такого, как требовал Бог. Для чего они должны были приносимы? И служение, которое должны были нести священники от всего сердца, служа Богу, превратилось в нечто иное. Что это служение стало не от всего сердца. И в итоге это стало неугодно Богу. Теперь мы проецируем это на нашу действительность. Что видим мы сегодня? Пустые религиозные обряды и традиции. Сегодня уже нет жертвенников, нет священников, как были в Древнем Израиле. Но сегодняшнее служение Богу, которое должно быть от всего сердца. Да, от всего сердца. Об этом много рассказано в Писании, например.

1 Петра 4 глава, стих 11. «Служит ли кто? Служи по силе, которую дает Бог. Да обо всем постарался Бог через Иисуса Христа, которому слава держала веки веков». Служение сердцем, от всего сердца. Сегодня с этим большие проблемы. Пустые религиозные обряды и традиции. Посещение церкви по воскресенье. Я не открою Америки, не скажу тайны, что многие люди посещают церковь, потому что так принято. Если спросишь, зачем ты ходишь в церковь, они могут ответить, так принято в нашей семье, так принято в нашем обществе. Конечно, есть разные общества в мире, но где-то так принято, действительно, по воскресеньям ходить в церковь. Зачем? Потому что так принято. Это традиция. Традиция. Но где там вера? Когда мы говорим о грехе пустой религиозности, противоположность – это вера. В грехе пустой религиозности ее нету. Итак, наше действительное посещение церкви по воскресеньям, превращенное в традицию, для чего? Для того, чтобы показать, что ты не отличаешься от тех людей, с которыми ты живешь. Далее. Пение Богу без желания Его славить. Вы наблюдали картину, что люди не хотят петь Богу? Есть разные причины, почему на совместном служении люди не хотят петь. Есть много причин. Люди не хотят петь, но они поют. И что получается? Пение Богу без желания Его прославить. Я опять задаю вопрос. Для чего такое пение? Опять кто-то скажет. Потому что другие поют. Просто так надо. Ведь поют и другие. И это только два примера. Есть еще один наглядный пример, который встречается повсеместно. Наличие дома неизучаемой Библии. Сколько людей, называющих себя христианами, имеют экземпляр Библии, при этом эта книга просто лежит на полке или стоит где-то. Сколько христиан берут эту книгу раз в месяц, раз в полгода? Встречаются разные люди. Но Библия, и те, кто имеет Библию и не изучает ее, христиане, которым всегда некогда читать и изучать Библию, вот этот вопрос тоже подпадает под грех пустой религиозности. Пустая религиозность. Но если ты называешься христианином, а Иисус ясно сказал, не всяким хлебом будет жив человек, а всяким словом, исходящих из уст Божьих. Матфея 4 глава 4 стих. Хлеб духовный. Слово Божье, Библия. Когда Библия в пренебрежении, когда она не читается и не изучается. Это один из пунктов пустой религиозности, этого греха, который распространился на многих и многих людей, что в древние времена, что сегодня в современном христианстве. Грех пустой религиозности никуда не делся. Он продолжает жить и здравствовать. Итак, мы поговорили о пустых религиозных обрядах и традициях. Пустых, потому что в них нет веры. Теперь посмотрим еще один пункт. Осия 8 глава, что мы прочитали? Стих 11. «Написал я ему важные законы мои,
но они сочтены им как бы чужие. О чем идет речь? Бог дал законы, но Израиль не хотел им следовать. Что касается современности, то здесь вытекает очень ясно, что это не что иное, как неследование Божьему Слову. Неследование Божьему Слову. А что сказал Иисус Христос? Радостная весть от Иоанна, 14 глава, 23 стих. Иисус сказал ему в ответ: «Кто любит меня, тот соблюдет Слово мое. И Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим». Грех пустой религиозности включает в себя не только обряды, традиции, бессмысленные. Он включает в себя и неследование Божьему Слову. Кто не следует Божьему Слову? Тот, кто не хочет жить по Библии. Христианин может называться только при одном условии, не потому, что он о себе такое сказал, а потому, что он будет соответствовать тому, что сказал Иисус. Кто любит меня, кто любит Христа, христиане, что от христиан требуется, тот соблюдет Слово мое. Соблюдать то, что велел Иисус Христос. Что велел Иисус Христос? Жить по Слову Бога. Жить по Его заповедям, по Его принципам. Жить по Его модели для нашей жизни. Библейская модель жизни. И никак иначе. По-другому никак не получится. Ну, получится, ты назовешь себя христианином. Но это грех пустой религиозности. Это только одно название. Помните, как в Откровении? Ты носишь имя, будто жив. Ты называешься христианином. При этом ты мертв. Грех пустой религиозности в твоей жизни. Потому что самый главный критерий – не следование Божьему Слову. Кто не следует Божьему Слову, тот не может быть христианином. Потому что кто не следует Божьему Слову, тот следует обычаям, традициям и миропониманию этого мира. К чему приводит грех пустой религиозности? 14 стих 8 главы пророка Осии. «Забыл Израиль, создателя своего, устроил капища, Иуда настроил много укрепленных городов, но пошлю огонь на города его, и пожрет его чертоги». Забыл Израиль своего создателя. Грех пустой религиозности не будет продолжаться вечно. Потому что, когда что-то делается, потому что делают другие, потому что такие традиции, так воспитали, но в этом нет веры, человеку это в конечном итоге надоест. Что? Забыл Израиль своего создателя. Что такие люди сами больше не будут считать себя верующими. Забыли Бога, потому что вовремя не искоренили греха пустой религиозности. Грех пустой религиозности может быть искоренен только искренней верой. Когда все делается с верой, с открытым сердцем для Господа, когда мы следуем за Господом по Его Слову, держась учения Христа, тогда эта вера – это противоположность греху пустой религиозности. Дорогие друзья, какова ваша жизнь? Есть ли в ней признаки пустой религиозности? Если они есть, и вы знаете о себе это, измените вашу жизнь. Отбросьте пустую религиозность, которая ведет к полнейшему неверию, отрицанию Бога. И возьмите веру, которую дал Бог. И живите с этой верой, и действуйте этой верой, все делая для Господа
и для Его славы. На сегодня у нас все. Спасибо вам за внимание. Слава Всевышнему, хвала и благодарение. До новых встреч в передаче «Открывай Писание». До свидания.

0: В эфире «Радио на пути». Приглашаем вас послушать получасовую программу для всех военнослужащих, которую подготовил и ведет Александр Захария. После нее слушайте передачи «Момент творения» и «Капля росы».
1: Здравствуйте, дорогие друзья радиослушатели. Вы присутствуете в радиопрограмме, где главная тематика для всех военнослужащих. Да, для всех тех, кто, служа Родине и людям, в данный момент находится, может быть, далеко, далеко от близких и родных. Для тех, кто в море или же на суше, кто, может быть, в воздухе или же под водой. Это всем тем молодым солдатам и матросам, старшим и младшим офицерам, которые так часто далеко от дома и которые так нередко позабыты. Если вы мыслите и если вы дышите, если у вас есть стремление к духовному возрасту, эта программа, конечно, для вас. В этой программе для всех военнослужащих вы сможете услышать письма слушателей, их размышления и комментарии на разные важные темы, вопросы и ответы на эти вопросы, и, конечно, личные свидетельства всех тех, кто пожелает участвовать в радиопрограмме. Вы сможете услышать и мои комментарии и размышления, слушатели дорогие. А кроме этого, мы постараемся всегда включить хотя бы кратенько какое-то новое интервью новой личности. Приглашаю вас к радиопрограмме для всех военнослужащих. У микрофона с вами Александр Захария. Я, друзья дорогие, очень рад встретить вас сегодня и хочу, как я сказал выше, познакомить вас с новой личностью Сергеем Николаевичем. В нашей радиостудии запись интервью, взятое из Днепропетровска. Сергей Николаевич много лет провел на военной службе бывшего Советского Союза, и он побывал, конечно, во многих местах и на разных постах и должностях. И вот я, слушатели, хочу вас познакомить с довольно знаменитым и опытным человеком, который несет теперь другой вид служения, и я бы сказал, замечательное служение. Поэтому я хотел бы передать микрофон ему напрямую, и пусть он расскажет немножко о себе. Николай Сергеевич, у каждого из нас есть, так сказать, свой путь к вере, свой путь к познанию истины, свой путь к Богу. Могли бы вы рассказать кратенько о вашем духовном поиске? Как все это началось? Как это было?
2: Я бы хотел сказать первое, что слишком громко, наверное, сказано. Знаменитый человек, я не знаменитый вовсе. Я простой, обычный офицер, которых очень много на территории нашей страны. Офицер я, в общем-то, еще с тех советских времен, потому что в 1990 году я ушел на пенсию, закончив свой срок службы на Камчатке. И там же и уволился, получив пенсию. Приехал в этот город, в Днепропетровск, здесь поселились с семьей. И вот живем до сего момента. Относительно второй части вашего вопроса, вопроса о том, как я шел к вере. Ну, здесь, наверное, уместно сказать, что судьба где-то схожа с судьбой Савла. Потому что я был офицером, как их сейчас называют, воспитателем, тогда политработником. И... ну, в общем-то, был гонителем в какой-то степени. Хотя открыто я этого не делал, но в душе-то я был гонителем. Я не верил ни в Бога, ни в кого. Я верил в коммунистическую идею. Такова была жизнь. Такова была реальность. И когда моя супруга уверовала в Господа, это случилось в конце 80-х годов, то она приехала, я занимал довольно высокий пост, и я ей сказал, когда она мне сказала, что она уверовала, я ей сказал, чтобы я не слышал об этом, и чтобы я не знал ничего этого, потому что это позор, это, в общем-то, никому не нужно. Я сказал, Библию я не должен видеть, никаких радиопередач я не должен слышать, а она в то время уже слушала была такая возможность на Дальнем Востоке слушать радиопередачи хорошие. Но я-то этого не понимал. И вот, когда я уже находился на пенсии, то я работал в одном из учреждений начальником отдела кадров. И тут, вероятнее всего, молитвы жены, молитвы церкви, за меня очень многие молились, они возымели результат, потому что как-то, каким-то образом я продолжал сопротивляться, но Господь меня очень-очень сурово останавливал. И Он меня, ну, в буквальном смысле, можно сказать, опустил на дно жизни. То есть я очень стал злоупотреблять спиртными напитками, скандалы в семье постоянные, неурядицы все эти. В общем-то, скатился на крайние позиции. Но это все продолжалось до тех пор, когда однажды, это был зимний вечер, я был трезв абсолютно и слушал, опять-таки связано с радиопередачей, слушал передачу пастора Зинчика. И когда он обратился к слушателям с тем, чтобы, если вы чувствуете в себе, что вам пришло время каяться, покайтесь. И в этот момент я собой не владел, я не знаю, что это было и как это было, но я покаялся. Кратко, как я шел к вере.
1: Я знаю, дорогие слушатели, я всегда говорю о том, что каждого человека Господь ведет к себе по-другому. У каждого человека свой путь. Каждый человек приходит к вере в Господа Бога по-разному, потому что Священное Писание говорит, что Бог многократно и многообразно проявлялся своему народу, то есть израильскому народу, но и, конечно, и нам проявляется. Я хотел бы спросить, Сергей Николаевич, что же вас больше всего побудило прийти к Богу? То есть, может быть, какие-то книги, может быть, само свидетельство жены, может быть, что-то другое, я сейчас не знаю. Просто хотел бы услышать, и хотел бы, чтобы слушатели тоже призадумались об этом.
2: Да, конечно, я размышлял, особенности в последнее время, после того, как вышел на пенсию, я размышлял о том, что нас воспитывали, практически всю жизнь воспитывали атеистами. Мы родились таковыми и прожили жизнь, и вышел на пенсию, я таким же атеистом и остался. Но я начал задумываться над вопросами, которые, видимо, волнуют и слушателей, которые сейчас нас слушают, о том, кто же мы, кто я, откуда я пришел, куда я иду, что будет потом, в конечном итоге. Эти вопросы не давали мне покоя, но лукавый, он тоже не дремлет, и поэтому он крутил моей душой так, как ему было угодно, это все. Хотя Господь через жену, как я уже говорил, через церковь, он свой план в отношении меня исполнял. То есть церковь молилась, жена молилась, и вот по неотступности молитв, я так понимаю, это сейчас уже, я это, в этом глубоко убежден, Слово Божие об этом говорит однозначно, что многом может молитва праведников. Вот эти молитвы, они возымели, так сказать, плоды принесли, возымели воздействие на меня, и Дух Святой побудил меня покаяться. В общем-то, да, я и до этого бывал в церкви, жена меня приглашала, я был в церкви, слушал проповеди, но как-то они меня не особо касались, не особо касались. Но я очень много читал литературу, читал Библию. Мне казалось, что я через чтение Библии сам могу достичь веры, без всякой церкви. Мне не хотелось церковь, я вам честно говорю. Вот, в общем-то, это одно из свидетельств, как я шел к этому. И второе, что бы я хотел сказать, это, конечно, Бог не человек. И поэтому Он видит сердце человека. Я так сейчас понимаю, что, значит, был я предназначен ко спасению. Значит, моя душа у Господа имеет какую-то ценность. Я Ему очень благодарен за это, бесконечно. Потому что без Него я ничто.
1: Слушатели дорогие, мы только что услышали о духовном поиске и пути к Богу Николая Сергеевича, подполковника в отставке. Мы знаем друзья, из Священного Писания, что Господь Бог не хочет погибели человека, не хочет, чтобы кто-то погиб навеки, но Он хочет, чтобы все спаслись. Иногда Он оставляет 99 овец и начинает поиск той потерянной, заблудшей овцы, которая далеко-далеко отошла от Него. Я слышал, что Николай Сергеевич, после того, как он уверовал, пошел учиться, чтобы получить духовное образование. Как это случилось, Николай Сергеевич? Почему вы избрали такой путь, и каково ваше служение сегодня?
2: Да, я его немножко раньше начал. Служение Господь призвал меня, собственно говоря, через год после того, как я принял крещение. Я стал проповедовать, и был избран на диаконское служение. И в это же время, собственно, меня откомандировали или поручили мне, так сказать, учебу в Одесском библейском институте «Логос». Я его окончил, это двухлетняя учеба заочная, очень заочная, и получил, ну, как можно сказать, образование, диплом, да, по богословским дисциплинам, бакалавр пасторского служения.
1: Сергей Николаевич, я слышал, что кроме этого вы служите Господу в разных моментах вашей жизни среди военнослужащих. Вы, будучи бывшим военнослужащим, подполковником в запасе, как вам удается это совершать? Какое служение в самом деле? Дело в том, что я хотел бы, чтобы многие слушатели, военнослужащие, услышали эту программу, и, может быть, в будущем они могли бы вам позвонить. Вы могли бы оставить им свой телефон и, может, кое-какие данные, чтобы они обращались к вам? Расскажите немножко о вашем служении именно среди военнослужащих.
2: Спасибо, спасибо, Александр. Я хочу сказать следующее. Параллельно с тем, что я служение начал в церкви, в то же время я познакомился с христианами-военнослужащими, то есть офицерами, такими же, как я, уверовавшими в Господа, и которые занимались тем, что свидетельствовали в воинских частях, в гарнизонах о своей вере в Иисуса Христа, о Его Евангелии, о спасении, весть о спасении. И это меня очень привлекло тем, что действительно я могу послужить, ведь я еще, в общем-то, не старый, поэтому Господь дал мне такую возможность. Я служил одному, потому что я был всю жизнь испытателем ракетных комплексов. Я служил одному Богу с маленькой буквы. Теперь Бог другой призвал меня, Господь, Иисус Христос. Я служу Ему, и я очень благодарен, что Он дал мне такую возможность благовествовать среди военнослужащих. Эта работа, в общем-то, она, о ней в двух словах не скажешь, но саму суть я скажу, что мы действительно, не один я тружусь, нас много трудится в Днепропетровске, в частности, и мы несем благую весть всем военнослужащим. Почему? Потому что мы, как никто другой, понимаем, что военнослужащий 24 часа находится в опасности. 24 часа он находится, можно сказать, при смерти. То есть в любую секунду может прозвучать сигнал тревоги, подъем и на боевое задание, на передовую. Поэтому главная цель – военнослужащий каждый должен знать о том, что Иисус Христос любит его, о том, что душа его дорога ему. Раньше об этом никто не говорил нам, никогда об этом, может быть, слышали так, где-то урывками, но это все было не то. Поскольку у нас нет военных капелланов официально в армии, то и сейчас это сложно. Но, тем не менее, мы стараемся эти вопросы решать, и Господь благословляет, удается нам находить контакты с командованием частей и в гарнизонах, и в домах офицеров трудиться. Это в основном через свидетельство о Евангелии спасения Господа Иисуса Христа, через показ видео, фильмов, в частности «Иисус» и многих других, приближаясь к Армагеддону и так далее, и так далее. Также через прослушивание радиопередач, которые вот и мой собеседник Александр, кстати, спасибо, помогает в этом очень. Его радиопередачи. Передачи у нас есть нашей всеукраинской общественной организации объединения христиан военнослужащих, которые существуют в Украине, кстати, чтобы все знали об этом. И у нас есть своя радиопередача «Время Ч» называется, для военнослужащих, 30-минутная передача. Она не транслируется, она просто записывается на магнитные кассеты, носители, и потом мы в частях их прокручиваем, эти радиопередачи. Но есть возможность такая, допустим, приобрести комплект этих радиопередач для воинской части. И это, если у кого желание есть, можно делать. Много литературы распространяем, Библии, газеты, «Час Че», тоже наша газета, да, «Объединение христиан военнослужащих». Вот, в общем-то, это служение, оно и дает право сказать, что мы служим в армии Иисуса Христа.
1: Спасибо большое, Сергей Николаевич. Подходя к концу, конечно, можно было много, и я думаю, еще не раз мы вернемся к этим программам, к этим вопросам для военнослужащих, и я думаю, что мы еще не раз будем встречаться с Сергеем Николаевичем, будет разговор, может быть, на другие темы, но в этот момент, Сергей Николаевич, оканчивая эту краткую программу, хотел бы спросить вас, что бы вы пожелали солдатам, офицерам, ну, в общем, военнослужащим, что бы вы пожелали, будучи сами бывшим военнослужащим, подполковником в запасе, что бы вы пожелали из жизни духовной, то есть для солдат, для офицеров, для командования, в общем, для всех военнослужащих?
2: Я хотел бы сказать следующее. Первое. Не надо стесняться и не надо бояться признаться самому себе в том, что Бог есть. Не отвергайте и не отрицайте этого, потому что это действительно так. Это очень серьезный вопрос. Второе. Поскольку все военнослужащие находятся 24 часа под приказом, то крайне важно, чтобы каждый понял и ощутил, что есть тот, кому ты не безразличен. Я это подчеркиваю. Есть тот, кому ты не безразличен. Потому что современные условия, они говорят о том, что многие вопросы упускаются, многие не делаются так, как они должны делаться. Но мы сейчас касаемся вопроса духовного. Поэтому о душе не позаботится никто. Ни воспитатель, ни командир, если не позаботится Господь Бог. А для этого ты должен прислушаться и в обязательном порядке не ожесточить сердце свое. И третье, что бы я хотел пожелать, каждый военнослужащий должен уметь молиться. Как бы ни показалось это парадоксальным, но мне так кажется почему-то, что в особенности в боевой обстановке, когда человек стоит на грани жизни и смерти, когда решается вопрос о том, куда душа его пойдет, наверное, я не ошибусь, что вот эти события 11 сентября показали возле этого места, где произошел обвал этих стелбилдингов, там ходили тоже наши братья, христиане-военнослужащие, и раздавали молитвы. Молитва пожарного, молитва полицейского, молитва спасателя. Все это люди в погонах. И вот там конкретно было сказано, как обратиться к Богу. Почему? Потому что в том аде, в том кромешном, страшном месте многие души были, ну, просто на грани погибели. И, может быть, как знать, эти молитвы спасли многим жизнь вечную, не эту жизнь, которая здесь, временная, на земле. Вот, кажется мне, это должен знать каждый военнослужащий. Цель его все-таки научиться молиться. И последнее, что бы я хотел сказать, вы просили адрес, куда обращаться можно. Я называю его город Днепропетровск, индекс 49130, абонементный ящик 6686. ОХВУ, Объединение христиан военнослужащих Украины, Днепропетровское областное отделение.
1: Большое спасибо, Сергей Николаевич. Я, слушатели, повторю вам адрес: Днепропетровск, индекс 49130, и абонентский ящик 6686. ОХВУ. Пишите, пожалуйста, Входите в контакт с Сергеем Николаевичем, и он постарается вам помочь в ваших духовных поисках. Я очень рад, дорогие слушатели, что у нас в настоящее время есть много людей, которые уже пришли к Богу, верующих, глубоко верующих, любящих Бога, и которые стараются преподнести Его Слово, Евангелие спасения каждому человеку. Не только, конечно, военнослужащим, но и всем тем, которые ищут пути истины.

Уважаемые слушатели, как вы услышали из этой песни, это продолжение нашей темы. Да, продолжение нашей темы, что из мирского колодца не напиться никогда. Вы будете постоянно, слушатели, ненасытно томиться. Вы будете постоянно в жажде, потому что вы не напьетесь. Мирской колодец вас не утолит, дорогие друзья. Мы только что выше прослушали прекрасное свидетельство Сергея Николаевича, как он боролся против Бога. Даже он в свое время в душе своей был гонителем против Бога, против христиан, против своей жены, против Библии, против всего святого. И все-таки пришел благополучный день, прекрасный день, когда он услышал проповедь по радиопередачам и уверовал, принял Господа, покаялся. Слушатели дорогие, в земном колодце не напьетесь. Только Божий колодец прекрасен и чистый. В нем, только в нем живая вода для народов земли, для вас, для меня, для каждого из нас, дорогие слушатели. Только в Господе есть спасение. Так что, дорогие друзья, не думайте долго. Поспешите к этому колодцу. Идите к Господу Богу. В нем живая вода. Везде во всем мире вы не найдете хорошей воды, живой воды. Вы найдете лишь отраву. Вы найдете страшную воду, горькую воду зла и греха. Дорогие слушатели, идите к живому колодцу. Идите к Богу. Друзья дорогие, пусть Господь вас обильно благословит в вашем поиске.

0: Дорогие слушатели, в самом деле, этот призыв, призыв этой песни для каждого из нас. Мы должны идти к этому колодцу Божьей воды живой. И так, как сказал Сергей Николаевич из Днепропетровска, мы должны ценить нашу жизнь. Наша жизнь, можно сказать, всегда находится на грани смерти, особенно у военнослужащих, как сказал Сергей Николаевич. И, к сожалению, многие считают, что быть христианином – это ничего не стоит. Поверил, мол, крестился, и все. Живи спокойно своей жизнью, никому не мешай, и тебе пусть никто не мешает. Одна сестра в Господе писала мне недавно, что она хотела поговорить с одним человеком о Христе. Но муж ей сказал, что не надо лезть в чужие дела. Вот такое мнение появилось в последнее время у многих христиан. Но когда мы читаем в Евангелии от Луки, 14 главу, разговор Иисуса Христа с народом, то увидим, что у людей часто обладают семейные интересы, свои личные выгоды. Мы сразу начинаем сопоставлять, что выгоднее – бросить свой дом, свою семью, отца, братьев, сестер и последовать за Христом или же оставаться со всем этим земным благом и багажом и оставить Христа. Здесь у нас первое столкновение с реальностью, друзья. Но, с другой стороны, нужно не забывать, что многие люди сегодня жертвуют всем и даже своей жизнью лишь из-за какой-то идеологии или же каких-то личных достижений, как научных, так и коммерческих и многих других. Но когда перед нами предстоит выбор Христа или же наших личных целей, тогда мы начинаем серьезно делать выводы и оценивать все, что относится к этой проблеме. Да, с точки зрения человеческих чувств довольно тяжело, чтобы оставить, например, родных. Но все же мы должны понять, дело не в том, что мы должны возненавидеть родных, а дело в том, что из-за любви к своим родным мы можем возненавидеть Христа. Здесь нужно поменять места нашей любви. Сперва мы должны возлюбить нашего Господа, а затем, как гласит заповедь, возлюбить и своего ближнего. Здесь, слушатели, нет противоречия. Возлюбивший Господа, остальное случится, можем сказать, автоматически. Все-таки, друзья, Христос призывает нас прийти к решению, чтобы следовать за Ним, не легкомысленным, быстрым путем, взвесив все «за» и «против». Поэтому в 14 главе, в 28 стихе Евангелия от Луки, мы читаем, что Христос говорит, что нужно высчитать ту тяжесть, тот путь, который идет за Ним. Потому что многие, начав его из-за каких-то трудностей, бросают его и живут прежней жизнью. Но Христос уверяет нас, что тот, кто последует за Ним, оставив все, получит во сто крат и наследует жизнь вечную. Именно эти слова были сказаны молодому человеку, который хотел идти за Христом. Но когда Христос сказал ему, что он должен сделать, он быстро, прикинув последствия этого пути, ушел, как читаем в Евангелии от Матвея, с печалью, потому что у него было большое имение. Друзья дорогие, что вас задерживает следовать за Христом? Я не знаю. Вы сами должны проверить вашу жизнь. Вы должны взвесить, и вы должны решить сегодня. Решить сегодня, следовать за Христом или нет. Мы приглашаем вас.
1: Наше время подошло к концу. Конечно, наша радиопрограмма для всех военнослужащих уже окончена. Я хотел бы, слушатели, поблагодарить вас за ваше присутствие сегодня с нами здесь, в этой программе. Не забывайте, что вы можете присоединиться к нам, слушатели, вдоль недели к этой радиопрограмме для всех военнослужащих. Если вы хотите участвовать, пожалуйста, пишите нам. Наш адрес следующий.
2: Это Московская область, город Мытищи. Абонентский ящик 65, почтовый индекс 141 000.
1: Вы также можете писать и на адрес радиостанции. Всего вам прекрасного, дорогие слушатели. До следующей встречи. С вами был Александр Захария. До свидания.

0: Говорит радио «На пути». Продолжаем наши программы. Приглашаем вас послушать передачи «Момент творения» и короткую программу «Капля росы», подготовленную Николаем Водневским.
1: Момент творения. Как очистить воздух? Читая сообщения о загрязнении помещений, мы все чаще с тревогой задумываемся о том, какие химические вещества могут содержаться в воздухе прямо у нас дома. В сообщениях указывается, что в наших квартирах из-за ДСП повышено содержание формальдегида, а бензол, который выделяется моющими средствами, может вызывать головокружение, головную боль и даже тошноту. Представьте себе, с какими проблемами столкнулись специалисты из НАСА, когда тесты на Skylab показали, что загрязнение воздуха на космической станции в 100 раз выше допустимого. Вы, наверное, предположили, что НАСА принялась искать особые фильтры высокой технологии. Однако технологические достижения не решают эту проблему. Решение было найдено в результате совместной работы НАСА и Ассоциации садоводов Америки. Ученые выяснили, что многие комнатные растения, не требующие особого ухода, способны выполнить самую немыслимую работу по очистке воздуха даже от самых редких загрязняющих веществ. Так, в одном из опытов традесканция за 24 часа очистила помещение от 85% всех загрязнителей. Исследователи обнаружили, что и многие другие растения, в том числе китайские и вечно зеленые, прекрасно справляются с очисткой помещений. А это значит, что не только НАСА, но и мы с вами можем использовать дома эти недорогие и очень эффективные воздушные фильтры. Бог изначально знал, в чем у нас может возникнуть потребность. Вот почему он создал эти неприхотливые растения и наделил их уникальной способностью очищать воздух и оберегать наше здоровье. Передачу вел Николай Ховяков. Ищите нас в интернете. Научно-апологетический центр.

Дорогие друзья, радиослушатели, мир вам! Вы слушаете пятиминутную радиопрограмму «Капля росы». Сегодня мы начинаем изучение второй главы послания апостола Иакова. Прочтем первый стих второй главы послания апостола Иакова. Он звучит так: «Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа, нашего Господа славы, невзирая на лица». В этом стихе есть два основных положения. Первое – это вполне нормально, когда люди уважают старого служителя Евангелия, который долгие годы оставался верным своему призванию, своему Господу, служению людям. Но это уважение и почтение связано в первую очередь со служением Господу. Особое почитание людей за их знатность, богатство или служебное положение – против воли Божией. Вера в Иисуса Христа, нашего Спасителя и Господа, это единственное, что делает нас братьями во Христе, а брат означает равный. Новый Завет нигде не говорит о церковной иерархии. Почитание служителей церкви – это почитание братьев во Христе, не больше. Христос сказал так: «И отцом себе не называйте никого, ибо один у вас Отец, сущий на небесах». Апостол Павел писал послание Галатам, 2 глава, стих 20. «И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу по плоти, то живу верою Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Христос на первом месте. Послание Филиппийцам, тот же апостол Павел, 3 главе, стихи 7 по 9, говорит так: «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался и все почитаю за сор, чтобы приобресть Христа и найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере». Второе положение, подчеркнутое апостолом Иаковом в прочитанном стихе: «Имейте веру в Иисуса Христа, нашего Господа славы». Иисус Христос – наш Господь, потому что Он, и только Он, основание нашей веры, основание веры всех верующих, богатых и бедных, знатных и незнатных, грамотных и неграмотных, людей всех национальностей, всех рас. Апостол Павел писал так: «Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так: если один умер за всех, то все умерли, а Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Потому отныне мы никого не знаем по плоти. Если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое». Второе послание Коринфянам, 5 глава, стихи 14 по 17. Каждый человек, который с верою приходит ко Христу, приходит к Нему как к личному Спасителю, получает от Бога новую духовную природу и становится членом великой семьи детей Божьих, в которой нет великих и знатных, но все братья и сестры во Христе, все прощенные грешники, все живущие только милостью и благодатью Иисуса Христа. Да, мы, верующие, должны уважать и любить старших, почитать духовных работников, но только во Христе, не более. Все почести и слава принадлежит только Христу. Очень опасно уклониться в культ личности. На первом месте должен быть Христос. Его любовь, пребывающая в каждом верующем, рожденном свыше, выявляет глубокое уважение и внимание к человеку, памятуя, что за каждого грешника Христос страдал на Голгофе и пролил свою кровь, но при этом наше отношение к греху остается неизменным. Мы уклоняемся от греха, бежим от него,
не можем соглашаться с грехом. Мы осуждаем грех. Осуждаем грех, но не человека. Человека мы должны любить. Да поможет Господь всем нам укрепляться в вере Божьей, в Его любви, жить этой любовью, провозглашать эту любовь. Слушайте нас завтра в это же самое время. До свидания, дорогие друзья.

0: Говорит радио «На пути».
1: В течение этого часа мы предложим вам, дорогие наши радиослушатели, послушать разбор слова

0: And what a journey it will be.
1: Вот, и какое же замечательное это будет путешествие.
0: Exodus chapter 25.
1: Исход 25 глава.
0: We enter into a new section of the book of Exodus today.
1: Мы вступаем в новый раздел книги Исход сегодня.
0: Up to this point, the book of Exodus has covered
1: Исход,
0: the slavery and the bondage of the children of Israel in Egypt.
1: Мы уже пришли о рабстве детей израильских в Египте.
0: Chapters 1 through 12, basically.
1: Это с 1 по 12 главу Исхода.
0: And then from there it was the Exodus, the exiting out of Egypt.
1: И с 12 главы начался этот исход, выход из Египта.
0: And it was traveling from Egypt there to Mount Sinai in the wilderness.
1: Вот, и вплоть до этого момента эти люди, они перешли от Египта до горы Синай.
0: Once they arrived there, the Lord began to speak to them.
1: И когда они пришли к той горе, Бог начал говорить им.
0: Began to give them some laws,
1: начал давать им законы. Десять заповедей были даны уже.
0: And how to govern a
1: законы
0: nation,
1: о том,
0: a group
1: как
0: of people.
1: Управлять народом, как должно быть устройство народа.
0: And now in chapter 25,
1: и теперь в 25 главе,
0: we're still camped out at Mount Sinai.
1: Израильтяне, они все еще разбиты лагерем
0: перед горой Синай. Through the end of the book,
1: поэтому с 25 главы до конца книги,
0: the Lord is going to be speaking to the children of Israel about how to construct the tabernacle.
1: Бог, он будет говорить израильтянам о том, как нужно им будет соорудить святилище.
0: Tabernacle is simply a tent, a portable place of
1: это,
0: worship.
1: Она была просто большой палаткой. Это было мобильное, как бы, место поклонения.
0: And this tabernacle was to be the place where the Jews would worship God all the way up until Solomon built the temple in Jerusalem.
1: И эта скиния, это было место поклонения израильтян Богу вплоть до того момента, пока Соломон не построил храм.
0: So they would carry this tabernacle through the desert, through the wilderness on their way to the promised land.
1: Поэтому эту скинию израильтяне носили везде с собой, куда бы они ни пошли, вот, на всем их пути до обетованной земли.
0: And eventually it would be set up in Jerusalem.
1: И в конце концов она была установлена в Иерусалиме, в городе Иерусалим.
0: Right, so here we go.
1: Так,
0: chapter 25, verse 1.
1: Первый стих.
0: The Lord spoke unto Moses, saying, Speak unto the children of Israel, that they bring me an offering. Of every man that gives it willingly with his heart, you shall take my offering.
1: Сказал Господь Моисею, говоря, Скажи сынам Израилевым, чтобы они сделали мне приношение от всякого человека, у которого будет усердие.
0: So the Lord begins to speak to Moses now about the construction of the tabernacle.
1: То есть, Бог сейчас начнет говорить о
0: telling Moses, in order to build this, we need material.
1: Чтобы построить, это нам нужен материал. То есть нам нужны определенные вещи, которые нужно, чтобы нужны, чтобы построить эту скинию. Поэтому он ободряет людей, израильтян, чтобы они давали даяние на соорудение скинии.
0: But notice who he asks or tells.
1: Но заметьте, кого он просит, то есть кому он говорит, следует приносить эти приношения. Всякий человек, у которого будет усердие.
0: When we talk about tithing, when we talk about giving money now, today in the church,
1: всякий раз, когда мы говорим сегодня о том, что нам нужно отдавать жертвовать деньги церкви или там десятину приносить.
0: This is how we are to give.
1: Именно вот так вот мы должны давать.
0: Willingly.
1: С усердием.
0: The heart that just says,
1: это когда наше сердце, оно говорит, Господь, вот,
0: Paul,
1: это твое.
0: Paul says to the church in Corinth,
1: и Павел говорит церкви в Коринфе о том, что когда мы даем,
0: we are to give generously.
1: Нам давать
0: and
1: нужно.
0: And we are to give hilariously, happily.
1: Вот, щедро. Вот, и нам давать нужно с счастьем, с радостью.
0: God loves a joyful giver.
1: Потому что Бог любит радостного даятеля.
0: And so, we do have a box.
1: Поэтому у нас есть там коробочка.
0: Where if you have a willing
1: heart, если у вас есть желание сердца,
0: and you find it an absolute joy to give money,
1: для вас это радость давать деньги,
0: can give to the Lord.
1: Вот, то вы можете дать деньги Богу.
0: But if you do not find it to be a joy,
1: если для вас это не радость,
0: if you don't have a willing heart,
1: если у вас нет желания никакого вообще в сердце,

0: And don't give.
1: То не давайте.
0: It's okay.
1: Это не страшно.
0: But if you have that willing heart,
1: но если у вас есть желание,
0: you desire to give,
1: если вы хотите давать, если это радость для вас,
0: then give to the Lord.
1: Давайте про Богу.
0: I will point out one thing.
1: И мы хотим указать одно.
0: Maybe to make a connection for you and something that I find applies to us, to our lives.
1: Чтобы сделать связь, вот, и ну, как это применяется в нашей жизни.
0: This money and the different things that they're offering to the Lord. These things that they're offering to the Lord.
1: Эти деньги, эти всякие приношения, которые они приносят перед Богом, Богу.
0: Where did they get it? Where did they get the gold from? Where
1: Слушайте,
0: did they
1: откуда
0: get the
1: они получили?
0: Where did they get
1: вот израильтяне, все то, что они приносили, то, что они давали, как бы, собирались дать и так далее. Откуда они это получили? Откуда у них это золото, там, серебряные вещи и так далее?
0: They got it when they left Egypt.
1: Они получили все это, когда они ушли из Египта.
0: The first Passover,
1: Пасху, самую первую Пасху, Бог сказал, хорошо, вы примите кровь своего дома, всякий дом, у которого будет помазанная кровью косяки, то разрушитель, он пройдет этот дом, минует этот дом, но всякого дома, у кого не будет крови на косяках дверей, то разрушитель зайдет и у каждого этого дома умрет первенец в семье.
0: Told the children of Israel, get out of here, leave.
1: И в ту ночь фараон и все египтяне сказали израильтянам, уходите отсюда, убегайте, уходите. И вот вам золото, вот вам серебро, вот вам все эти драгоценности, забирайте их с собой, уходите отсюда. Поэтому все, что у них было, они получили, уходя из Египта.
0: And you could say from the Lord.
1: И это может сказать, что они получили это бесплатно от Бога, потому что Бог сделал эту работу.
0: So everything that they have was because of the Lord.
1: Было из-за Бога.
0: That's something we need to remember.
1: Вот это нам нужно помнить.
0: Now, if you're taking notes, you can jot down 1 Chronicles chapter 29.
1: Запишите в 1 Паралипоменон 25:29.
0: 1 Chronicles 29.
1: 29 глава.
0: Verses 11 through 19.
1: С 11 по 19.
0: And David makes this same point.
1: Давид, он тот же самый, как бы,
0: акцент
1: делает.
0: That we have
1: все, что у нас есть,
0: belongs to the Lord.
1: Принадлежит Богу.
0: Okay? So, everything that they're giving to the Lord
1: Поэтому
0: was
1: все, что
0: given
1: они сейчас дают Богу, вот, вначале это было им даровано
0: so
1: Богом.
0: We need to recognize
1: Поэтому нам с вами нужно осознавать,
0: have,
1: что все, что у нас есть,
0: all the money that we
1: все деньги,
0: have, all the
1: которые у нас есть, все
0: have
1: сокровища и так далее, которые у нас
0: Lord.
1: Есть, это было дано нам Богом.
0: Now, we are either going to spend
1: и мы потратим это или одним из двух путей.
0: In the book of Exodus,
1: в книге Исход,
0: all the money, all the
1: все деньги,
0: that they
1: все, что они приняли от Бога,
0: was spent one of two ways.
1: Было потрачено на один из двух вещей.
0: To help build the tabernacle.
1: Оно было потрачено или на то, чтобы построить
0: to further the work of God,
1: скинию, чтобы продвигать работу Божью,
0: or in a few
1: или
0: chapters,
1: через пару глав мы увидим, что они также потратили это, чтобы построить, сооружить идола золотого истукана, золотого тельца. Поэтому деньги, которые у нас есть, они Богу принадлежат. Он доверил эти деньги нам. Сокровище, наследие. Вопрос в том, куда мы потратим его. На что?
0: And that's between you and the Lord.
1: Вот, и это между вами и Богом.
0: So, all right. Verse 3 to 7.
1: Третий стих.
0: I'm just going to read off. I'm going to read all of the things that they gave.
1: Я прочитаю все, что они дали.
0: Okay, so gold.
1: Итак, золото.
0: Silver, brass.
1: Серебро. Медь.
0: Linen.
1: Шерсть.
0: Goat's hair.
1: Виссон. Брани.
0: Ram's skin, badger's skin,
1: дерево ситим,
0: and shittim wood,
1: елей,
0: oil, spices, oxen stones, and other stones,
1: благоволение, камень, оникс и другие камни.
0: So these are the things that they brought as offerings
1: to the Lord. Это то, что они приносили в жертву Богу.
0: All right, verses 8 and 9.
1: Приношение Богу, точнее.
0: Let them make me a sanctuary that I may dwell among them.
1: И устроят они мне святилище и буду обитать посреди них.
0: According to all that I show you after the pattern of the tabernacle and the pattern of all the instruments thereof, even so shall you make it.
1: Все, как я показываю тебе и образец скинии, и образец всех сосудов ее, так и сделайте.
0: The Lord says to Moses, let them make the sanctuary.
1: Господь говорит Моисею, пускай они устроят святилище.
0: Let everyone have a part in the building of the sanctuary.
1: Пускай у каждого будет своя часть.
0: Everyone
1: в строении
0: that
1: этого
0: has
1: святилища.
0: A willing heart
1: у всякого, у которого есть желание сердце, он может быть частью построения этого места поклонения.
0: Some people brought gold and silver.
1: Некоторые люди принесли золото
0: Some
1: и серебро. Некоторые брани кожи.
0: Some people brought spices, some people brought stones.
1: Некоторые принесли там
0: we'll find out
1: ароматы,
0: some
1: некоторые камни,
0: were
1: драгоценные.
0: Responsible for making the shapes and the and
1: вот позже мы узнаем,
0: things.
1: Что некоторые люди были ответственны за то, чтобы все это, ну, красиво узором так дизайн сделать.
0: Everyone had a part to play
1: Но у каждого
0: in the construction
1: была своя роль. В сооружении этой скинии.
0: And the Lord is saying anybody can be involved.
1: И Господь сказал, всякий может быть вовлечен, может быть частью этого, если у него есть желание в сердце. Если у вас есть желание быть вовлеченным, то будьте. И я говорю это каждому из вас здесь.
0: Involved,
1: если вы хотите быть вовлеченным в служение Богу, если вы хотите служить Богу,
0: kingdom,
1: если вы хотите быть частью сооружения, иметь часть сооружений, ну, работы Божьей, в делании работы Божьей на земле, то вы можете это сделать, вы можете стать частью этого прямо сейчас.
0: And then he tells Moses in verse 9,
1: и Моисей, он говорит в 9 стихе,
0: that make sure you build it after the pattern which I've shown you.
1: Он говорит, что, ну, тебе нужно построить это точь-в-точь по образу и подобию, который я тебе показал.
0: Make sure you do it exactly like I say.
1: То есть, точь-в-точь, как я сказал, точь-в-точь, как я показал, так и сделай.
0: Why is that?
1: Почему это важно было?
0: Hebrews chapter 8, verse 5.
1: Евреям, послание.
0: The writer of the book of Hebrews is talking about
1: глава 5 стих.
0: The tabernacle and the things in the tabernacle.
1: What he's talking about?
0: He's talking about the tabernacle.
1: Вот, автор книги говорит о скинии.
0: And he says, these things
1: говорит,
0: serve as an example and a shadow of heavenly things.
1: Что все это, вот эти вещи, они служат образу и тени небесного.
0: The tabernacle is to be made specifically according to the pattern.
1: Она должна была быть сделана согласно образу
0: и подобию.
1: Почему?
0: It's a picture
1: Потому что
0: of
1: это есть прообраз
0: heaven
1: небесного.
0: And Jesus Christ.
1: И небес и прообраз Иисуса Христа.
0: And so we will see that bits and pieces of that as we go through the construction of the tabernacle.
1: Вот, и мы увидим, как, ну, это является правдой через каждую часть, которая была сооружена в этой скинии, через каждую кусочек.
0: All right. So starting in verse 10, now we are going to begin the construction of the tabernacle or the instructions about the construction of the
1: Начиная
0: tabernacle.
1: С 10 стиха, вот мы вступим в строительство, или точнее в наставление о том, как нужно строить было скинию.
0: Now, the tabernacle
1: скиния
0: itself
1: сама по себе
0: basically there's curtains that made a big rectangle.
1: Вот, она представляла собой большой прямоугольник, вот, обвешанный как шторами.
0: Imagine the size of the gymnasium, maybe a little bit bigger.
1: Может
0: not,
1: быть,
0: sure.
1: С размера нашего спортзала, может быть, больше, не уверен.
0: Surrounded with curtains.
1: И вот наш спортзал,
0: big rectangle.
1: Окружен такими шторами.
0: And then inside that rectangle, those curtains,
1: и внутри
0: there
1: этого
0: would have
1: прямоугольника
0: been an altar where animals were sacrificed.
1: Жертвенник, где приносили животные.
0: There would have been a big bowl of water.
1: Вот также был большой сосуд с водой.
0: And then there was another little building.
1: И потом
0: inside.
1: Внутри его было еще одно маленькое
0: здание. Had two rooms.
1: И в этом маленьком здании было две комнатки.
0: The first room had a lampstand and
1: вот в первой комнате был светильник с свечками.
0: And then there was a table that
1: вот,
0: was for
1: и потом
0: bread.
1: Был стол вот, со хлебами.
0: Then there was the altar of incense.
1: И также там был
2: altar of incense.
0: They burned incense on it.
1: Жертвенник курения, да, благовоние, то есть там, где спаливали как бы ароматы.
0: And then there was another room inside of
1: вот.
0: This.
1: И потом, как бы, то есть внутри еще вторая как бы, комната.
0: Which was called the
1: вот
0: Holy of
1: Holies. Вторая комната, это называлась Святой Святых.
0: And that's where the Ark of the Covenant would be.
1: И в этой второй комнате после
0: that's
1: первой
0: where the presence of God dwelt.
1: Был ковчег Завета, и там присутствие Божие обитало.
0: That's where the high priest would go
1: туда
0: once
1: священник,
0: a year to apply the blood of a sacrifice
1: один раз в год,
0: to the
1: вот, чтобы принести,
0: Ark of the Covenant.
1: Как бы, кровь, ну, жертвы, вот, ковчег этот.
0: Now the holy place was separated
1: ну,
0: from the rest
1: этому.
0: By this big
1: И вот эта вторая комната, она была завешена большой такой плащаницей, называлась, ну, как завесой такой, толстой.
0: So, the question is, where do you think the Lord is going to start? He says, okay, we're going to build this tabernacle.
1: Ну, как бы, вот, немного представления вы поняли, как оно будет устроено. И вопрос в том, откуда вы думаете, Бог начнет строительство этой скинии?
0: Where is he going to start?
1: Откуда он начнет?
0: Where do we think? Where do you think?
1: Ну, как вы думаете, откуда следует начать строительство
0: well,
1: скинии?
0: Build the perimeter.
1: Сначала мы сделаем периметр большой.
0: Get it enclosed,
1: то есть все закроем, как бы, то есть все воздвинем, построим.
0: Let's get the altar
1: вот,
0: and,
1: а потом,
0: and
1: как
0: the
1: бы,
0: big
1: то есть начнем алтарь и вот это с водой
0: we'll
1: большой сосуд. Вот потом начнем
0: inside,
1: внутренние здания строить. Вот, там большая коробка, такая большая комната.
0: Okay, then we'll
1: вот.
0: Get the,
1: а потом
0: the table and we'll get the lampstand.
1: В первой комнате
0: we'll
1: поставим.
0: Set up.
1: Вот, поставим светильник с свечкой в первой комнате. Вот, поставим эту завесу толстую такую перед входом во вторую комнату.
0: And then we'll get the curtain set up. Okay. And then we'll build the ark of the
1: covenant.
0: И потом, в
1: конце концов, там построим внутри уже второй комнате ковчег завета.
0: And then we'll be done.
1: И потом только мы закончим.
0: Okay, we'll kind of start from the outside.
1: То есть, извне начнем и как потихоньку будем строить внутрь.
0: The Lord says in verse 10.
1: 10 стих, что Господь говорит.
0: And you shall make an ark of shittim wood, 2 cubits and a half shall be the length thereof, and a cubit and a half and the breadth thereof, cubit and a half, the height thereof.
1: Сделайте ковчег из дерева сетим, длина ему 2 локтя с половиной, ширина ему 1.5 локтя и высота ему 1.5 локтя.
0: Right, now I'll go ahead and
1: я прочитаю до
0: 16
1: стиха,
0: с 11
1: до 16, чтобы мы поняли, что
0: I'll just highlight some different things.
1: Вот, просто подчеркну разные вещи.
0: Verse 11, you're to overlay it with pure gold.
1: Вот, и обложи его чистым золотом.
0: To have a crown all around it.
1: Сделай наверху и вокруг его золотой венец.
0: Verse 12, there are to be 4 rings of gold in the 4 corners.
1: Вот, 4 кольца золотых должно было быть на 4 углах нижних.
0: 13, you're to make staffs of wood, overlay them with gold.
1: 6 должны были сделаны, обложенные золотом, они должны быть.
0: And then you put those staffs in the rings on the sides of the ark, that you can carry it.
1: Должны были быть по размеру так, чтобы вставляться в кольца вот со стороны ковчега, чтобы этот ковчег можно было с шестами нести.
0: 15
1: эти шесты не должно было вынимать из колец.
0: And in verse 16.
1: И 16 стих.
0: And you shall put into the ark the testimony which I shall give you.
1: И положи в ковчег откровение, которое я дам тебе.
0: That speaks of the Ten Commandments.
1: То есть здесь говорится о 10 заповедях, о скрижалях.
0: So this is the idea. This is the Ark of the Covenant.
1: То есть вот он, как бы,
0: this is where God says, this is where we start.
1: Вообще идея Ковчега Завета. То есть это где Бог говорит, вот мы здесь начнем.
0: And then with that, we'll read in a little bit, part of the Ark of the Covenant is the lid.
1: Вот, и потом мы как дальше представим, мы увидим, что частью ковчега является крышка.
0: Also known as the mercy seat, or the
1: вот.
0: Mercy lid.
1: Или еще называют ее седалище милости.
0: Okay, this is all part of the Ark of the Covenant.
1: Вот крышка это седалище милости. Вот, то есть все это было частью
0: now,
1: ковчега.
0: As we go through this, we find that God starts with the Ark of the Covenant.
1: И, ну, продолжив читать, как бы дальше мы видим, что, ну, Бог, он начинает с ковчега.
0: And from there he begins to work his way out.
1: И начиная с ковчега, он потихоньку начинает двигаться вне.
0: It's the ark, it's
1: изнаружи,
0: the lid.
1: Снаружи, вовне.
0: Then it's the table, and then it's the candle.
1: Сначала это ковчег, святых, завеса, потом столы, Вот столы там, потом свечи, светильник.
0: And then further
1: вот,
0: and further
1: и потом
0: out.
1: Как бы, то есть вне и так далее.
0: And I point that out to
1: и я указываю вам на это, потому что иногда
0: we get it backward
1: мы
0: in our own
1: понимаем
0: lives.
1: Это наоборот и принимаем это наоборот в своей жизни.
0: We think that
1: мы думаем,
0: in
1: что
0: order to come to
1: чтобы
0: the Lord,
1: нам прийти к Богу,
0: in order to have a
1: чтобы у нас были отношения
0: Lord,
1: с Богом,
0: we need to start
1: нам нужно начать
0: to clean up our act.
1: Очищать наши внешние действия.
0: We need to be better people.
1: Нам нужно быть лучшими
0: we
1: людьми,
0: need to be
1: нам нужно быть
0: Christians. Then
1: сильнее христианами, сильными христианами. Вот тогда у нас могут начаться отношения с Богом.
0: Changes,
1: нам нужно сначала измениться снаружи,
0: and
1: потом
0: как
1: бы потихоньку через серию перемен каких-то ритуалов или хороших дел
0: прийти
1: как бы, то есть, чтобы войти как бы в присутствие Божие.
0: Чтобы
1: дойти до присутствия Божия, это
0: процесс.
1: То есть
0: there.
1: Нам нужно как бы начать извне, как бы потихоньку наш путь привести к внутри, к отношениям с Богом. С Богом. Но это не так работает.
0: Вот,
1: на самом деле все полностью противоположно. Все начинается с присутствия Божьего в нашей жизни, с отношений с Богом. И оттуда мы начинаем двигаться снаружи. Именно Его присутствие в нашей жизни. Его отношения с нами. Общение и причастие с Ним. Отсюда вот, начинается наше преображение. Отсюда Он начинает менять нас. И отсюда Он начинает менять нас изнутри и потихоньку менять наши действия, ну, как наши поступки снаружи.
0: The habit of reading your Bible every
1: например,
0: day.
1: Привычка чтения вашей Библии каждый
0: or coming to church every week.
1: Or прихождение в церковь каждую неделю. Life, или иметь молитвенную жизнь, когда вы молитесь каждый день.
0: Those things
1: все эти вещи
0: are a response
1: это ответ
0: to the presence
1: на то,
0: of God in our lives,
1: что сделало присутствие Божье в вашей жизни, на эти отношения с Богом в вашей жизни.
0: I read my Bible every
1: я читаю свою Библию каждый день. Почему? Потому что я знаю, что Бог благ.
0: Because I'm
1: потому что
0: God is good. I want to read my
1: я хочу читать
0: now.
1: Свою Библию.
0: It starts with Him.
1: Она
0: it starts with
1: начинается с
0: отношений and then it works its
1: с Богом,
0: out.
1: И в нашей жизни потом это все начинает снаружи как бы проявляться.
0: But if I say, well, I have to read my Bible.
1: Но если я буду говорить, не, ну мне нужно сначала Библию читать
0: so
1: каждый день, чтобы в какой-то момент
0: God,
1: я мог узнать Бога.
0: I have to pray
1: или мне нужно
0: so
1: молиться сначала, чтобы как бы потом я стал ближе к Богу.
0: Now it's becoming a religion.
1: И так далее. Нет, то есть в таком случае это станет религией для вас.
0: It starts with the presence of God.
1: Все начинается с присутствия Божия.
0: And then it flows from there.
1: Вот, и потом оттуда пресекает все остальное в нашей жизни.
0: Now, verse 16 says that
1: 16 стих говорит,
0: the law is inside of
1: закон,
0: the
1: ark. Он был внутри ковчега.
0: And then in verse 17,
1: и потом в 17 стихе,
0: the Lord tells Moses, "You're to make a lid of pure gold."
1: Сделай также крышку из чистого золота.
0: Now, in English Bibles, it says a mercy seat or a lid of mercy.
1: В Библиях вот эта крышка называется либо крышка милости, вот либо седалище милости.
0: In the Russian version, it says a lid.
1: В русской в русском переводе говорится просто крышка.
0: So, what's right? Which one's right?
1: Какой же перевод правильный?
0: Is it the Russian version? Lid.
1: Вот это русская версия крышка.
0: Or is it the English version?
1: Вот.
0: Mercy
1: или английская версия седалище милости?
0: The answer is
1: ответ
0: both.
1: И то верно.
0: Both are right.
1: Оба верны.
0: Why?
1: Вот почему.
0: Because the word in the Hebrew.
1: Потому что слово в еврейском тексте, использованное для обозначения слова крышка.
0: Is lid.
1: Это крышка.
0: So the word in the Hebrew is lid.
1: То есть на еврейском слово имеется в виду слово крышка.
0: But
1: но
0: this word in the Hebrew that's lid, the only time that it's ever used,
1: всякий раз, когда это слово используется,
0: is in reference to the mercy.
1: Оно используется в отношении
0: is in reference to the lid that covers the ark.
1: Слово используется только в отношении крышки ковчега завета и все.
0: If you're talking about a lid for something else,
1: если как бы крышка имеется в виду чего-то еще,
0: then it's a different Hebrew
1: то
0: word.
1: Это другое используется еврейское слово.
0: So this word that means lid,
1: а для ковчега завета, вот это слово, которое используется крышка, оно особенное. Оно особенное, и оно используется только в том случае, когда говорится о крышке ковчега.
0: All right. Well, let's read a little bit about it, and then we'll talk about it.
1: Так называется. Давайте прочитаем чуть больше.
0: So, verse 18 says, "Now on this lid you're to make two cherubim of gold, beaten work. Shall you make them in the two ends of the mercy seat?"
1: На этой крышке вот сделай из золота двух херувимов, вот чеканной работы сделай их на обоих концах крышки.
0: And the cherubim shall stretch forth their wings. Verse 20. The high covering, the mercy seat, with their wings, and their faces shall look one to another.
1: Сделай одного херувима с одного края, а другого херувима с другого края. Выдавшимся из крышки сделай херувимов на обоих крыльях ее.
0: Read verse 20.
1: И будут херувимы с распростертыми вверх крыльями, покрывая крыльями своими крышку, а лицами своими будут друг к другу. Крышки будут лица херувима.
0: Verse 21. But the mercy seat above the ark, put the testimony that I shall give you in it.
1: И положи крышку на ковчег сверху. В ковчег же положи откровение, которое я дам тебе.
0: Verse 22. I will meet with you, and I will commune with you above the mercy seat from between the two cherubim.
1: Там я буду открываться тебе и говорить с тобой над крышкой посреди двух херувимов, которые над ковчегом откровения. О всем, что не будут заповедовать через тебя сынам Израилевым.
0: So here you have this box.
1: Вот у вас крышка, коробка точнее.
0: About this wide.
1: Такой ширины.
0: Or long.
1: Или больше.
0: This wide.
1: Может такой ширины.
0: Maybe a little bit.
1: Чуть больше.
0: And this deep.
1: И вот такой вот высоты.
0: So it's a big box.
1: Коробка.
0: And then you have a lid on top of the box.
1: Потом на этой коробке есть
0: крышка. And it
1: has
0: two angels that are facing each other.
1: Два херувима, два ангела, которые смотрят друг на друга. Вот и ихние крылья, они также друг другу простираются так, что покрывают крышку.
0: And this is covered in gold.
1: И это okay. Все из
0: The box
1: золота.
0: Is made out of wood. It's covered in gold.
1: То есть коробка сделана, ковчег сделан из дерева, покрыт, обложен везде золотом.
0: The lid is made out of solid gold.
1: Вот, а крышка, она была сделана из чистого золота.
0: And then inside are the Ten Commandments.
1: Только золото. А внутри были скрижали, 10 заповедей.
0: Later on, more things will be added to the
1: позже,
0: inside of the ark.
1: Больше, ну, еще нескольких вещей добавится в ковчег.
0: Aaron's rod will be added.
1: Одна из них это посох Аарона.
0: We'll read about that when we get to the
1: мы
0: book of Numbers.
1: Мы прочитаем это, когда мы дойдем до книги чисел.
0: A jar of manna will
1: вот,
0: be in
1: потом,
0: there.
1: Вот потом сосуд с манной будет там, манной небесной.
0: And then the Lord says, this over the lid of this ark is where my presence will dwell. This
1: и
0: is
1: Господь
0: where
1: говорит,
0: I will
1: вот
0: meet with you.
1: Над этой крышкой завет, на этой крышке ковчега будет то место, где я буду с тобой встречаться, то место, где я буду говорить тебе.
0: And in verse 14 we read that this box was to be something that was carried, that was portable.
1: Вот, и в 14 стихе мы прочитали, что этот ковчег, он должен быть мобильным, то есть должны быть что там при представлении, чем можно
0: and
1: было
0: the
1: его
0: idea
1: нести.
0: Was that wherever the children of Israel went, God's presence would go with them.
1: И смысл в том, что где бы ни пошли израильтяне, вот этот ковчег Божье присутствие, оно было с ними.
0: Now, one important thing to remember.
1: Одно из важных вещей нам нужно запомнить.
0: Lord says, I will meet with you.
1: Господь сказал, я встречусь с тобой
0: the lid, the mercy
1: над
0: seat.
1: Крышкой, над этой, над седалищем милости.
0: And the law will be inside.
1: А закон будет внутри.
0: The law will be covered
1: закон
0: by the mercy
1: будет
0: seat.
1: Покрыт седалищем милости.
0: Now, later on,
1: и позже,
0: every year,
1: каждый год,
0: the high priest would enter in and would apply blood.
1: The
0: blood of an innocent animal to the mercy seat, to this lid.
1: Покропил кровью животного ангца на это седалище милости.
0: This was to make atonement for the people's sins.
1: И это чтобы сделать искупление, чтобы было искупление за грехи людей, за грехи всего Израиля.
0: The thing that we need to remember is this is how we approach the Lord.
1: Это то, как мы к Богу подходим.
0: Not based on what we do.
1: Мы подходим к Богу не основываясь на том, что мы делаем.
0: Whether or not we've
1: не основываясь
0: kept the commandments.
1: На том, сохранили мы заповеди или не сохранили мы заповеди.
0: But based upon His mercy.
1: Не, но подходим к нему,
0: God says,
1: основываясь на Его милости.
0: Where the blood has been
1: Бог сказал, что я встречу с тобой на том месте, где кровь была применена, кровь была окроплена. Я встречу с тобой на седалище милости. На
0: as far as keeping the law.
1: И что касается хранения закона,
0: он покрыт
1: милостью Божьей, он покрыт кровью Божьей для нас. Поэтому мы встречаемся с Богом, основываясь на том, что Он сделал для нас, а не основываясь на том, что мы для Него сделали. Вы скажете, подожди, ты не понимаешь. Не, я... упал. Я налажал свою жизнь и очень много.
0: I've done things that if you
1: я сделал то, что
0: did,
1: если бы ты знал, что я сделал,
0: no
1: вот, ты бы как бы просто выкинул меня из церкви, и ты вообще не, ну, как бы сказал, что ты не христианин.
0: How could God accept me after knowing what I have done?
1: После всего того, как бы, что я знаю, что я сделал, как Бог, Он может принять меня?
0: I mean, at least
1: есть,
0: I have
1: по крайней мере, мне нужно
0: come to church for a couple months or
1: пару месяцев походить
0: read my Bible a few more times,
1: Библию почитать,
0: then probably God will accept
1: раз. Тогда, может быть, как бы Бог, он примет меня после того, что я наделал.
0: No, that's not how it works.
1: Вы знаете, нет, оно не так работает. Бог, Он принимает вас из-за крови.
0: Life,
1: если кровь Христова, она была применена в вашу жизнь, то Бог примет вас. Не основываясь на том, что вы делаете. Не основываясь на законе. Но на Его крови, на Его милости.
0: God will never
1: Бог,
0: say to you,
1: Он никогда вам не скажет.
0: Never say to me,
1: никогда вам не скажет. Он никогда не сказал мне.
0: You want to come into my presence?
1: Ты хочешь в Моё присутствие войти?
0: Well, after
1: ну хорошо.
0: What you did,
1: вот. После того, что сделал,
0: you need to wait.
1: Тебе нужно подождать.
0: You need to wait a couple weeks.
1: Нужно подождать несколько недель.
0: For you, maybe 2 months.
1: Вот. А вот тебе это вообще месяца-два.
0: He never says, okay, you want to meet with me?
1: Он никогда не говорит, хорошо, если ты хочешь со мной встретиться,
0: well,
1: хорошо,
0: all
1: ну,
0: go and
1: хорошо, ну, пойди
0: read your Bible.
1: И читай свою Библию.
0: Read it 10 times.
1: 10 раз.
0: Every day for 10
1: каждый,
0: days. And then
1: каждый
0: we
1: день
0: на протяжении
1: 10 дней. И только тогда приди ко мне, и мы с тобой встретимся.
0: You say, man,
1: нет, так не работает. Вы скажете, ну как, ну я же как бы...
0: Я
1: решил, 2 секунды назад, как бы, то есть я упал.
0: God's mercy is so awesome.
1: Божья милость, она настолько потрясающая, кровь Христа, она настолько сильная, что даже одна секунда, одной секунды после того, как вы упали, достаточно, чтобы у вас снова был доступ к благодати Божьей, доступ к милости Божьей, и ничто это не может поменять. Почему? Потому что Он не встречается с вами, основываясь на законе. Его отношения с вами не основываются на милости Его, основываются на крови Иисуса Христа в вашей жизни, примененной.
0: So that's very important to remember.
1: Поэтому это очень важно помнить.
0: All right, verse 23 through 30.
1: 23 по 30 стих.
0: This is the table.
1: Это стол, так должен быть сделан.
0: All right, this table is to be made of wood.
1: Стол сделан должен быть из дерева.
0: It's to be covered in pure gold.
1: Покрыт чистым золотом.
0: And it is to have a crown of gold all around it.
1: Сделать тоже золотой венец должен быть вокруг
0: it
1: него.
0: Also is to have rings that are attached to
1: также,
0: it.
1: Также 4 кольца должно быть по углам.
0: And it also
1: к нему
0: is to have staffs that are to be used to carry
1: it. И также шесты должны были быть, чтобы нести этот стол.
0: And then part of this table there's to be dishes, spoons, covers, and
1: частью
0: bowls,
1: этого
0: 29.
1: Стола должны были быть 29 стих разные блюда, кадильницы, чаши, кружки и так далее. И золото чисто разделанное.
0: Verse 30 says,
1: и полагай на стол хлебы предложения перед лицем моим постоянно.
0: So this table is
1: этот
0: to
1: стол
0: be in the holy place.
1: Должен быть в святом.
0: The Ark of the Covenant is in the Holy of Holies.
1: Святилище. То есть Ковчег Завета, он находится в 2-й комнате во святым святых.
0: And then
1: святой святых.
0: There's the curtain, there's the veil.
1: Перед этой 2-й комнатой завеса большая.
0: And then the next room.
1: И потом в 1-й комнате вот столы приложения стоят. То есть это 1-я комната называется святилище.
0: And there is to be bread on that table.
1: Вот и на этом столе должны были быть хлебы и предложения.
0: Now this bread points us to and speaks of none other than Jesus Christ.
1: И этот хлеб, он говорит не о чем ином, как о Иисусе Христе.
0: In John chapter 6, Jesus says, I am the bread of life.
1: Я есть хлеб жизни.
0: And he's talking to Jewish people.
1: Он говорит
0: евреям.
1: Он говорит тем людям, которые знают свои писания.
0: He's saying, this is me here.
1: Он говорит, что вот он, я здесь. Это говорится о мне.
0: In me is what it takes to sustain life eternally.
1: Есть то, что необходимо для жизни вашей вечной. Вот, то есть необходимое для вашей жизни. И это то, что хлеб делает для нас. То есть хлеб дает нам еду, пищу для жизни.
0: Now, I also believe that
1: я также верю в том, что этот хлеб, этот стол
0: speaks to us of
1: с хлебом
0: communion as
1: говорит
0: well.
1: Для нас о причастии.
0: Where we like today, we will
1: как
0: partake
1: сегодня,
0: of the bread.
1: Вот,
0: we will
1: мы примем хлеб, мы примем чашу и вспомним, что Иисус сделал для нас.
0: Now, I point that out because
1: я указан это, потому что этот стол,
0: to be mobile.
1: Он также должен был быть
0: that wherever the children of Israel go, the table will go with them. Will go with them.
1: Этот стол он также двигался с ними.
0: The bread will always be
1: хлеб,
0: available
1: он всегда
0: to them.
1: Будет доступен к ним на этом столе.
0: Now that again speaks of the availability of Jesus Christ in our lives.
1: Говорит о доступности Христа в нашей жизни. Он всегда с нами.
0: But it also says to you and it says to me.
1: Но он также говорит вам и мне.
0: That you don't have to wait.
1: Вам не нужно ждать.
0: Once a month. To come to
1: того, чтобы раз в месяц
0: приходить
1: в Голгофу на первое воскресенье месяца, чтобы тогда принять причастие. Вы можете принимать причастие в любое время, когда пожелаете. Что такое причастие?
0: It's remembering what
1: это
0: Jesus
1: вспоминание
0: Christ did for you.
1: Того, что Иисус Христос сделал для вас. Принимайте его, принимайте его дома.
0: I would encourage you to
1: я бы ободрил вас это сделать.
0: Some of the sweetest times I've had worshiping the Lord is when I just
1: сладких...
0: I'm going to take a chunk of bread, I'm going to take a glass of juice,
1: время
0: and I'm just going to sit before the Lord,
1: дома,
0: I'm going to eat it, I'm going to drink it,
1: хлеба,
0: I'm just going to think about what the Lord has done
1: и,
0: for
1: ну,
0: me.
1: Принимал это и просто вспоминал, что Бог сделал в моей жизни.
0: You can take it and do it wherever you
1: и
0: are.
1: Вы можете брать это и делать в любом месте, где бы вы ни находились, в любое right. время.
0: Verse 31 through 37.
1: И сделай светильник из чистого золота.
0: Three branches, verse 32, or six branches, three branches of the candlestick out of the one side, and three branches of the candlestick out of the other side.
1: Шесть ветвей должно было быть. Три ветви светильника с одной стороны, вот и три ветви с другой стороны. И самое главное,
0: verse 33, they are to have the patterns of flowers and almonds.
1: Вот также 33 стих, три чашки, вот наподобие миндального цветка сделать с яблоками.
0: Now verse 36, it's to be a work of beaten pure gold.
1: 36. В 36 стихе написано, что должно быть сделано beaten из чеканного. То есть это все чеканная работа должна быть, вот из золота.
0: And in total, verse 37, there are to be seven lamps thereof.
1: Вот 37 стих, и к нему должно сделать семь лампад.
0: And the idea is that there was one central,
1: смысле,
0: there was one stem
1: был
0: in the middle.
1: Один сердечник.
0: And then from there there were six
1: вот,
0: branches that came out.
1: И от него как бы исходило вот шесть ветвей по три стороны. С каждой.
0: Now again, this
1: привет
0: points us to Jesus Christ.
1: Снова-таки, это указывает нам на Иисуса.
0: Jesus came, he says, I am the
1: light
0: of the world.
1: Пришел, сказал, я есть свет миру.
0: But then he also says to us,
1: потом он также нам
0: to
1: говорит,
0: the church,
1: церкви,
0: you're the light of the world.
1: Говорит, что вы свет миру.
0: So I believe that
1: я верю, что
0: the middle
1: светильник,
0: ones, it speaks of Jesus
1: вот
0: Christ.
1: Этот стержень, который
0: and then those that come
1: стоит,
0: out from
1: говорит,
0: the middle, that are connected to the
1: вот,
0: center.
1: И те ветви, которые отходят
0: the
1: от
0: branches
1: этого,
0: that come out that also bear life speak of you and me, the church.
1: От главного как бы стебля, вот, они говорят о вас и ну, о нас всех, вот, что мы присоединенные к Иисусу, мы также являемся светом мира.
0: And real quickly, I'll just point out again, verse 36. This gold, this lampstand was to be made by beating the gold, hammering it.
1: Вот, и
2: 36 стихе хотел указать вам на то, что этот светильник как бы должен был сделан из чеканной работы, то есть золото, оно должно было бы, ну там, молотками, там, с чем-то, с инструментами, то есть его обработать, как бы, то есть оббить и так далее, чтобы из него уже сделать, как бы, то есть светильник в том образе, который Бог показал.
0: In order for the light to shine,
2: и чтобы свет сиял,
0: there had to be a beating.
2: Вот, нужно, чтобы чеканная работа к нам применилась.
0: You wanna shine?
2: Хотите сиять?
0: Sometimes there has to
2: вот,
0: be
2: готовьтесь beating. К молоточку и инструменту,
0: and sometimes,
2: вот, который по вашей жизни будет стучать.
0: When we feel like I am being beat.
2: Вот, и иногда, когда мы чувствуем, что нам,
0: continually,
2: нас из нас что-то делают, нас бьют постоянно чем-то,
0: better?
2: И там постоянно молотком как будто бьют, и когда же ситуация эта исправится? Там я чувствую, что мне с каждой стороны как бы бьют обстоятельства, испытания моей жизни такие, что просто со всех сторон как будто меня побивают как будто бы постоянно.
0: You know what I say to you?
2: Вы знаете, что я вам скажу?
0: Good.
2: Классно.
0: Because now your light is
2: потому что теперь
0: shine.
2: Ваш свет, он будет лучше
0: as
2: сиять.
0: You stay connected to Jesus Christ,
2: вот, поскольку вы будете присоединены к Иисусу Христе,
0: your light will shine.
2: Вы, ваши жизни также будут сиять.
0: Verse
2: 40. 40 стих.
0: And look that you make them after their pattern which was shown you in the mount.
2: Смотри, сделай их по тому образу, какой показан тебе на горе.
0: Make sure you make them after the pattern.
2: Смотри, сделай их по образу.
0: Why?
2: Почему это так важно?
0: Because they all
2: потому что все это указывает на Иисуса Христа.
0: So it's very important.
2: Поэтому очень важно, чтобы оно
0: exactly
2: было правильно
0: like
2: сделано, так же, как
0: said to do it.
2: Бог показал это.
0: Because it's pointing us, it's
2: потому что оно
0: us an illustration
2: даст нам прообраз, укажет
0: Christ,
2: нам на
0: the light
2: Иисуса,
0: of the world,
2: на света миру,
0: the bread of life,
2: на хлеб жизни,
0: and the blood and the mercy
2: и на кровь
0: of God.
2: И на милость Божью.

0: В Сиэтле 3 часа утра.
1: Говорит радио на пути. По следам Иисуса.
0: На волне радио на пути вы услышите в течение этого часа 2 получасовые передачи: проповедь Александра Васильевича Карева и программу «Поворотный момент», ведущий Давид Джеремая.
2: Дорогие братья и сестры, мне выпадает доля сказать вам сегодня, в этот вечер, слово о смерти Христа, Господа нашего и Спасителя. О смерти Христа. Да ведь это же тема, которая так часто берется проповедниками во всех церквах Христовых на земле. И сегодня я вспоминаю, как 5 марта 1915 года, то есть почти ровно 56 лет тому назад, я произнес свою самую первую проповедь церковной кафедры в Ленинградской церкви. Те самые дни, когда гремели пушки на фронтах Первой мировой войны. И это первая проповедь моя, как сейчас помню, в переполненном, как сегодня, собрании, была посвящена смерти Господа нашего Иисуса Христа. 56 лет тому назад, но за эти 56 лет, дорогие мои, так много приходилось говорить о смерти Христа, о Голгофском кресте. И должен вам сказать, что, несмотря на такой долгий срок проповедования о смерти Христа, эта тема, я чувствовал, всегда далеко не исчерпана лично мною и другими проповедниками. И если бы Господь дал еще 56 лет проповедовать на этой земле, эта тема о смерти Христа и все равно не была бы исчерпана. Мы прочтем из Евангелия от Иоанна, из 19 главы, 30 стих.

ужас смерти через распятие, который испытал наш Господь Иисус Христос, заключался в том, что распятые могли мучиться на своих крестах и 3, 4, 5 и даже больше дней. Были случаи, когда особенно крепкие и сильные люди, распятые, умирали на своих крестах от голода, братья и сестры, брошенные всеми, изнемогшие в своих страданиях, не получая никакой пищи, они умирали на крестах, будучи распятыми от голода. А наш Господь Иисус Христос, да будет нам известно, умер через 6 часов после пригвождения ко кресту. 6 часов только он жил на кресте. Распятые по обе стороны его разбойники были еще живы, когда Иисус Христос испустил уже свой дух. И это было в плане Божьем, это, если можно так выразиться, преждевременная смерть Христа, потому что, еще раз повторяю, что на крестах распятые жили очень долго, несмотря на страшные, невыразимые свои страдания. Это преждевременная как бы смерть, только через 6 часов после пригвождения ко кресту была в плане Божьем. В каком смысле, братья и сестры? Если бы Христос прожил дольше и не умер бы раньше разбойников, то знаете, что тогда бы случилось, братья и сестры? Одно из пророчеств Библии не осуществилось бы, оно было бы нарушено, одно из пророчеств Библии, а следовательно, могли быть вызваны у миллиардов верующих людей, бравших в руки Библию, сомнения в ее истинности. Поэтому Бог бодрствует над своими пророчествами. Какое же пророчество было бы нарушено, если бы Господь Иисус Христос даже на короткое время прожил бы на кресте дольше, и он бы подвергся, слушайте, он бы подвергся тому, чему подверглись эти 2 разбойника. А именно, иудеи хотели, чтобы распятые на Голгофе люди умерли бы скорее и были сняты со креста, чтобы они не остались там на субботу висеть на своих крестах. И поэтому просили у Понтия Пилата разрешения перебить голени у распятых, что ускоряло значительно смерть умирающих вот через распятие на кресте. И воины пришли и начали совершать это страшное дело, перебивать голени. Перебили у одного разбойника и у другого. Подошли ко Христу, а он оказался уже умершим. И поэтому ему не перебили голени. И этим самым, этой преждевременной как бы смертью Христа, не было нарушено пророчество, относящееся определенно к Голгофе. Какое пророчество? Кость его да не сокрушится. Слышите, братья и сестры? Кость его да не сокрушится. Даже Пилат удивился, что Христос уже умер. А он имел богатую практику в распинаниях преступников. И случай в такой скорой смерти, какая постигла Христа на Голгофе, случаи такие были очень редкими, дорогими. Вот почему Понтий Пилат удивился. Как же умер Христос? Дорогие мои, как же умер Христос?

Он умер, если можно так выразиться, торжественно. Торжественно. Есть во всех католических городах и больших селениях так называемые кальварии. Вы поймете, что это значит. Кальвария – это путь, крестный путь, изображающий путь Христа на Голгофу. Кальварии в католических местностях строятся под открытым небом и обычно на дороге, которая ведет к какому-нибудь холму или на какую-нибудь гору. Мне пришлось несколько раз посещать такие кальварии. Я никогда их в жизни моей не забуду, потому что они производили на меня сильное впечатление. Эти кальварии – ничто иное, как 13 картин, исполненных лучшими художниками, изображающих вот крестный путь нашего Господа Иисуса Христа. Когда я шел этими кальвариями, вот этими крестными путями, я наблюдал за этими благочестивыми людьми, которые подходили к каждой из 13 картин на пути кальварии и с умилением рассматривали страдающего Христа Иисуса. Но я вам скажу, братья и сестры, где больше всего я наблюдал слез у этих благочестивых людей. Тогда, когда они поднимались на самую вершину вот этого пути, где изображался крест с распятым на нем Христом. И особенно плакали люди, когда видели картину, исполненную всегда прекрасно, снятие тела Господа Иисуса Христа, умершего с его креста. Тут я замечал, что слез особенно много проливается у долго стоящих людей вот около такой картины. Братья и сестры дорогие, мы с вами тоже плакали, может быть, не раз, когда слышали о страданиях и особенно о смерти нашего Господа Иисуса Христа. У нас есть песня: «Лейте слезы сокрушения, сердце плачь в тоске твоей, Божий Сын рукой творения вознесен на крест скорбей». Да, лейте слезы сокрушения. Мы имеем право плакать, дорогие мои, идя такой кальварией, таким крестным путем, который прошел наш Господь Иисус Христос. Мы имеем право плакать, когда видим эти страшные, невыразимые страдания, которые перенес Христос. Как телесные его страдания, так и душевные его страдания на Голгофе. Но, дорогие мои, позвольте мне вам сказать, что Христос не плакал, не плакал. Он плакал, когда приближался к городу Иерусалиму, о чем мы вспоминали вот прошедшее вербное воскресенье. Там он плакал, зная, что постигнет этот священный город и его жителей. Но на Голгофе он не плакал, дорогие мои. Там минора в сердце Христа не было. Минор вот у этих людей, идущих в кальварии, мимо этих 13 картин, изображающих страдания Христа. Большой минор. Слезы, слезы, слезы. Но на Голгофе у Христа был мажор, то есть победный клич. И все 7 слов Христа на кресте дышат победой, дышат торжеством победы, братья и сестры. Какой вы из этих 7 слов не возьмете, они все дышат победой. Вот первое слово. «Отче, прости им». Дорогие мои, когда Христос вознес эту молитву, он видел 3000 в день Пятидесятницы прощенных в своих грехах грешников. Потом он видел и 5000, которые через несколько дней познали Христа как Спасителя. И он видел потом тысячи и тысячи, миллионы и миллионы тех, которые прощались Господом Иисусом Христом во имя крови, пролитой на Голгофе. Это был тоже, дорогие мои, торжественный вот возглас Христа: «Отче, прости им». А когда он обратился к разбойнику, ему сказал: «Ныне же будешь со мною в раю». Какими победными звуками звучали эти слова: «Открыть дверь в царстве своего для такого грешника». И Христос
в лице разбойника видел множество других великих преступников, которые вошли через его раны в царство его. И когда он утешил свою мать, о чем мы сегодня слышали, и передал ее своему любимому ученику, и в этом была большая победа. Почему? Потому что мать его стояла с оружием, пронзившим ей сердце, как Симеон сказал. А Христос, даже не имея возможности протянуть рук своих, чтобы это оружие страшное вытащить, он все-таки вытащил его тем, что дал ей своего любимого апостола, как того, который будет о ней заботиться до последнего дня ее жизни. И смотрите, мать его, успокоенная, как бы освобожденная распятым сыном от этого оружия острого, которое пронзило ее душу, она пошла спокойно домой с этим вот учеником любимым Христа, Иоанном. И дальше, дорогие мои, Боже мой, для чего ты меня оставил? И это был клич победы, дорогие мои. Он действительно был в это время на дне ада, но он знал, что благодаря тому, что он находится на дне ада, будут люди спасены от ада. Вот этим переживанием ада Христос знал, что будут люди, миллионы и миллиарды грешников, освобождены от ада. Но самые победоносные его слова, самые торжественные, самые величественные, это те, дорогие мои, которые он сказал на кресте уже перед самой смертью. Даже слово «жажду», нам кажется, что это жалоба какая-то. Ничуть не бывало, братья и сестры. Это пятое слово Христа. Он просто хотел, чтобы исполнилось пророчество. Какое? Вот я читаю. Псалом 68, 22 стих. Смотрите. «И дали мне в пищу желчь, и в жажде моей напоили меня уксусом». Дорогие мои, это пророчество было написано в Ветхом Завете. Христос его знал, и на Голгофе он хочет, чтобы это пророчество было исполнено. Он мог бы не сказать о своей жажде, как он не говорил ни о каких своих страданиях, которые он испытывал, вися на гвоздях острых. Он мог бы не сказать и о своей жажде. Но чтобы взяли сосуд с уксусом и начали его поить, и таким образом, чтобы было исполнено это пророчество, он сказал «жажду». Дорогие мои, это не жалоба была, нет, людям на свою жажду, а для того было сказано, чтобы пророчество, которое я вам прочитал, исполнилось, и оно исполнилось. А теперь совершилось, говорит Христос. Какая торжественность в этих словах. Дорогие мои, совершилось. Это значит, что исполнились все пророчества, которые относятся в Библии к Голгофскому кресту, к страданиям и смерти Христа. Исполнились все пророчества, говорит Христос. Исполнилось дело искупления всех грешников мира, говорит Христос этим коротким, но таким торжественным словом. Совершилось. Совершилась победа над смертью и адом, провозглашает Христос. И вот я бы хотел, чтобы мы в этом слове «совершилось» слышали этот победоносный клич Христа. Этот мажорный звук, дорогие мои, не минорный, не слезы какие-то Христа. Нет, победу возвещает Христос во всех семи словах своих на кресте. И последнее слово «Отче, в руки твои предаю дух мой». Мы видим, дорогие мои, как бы дух Христа возносится на свой престол к Отцу своему. Вот что означают эти слова. И когда Христос так молился перед смертью, он знал, что миллионы идущих за ним будут также свой дух в последние минуты на одрах смерти предавать тому, кто их искупил и кровь за них пролил. Так умирали дети Божии. Так должны и мы с вами умереть, предавая такими словами наш дух тому, что за нас умер. Итак, дорогие мои, Христос умер. Христос умер. Но после смерти что произошло? Воин пронзил его копьем. И это было в плане Божьем, дорогие мои. Потому что вот Господь знал, что люди будут сеять сомнения
воскресение Иисуса Христа. Скептицизм будет созидать одну теорию за другой, говорящих о том, что Христос не умер на кресте, но впал в бессознательное состояние. И есть одна из теорий, которая говорит, что Христос вот именно на долгое время на Голгофском кресте потерял сознание, но не умер. А вот там в пещере, куда его тело было отнесено и погребено, там в прохладе этой пещеры он пришел в себя и оказался живым. Дорогие мои, если бы это было так, то искупление нашего не было бы совершено, ибо мы спасены только смертью Христа, не его страданием даже, а смертью его, дорогие мои. И вот так пронзил воин копьем сердце Христа, чтоб никто не мог сказать, что Христос не умер. Да, он умер. Он склонил свою голову. Сердце его было пронзено. Каких еще нам нужно доказательств, что он умер? И теперь, дорогие мои, это рана Христа, особая рана. Среди всех ран Христа на руках, на ногах, рана сердца Христа, особая рана. Он показал эту рану сомневающемуся апостолу Фоме и исцелил его от его сомнений. Эту рану Иисус Христос покажет, знаете, когда? В день своего славного прихода на нашу землю, о чем мы так ясно читаем, дорогие мои, в Откровении Иоанна, вот в 20 главе, 27 стихе, «Се грядет с облаками, и узрит его всякое око и те, которые его пронзили». Дорогие мои, вот так придет Христос. Эту рану в сердце своем, как и другие раны, он хранит в небесах, дорогие мои. Так он вознесся с этими ранами туда, с горы Илионской. Так он пребывает все эти века там, до дня того, который он назначил уже, чтобы прийти в славе своей на нашу землю. И вот увидят люди, все, так говорит нам Писание, дорогие, и особенно те, которые совершали вот это дело, его убиение на Голгофском кресте, и те, которые его пронзали гвоздями, вбивая их в его руки и ноги, и этот воин, который пронзил его сердце. Все люди, все человечество увидят пронзенного на Голгофе Христа. И увидят, какой грех они совершили, и сказано, возрыдают о нем все племена земные. Слава Господу, братья и сестры, что мы эти раны Христа на Голгофе в сокрушении своем созерцали не раз. И знали, что грех наш нанес эти раны Христу. И во имя этих ран мы исцелены от последствий греха и прощены, и стали новыми людьми и служителями нашего Господа Иисуса Христа. Вот что дали нам эти раны Голгофы, и также и эта рана, которая получена Христом от копья воина. Да будут они нам дороги. Я рад, что хор наш спел об этих ранах, которые исцелили нас, исцелили. И мы, исцеленные, будем радостно воспевать любовь нашего Господа Иисуса Христа к нам, грешникам, ее не заслужившим этой любви, и будем всем, чем можем, стараться отблагодарить Христа, который был изранен на Голгофе за наши грехи, отблагодарить Его нашей святой чистой жизнью, отблагодарить Его ежедневным прославлением Его чудного имени. Пусть нам в этом поможет Он. Спаситель наш дорогой. Аминь.

0: Радио «На пути» продолжает свое вещание. Приглашаем вас послушать передачу «Поворотный момент». Ее автор и ведущий – известный пастор и богослов Дэвид Джеремайя.
1: Верой я могу противостоять искушению. Верой я получаю необходимую мне силу. Верой я могу побеждать грех. Верой я одолеваю всякий страх. Верой я одерживаю победу. Истинно говорю вам, если у вас есть вера хотя бы с горчичное зерно, вы можете сказать этой горе «сдвинуться», и она сдвинется. Нет ничего невозможного для вас.

Здравствуйте, я Дэвид Джеремайя. Добро пожаловать на «Поворотный момент». Мы находимся посреди серии, которая впервые выходит в эфире программы «Поворотный момент». Серия называется «Обычные люди, необычная вера». Она основана на удивительной 11 главе послания евреям, главе по праву названной Божьим залом веры. В этой главе мы видим историю об обычных людях, которые проявляли необычную веру. Эти истории записаны для нас, чтобы мы могли проявлять такую же веру, угождая Богу. Сегодняшняя проповедь называется просто «Авраам». Авраам известен в Библии как отец веры. Способов, которыми он доказал свою веру в Бога, было слишком много, чтобы мы могли упомянуть их все. Если мы хотим иметь необычную веру в Бога, веру, меняющую мир, мы должны подражать Аврааму. Я покажу вам, почему в сегодняшнем выпуске «Поворотного момента». В 11 главе Евреям мы встречаем человека по имени Авраам. Авраама можно смело и без всяких колебаний включать в зал веры. Он был источником еврейской гордости и более важен для еврейской мысли, чем любой из пророков, даже в сравнении с великим законодателем Моисеем. Могила Авраама в Хевроне по сей день считается священным местом для евреев. То, как Авраам предстает перед нами в зале веры, отличается от того, как представлен там другие герои веры. Библия говорит, что Авраам был другом Бога. Мы видим это в трех разных местах в Библии. К примеру, во второй книге Паралипоменон, 20 главе, 7 стихе, говорится так. «Не ты ли, Боже наш, изгнал жителей земли сей пред лицом народа твоего Израиля и отдал ее семени Авраама, друга твоего, навек?» Авраам был другом Бога вовеки. Вы увидите этот титул также в главе 41 книги Исаии и 2 главе Иакова. Какое почетное звание! Авраам — друг Бога. Никому другому не был дан такой почетный титул, за исключением того, что мы, христиане, называемся друзьями Бога. Неудивительно, что евреи хотели называться детьми Авраама. Они так почитали его, что для них была честь иметь какую-то связь с его именем. В сегодняшней проповеди мы посмотрим два центральных места об Аврааме из 11 главы Евреям, а также разные стихи из 22 главы Бытия. Наша цель состоит в том, чтобы ответить на вопрос, почему вере Авраама дана столь высокая оценка в 11 главе Евреям. Почему он считается основным примером жизни по вере. Надеюсь, прежде чем я закончу проповедовать сегодня, вы увидите ответ на этот вопрос. Мы начнем с того, что назовем обучением Авраама вере. Первый отрывок в послании евреям, в котором говорится об Аврааме, связан с его ранним хождением с Богом. Мы прочитаем евреям 11 главу 8 стих. «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить наследие, и пошел, не зная, куда идет». И в 12 главе Бытия говорится, что Господь сказал Аврааму, «И сказал Господь Аврааму, «Пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе. Я произведу от тебя великий народ, и пошел, не зная, куда идет. Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Иаковом и Исааком, сонаследниками того же обетования. Ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог. Бог призвал его выйти, не сказав ему, куда он идет, и пребывать в земле обетованной, как чужий земец. И Авраам послушался Бога. Я помню, будучи молодым пастором, я начинал свое служение как молодежный пастор Хэдден Хайтс, штат Нью-Джерси. Так вот, я проводил летнюю библейскую программу для молодежи. И тогда я преподавал жизнь Авраама. Я не знаю, где я нашел это, но помню, как я увидел простой способ помочь молодым людям и всем нам понять ранний этап жизни Авраама, о котором сейчас мы говорим. Я взял ручку и попробовал нарисовать маленький шатер или небольшой жертвенник. И читая книгу «Бытия», каждый раз, когда Авраам продвигался в своем паломничестве,
я рисовал на полях небольшой шатер. И каждый раз, когда Авраам строил жертвенник Богу, я рисовал на полях небольшой жертвенник. Шатер напоминал о том, что Авраам был паломником и жил в чужой земле. У него не было постоянного дома. Его шатер был портативным жилищем, которое приходилось часто передвигать. Жертвенник был отображением поклонения Авраама Богу. Он напоминает нам, что у Авраама был единственный способ узнать, что ему делать завтра — оставаться на связи с Богом сегодня. Поэтому, когда ему пора было двигаться, во время его поклонения Господу, Бог давал ему информацию. И поэтому ранняя жизнь Авраама крутилась вокруг этих двух предметов. Шатра — он был паломником, и жертвенника — он был поклонником. Я часто думал, что все мы такие же, как Авраам. Мы тоже паломники и чужеземцы. Библия говорит нам, что этот мир, в котором мы живем, на самом деле не наш мир. Мы не от этого мира. Это не наш дом. Наше жительство на небесах. Иногда мы слишком привязываемся к миру и забываем, что это не наш окончательный дом. Но шатер напоминает нам, что наше гражданство на небесах. А жертвенник напоминает нам, что мы переносим тяготы жизни на этой земле, живя в общении со всемогущим Богом. Жизнь Авраама в его паломничестве в первые дни, когда он вышел, не зная, куда идет, это время, когда Бог работает в его жизни и помогает ему прийти к полной зависимости от всемогущего Бога. В начале своего пути с Господом кажется, что все, что делал Бог, это понемногу отбирал у Авраама все, что было для него важно. Сначала он сказал ему покинуть его страну, потом Бог сказал ему оставить отца, и когда он отправился в путь, вскоре он отделился от своего племянника, и он дал Лоту добрую землю. А затем наступило время, когда у него была возможность мгновенно разбогатеть, однако он отказался от военных трофеев, полученных из рук царей Содома. Вскоре после этого жена просит его попрощаться с Измаилом, его сыном от Агари, а потом и с самой Агарию. И понемногу Авраама лишили всего, что было дорого, его сердцем. Бог работал над ним, Бог готовил его, Бог формировал в нем понятие веры, потому что он собирался испытать Авраама. Если бы Авраам не пережил все это на ранних стадиях своей жизни, если бы он не имел ничего общего с жертвенником и шатром, он никогда не смог бы выстоять для Бога в том испытании, которое Бог приготовил для него. Когда мы смотрим на жизнь Авраама, мы видим, как Бог отбирает у него все, на что он был склонен полагаться. Иногда я задаюсь вопросом, почему в наше время Бог не отрывает нас так сильно от того, на что полагаемся мы? Нам легко, ведь мы растем в изобильной земле, где все улажено и все для нас подготовлено. У нас есть будущее, оно прекрасно. Мы полагаемся на свое портфолио и верим в хорошее будущее для себя на основании того, что мы достигли в нашей жизни. И вдруг что-то происходит, и все это начинает рассеиваться. И тогда мы направляем взор к Богу и говорим, «Господи, остались только Ты и я». Я не знаю, куда мне идти, но знаю, что Ты верен. Бог учил Авраама верить в Бога, а не в то, что Бог ему дал. И теперь мы переходим к испытанию веры Авраама. Об этом написано в 11 главе Евреям, 17 по 19 стих, а также в 22 главе Бытия. «И было после сих происшествий...» После каких происшествий? После программы подготовки Авраама, о которой мы сейчас говорили, Бог обучил Авраама вере, и было после сих происшествий, Бог искушал Авраама и сказал ему, «Авраам». Он сказал, «Вот я». Если вы откроете ваши Библии на 22 главе Бытия, вы обнаружите определяющий момент для Авраама. А вы в курсе, что для всех нас рано или поздно наступает определяющий момент, да? Этот момент является определяющим по ряду причин. Прежде всего, всем нам важно понять, что между 21 главой Бытия и 22 проходит 20 лет. 21 глава дает нам первоначальное понимание об Исааке, как о Божьем подарке Аврааму и Саре. 20 лет спустя мы обнаруживаем, что Бог попросит Авраама принести своего долгожданного сына в жертву.
Кто-то предположил, что эти 20 лет жизни Исаака в доме Авраама и Сары были 20 годами смеха. Вы знаете, что имя Исаак означает «смех». Я часто думал о том, что когда Авраам и Сара знали, что ждут ребенка в возрасте 100 и в конце 90 лет, это всегда было для них своего рода поводом для смеха. Хотя позвольте заметить, что в таком возрасте для нас это скорее было бы поводом для страха, чем для смеха. Рожать в таком возрасте, разве это не страшно? Но они смеялись, они боялись. Потому что вы помните, когда Бог сказал Саре, чему надлежит произойти, что она зачнет и родит сына, она, услышав это, ушла и засмеялась. И когда родился Исаак, они назвали его смехом. Один комментатор Библии сказал, в течение 20 лет Авраам и Сара каждый день радовались юноше, которого дал им Бог, этому человеку, принесшему радость и смех в их сердца. Библия говорит нам, что Бог собирался испытать Авраама. Он собирался испытать его согласно второму стиху, попросив его принести в жертву его любимого сына Исаака, его смех и его радость, взять своего сына на гору Мориа и принести его в жертву Богу. Я бы сказал, что это испытание для Авраама было очень мощным. Тут возникает вопрос, почему Бог это сделал? Пытался ли Бог заставить Авраама его ослушаться? Нет, Бог не искушает нас делать зло. Так поступает лишь сатана. Бог проверяет нас, чтобы открыть реальность того, кто мы есть. И Бог собирался испытать Авраама, чтобы Авраам мог доказать себе, Богу и всем нам, что можно верить Богу, даже когда это кажется почти невозможным. И Авраам послушался Бога. Давайте немного поговорим о легитимности этого испытания, потому что это испытание затронуло Авраама в трех частях его личности, а именно в интеллекте, чувствах, воле. Прежде всего, испытание, которое Бог собирался дать Аврааму, изменит его волю. Воля Авраама была испытана. Бытие, 22 глава, 2 и 3 стихи. Послушайте эти слова очень внимательно. «Бог сказал, возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мориа, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе». Авраам встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собою двоих из отроков своих и Исаака, сына своего, наколол дров для всесожжения и, встав, пошел на место, о котором сказал ему Бог. Это был акт его воли. Он знал, что сказал Бог. Возможно, он не стал прокручивать это в своих мыслях. Мы практически уверены, что он этого не делал. Эмоционально он не был к этому готов. Интеллектуально он еще не обдумал то, что собирается сделать. Он знал только то, что Бог велел ему сделать. В своем проявлении веры, в своем послушании, Авраам начал делать то, что велел ему Бог. А вот как это выразил псалмопевец. «Спешил и не медлил соблюдать заповеди твои». Была испытана воля Авраама, но я считаю, что самое большое испытание пришлось на его интеллект. Верою Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака, и, имея обетование, принес единородного, о котором было сказано «В Исааке наречется тебе семя». Я хочу, чтобы вы увидели, сможете ли вы решить интеллектуальную дилемму, с которой столкнулся Авраам в этот момент. Он услышал Божие обетование. Он знал, что Исаак — сын Божьего благословения. Он знал, что Бог совершил чудо. Но с другой стороны, когда Исааку 20 лет, Бог приходит к Аврааму и говорит, «Авраам, я хочу, чтобы ты взял сына твоего». Обратите внимание, там написано, «сына, которого ты любишь». «Я хочу, чтобы ты отвел его на гору, о которой я скажу тебе, и там, на этой горе, я хочу, чтобы ты принес его мне в жертву». Авраам оказался перед дилеммой. «Что же мне делать? Если я верю, что это правда, я не могу этого сделать. Если я сделаю это, тогда обетование не может быть правдой». «Боже, я слышал тебя оба раза, и я верю в твое обещание, потому что оно исполнилось при рождении Исаака».
«Я слышу тебя сейчас, я знаю, что это то, что ты велишь мне делать, я не знаю, что делать, поэтому я просто оставляю это тебе. Я знаю, ты позаботишься об этом, я сделаю то, что ты сказал мне сделать, я буду следовать каждому шагу, который ты мне скажешь. Но я не понимаю этого, я не знаю, как ты это сделаешь». Была испытана воля Авраама, был испытан его интеллект, и вот, наконец, испытана и другая часть его личности, его эмоции. Было испытано его сердце. Только представьте, как он мог вонзить нож в сердце своего прекрасного, возмужавшего сына. Что он скажет Саре, придя домой без Исаака? У нас с Донной два сына. Я не мог не задуматься о Давиде и Данииле, читая данный текст, и не задать себе вопрос, что сделал бы я, если бы Бог дал мне такое повеление. Это непостижимо. Разумеется, вы можете воспринимать эту историю просто как библейскую историю, и все. Но это реальная человеческая история, данная нам как иллюстрация того, что мы увидим через мгновение. Авраам, не зная, чем все это закончится, поверил Богу. Несмотря на все факторы, говорящие ему, что не нужно верить Богу, он полностью доверился Богу. Бог желал, чтобы Авраам знал в своем сердце, что Бог важнее для него, чем его собственный сын Исаак. Легитимность этого испытания... Это было испытание его интеллекта, эмоций и воли. Позвольте мне поговорить немного о продолжительности данного испытания, потому что для многих испытаний ключевым фактором как раз является их продолжительность. Библия говорит, что на третий день Авраам возвел очи свои и увидел то место издалека. Библия говорит, что как только Бог сказал Аврааму сделать это, он сделал это на следующий день. Но он добрался до места, где это должно было произойти, за три дня. Вы можете себе представить, что он пережил за эти три дня в пути, зная, что ждет его в конце пути? Я представляю его идущим так медленно, как только это возможно. Его плечи согнуты, его шаг вовсе не похож на победный марш. Кто из вас понимает, что когда Бог призывает нас сделать что-то сложное, самое сложное — это даже не сам акт исполнения того, что велел сделать Бог, но самое сложное — это ожидание данного действия и подготовка к нему. Исаак спросил: «Папа, вот дрова, вот все для огня, жертва где?» Вы удивляетесь тому, что Исаак покорно идет с отцом, несмотря на то, что он не видит жертву, которую они собираются принести на горе. Обратите внимание на одиночество в этом испытании. Они подошли к горе, и сказано, что он взял дрова для жертвенника, взял сына, и на гору поднялись лишь двое — Авраам и Исаак. По сути, Авраам был один. Хотя Исаак был с ним, он никак не мог объяснить Исааку, что происходило в его сердце. Но вот вам четвертый атрибут испытания. Легитимность этого испытания, его продолжительность, одиночество и возвышенность. Библия говорит, что предстоящее событие, когда Авраам принесет своего сына в жертву Богу, на самом деле имело три составляющих. Во-первых, Библия называет это актом поклонения Богу. Это приводит меня в изумление. Пятый стих. «А я и сын мой пойдем туда и поклонимся». Вы знаете, что это первое упоминание слова «поклонение» во всей Библии? Если это слово и его значение задает тон всем последующим случаям его употребления, то, безусловно, мы видим здесь радикальное отличие от того, что мы называем поклонением Богу в наши дни. Что Библия называет поклонением? Авраам принес Богу самое лучшее, что у него было, своего собственного сына. Это не была жертва «на тебе, Боже, что мне негоже». А таких жертв хватает в наших церквях. Люди часто относятся к поклонению Богу легкомысленно. Это был поступок человека Божьего, который принес Богу все, что Бог от него требовал. Хотя это было лучшее, что у него было. Библия также называет это приношением и жертвой. Это был момент, который Бог назвал священным моментом. Это было испытание Авраама. Это было жертвой, поклонением и приношением, которое он принес Богу.
Обратите внимание на урок, извлеченный из этого испытания. 22 глава Бытия, 6 стих. «И взял Авраам дрова для всесожжения, и возложил на Исаака, сына своего, взял в руки огонь и нож, и пошли оба вместе. Авраам сказал, «Бог усмотрит себе агнца для всесожжения, сын мой», и шли далее оба вместе. Теперь мы находим Авраама и Исаака на горе, и скоро мы увидим торжество веры Авраама. Прежде всего, 10 стих 22 главы Бытия говорит нам, что небесное молчание было нарушено. До этого момента, начиная с повеления сделать то, что Авраам был призван сделать, Бог ничего не говорил. Но сейчас Он говорит в 10 стихе, «И простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего. Но ангел Господень возвал к нему с неба и сказал, «Авраам, Авраам!» Он сказал, «Вот я». Сын Авраама уже был привязан к жертвеннику, и дрова уже были подложены. Он был готов зажечь огонь, в его руке был кинжал. Он был готов забрать жизнь собственного сына. Я почему-то думаю, что он делал все это очень медленно. И когда он замахнулся, чтобы вонзить кинжал в Исаака, это почти как если бы Бог поднял руку, взял его за руку и остановил. И Бог сказал «Авраам». Небесное молчание было нарушено, и было дано небесное решение. «Не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего. Ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего для меня». И возвел Авраам очи свои и увидел, за небесным молчанием и небесным решением последовала небесная замена. Бог сам обеспечил жертву для Авраама. Авраам пошел, взял овна и принес его во всесожжение вместо Исаака, сына своего. Видите, что произошло? Авраам, находящийся в центре Божьей воли, совершает немыслимый поступок. И Бог в тот момент проявляет свою верность Аврааму. Это приводит нас к свидетельству о вере Авраама. Авраам доказал, что Бог верен. Вы знаете, что в 14 стихе 22 главы Бытия указано интересное название места, где все это произошло. «И нарек Авраам имя месту тому Иегова Ира, посему и ныне говорится на горе Иеговы усмотрится». Отсюда и происходит слово Иегова Ира. Иегова Ира означает «Господь обеспечит» или «Господь усмотрит». И когда все это закончилось, Авраам смог на мгновение посмотреть на произошедшее со стороны и осознать, как Бог мгновенно обеспечил то, что ему нужно. Он назвал эту гору Иегова Ира «Господь обеспечит». Он не только доказал верность Богу, он доказал свою собственную веру. Поскольку Писание говорит, что, спускаясь с горы, Авраам и Бог вместе знали что-то, чего они, возможно, не знали тогда, когда Авраам поднимался в гору. Я помню, как читал эту историю в прошлом и пытался мысленно представить себе разницу между путешествием на гору и путешествием с горы. Я думаю, что путешествие в гору было медленным и очень печальным. Это было усилием воли. Я думаю, что по пути вниз, несмотря на то, что Авраам был уже совсем стар, он шел в припрыжку. С ним по-прежнему был его любимый сын. Он радовался тому факту, что Бог усмотрел другую жертву. И обратите внимание на то, что говорит Бог. Когда это событие закончилось, Бог говорит, «Теперь я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего для меня». Бог и так знал все об Аврааме. Он знал, что он на первом месте в жизни Авраама. Он хотел, чтобы и Авраам в этом убедился. Он хотел, чтобы Авраам был испытан, дабы доказать, что Бог на первом месте в его жизни. Итак, мы видим через всю эту ситуацию не только верность Авраама Богу и веру в его сердце, но мы также видим его общение с Богом. Только представьте себе Авраама. Он был другом Богу, и на самом деле они вместе прошли через испытания. Какими бы хорошими ни были их отношения раньше, теперь они стали еще крепче. Разве не правда, что когда вы проходите через то, что испытывает вашу веру, то, находясь в эпицентре испытания, вы ближе к Богу, чем когда-либо?
У меня есть основания полагать, что с каждым серьезным испытанием, с которым вы сталкиваетесь, ваши отношения с Богом делают шаг по направлению к большей близости с Ним. Как мы узнаем, верен Бог или нет, если не обнаружим, что Он верен нам даже в разгар трудностей? Каждая история в Ветхом Завете так или иначе связана с самой центральной историей Нового Завета. Вот величайшая картина любви Отца, которую вы когда-либо встречали в Библии. Всемогущий Бог позволил Аврааму избавить своего сына от смерти. Но наступил день, когда всемогущий Бог держал в руке кинжал, и он направлялся к сердцу его сына Иисуса Христа. Никто не остановил кинжал, занесенный в Сына Божьего. При распятии он вошел в самое сердце Иисуса. Иисусу, возлюбленному единственному Божьему Сыну, было позволено умереть. Бог Отец возлюбил нас так сильно, что не пощадил своего Сына, но предал Его, чтобы мы получили прощение. Потому что в Библии сказано, что возмездие за грех — смерть. Наказание за грех должно быть заплачено. Если бы нам самим пришлось платить за свою вину, мы бы никогда не оказались с Богом. И поэтому Бог послал своего Сына, Иисуса Христа, в этот мир. История об Исааке очень напоминает эту историю, пока мы не дочитаем ее до конца. Библия говорит, что Бог не пощадил своего сына, но отдал его за всех нас. Вот как сильно Бог возлюбил вас, и как сильно Он возлюбил меня. Он любит нас так, что даже его возлюбленный, единородный сын, не был для него слишком высокой ценой, чтобы заплатить за то, чтобы мы с вами были спасены от греха, были прощены и унаследовали небеса. Спасибо, что смотрели «Поворотный момент». Я надеюсь, это слово ободрило вас, и вы еще больше узнали о том, что означает иметь отношения с любящим Богом. Если у вас нет личных отношений с Ним, но вы хотите их начать, сделайте это сегодня. Чтобы получить Божий дар спасения, вам нужно покаяться в своем грехе и обратиться к Иисусу Христу, как к вашему Господу и Спасителю. Если вы сделали этот шаг веры сегодня, я призываю вас связаться со служением, которому вы доверяете, или местной церковью, и сообщить кому-нибудь о вашем решении. Я молюсь, чтобы вы продолжали расти в своей вновь обретенной вере. Пусть Бог благословит вас, и до встречи на программе «Поворотный момент».

0: Тихоокеанское время 4 часа утра.
1: Говорит радио на пути. По следам Иисуса.
0: Говорит радио на пути. Приглашаем вас послушать краткую проповедь Чарльза Сперджина. После этого прозвучит короткий рассказ, затем получасовая программа «Читаем христианскую литературу» и за 15 минут до окончания часа проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
2: Может ли человек сделать себе богов, которые, впрочем, не боги? Книга пророка Иеремии, 16 глава, 20 стих. Одним из великих, неотступных грехов древнего Израиля было идолопоклонство. И духовный Израиль болен склонностью к такому же безрассудству. Не светит больше звезда Римфана, и женщины больше не плачут по Таммузу, но Мамона все еще подсовывает своего золотого тельца, и гробницы гордыни не оставлены. Я во многих формах старается подчинить своей власти избранных, и плоть воздвигает свои жертвенники везде, где только может найти для них место. Любимые дети часто являются причиной многих грехов для верующих. Господь оскорблен, когда видит, как безумно мы любим их сверх всякой меры. Они окажутся для нас большим проклятием, как Авессалом для Давида, или же будут отняты у нас, оставив дома наши опустевшими. Если христиане хотят вырастить терновник для собственных бессонных подушек, то пусть до безумия любят своих дорогих и близких. Верно сказано, что они не боги, ибо объекты нашей безрассудной любви представляют собой весьма сомнительное благословение. Утешение, которое они нам сейчас дают, опасно, а помощь, которую они могут оказать в час скорби, воистину мала. Почему же мы так очарованы суетностью? Мы жалеем несчастных язычников, которые поклоняются каменному идолу, и все же поклоняемся золотому. В чем же превосходство Бога из плоти перед Богом из дерева? Основная причина – грех безрассудства. Одни и те же в том и другом случае, только в нашем преступление более тяжкое, потому что в нас больше света, и мы грешим перед лицом Господа. Язычник поклоняется ложному божеству, но истинного Бога он никогда не знал. Мы же совершаем двойное зло, так как оставляем Бога живого и обращаемся к идолам. Да очистит Господь всех нас от этого тяжкого беззакония. Всех идолов с престолов их низвергну, сокрушу. Тебе, мой Бог, мой Господин, лишь одному служу.

В этот день Таисия отпросилась с работы на 2 часа раньше, чтобы успеть к приходу мужа купить и приготовить что-нибудь вкусненькое. Вчера супруги после недельной войны наконец примирились, и Тае захотелось отметить этот день. Напевая, Таисия выложила из хозяйственной сумки продукты и включила электроплиту. Вообще-то с мужем Димой Таисия жила неплохо. Он не пил, не курил, не изменял ей. По крайней мере, она ничего об этом не знала. Работал он прорабом на стройке и неплохо зарабатывал. Но вспыльчивый характер Таи иногда приводил к ссорам. Правда, она быстро отходила и потом всеми силами старалась загладить свои проступки. Их единственный сын Гена пошел в отца. Спокойный, работящий и по дому всегда поможет. Сейчас он заканчивал школу и собирался продолжить учебу в университете. Для праздничного стола она купила ореховый торт, который муж очень любил. Услышав, что входная дверь открылась, Тая поспешила в прихожую и с удивлением увидела входящую в квартиру Дмитрия. В руках он держал букет цветов. «Ты уже дома?» – удивившись в свою очередь, радостно спросил он, вручая ей цветы. «Да», – лучезарно улыбаясь, ответила она. «Я отпросилась пораньше, чтобы приготовить для тебя праздничный ужин». «Спасибо, родная». Дима прямо разомлел от ее нежных взглядов и подошел, собираясь обнять жену. «Нет-нет», – шутливо отстранилась она. «Сейчас мне нужно срочно на кухню». Входная дверь опять открылась, пришел Гена. «Ты уже дома?» – увидев мать, обрадовался и он. «Да, и отец тоже», – ответила она. «Ты, наверное, нигде не перекусывал? Я готовлю на ужин нечто грандиозное». «Ого!» – разглядывая выложенные на столе продукты, воскликнул Генка. «Не переживай, я голоден, как волк!» Тая чмокнула сына в щеку и невольно залюбовалась его красивым лицом и стройным станом. Завидный жених вырос. «Ма, смотри, я нашел классный фонарик! Валялся никому не нужный возле шикарного автомобиля!» Доложил сын, показывая ей свою находку. «Ты как маленький!» – ласково укорила она его. «А вообще богатых сейчас много, выбрасывают почти новые вещи!» Гена отправился в комнату к отцу, а Тая стала нарезать овощи для салата, поглядывая в духовку, где жарились куриные окорочка. Дальнейшее было похоже на кошмарный сон. Раздался оглушительный взрыв. Какая-то сила приподняла Таю и отшвырнула в сторону. Она ударилась головой о стену и, потеряв сознание, больше ничего уже не видела и не слышала. Очнулась на больничной койке и не могла ничего вспомнить. Открыла глаза, но почему-то ничего не увидела. Сплошная тьма. Ей стало очень страшно. Что с ней случилось? Где она находится?

Тая крикнула, но не услышала собственного голоса. И тут ее осенило. Видимо, она потеряла зрение и слух. Но как это произошло? В памяти полный провал. Началось долгое мучительное лечение. Бесконечные уколы, капельницы, операции. Наконец, Тая начала немного видеть и слышать. И первым делом спросила у дежурной медсестры. «Где мой муж и сын? Что с ними случилось?» «Не волнуйтесь», — взяв ее за руку, громко ответила молоденькая медсестра. «Ваши родные тоже лечатся, и поэтому навестить вас пока не могут. В вашей квартире произошел сильный взрыв, поэтому вы все в больнице. Но здоровье ваше восстанавливается, все будет хорошо». Только через 2 недели, когда Тая начала требовать отвезти ее туда, где лечатся муж и сын, ей объявили, что они оба погибли еще в тот роковой день при взрыве. Позже, когда к Тае начал приходить следователь из милиции, он объяснил ей, что в фонаре, который нашел ее сын, была заложена взрывчатка. Очевидно, кто-то хотел убрать владельца роскошного автомобиля, под колесом которого Гена на беду и нашел фонарик. Больше месяца Таисия не могла ни с кем разговаривать. Глотая бесконечные слезы, тихонько постановала. «За что? За что мне все это?» Навещал ее только родной брат Володя. Других родственников у нее не было. А сослуживцы зашли только пару раз. Поохали и исчезли. Хорошо, хоть по больничному листу она получала немного денег, которые ходили на лекарства. Однажды Володя пришел очень озабоченный и, выложив из сумки много гостинцев, пододвинул ей какие-то бумаги. «Подпиши». «Что это?» — спросила Тая. «Ты же знаешь, я почти не вижу. А читать совсем не могу». «Да обычная формальность, но без этого не обойдешься. Сейчас городские хозяйства перезаключают договора с владельцами квартир. Здесь заполненные бланки. Просто подпиши, где я показываю, а не то придется штраф платить». От других больных Тая уже слышала об этих новшествах и поэтому спокойно поставила свои подписи на всех листах. И только выписавшись через месяц из больницы, она узнала, что в тот день подписала дарственную на свою квартиру, которая теперь полностью перешла в собственность ее брата Володи, так ловко обманувшего ее. Знакомые предлагали Тае оспорить дело в городском суде, но для этого нужны были немалые деньги, которых у нее не было. К тому же она была уверена, что Володя все предусмотрел и уже ничто не поможет ей вернуть жилье. Когда после выписки из больницы Тая пришла в свою бывшую квартиру, брат не впустил ее даже на порог. Так для нее началась безотрадная жизнь городской бомжихи. Так называли тех, кто не имел своего жилья и определенного места жительства. В числе многих других бедняк Тая стала промышлять по мусорным бакам, стараясь разыскать то, что может принести хоть какие-то деньги. Ведь теперь она была безработная. Кто примет инвалида? А до пенсии по возрасту ей еще далеко. Пыталась выхлопотать хоть небольшую пенсию по инвалидности, но ее все время отправляли из одной организации в другую и обратно. В конце концов, она так устала, что махнула рукой и перестала туда ходить. Собирала по мусорным бакам бумажные отходы, металлолом, бутылки. Все это нужно было извлечь из грязи мусорных баков, почистить, упаковать, а затем сдать за жалкие копейки в специальные пункты, если еще примут. Спать нередко приходилось на крышах под открытым небом, и Тая часто болела. Одна у нее была надежда, что от такой жизни она долго не протянет. В ее измученном сердце болезненно пульсировала непрекращающаяся обида на весь свет и на Бога, если, как она говорила в себе, он вообще есть. И почему он обошелся с ней так жестоко? Неужели она грешнее других, которые живут припеваючи? Однажды, когда Тая, как обычно, дремала, сидя возле мусорки, чтобы не пропустить хороший товар, кто-то осторожно положил ей руку на плечо. Испуганно открыв глаза, она увидела женщину средних лет, которая что-то проговорила, обращаясь к ней. «Говорите громче, я плохо слышу», — прокричала ей Тая. «Вам негде жить?» — услышала она затем вопрос женщины. «Как это вы догадались?» — с усмешкой ответила Тая, закуривая бычок и стараясь понять, что этой незнакомке нужно от нее. «Простите», — смущенно ответила та, стараясь говорить громко. «Может быть, зайдете ко мне пообедать? Там и поговорим». Лицо у женщины было приятное, взгляд сочувственный. «Ладно, идем», — быстро согласилась Тая. «Далеко?»
«Да нет, совсем рядом». Женщина так обрадовалась, как будто ей вручили ценный подарок. Зоя, так звали новую знакомую Таи, оказалась верующей, как и вся ее семья, муж и четверо детей. Таю приняли хорошо, накормили, дали возможность искупаться, подобрав для нее чистую одежду, и оставили ночевать. На следующий день, воскресенье, все вместе отправились на христианское собрание. Правда, Тае там не очень понравилось. Хлопают в ладоши, притоптывают, что-то выкрикивают. Разве в церкви так себя ведут? Но отнеслись к ней там хорошо. Дали одежду, немного денег. И через несколько дней устроили ее в дом престарелых. Конечно, по возрасту она туда не подходила. Но, учитывая ее инвалидность, директор по ходатайству верующих согласился принять ее. Теперь у Таи была постоянная крыша над головой, и ей не нужно было заботиться о еде. Но психологическая обстановка в пансионате была напряженной. Старушки и старички постоянно ссорились между собой. Крики, ругательства доносились то из одной, то из другой комнаты, в которых жили по несколько человек. Тая уже тоскливо подумывала о том, чтобы вернуться в бомжи. Ей по-прежнему не хотелось жить. Но однажды в пансионат пришли две христианки – Нина и Лина. Они обошли все комнаты, пригласив желающих собраться в одном помещении. Очень интересно рассказывали о себе, о том, как приняли в свое сердце Иисуса Христа и как после этого поменялась их жизнь. Сказали, что будут приходить еженедельно в один и тот же день, в назначенное время. Всем очень понравился их рассказ. А Таю взволновала молитва верующих. Они от всего сердца в благоговении и простоте обратились к Господу, высказывая все нужды и переживания. Затем они предложили всем вместе спеть во славу Божью и раздали песенники всем тем, у кого еще сохранилось зрение для чтения. Нина с Линой приходили теперь регулярно. Читали вслух Библию, терпеливо выслушивали жалобы и новости обитателей пансионата, приносили им скромные домашние гостинцы. Однажды, когда верующие, уже попрощавшись, уходили, Тая догнала их во дворе и вызывающе спросила: «А почему Бог так наказал меня? Неужели я грешнее других?» Нина с Линой уже знали ее печальную историю. Они предложили ей присесть на лавочке. Затем Нина, открыв Библию, прочитала вслух: «Думаете ли, что те 18 человек, на которых упала башня Силаамская и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете». Затем она взяла Таю за руку и со слезами проговорила: «Господь очень любит вас. Мы не все можем понять в Его действиях, но одно ясно. Он не желает, чтобы кто-то погиб, но чтобы все покаялись и спаслись. Может быть, вы сами хотите обратиться к Нему в молитве?» – тихо подсказала Лина. Тая согласно кивнула и, поднявшись, медленно произнесла: «Передайте Богу, чтобы Он избавил меня от курения и вообще от других грехов, а еще, чтобы забрал у меня боль в сердце о муже и сыне. Мне так тяжело». Она разрыдалась, закрыв лицо обеими руками. Верующие взволнованно помолились, попросив Господа услышать стон этой измученной души. Перед уходом Нина сказала Тае: «Вы можете сами прямо обращаться к Богу. Ради Сына Своего Иисуса Христа Он слушает и принимает всех приходящих к Нему». Тот же вечер, уединившись в пустой столовой, Тая, преклонив колени, сказала, с надеждой вглядываясь во тьму: «Господи, я верю, что Ты слышишь меня. Я думала, что осталась совсем одна, и мне хотелось умереть. Но теперь я знаю, что есть Ты, Господь Иисус, и мне почему-то спокойнее. Помоги мне освободиться от страшной тяжести на сердце. Но сначала выслушай меня, я хочу рассказать тебе все-все». В этот поздний вечер пансионерки занимались обычными делами. Больные постановали на своих не очень удобных койках, стараясь заснуть при почти никогда не прекращающемся шуме. Те, кто здоровы, смотрели телевизионные передачи в общем зале или просто переговаривались, удобно расположившись в креслах гостиной. И только в темной столовой на первом этаже, куда никто не входил до утра, происходило великое таинство. Еще один человек изливал свое сердце Богу, поверив в Его реальность, в Его присутствие. Ангелы на небе радовались и ликовали, видя очередное чудо рождения нового человека –

0: В эфире «Радио на пути». Ежедневно в это время на нашей волне чтение христианской литературы. Через полчаса слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: На лице Авла снова появилось выражение гнева и скорби. «Будь я один на свете», — угрюмо произнес он, — «я не отдал бы ее живой, и родственники наши могли бы уже сегодня принести за нас жертву Юпитеру-освободителю. Но я не вправе губить тебя и нашего мальчика, который, может быть, доживет до более счастливых времен. Сегодня же отправлюсь к императору и буду его умолять, чтобы он отменил свой приказ. Выслушает ли он меня, не знаю. А пока, Лигия, будь здорова и помни, что и я, и Помпония всегда благословляли тот день, когда ты села у нашего очага». Промолвив это, он положил руку на голову девушки, стараясь сохранить спокойствие. Но когда Лигия обратила к нему залитое слезами лицо, а потом, схватив его руку, стала целовать ее, старик сказал голосом, в котором слышалась дрожь глубокого отцовского горя: «Прощай, радость наша, свет очей наших». И он поспешил обратно в Атрий, дабы не позволить волнению недостойному римлянина и военачальника овладеть его душой. Тем временем Помпония увела Лигию в опочивальню и принялась ее успокаивать, утешать, подбадривать, произнося слова, звучавшие странно в этом доме, где тут же в соседней горнице еще помещались Ларарий и очаг, на котором Авл Плавтий, соблюдая древний обычай, приносил жертвы домашним богам. Да, пробил час испытания. Вергений некогда пронзил грудь собственной дочери, чтобы спасти ее от Аппия. Еще раньше Лукреция добровольно заплатила жизнью за свой позор. Но мы с тобой, Лигия, знаем, почему мы не вправе наложить на себя руки. Не вправе. Однако закон, которому обе они повинуются, закон более великий, более святой, позволяет все же защищаться от зла и позора, хотя бы и пришлось ради этого претерпеть муки, даже проститься с жизнью. Кто выходит чистым из обиталища порока, того заслуга ценнее. Такое обиталище — земля наша, но, к счастью, жизнь — это всего лишь миг, а воскресение ждет нас на том свете, где царит уже не Нерон, но милосердие. Там вместо горя будет радость, вместо слез — веселье. Потом Помпония заговорила о себе. Да, она спокойна, но и в ее груди немало жгучих ран. Вот с глаз ее Авла еще не спала пелена, еще не пролился на него луч света. И сына она не властна воспитывать в истине. И когда она подумает, что так может продолжаться до конца ее дней, и что может настать миг разлуки с ними, во сто крат более страшной, непоправимой, чем эта временная разлука, о которой обе они теперь сокрушаются, она и вообразить себе не в силах, как сможет она без них быть счастлива даже на небесах. О, много ночей проплакала она, много ночей провела в молитвах о милости и помощи. Но горе свое она вверяет Господу и ждет, верит, надеется. А теперь, когда ее постиг новый удар, когда приказ изверга отымает у нее дорогое существо, ту, которую Авл назвал светом очей своих, она все равно уповает, ибо верит, что есть сила могущественнее власти Нероновой, есть милосердие, которое сильнее его злобы. И она еще крепче прижала к груди головку девушки. Немного погодя, Лигия склонилась к ней на колени и, спрятав лицо в складках ее пеплума, долго молчала. Когда, наконец, выпрямилась, лицо ее было уже спокойно. «Мне жаль тебя, матушка, жаль отца и брата, но я знаю, что сопротивление бесполезно и только погубило бы всех вас. Зато я обещаю тебе, что слов твоих я в доме императора не забуду никогда». Она еще раз обвила руками шею Помпонии, и когда они обе вышли в Экус, стала прощаться с маленьким Плавтием, со старичком греком, который был их учителем, со своей служанкой, что когда-то нянчила ее, и со всеми рабами. Один из них, высокий, широкоплечий лигиец по имени Урс, который некогда вместе с матерью Лигии и с нею самой был отправлен в лагерь римлян, упал к ее ногам, а потом склонился перед Помпонией. «О, госпожа!» — сказал он. «Позволь мне пойти с моей госпожой, чтобы служить ей и охранять ее во дворце императора». «Ты слуга не наш, а Лигия», — возразила Помпония Грицина. «Но вряд ли тебя допустят во дворец, и каким образом сумеешь ты ее оберегать?» «Не знаю, госпожа, знаю лишь, что в моих руках железо крошится, как дерево». Вошедший в эту минуту Авл Плавтий, узнав, о чем речь, не только не воспрепятствовал желанию Урса, но заявил, что даже не имеет права его удерживать. Они ведь отдают Лигию как заложницу, которую требует к себе император, а потому обязаны отправить ее свиту. Та вместе с нею перейдет под его опеку. И он шепнул Помпонии, что под видом свиты может дать Лигии столько рабынь, сколько она, Помпония, сочтет уместным. Центурион не вправе отказаться взять их. Для Лигии это было некоторым утешением, и Помпония тоже была рада, что сможет окружить воспитанницу прислугой по своему выбору. Кроме Урса, она назначила ей старушку-горничную, двух девушек, искусных причесывальщиц и двух германок для банных услуг. Выбраны ею были только приверженцы нового учения. Урс тоже исповедовал его уже несколько лет, так что Помпония могла положиться на преданность их всех и вдобавок тешить себя мыслью, что в императорском дворце будут посеяны семена истины. Еще написала Помпония несколько слов, поручая Лигию покровительству Нероновой вольноотпущеннице Акте. Правда, на собраниях верующих в новое учение она Акту не встречала, но слышала от них, что та никогда не отказывает им в помощи и жадно читает послание Павла из Тарса. К тому же ей было известно, что молодая вольноотпущенница постоянно грустит, что она резко отличается от всех прочих женщин в Нероновом доме и вообще среди домочадцев слывет добрым гением. Хаста взялся собственноручно передать письмо Акте. Он также счел вполне естественным, что царская дочь должна иметь при себе свиту, и даже не подумал отказываться доставить всех во дворец, напротив, удивился малочисленности прислуги. Он лишь просил поторопиться, опасаясь получить выговор за медлительность в исполнении приказа. Настал час прощания. Глаза Помпонии и Лигии снова наполнились слезами. Авл еще раз положил руку на голову девушки, и минуту спустя воины, за которыми, пытаясь защитить сестру и грозя кулачками центуриону, с плачем бежал маленький Авл, повели Лигию в императорский дворец. Старый полководец, между тем, приказал приготовить себе носилки и, уединившись с Помпонией, сказал: «Выслушай меня, Помпония, я отправляюсь к императору, хотя, думаю, понапрасну. И хотя слова Сенеки уже для него не имеют веса, побываю также и у Сенеки. Ныне обладают влиянием Сафоний, Тигелин, Петроний, Ватиний. Что ж, до императора он, возможно, в жизни не слыхал о народе лигийцев и потребовал выдать Лигию как заложницу лишь потому, что кто-то его подговорил. А кто мог это сделать, угадать нетрудно». Тут Помпония вскинула на него глаза. «Петроний?» «Разумеется». Оба они помолчали. Затем старый воин продолжал: «Вот что значит пустить в дом кого-нибудь из этих людей без чести и совести. Да будет проклят тот миг, когда Вениций ступил на порог нашего дома. Это он привел к нам Петрония. Горе нашей Лигии, ведь им нужна вовсе не заложница, а наложница». И от гнева, от бессильной ярости, от боли, за отнятое дитя в его речи еще сильнее слышался присвист. Прошло несколько минут, пока он овладел своими чувствами, и лишь по его судорожно сжимавшимся кулакам можно было судить, сколь тяжкой была эта внутренняя борьба. «До сих пор я чтил богов», — молвил он, — «но сейчас мне кажется, что не они правят миром, что существует только один злобный, бешеный изверг, имя которому Нерон». «О, Авл!» — вздохнула Помпония. «Перед Богом Нерон — только горсть смрадного праха». Муж ее начал расхаживать широкими шагами по мозаичному полу пинакотеки. В его жизни было немало больших даяний, но больших несчастий не случалось, и к ним он не имел привычки. Старый воин был привязан к Лигии сильнее, чем сам думал, и теперь не мог примириться с мыслью, что ее потерял. Вдобавок он чувствовал себя униженным. Им распоряжалась сила, которую он презирал, в то же время понимая, что против этой силы он ничто. Когда же ему наконец удалось подавить гнев, мутивший его мысли, он сказал: «Я думаю, что Петроний отнял ее у нас не для императора. Он вряд ли захотел бы рассердить Поппею. Стало быть, либо для себя самого, либо для Венеции. Сегодня же я это выясню». Вскоре носилки его уже двигались по направлению к Палатину, а Помпония, оставшись одна, пошла к маленькому Авлу, который все еще плакал по сестре и грозил императору. Авл не ошибся, полагая, что его не допустят перед лицо Нерона. Ему ответили, что император занят пением с лютнистом Терпносом и вообще не принимает тех, кого не вызывал сам. Это означало, что Аулу нечего пытаться и впредь увидеть Нерона. Зато Сенека, хотя был болен лихорадкой, принял старого военачальника с подобающим почетом. Выслушав, однако, о чем тот хлопочет, Сенека горько усмехнулся. «Могу тебе оказать лишь одну услугу, добрый мой Плавтий. Никогда не открывать императору, что мое сердце сочувствует твоему горю и что я желал бы тебе помочь. Если бы у императора появилось на этот счет хоть малейшее подозрение, поверь, он никогда бы не отдал Лигию, не имея для этого никаких иных поводов, кроме желания поступить мне на зло». Сенека также не советовал обращаться ни к Тигелину, ни к Ватинию, ни к Вителию. Возможно, с помощью денег от них удалось бы чего-то добиться. Они, пожалуй, охотно бы сделали неприятное Петронию, чье влияние стараются подорвать, но уже наверняка не скрыли бы от императора, сколь дорога Лигия семьи Плавтиев, и тогда император тем более не отдал бы ее. Тут старый философ заговорил с едкой иронией, которая относилась к нему самому. «Ты молчал, Плавтий, молчал долгие годы, а император не любит тех, кто молчит. Как же это ты не восторгался его красотой, его добродетелью, его пением, декламацией, искусством править колесницей и его стихами? Как это ты не прославлял гибели Британика и не произнес похвальной речи в честь матери-убийцы и не принес поздравления по поводу удушения Октавии? Да, не хватает тебе, Авл, благоразумия, которым мы, счастливо при дворе живущие, обладаем в достаточной степени». С этими словами он взял висевший у его пояса кубок, зачерпнул воды в имплувии, освежил запекшиеся губы и продолжал: «О, у Нерона благодарное сердце. Он любит тебя, потому что ты служил Риму и произнес славу его имени на край света. Любит он и меня, потому что я был его наставником в юности. Поэтому я знаю, что моя вода не отравлена, и, как видишь, пью ее спокойно. Вино в моем доме было бы менее безопасно, но эту воду, если тебя томит жажда, можешь пить смело. Она течет по водопроводам от самых Альбанских гор, и чтобы ее отравить, пришлось бы отравить все бассейны в Риме. Как видишь, в этом мире еще можно жить без страха и наслаждаться спокойной старостью. Я, правда, болен, но хворает скорее душа, не тело». Но старый воин прервал его полное горечи рассуждения. «Благородный Анний, — сказал Авл, — я знаю, как тебе отплатил император за заботу, которую ты окружал его юные годы. Однако виновник похищения нашего дитяти, Петроний, скажи мне, как на него подействовать? Кто может оказать на него влияние? Но ведь ты тоже мог бы применить тут все свое красноречие, на какое способно тебя вдохновить давнее твое дружеское чувство ко мне». «Петроний и я, — отвечал Сенека, — мы из двух противоположных станов. Я не знаю, как на него подействовать. Он не поддается ничьим влиянием. Возможно, что при всей своей порочности он все же лучше тех негодяев, которыми ныне окружает себя Нерон. Но доказывать ему, что он совершил дурной поступок, — пустая трата времени. Петроний давно лишился способности различать добро и зло. Надо доказать ему, что его поступок безобразен. тогда он устыдится. При встрече я скажу ему: «Твой поступок достоин вольноотпущенника». Если это не поможет, ничто не поможет. «И на том благодарствуй», — молвил старый военачальник. После чего он приказал нести себе к Веницию, которого застал за фехтованием со своим наставником в этом искусстве. Видя, как спокойно молодой человек упражняется в ловкости, когда совершено покушение на Лигию, Аул пришел в ярость. И едва за учителем опустилась завеса, гнев его излился потоком горьких упреков и оскорблений. Но Вениций, узнав, что Лигию забрали из дому, так страшно побледнел, что Аул ни на мгновение не мог заподозрить его в соучастии. Лоб юноши покрылся каплями пота, кровь, отхлынувшая было к сердцу, снова горячей волной бросилась в лицо. Глаза метали молнии, из уст сыпались беспорядочные вопросы. Ревность и бешенство бушевали в его груди. Ему казалось, что если Лигия переступит порог императорского дворца, она для него навеки потеряна. А когда Аул произнес имя Петрония, в мозгу молодого воина молнией блеснуло подозрение, что Петроний над ним пошутил и либо хотел, доставив императору Лигию, снискать новые милости, либо намеревался удержать ее для себя. Чтобы кто-то, увидав Лигию, не пожелал тотчас ею завладеть, этого Вениций не мог себе представить. Горячность, наследственная черта в его роду, понесла его, как взыгравшийся конь, и отняла способность рассуждать. «Авл», — сказал он прерывающимся голосом, — «возвращайся домой и жди меня. Знай, что если бы Петроний был моим отцом, я и то отомстил бы ему за Лигию. Возвращайся домой и жди меня. Она не будет принадлежать ни Петронию, ни императору». И подняв сжатые кулаки к стоявшим на полках в атрии восковым маскам, Вениций вскричал: «Клянусь этими посмертными масками! Прежде я убью ее и себя!» Он быстро повернулся и, еще раз бросив Авлу «Жди меня!», выбежал, как безумный из атрия, спеша к Петронию и расталкивая по дороге прохожих. Авл воротился домой несколько утешенный. Если Петроний, полагал он, убедил императора забрать Лигию с тем, чтобы отдать ее Веницию, то Вениций приведет ее обратно в их дом. Немалым утешением была также мысль, что если Лигию и не удастся спасти, она будет отомщена, и смерть защитит ее от позора. Видя ярость Вениция и зная о присущей всему его роду вспыльчивости, Авл был уверен, что юноша исполнит все, что обещал. Он сам, хоть и любил Лигию, как родной отец, предпочел бы ее убить, чем отдать императору. И когда бы ни мысль о сыне, последнем потомке их рода, Авл совершил бы это, не колеблясь. Он был воином, о стойках знал только понаслышке, но характером был не чужд им, и гордость его легче мирилась с мыслью о смерти, чем о позоре. Он постарался успокоить Помпонию, вселить в нее немного бодрости, и оба стали ждать вестей от Вениция. Послышатся в атрии шаги кого-нибудь из рабов, и обоим уже казалось, что, может быть, это Вениций ведет к ним любимое их дитятко. И в глубине души они были готовы благословить молодую пару. Но время шло, а никаких вестей не было. Только вечером раздался стук молотка в ворота. Минуту спустя появился раб и вручил Авлу письмо. Старый воин, обычно любивший показывать свое самообладание, взял табличку слегка дрожащей рукой и начал читать с такой поспешностью, точно речь шла о судьбе всего его дома. Внезапно лицо его омрачилось, как будто упала на него тень быстрого летящего облака. «Читай», — сказал он, обращаясь к Помпонии. Помпония взяла письмо и прочла следующее. «Марк Вениций приветствует Авла Плавтия. То, что произошло, произошло по воле императора, перед которой вы должны склонить головы, как склоняем я и Петроний». Наступило долгое молчание. Петроний был дома. Его привратник не посмел остановить Вениция, влетевшего в атрий как вихрь. Узнав, что хозяин надобно искать в библиотеке, он столь же стремительно помчался в библиотеку. Петроний что-то писал. Вениций выхватил у него из рук стиль, сломал его, швырнул на пол и, судорожно схватив Петрония за плечи, приблизив лицо к его лицу, спросил хриплым голосом: «Что ты с нею сделал? Где она?» Но тут случилось нечто удивительное. Утонченный, изнеженный Петроний сжал впившуюся ему в плечо руку молодого атлета, оторвал ее от себя, затем оторвал другую и, держа их обе своей одной, силою железных клещей промолвил: «Я только по утрам размазня, а вечером ко мне возвращается прежняя сила. А ну-ка, попробуй вырваться. Гимнастике тебя, видно, обучал ткач, а манерам — кузнец». На его лице не было и тени гнева, лишь в глазах мелькнула искорка бывалой отваги и энергии. Минута, и он выпустил руки Веницы, который стоял униженный, сконфуженный и разъяренный. «Рука у тебя стальная», — сказал Веницей, «но клянусь всеми богами ада, если ты меня предал, я всажу тебе нож в горло, пусть даже в палатах императора». «Поговорим спокойно», — отвечал ему Петроний. «Как видишь, сталь сильнее железа, хотя из одной твоей руки можно сделать две моих. Мне тебя нечего бояться, но я огорчен твоей грубостью, и если бы меня могла еще удивить неблагодарность человеческая, я удивился бы твоей неблагодарности». «Где Лигия?» «В Лупанарии». «Сиреч в доме императора». «Петроний!» «Успокойся, сядь. Я высказал императору две просьбы, которые он обещал исполнить. Во-первых, извлечь Лигию из дома Авла, и во-вторых, отдать ее тебе. Нет ли у тебя там ножа в складках тоги? Может быть, проткнешь меня? Но я советую тебе подождать с этим день-другой, ведь тебя заточили бы в тюрьму, а Лигия тем временем скучала бы в твоем доме». Веницей молча с изумлением смотрел на Петрония и, наконец, произнес: «Прости меня, я ее люблю, и любовь помутила мой разум. Восхищайся мною, Марк. Третьего дня я сказал императору следующее. Мой племянник Веницей так влюбился в некую тщедушную девицу, которая воспитывается у Авла, что его дом от жарких вздохов уподобился паровой бане. Не ты, император, — сказал я, — не я, знающий, что такое истинная красота, не дали бы за нее и тысячи сестерцев. Но этот мальчишка всегда был глуп, как треножник, а теперь поглупел окончательно. Петроний! Если ты не понимаешь, что я это сказал с целью уберечь Лигию от опасности, я готов поверить, что сказал ему правду. Я убедил Меднобородова, что такой эстет, как он, не может считать подобную девушку красавицей, и Нерон, который пока не решается смотреть на вещи иначе, чем моими глазами, не найдет в ней и следа красоты, а не найдя, не пожелает ею завладеть. Надо ведь было обезопасить обезьяну, посадить ее на веревочку. Лигию теперь будет оценивать не он, а Попея, а уж та бесспорно постарается побыстрее спроводить ее из дворца. Я же, будто нехотя, говорил Медной Бороде: «Возьми Лигию у Авла и отдай ее Веницию. Ты имеешь на это право, потому что она заложница, а заодно досадишь Авлу». И он согласился. У него не было повода не согласиться, тем паче, что я указал ему способ досадить порядочным людям. Тебя назначат государственным стражем заложницы, отдадут в твое распоряжение это лигийское сокровище, а ты, как союзник доблестных лигийцев и добавок верный слуга императора, не только не растратишь сокровища, но постараешься его приумножить. Для приличия император поддержит ее несколько дней у себя во дворце, а потом отошлет в твой дом. Ты счастливец!» «Это правда? Ей в самом деле ничего не грозит во дворце?» «Если бы ей пришлось жить там постоянно, Попея поговорила бы о ней с Лукустой, но в эти несколько дней ей ничего не грозит. Во дворце императора обитает 10 000 человек. Нерон, возможно, и не увидит ее, тем более, что он все доверил мне. Недавно у меня даже был центурион с известием, что он отвел девушку в дворец и передал ее Акте. Акта – добрая душа, поэтому я и приказал поручить девушку ей. Помпония Грицина, кажется, такого же мнения об Акте, даже написала ей. Завтра у Нерона пир. Я выпросил для тебя местечко рядом с Лигией».

0: В эфире «Радио на пути» звучит проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Прощение грехов, дорогие друзья, это величайшее чудо из чудес. В конечном счете, главным и основным фактом Евангелия является прощение грехов. Для чего пришел Христос на эту землю и почему умер Он на Голгофском кресте? Для того, дорогие мои, чтобы сделать возможным Твое и Мое прощение. Без прощения наших грехов мы не имели бы доступа к Богу, мы не могли бы наследовать жизнь вечную. Проще говоря, без прощения грехов мы были бы обречены на вечную гибель. Поэтому быть прощенным является величайшим благословением, которое человек может получить. Не мудрено, что псалмопевец восклицает «Блажен тот, кому отпущены беззаконие и чьи грехи покрыты, блажен человек, которому Господь не вменит греха». Именно в этом христианство отличается от всех других религий и учений, что оно гарантирует полное и абсолютное прощение всех грехов. «Все пророки, — говорит Слово Божие, — свидетельствуют, что всякий верующий в Иисуса Христа получит прощение грехов». А Петр говорит: «Да будет известно вам, мужи и братья, что ради Его возвещается прощение грехов». В молитве «Отче наш» Господь не упустил эту коренную истину, но напоминает нам о необходимости прощения грехов. «Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Как ни странно, но есть люди, которые вообще отрицают эту молитву, и в особенности эту часть – ее о необходимости просить прощения грехов. Например, одни говорят, что нет надобности просить о прощении, потому что мы так или иначе оправданы перед Богом верой в Иисуса Христа. Но что значит оправдание, согласно учению Евангелия? Это значит, что Бог объявляет грешника праведным через заслуги и дело его заместителя Иисуса Христа. Но это не значит, что грешник делается праведным в том смысле, что он больше не в состоянии грешить. Да, Бог грешнику вменяет праведность Иисуса Христа, если он верой принял его как своего личного спасителя и заместителя, но он, тем не менее, способен все же грешить. В этой молитве Господь не говорит о оправдании. Это не молитва пробудившегося грешника. Нет, эта молитва принадлежит чаду Божьему, то есть уже оправданной душе, человеку, пережившему рождение свыше. Она начинается словами «Отче наш», а грешник не имеет права приходить к Богу как к своему отцу, потому что Бог ему вовсе не отец. Он отец только тем, которые сроднились с ним верой в Сына Его Иисуса Христа. Итак, эта молитва, возлюбленные, принадлежит только тем, которые на основании Христова оправдания могут сказать «Отче наш». И только такие могут просить «Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Видите, чтобы понять какое-либо место в Священном Писании, необходимо в первую очередь взять во внимание, кому обращено данное место. Молитва Господня дана не грешнику, но чаду Божьему. Заметьте, как Спаситель прообразно показал ученикам своим в примере омовения ног необходимость ежедневного очищения. Этот пример был дан не грешникам, но ученикам, последователям Христовым. Души апостолов были уже омыты верой в Иисуса Христа. Грех их Христос взял на себя. Верой в Него они уже были искуплены и оправданы. Но на них, как на путниках пыльной дороги, были запятнения, и потому они нуждались в омовении от ежедневного загрязнения. Когда Петр воскликнул Христу: «Господи, не только ноги, но и руки, и голову», тогда Христос ему ответил: «Омытому нужно только ноги омыть, потому что чист весь». Есть одно единственное омовение всего человека – это оправдание, которое он имеет верой в Иисуса Христа. Но будучи оправданным и ходя по пыльным дорогам этого мира, он им оскверняется ежедневно и нуждается в свежем омовении. Хотя мы прощены, наш грех покрыт кровью Агнца, мы, тем не менее, нуждаемся в прощении наших постоянных согрешений. Как ясно об этом пишет апостол Иоанн в своем послании. И тут опять необходимо отметить, кому написано это послание. к невозрожденным грешникам? Нет. Читайте внимательно, и вы обнаружите, что послание его целиком обращено к детям Божьим. И что он говорит им? Слушайте, если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Что может быть яснее? И теперь слушайте, что дальше говорит он. Если исповедуем грехи наши, заметьте, что он включает здесь и самого себя, то он, то есть Бог, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. И то, что он сказал до этого, еще раз повторяет, чтобы никто не ошибся. Слушайте, если говорим, что мы не согрешили, то представляем его лживым, и слова его нет в нас. Итак, Иоанн пишет верующим, чтобы они исповедовали грехи свои. И Христос учил верующих молиться «прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Можно сказать, дорогие мои, что чем ближе мы к Господу, тем огромнее и ужаснее покажется нам греховность нашего сердца. Человек, который не видит мерзости и осквернения своего сердца, он или никогда не возродился, или, как говорит апостол Петр, он слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Но есть еще другое мнение относительно этой молитвы и вообще о Нагорной проповеди, что это, мол, не для церкви, а относится к будущему, к царствию Израиля, который будет восстановлен Христом после его пришествия. Поэтому, говорят они, христиане не должны употреблять эту молитву, она относится к грядущему времени. Притом, говорят они, нигде в этой молитве не сказано, что нужно просить во имя Иисуса Христа, и что тут ничего не упоминается об искуплении. Но мы увидим, что все их аргументы без основания. Например, в притче о блудном сыне тоже не упомянуто ни имя Христа, ни искупление. Разве это значит, что мы не должны ее употреблять? Вникните в основной смысл притчи о блудном сыне, и вы убедитесь, что она невозможна без искупления. А искупление без смерти Христа тоже несмыслимо. Так что одно и другое подразумевается в этой притче. То же самое следует сказать и о молитве Господней. Как мы уже указали, просьба в ней о прощении неосуществима без искупительной смерти Иисуса Христа. Молитва Господня от начала до конца основана на искуплении, совершенном Иисусом Христом. Скажите, как мог бы кто-нибудь сказать «Отче наш», если он не родился от Бога верой в Иисуса Христа? Но что скажем мы тем, которые говорят, что молитва эта относится только к евреям, что она принадлежит для них, когда будет восстановлено их царство? Хорошо, ради аргумента, допустим, что оно так. Но скажите, разве для еврея существует иной путь к Богу? Неужели он будет прощен на основании исполнения закона? Значит, Бог поступает с одним человеком по одному, а с другим по другому. Что говорит Писание? Слушайте, нет различия между иудеем и эллином, потому что один Господь у всех, богатый для всех, призывающий Его. Законом никто не оправдывается перед Богом, потому что все согрешили и все лишены славы Божьей. У Бога нет различий. Весь мир лежит во зле и виновен перед Богом, и поэтому в каком бы веке человек ни жил, и кто бы он ни был по плоти, он может получить прощение у Бога только по заслугам смерти Иисуса Христа. Бог не может принять человека иначе, как через Сына Своего. Никто не приходит к Отцу, как только через Иисуса Христа». Но есть еще одно возражение в связи с этой просьбой. «Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Выходит, говорят они, что наше прощение все же зависит от того, что я прощаю должнику моему. Какое, мол, это прощение по благодати, если я его могу иметь условно только, простив согрешившему против меня? И тут, дорогие мои друзья, мы должны взять во внимание, что учит все Писание относительно прощения. В 18 главе Евангелия от Матфея Христос привел одну изумительную притчу о прощении. Побудил Спасителя сказать эту притчу вопрос, заданный ему Петром. «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До 7 раз?» Иисус ответил ему: «Не говорю тебе до 7, но до 70 раз». Это значит 490 раз. И тут Христос рассказал об одном царе, который решил рассчитаться со своими рабами. Один из них должен был ему 10 000 талантов. Это приблизительно 10 миллионов рублей. Раб тот не имел таких денег и начал умолять царя, чтобы он отсрочил ему этот долг. И государь тот умилосердился над ним и отпустил ему весь долг. И теперь посмотрите, как поступил этот прощенный раб. Один из его товарищей должен был ему 100 динариев. Это приблизительно 20 рублей. Найдя его, он взял его за горло и начал душить. И тот умолял: «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не захотел ждать и посадил его в тюрьму, пока не отдаст ему последнюю копейку. Что хотел Христос сказать этой притчей? Он указывает, какой большой долг был прощен каждому из нас по сравнению с тем долгом, который нам должен брат наш. «Петр, — говорит Господь, — если тебе и придется простить брата твоего 490 раз, то это ничто по сравнению с тем долгом, который простил тебе Отец твой Небесный. Поэтому, возлюбленные, когда я молю: прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, то я этим показываю, что я прощен». Вы заметили, что нам не сказано просить прощения у Бога, потому что мы простили согрешившим против нас? Бог нас не прощает по каким-либо нашим заслугам. Но как тут сказано: «Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Дорогие мои, если мы думаем, что наши грехи прощены Богом, а мы отказываем в прощении людям согрешение их, тогда мы никогда сами не пережили прощение. Тот, кто знает, что он прощен и омыт кровью Иисуса Христа, он должен прощать других. Он иначе не может поступить. Мы должны заключить, что если мы отказываем в прощении другим, то мы сами никогда не были прощены. Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Возлюбленные, подумаем, какой огромный грех, какую ужасную вину нам Бог простил, и как смеем мы питать ненависть и не простить согрешившему против нас. Заметьте, какое значение Господь придает необходимости прощения с нашей стороны. Сразу же после этой молитвы Христос добавляет эти слова: «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешения ваших». Мой друг, это весьма серьезный вопрос. Если ты не готов простить, то ты не имеешь права просить себе прощения. Прощение от сердца моего брата является условием для меня, как чаду Божьему, просить прощения у Бога. Нет ничего более драгоценного для Бога и ненавидимого для дьявола, как наша готовность прощать. Дорогие братья и сестры, отчего дело Божие терпит поражение? Не от того ли, что в сердцах детей его таится горечь, злоба, месть и недружелюбие? Это величайшее преступление совершается в средах верующих. Есть верующий, который приходит к столу Господню, но который годами не разговаривает один с другим. Возлюбленные, исповедуем сегодня этот грех Господу, чтобы молитвы наши имели доступ к трону благодати. Отче наш, прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Прости от сердца брату твоему, чтобы не дать повода врагу нанести ущерб делу Божьему. Помни, когда ты прощаешь другого, ты даешь Богу возможность излить обильно свои благословения на тебя. А тем из моих слушателей, которые еще во грехах своих, я хочу сказать, что многомилостив наш Бог. Он простит тебя, мой дорогой друг, по голосу вопля твоего, и как только услышит его, ответит тебе.
2: Как он некогда сказал расслабленному, так он скажет и тебе: «Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои». Да, Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи. Он и только Он один может, и Он готов это сделать сейчас, если исповедуешь Ему грех твой. Да поможет тебе Господь это сделать сейчас, без замедления.
0: Тихоокеанское время, 5 часов утра.
3: В эфире радио «На пути».
0: Вы находитесь на волне радио «На пути». Русский библейский институт по радио, так называется передача, которая выйдет в эфир сейчас, а через полчаса слушайте молодежную программу «Пит-стоп».

Русский библейский институт по радио представляет книгу всемирно известного христианского проповедника Билли Грэма «Мир с Богом». Автор глубоко убежден в том, что обычный человек изголодался душой и разумом и жаждет мира с Богом.

Что бы вы ни делали, играете ли, управляете ли машиной, печете ли пирог, во всем нужно следовать известным правилам, если вы хотите, чтобы ваше дело увенчалось успехом. Библия учит, что христианская жизнь находится в состоянии беспрерывного роста. Когда вы родитесь свыше, вы рождаетесь в духовный мир, вы становитесь малым ребенком в семье. Цель Бога – чтобы вы выросли до полного возраста и стали зрелым во Христе. Было бы против Божьих и природных законов, если бы вы все время оставались ребенком и таким образом стали бы духовным карликом. Во втором послании Петра Библия говорит, что вы должны расти. Это означает последовательное развитие, постоянный рост, расширение познаний и искание мудрости свыше. Для того, чтобы расти как следует, должны соблюдаться известные правила хорошего духовного здоровья. Прежде всего, вам следует ежедневно читать Библию. Ваша духовная жизнь нуждается в пище. Какого рода пищи? Конечно же, духовной пищи. Где найти эту духовную пищу? В Библии, в Слове Божьем. Библия открывает Христа, который есть хлеб насущный для вашей голодной души и живая вода для вашего жаждущего сердца. Если вы не будете подкреплять себя ежедневно духовной пищей, вам грозит истощение и потеря духовной жизнеспособности. В Библии говорится: «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение». Читайте Библию, изучайте ее, размышляйте над ней и запоминайте ее. 95% всех тех затруднений, которые вы испытываете как христианин, происходят вследствие недостаточного чтения и изучения Библии. Не удовлетворяйтесь тем, чтобы пробежать глазами главу только для того, чтобы успокоить свою совесть. Сберегайте Слово Божье в вашем сердце. Немногое, но хорошо продуманное, имеет большую ценность для вашей души, чем большое количество прочитанного наспех. Не падайте духом от того, что

и сердце. Не допускайте, чтобы что-нибудь могло помешать этому вашему ежедневному занятию. Во-вторых, научитесь постичь тайну молитвы. Теперь у вас есть Небесный Отец. Он слышит и отвечает на молитву. Иисус Христос сказал: «И все, чего не попросите в молитве, с верою получите». И Он сказал также: «Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю». Каждый человек, жизнь которого имела ценность для Церкви и для Царствия Небесного, был человеком молитвы. Нельзя вам позволить себе быть слишком занятым, чтобы не молиться. Немолящийся христианин – бессильный христианин. Иисус Христос проводил часы в молитве. Иногда Он проводил ночь на вершине горы в одиноком общении с Богом Отцом. Если же Он нуждался в молитве, насколько же больше нужно молиться нам? Вначале ваши молитвы могут подхрамывать. Вы, может быть, будете еще говорить неловко и косноязычно, но Святой Дух, живущий в вас, поможет вам и наставит вас. Каждая молитва, которую вы произнесете, будет отвечена. Иногда ответом будет «нет», иногда «жди», но тем не менее на нее будет отвечено. Все ваши просьбы должны всегда иметь одно условие – «да будет воля твоя». Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Но утешаться Господом предшествует исполнению наших желаний. Бог всегда делает то, что лучше всего для Его чад. Помните, что вы можете молиться всегда и повсюду. Если вы моете посуду, копаете канаву, работаете в конторе, в магазине, находитесь на спортивной площадке, повсюду вы можете молиться, и Бог ответит вам. Выработайте себе систематический метод молитвы. Молитва вместе с изучением Библии содействует развитию полной и светлой Христовой жизни. Библия говорит: «Непрестанно молитесь». Если вы будете посвящать определенные часы дня для молитвы, то в продолжении всего дня ваше подсознание будет насыщено молитвой. Недостаточно того, что, вставая рано, вы преклоняете колено и произносите несколько слов молитвы. Должны быть среди дня установленные сроки, когда вы уединитесь для общения с Богом. Дьявол будет подстерегать вас в этом на каждом шагу. То закричит ребенок, то зазвонит телефон, то кто-то постучит в дверь. Вам будут много мешать, но все же придерживайтесь молитвы. Не падайте духом, вскоре вы убедитесь, что эти часы молитвы составляют самое драгоценное в вашей жизни. Вы будете ожидать их с большим нетерпением, чем чего-либо другого. Без постоянной, ежедневной, систематической молитвы ваша жизнь покажется вам стесненной, разочаровывающей и бесплодной. Без постоянной молитвы вы никогда не познаете того внутреннего мира с Богом, который Он хочет вам дать. В-третьих, полагайтесь беспрерывно на Духа Святого. Помните, что Христос обитает в вас через Духа. Ваше тело является теперь обиталищем третьего лица Пресвятой Троицы. Не просите Его помочь вам, точно вы просите вашего слугу. Просите Его прийти и сделать все. Просите Его взять в свои руки все в вашей жизни. Скажите Ему, как вы слабы, беспомощны, непостоянны и ненадежны. Отойдите в сторону и предоставьте Ему все выборы и решения вашей жизни. Вам невозможно устоять в вашей христианской жизни, но Он может помочь вам на этом пути. Ему нелегко удерживать вас, пока вы еще сами боретесь и противитесь. Сдайтесь и успокойтесь в Боге. Оставьте ваши внутренние осложнения и напряженность. Положитесь полностью на Него. Не ломайте себе головы и не бойтесь по поводу ваших решений. Предоставьте Ему сделать их за вас. Не заботьтесь о завтрашнем дне. Он Бог и завтрашнего дня. Он видит конец уже в самом начале. Не заботьтесь о жизненных потребностях, Он снабдит вас всем необходимым. Истинно побеждающий христианин будет свободным от забот, внутренних конфликтов и напряженности. Полностью положившись на Духа Святого, вы обнаружите, что исчезли многие из ваших телесных и духовных немощей. В-четвертых, регулярно посещайте церковь. Джон Уэсли однажды сказал: «Библия ничего не знает о религии в одиночестве. Христианство – религия общения. Следовать за Христом означает

означает любовь, праведность, служение. А все это можно только проявлять и применять в людской среде. Эту среду вы найдете в церкви. Церковь – это Христово строительство на земле. Это то место, где мы преклоняемся перед Богом, учимся Его Слову и имеем общение с другими верующими. Библия называет церковь народом святым, народом Божьим, Божьим домостроительством, святым храмом в Господе, жилищем Божьим, телом Христовым. Все эти картинные выражения, символы и образы применены для указания на ту реальность, которой является церковь. Ничто не может заменить посещение церкви. Если вы истинный последователь Иисуса Христа, вы отклоните такие пустые отговорки, как, например, «погода слишком холодная» или «стоит жара», «идет снег» или «дождь». Это все недостойные отговорки. Есть много людей, заявляющих, что они могут оставаться дома в воскресенье утром и молиться дома. Но человек, ограничивающийся этим, не оказывает Богу того полного поклонения, на которое тот имеет право, ибо Бог – Творец нашего тела так же, как и нашего ума и души. Поэтому и ум, и тело должны участвовать в должном преклонении Богу. Есть многие, которые говорят, что они могут остаться дома и слушать проповедь по радио, и что это заменит церковное богослужение. Но этого недостаточно. Вы идете в церковь не для того только, чтобы послушать проповедь. Вы идете в церковь для того, чтобы поклониться Богу и служить Ему в общении с другими верующими. Вы не можете быть счастливым и успешным христианином, не будучи верным церкви. В церкви вы найдете свое место для служения. Мы спасены для того, чтобы служить. Счастливый христианин – это усердный христианин. В-пятых, будьте свидетельствующим христианином. Если вы верно исполняете четыре предыдущих правила, пятое будет выполняться само собой, так же, как если в чашу беспрерывно подливать воду, она станет переливаться через край. Вы теперь стали назначенным и уполномоченным посланником царя царей. Вы должны высоко поднять флаг вашего государства над зданием вашего посольства. Предположим, что наш посол распорядится в чужой стране снять американский флаг со здания посольства на том основании, что он не нравится народу той страны. Тогда этого посланника сразу же отзовут домой. Он не будет достоин представлять Соединенные Штаты. Если вы не будете согласны с тем, чтобы ваш флаг развивался над вашим домом, в вашей конторе, магазине, в общежитии, то вы недостойны быть посланником Христа. Вы должны стоять на своем посту, и пусть все окружающие вас знают, что вы христианин. Вы должны свидетельствовать о Христе. Мы свидетельствуем двояко – жизнью и словом. Одного из двух недостаточно. После того, как вы обратились, Бог возлагает на вас задачу – свидетельствовать об Его спасающей милости и о Его всемогуществе. Вы становитесь под знамена Христа. Вы становитесь Его оруженосцем. Иисус Христос сказал: «Итак, всякого, кто исповедует Меня перед людьми, того исповедую и Я перед Отцом Моим Небесным». В Деяниях апостолов описывается внушительная сцена. Апостол Павел, находясь под стражей в Риме, призывал людей, приходивших к нему в большом количестве, ко Христу, и с утра до вечера излагал им учение о Царстве Божьем. А каждым из нас тоже следовало бы ежедневно сказать: «Вот, вышел сеятель сеять». Посыльному большой конторы не дается свобода действия. Единственная его обязанность заключается в том, чтобы отнести письмо, полученное конторой, лицу, которому оно адресовано. Может быть, ему это не нравится. Может быть, в письме содержится неприятное известие или печальная весть для получателя. Но посыльный не может остановиться по дороге, распечатать конверт и переменить содержание письма. Его обязанность – только доставить известие. Мы, христиане, имеем Слово Божие. Наш великий Господь сказал нам: «Идите, несите эту весть умирающему миру». Некоторые не обращают на это внимания, а другие разрывают Божью весть и заменяют ее своей собственной. Некоторые зачеркивают часть слов, другие говорят людям, что Господь не подразумевает того, что говорит.
А третьи утверждают, что он сам в действительности не писал этого, а это было написано обыкновенными людьми, неправильно понимавшими смысл. Вспомним, что апостол Павел призывал уже столетия тому назад христиан учить только Слову Божьему. Помните, что мы должны сеять семя. Некоторые семена действительно могут упасть на каменистую почву, другие — в тернии и волчцы, но наше дело — продолжать их сеять. Мы не должны прекращать посевы из-за того, что, может быть, почва кажется неплодородной. Мы держим свечу, и мы должны дать ей возможность светить. Пусть она кажется только слабым мерцающим огоньком среди целого мира тьмы. Наше дело — дать ей светить. Мы — трубачи. В грохоте и шуме сражения звук наших труб может затеряться. Но мы все же должны продолжать трубить тревогу для тех, кто в опасности. Мы разжигаем костер. В этом холодном мире, полном ненависти и себелюбия, наш маленький огонь может казаться незначительным. Но мы все же должны поддерживать его, чтобы он горел. Мы ударяем молотом. Удары, быть может, только утомляют наши руки, но мы должны продолжать ударять. Мы берем в руки меч. Первый или второй удар нашим мечом может оказаться ударом по воздуху, и все наши усилия поразить врага могут показаться безнадежными, но мы должны продолжать оттачивать наш меч, ибо это меч Духа. У нас есть хлеб для голодного мира. Может быть, люди так заняты поглощением других вещей, что они не захотят принять хлеба жизни, но мы все же должны продолжать давать его, предлагать его душам людей. И мы должны продолжать говорить: «Кто жаждет, приди и пей». Мы должны продолжать, не унывая, все снова неотступно распространять Его Слово. Иисус Христос сказал, что многие ваши семена найдут благоприятную почву, вырастут и принесут плод. Огонь в вашем сердце и на ваших устах зажжет священное пламя в некоторых холодных сердцах и приведет их ко Христу. Молот разобьет чье-нибудь жесткое сердце и заставит его покориться ему. Меч пробьет панцирь греха и поразит самодовольство и гордость и откроет в сердцах место Духу Божьему. Кто-нибудь голодный насытится хлебом жизни, и чьи-нибудь жаждущие души утолят свою жажду живою водой. Будьте ловцами душ. Самое радостное переживание, которое доступно человеку, это привести других ко Христу. На мою долю выпало привести тысячи людей к познанию спасения во Христе, и я всегда переживаю снова внутреннее волнение, когда вижу, что человек протягивает руку и говорит: «Я принимаю Христа». Это ценнее всех богатств мира. Нет такого счастья, такого переживания, такого романтического приключения, которое могло бы сравниться с восторгом, если приобретешь человека для Христа. Будьте ловцами душ, будьте свидетелями Христа. Библия говорит: «Мудрый привлекает души, и разумные будут сиять, как светило на тверди, и обратившие многих к правде, как звезды вовеки навсегда». Вы — соль земли. Соль вызывает жажду. Вызывает ли ваша жизнь у других людей жажду живой воды? В-шестых, пусть любовь будет руководящим принципом в вашей жизни. Иисус Христос сказал тем, кто последовал за Ним: «Потому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою». И в другом месте Библии мы находим то же подтверждение у апостола Иоанна. «Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши». Из всех даров, которыми Бог наделил детей Своих, величайший — любовь. Из всех плодов Духа Святого любовь стоит на первом месте. Библия говорит, что те, которые следуют за Христом,
должны также любить друг друга, как Бог любил нас, когда послал Сына Своего умереть за нас на кресте. Библия говорит, что в тот час, когда мы приходим ко Христу, Он дает нам сверхъестественную любовь, и что эта любовь изливается в наше сердце Духом Святым. Величайшее доказательство, что мы Христовы, состоит в том, что мы любим друг друга. Если вы постигнете эту тайну Божию сразу же в вашем христианском переживании, то вы уже перешли часть пути к зрелой, счастливой жизни со Христом. В-седьмых, будьте послушным христианином. Предоставьте Христу первое место при любом выборе и решении, которые вам встретятся в жизни. Пусть Он будет вашим Господом и Учителем. Предоставьте Ему быть вашим кормчим. В-восьмых, научитесь, как противостоять искушению. Как мы уже видели, искушение естественно, искушение не грех. Поддаться искушению – вот грех. Бог никогда не будет искушать вас, но Он допускает искушение, чтобы испытать вас. Соблазн – это дело дьявола. Запомните это. Одно из средств избежать искушения – это прочесть искусителю стих из Евангелия, и он убежит от вас, ибо не может противостоять Слову Божию. Когда Иисус Христос подвергался искушению в пустыне, единственным средством Его победы было Слово Божие. Трижды сказал Он: «Ибо написано». Если вы скажете дьяволу: «Так сказал Господь», то дьявол исчезнет. И в то же время дайте Иисусу Христу право через обитающего в вас Духа Святого сражаться за вас. Одна маленькая девочка сказала: «Каждый раз, когда я слышу, что дьявол стучится в дверь, я посылаю к двери Иисуса Христа». Каждый человек подвергается искушению, но есть люди, которые задерживаются с ними. Точно им нравится подвергаться соблазну. Если вы задумаете прогнать мышь метлой, то увидите, что она смотрит не на метлу, а на дырку, куда она может спастись. Отведите ваши глаза от искушения и устремите свой взор на Христа. Однажды я спросил одного офицера, что он предпочел бы на поле сражения – мужество или подчинение. Он, не задумываясь, ответил: «Подчинение». Богу угодно ваше подчинение больше, чем что-либо другое. Для того, чтобы подчиняться Ему, вы должны знать Его повеления. В этом еще одна причина необходимости чтения и изучения Библии. Библия служит вам компасом и руководством. Слушайтесь того, что Бог говорит вам. В-девятых, будьте истинным христианином. Кто-то хорошо сказал, что некоторые христиане настолько настроены по-небесному, что они непригодны для земного. Правда, Библия учит удаляться от греха, но Библия нигде не говорит, чтобы мы были начинены нездоровой своеобразностью и были неестественны. Вы должны сиять, вы должны быть услужливым, вежливым, приветливым, чисты телом и душой, уравновешенным. Глупого любезничания, нездоровых сплетен, двусмысленных разговоров и сомнительных развлечений нужно избегать, как гадюки. Ваш внешний облик должен быть приятным, опрятным, привлекательным, хорошо также придерживаться и хорошего вкуса. Крайностей следует избегать во всех отношениях. Мужчина ли вы или женщина, вы должны стремиться вести себя как воспитанная личность и так, чтобы ваша жизнь, как и внешность, соответствовали Евангелию и этим делали его привлекательным для других. Как сказал доктор Бернхаус, люди могут и не читать Евангелие в роскошном кожаном переплете, но они не могут обойтись без Евангелия в самом простом переплете. В-десятых, будьте довольны тем положением в жизни, которое вам Господь даровал. Бог создал вас таким, как вы есть. Он поставил вас туда, где вы находитесь, и поэтому вы можете самым лучшим образом служить Ему и прославлять Его именно таким, каким вы и являетесь, и там, где вы как раз находитесь. Некоторые люди постоянно смотрят по другую сторону забора, где трава кажется им зеленее, чем у них,
Они проводят столько времени зря, желая, чтобы все это было по-другому, размышляют и мучаются вопросами, отчего у них все не так, как бы они хотели, и не замечают тех преимуществ и возможностей, которые открываются перед ними как раз на том месте, где они находятся. Будьте как апостол Павел, который говорил: «Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью». Апостол Павел сказал, что он научился жить и в скудости, и в изобилии. Даже в тюрьме он научился быть истинным христианином. Пусть обстоятельства вашей жизни не угнетают вас. Научитесь правильным путем справляться с вашими обстоятельствами. Эти правила и предложения могут показаться слишком простыми, но соблюдайте их. Они помогают. Я проверил их в жизни тысяч людей. Я проверил их в своей собственной жизни. Если их соблюдать строго и неуклонно, они дадут вам душевный мир, мир уму, счастье и радость, и вы овладеете разгадкой тайны, как проводить жизнь, удовлетворяющую вас.

наша программа подошла к концу. Ее продолжение вы сможете услышать на наших волнах в это же время, ровно через неделю. Текст читал Евгений Платонов, за операторским пультом Андрей Штиль. Пишите нам по адресу: Россия, 121-019, Москва, абонентский ящик 106, Радио Церковь, программа «Русский библейский институт» по радио.

0: Радио «На пути» продолжает свою работу. Сейчас выйдет в эфир молодежная передача «Пит-стоп».
1: Молодежная программа «Пит-стоп».
2: Всем привет, друзья! Это программа «Пит-стоп». Вы заехали к нам. И сегодня у нас здесь в студии Велина, Лена, Богдан и Сергей. И сегодня наша тема звучит так. Интернет-мошенничество.
3: Что человек не хочет работать, ну прям вообще, а в том, что он работает там, где не хочет. Ну, ему не нравится его работа. Если бы все работали там, где, ну, они ловят кайф, ну, где они прям вот наслаждаются этим, тогда бы этот вопрос не вставал.
2: Да, вирус, наверное,
4: который ты устанавливаешь, чтобы, типа, следить за людьми других телефонов, видеть, как ты у них записан в телефонной книжке.
3: А в итоге все считывается у тебя с телефона.
5: Серьезно?
4: Удаляй.
5: А можно я удалю? Адам и Ева попали же на мошенничество. Сатана, по идее, мошенничеством же, их обманом. Мошенничество – это обман. Да.
4: Съешь один плод, и у тебя все сразу станет прекрасно. Да.
2: Сегодня, ну или вообще, был ли у вас подобный опыт, когда вы связывались с интернет-мошенничеством, когда вы попадали на какие-то уловки? Лин, ты так улыбаешься, поэтому я тебе думаю, что у тебя этот опыт был.
4: Да, я всегда удивлялась, как люди могут попасть, это же так очевидно. И вот, здравствуйте. Ну, в общем, недавно был такой случай, где-то в Инстаграме, наверное, была какая-то реклама, типа, купи там коробку косметики, что-то там, за сколько там, чуть ли не там 500-300 рублей, короче, типа, там, много всего. И я как... Ой, в общем...
2: Верующий, доверяющий человек.
4: Доверчивый человек. Да, зашла на этот сайт, такой красивый сайт, все, в общем, и там, типа, 500 рублей. Мужа дома не было, некому было меня остановить.
2: Он, наверное,
4: остановить.
2: Помог тебе избежать этой проблемы, да?
4: Вот, я отправила эти 500 рублей, и мне говорят, а теперь отправьте за доставку. И, короче...
2: И ты и за доставку отправила?
4: И там еще сколько-то, короче, и такая, ну...
5: Типа, уже надо отправлять?
4: Ну, уже доставка, я уже 500 отправила, что, уже жалко тебе терять из-за доставки. Отправила еще. А теперь за растаможку. И, в общем, вот это я уже не отправляла, и я поняла, что я попалась в руки мошенников. Потом уже, конечно, до меня дошло, что сайт все-таки левый какой-то, одностраничный, там нет даже обратной связи. Я, конечно, написала на какую-то там почту, мне кажется, она даже не существует. Вот, поэтому я потеряла. Ну, слава богу, это была небольшая сумма, сильная, ну, там, меньше 1000 рублей. Вот. Но было неприятно, я чувствовала себя обманутой и, в общем, думала, что я никогда на такое не попадусь, но вот, как оказалось, на каждого ловца.
2: Да.
5: Я тоже раньше думал, что попадаются в основном вот, там бабушки, которым там легко, особенно вот сейчас со всеми этими технологиями, что-то впарить. А на последнее время что-то обращаю внимание, что очень много уже, ну, вот, именно современного поколения.
4: Людей. И бабушки, как я.
5: Вот, знаете, 94-й год рождения.
4: Ну, потому что мошенники тоже умнеют. Они.
2: Знаете, один момент я не попался, но я, так скажем, немножко выглядел глупо. А потом, когда своим друзьям в соцсетях отправлял сообщение, что, мол, типа, хочу выиграть новый телефон. И на меня так смотрели. Я думал, чего же они мне так не верят, почему они это не помогают. Это был момент, да. Вот, но я потом сам так посмотрел со стороны на себя, на эту ситуацию, на то, что случилось. Слава богу, никому деньги не отправлял. То есть, типа, хотят, просили, как бы, да, вы выиграли, но нужно за доставку, да, как обычно. Вот. И тоже со стороны увидел эту ситуацию и понял, что когда человек в это попадает, обычно попадается тот, кто, ну, не реально трезво оценивает ситуацию, а просто тебя...
4: Очень хочет.
2: Да, очень хочет. Большое желание какой-то наживки там, вот, того, чтобы получить что-то бесплатно, что-то на халяву, как говорят сегодня, да, что-то, ну, вот, меньше, чем оно на самом деле стоит. Оно тебя так сильно завлекает, что просто отключается здравый ум и советы других людей вообще как о стену горох.
5: А у меня был случай, короче, можно было стать как раз-таки на ту самую темную сторону, на сторону мошенников. Надо было вложиться там в одну тему, и потом на этой теме зарабатывать. И это как бы, ну, это реально не лохотрон, все. Вот, я вложился, но потом, вот, видимо, все-таки как-то пришло, что это неправильно. Вот деньги, конечно, так, ну, уже там не вернешь, вот, но как бы и мошенничать не стал. Так что...
2: То есть потерял, по сути, на другой стороне, да, на мошенничестве, ну, да. Но просто потом...
5: Но можно было и подняться, конечно, а потом уже уходить.
2: Смотрите, интересную статистику, она на самом деле очень такая серьезная, отрезвляющая. Где-то 64% сталкиваются с мошенничеством. То есть, получается, только 36% не сталкивались никогда или не сталкиваются, а 64%, больше половины, так или иначе сталкиваются с мошенничеством. Из этих людей, 63% из этих людей, они сталкиваются с мошенничеством, связанным с электронной почтой. Ну, на электронную почту приходят письма, там, знаете, вот это, я ваш родственник или ваш богатый родственник умер, нужно там в банке.
4: Ну, это уже не верят, конечно.
2: Вот, ну, это уже старая, да, старая тема, но до сих пор даже, вот, ну, я думаю, что много-много разных вариантов. Или, знаете, шантажирующие письма приходят. Мы вас увидели там-то, там-то, ваша фотография там-то, там-то.
4: Бывает то, что друзьям рассылают.
2: В скайпе, я не знаю, если у меня как-то приходило такое письмо, что мы у вас там скайпили какие-то фотографии ваши эти, вы такой-то, то есть если вы не скинете, мы обнародуем, всем вашим друзьям контактам перекинем. И вы знаете, это сразу человека, ну, давит на страх.
4: Если есть за что бояться, есть такие фотографии.
2: Вот, то есть если вы не заплатите, мы это все распространим. То есть и сразу скидывают варианты, как это все платить. В общем, с электронной почтой 63%. 84% соцсети. Да? И 4% онлайн-платежи. Ну, то есть карты и так далее. То есть на самом деле с интернетом связано очень много мошенничества сегодня. Очень большие проблемы. Как вы думаете, в чем основная суть этих проблем? То есть как... Что делать, чтобы не попасться? Чтобы вот какую таблетку вы предложили бы людям от всего этого?
4: Во-первых, проверять источники. Ну, как бы смотреть обратную связь. Ну, допустим, вот если брать вот эти обманы, которые ВКонтакте сейчас идут, да? Ну, пишут люди то, что там, перекинь мне 100 рублей, там, всем друзьям взламывают и пишут это. Но ты начинаешь задавать ключевые вопросы, там, когда мне там, ну, не день рождения, но что-нибудь банальное, когда мы последний раз виделись, да? И ты понимаешь то, что, ну, человек не может ответить, ну, и все, как бы.
2: То есть ты предлагаешь, чтобы докапываться до...
4: Мы же смотрим на сайтах, на которых заказываем отзывы, правильно, если хотим заказать какую-то вещь. А если мы их не видим, это напрягает.
2: Нет, это
4: немного.
2: Не все смотрят, так что это еще один совет.
5: Да и те, кто смотрит, тоже видят, что там хорошие очень отзывы. И надо понимать, что эти отзывы тоже там оставляют.
2: Их тоже могут сделать там,
4: ну, да,
2: сочинить, так скажем.
4: Все, надо проверять.
2: Хорошо. Первое, ты мне предложила, то есть нужно проверять все. Нужно проверять
4: действия.
2: У
4: друзей действия, поспрашивать можно.
2: Да, поспрашивать людей.
4: Мужей. Мужа, можно я закажу?
2: Хотя бы.
5: Вообще, надо помнить, что как бы тебе вот так вот никто не горит желанием что-то за даром отдать. Это надо прям очень хорошо помнить. И если там где-то и бывают реально какие-то акции, там такие штуки, ну, просто как бы, ну, быть начеку все равно. Вот.
2: Знаете, я хочу вам предложить сегодня один библейский стих, который действительно, как мне кажется, раскрывает суть этой проблемы, и даже не с позиции мошенников. Потому что, как мне кажется, мошенники, они вот вторые люди, которых стоит обвинять в этой ситуации, а не первые. Давайте откроем, у кого есть, может открыть, пожалуйста, Лена, открой нам книгу «Бытие», 3 главу, 19 стих.
4: 19?
2: Бытие 3:19.
4: «В поте лица придется тебе добывать хлеб свой, пока не возвратишься в землю, с которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься».
2: Помните, когда это повеление было дано? Или это слова эти, кем были
4: Богом,
2: сказаны?
4: Богом, когда люди согрешили, и они вынуждены были выйти из Эдемского сада, где все было на ладони.
2: Да, жили Адам и Ева в Эдемском саду, где все уже было готово. Хотя и там они должны были трудиться, но это было им просто в радость. Когда люди согрешили, теперь на земле любой труд связан...
4: С тем, чтобы прожить.
2: Ну, с тяжестью,
4: сложность.
2: С сложностью. Написано, в поте лица теперь будешь добывать хлеб твой, землю, землей заниматься, выращивать и так далее, и так далее. И это повеление Божие. Конечно, сегодня есть работа разного характера, разного формата.
4: Не вся с землей.
2: Да, не с землей, ну, так скажем, любая работа, чтобы добиться чего-то и получить какие-то деньги, заработать, она требует труда. Но даже вот в нашей стране характерно, что людям больше хочется получать деньги и не работать. Как бы, есть такая даже, да, пословица или поговорка, как бы получать денег и не работать, да, больше... Где найти такую работу, где просто получать деньги и не работать. И вот это действительно приводит к тому, что человек ищет такие моменты где-то, где можно наживиться без всякого труда, без каких-то
3: нагрузки и так далее. Знаешь, в чем, мне кажется, проблема? В том, что человек не хочет работать, ну, прям вообще, а в том, что он работает, ну, там, где не хочет. Ну, ему не нравится его работа. Если бы все работали там, где... Ну, они ловят кайф, ну, где они прям вот наслаждаются этим, тогда бы этот вопрос не вставал.
4: Ну, или даже если ему нравится тем, чем он занимается, но не получает достаточное вознаграждение.
3: Да, это тоже как...
4: Он недоволен своим материальным положением, и поэтому прибегает, ищет каких-то легких путей для заработка. Да.
3: А надо просто подняться.
4: Очень часто молодежь, ну, вот современное, подрастающее поколение этому подвержены, потому что... Мы видим, я не знаю, там, блогеров, которые зарабатывают миллионы в месяц, нам кажется, что они ничего не делают, да?
3: Да?
4: Или разных таких там, бизнесменов, которые вот, они там везде отдыхают, да. И поэтому хочется легких денег. А как бы, чтобы их заработать много, нужно реально трудиться. Ну и те же самые там блогеры, извините, они тоже работают.
3: Да, они там, ну,
2: да,
3: они
2: сейчас
3: об этом часто
2: есть
3: пишут.
2: Прям подростки, молодые парни, 18-17 лет уже миллионеры, миллиардеры. И когда молодежь смотрит на таких, думаю, а что я здесь делаю за какие-то копейки, работу? И идут, и ищут такой вот халявы. И чаще всего попадаются.
4: И это хорошо, если это какое-то там, не знаю, безобидное что-то. Там он когда-то деньги отправил, сколько-то там, ну, допустим, небольшую сумму. Но бывает же такое, что люди, мошенники, они склоняют к чему-то незаконному. Например, распространение наркотиков, да? Это очень легкая работа, но и большие как бы деньги проносят, но это очень опасно. Ты можешь попасться, можешь не попасться. И реально очень много сейчас там везде объявлений, да, там быстрые деньги и все такое. Даже вот эти вот быстрые деньги, которые займы, кредиты, да, микрокредиты под огромные проценты, тоже очень много людей попадаются. И, ну, особенно пожилые, мне кажется, люди, ну, или те, кому просто очень нужны они.
5: У нас еще сейчас же, ну, как вот в России, не принято вообще платить за фильмы, за музыку. Mm-hmm. Мне кажется, сейчас вот эти вот дети, которые рождаются, сейчас подрастают, они вообще не имеют понятия, что, оказывается, за музыку где-то платят. И что у нас как бы вот фильмы, это все, вот, ну, очень пиратская структура, это развито.
4: Ну, кстати говоря, в пользу современного поколения, сейчас, наоборот, в России начинается это. Сейчас уже я встречаю много молодых ребят, которые покупают подписку на музыку где-нибудь, да, на приложение там, на... приложение, которое фильмы...
5: А потому что закрывают все другие там...
4: Ну, это же хорошо.
3: Но об этом стали говорить, понимаешь? Да. Раньше это было как-то закрыто. Ну, я реально... Ну, как бы у меня есть сейчас подписка на музыку. Я реально не знала, что какие-то люди за это платят. И то, что iTunes, и то, что я думала, блин, зачем они платят? А сейчас много музыкантов сами стали говорить, потому что это наш хлеб, если что. Мы в это вложили много сил. Вот вы думаете, ну, это так? А, ну, как бы... Обратная связь.
2: Я хочу еще один стих добавить сюда, чтобы мы, ну, к нашему рассуждению. Богдан, можешь тебя попросить, прочитай, пожалуйста, книгу притчей. 12 стих, 12 глава, 24 стих. Короткий. Притчи, 12 глава, 24.
5: Рука прилежных будет господствовать, а ленивая будет под данью.
2: Мудрый Соломон. Вот не зря. Он, кстати, очень много писал про лентяев.
4: Он очень богатый.
2: Да, и сам был очень богатый. И он говорит...
4: Он просил мудрости.
2: Рука. Как? Рука прилежных. Да, прилежных. Те, которые делают все, ну, правильно, прилежно, стараются. Она будет господствовать. То есть будет иметь достаток, будет иметь деньги, то есть то, что необходимо. А ленивый... будет под данью.
4: Но, к сожалению, глядя на современную картину, не всегда так. Есть очень много людей, которые реально работают, трудятся с утра до ночи, но они живут, ну, практически в нищете или в нищете. Очень много семей малоимущих, которые, ну, и муж, и жена работают, может быть, в нескольких работах, но у них дети, и они нуждаются.
5: И какой там фильм, какую музыку там, какие подписки у них? Тоже же хочется посмотреть.
2: Да. Здесь, на самом деле, в нашем мире все сейчас смешалось, и нельзя сказать, что люди, которые богаты, они вот не трудились, да? Есть многие, которые действительно трудятся, но есть и те, ну, дети богатых, да. Вот он родился в хорошей семье богатенькой, и просто он ничего не трудясь, у него там машина, у него квартира, просто папины, мамины деньги. Это
4: мы
2: понятно.
4: Мы верим, то, что ничто не остается
2: без заказа. Да, конечно, ничто.
4: Только этой надеждой живем. Просто, ну, они не получают, да, у них есть деньги, но у нас есть какие-то банальные ценности, которые мы получаем.
2: Банальные?
4: Но чистая совесть, например. Но или у нас есть друзья, которые правда друзья. Вероятность того, что у них есть такие друзья, которые придут к ним, когда им будет плохо, ну, правда мала, потому что многие люди с ними просто из-за денег. Когда они потеряют деньги, этих людей не останется.
2: Так, мы немножко с темы сходим. У нас интернет-мошенничество. И мы пытаемся выявить основную проблему, из-за чего люди попадаются на это.
4: Хотят
2: халявы. Что еще раз, Богдан, люди?
5: Адам и Ева попали же на мошенничество. Сатана, по идее, мошенничеством же, их обманом. Мошенничество – это обман. Да.
4: Съешь один плод, и у тебя все сразу станет прекрасно.
2: Да.
4: Это вот формулировка всех современных мошенников. Вот тебе одно, и все в твоей жизни поменяется, будет здорово.
2: Да, видите, ничего не изменилось. То есть, по сути, это действительно… то есть, дьявол вот так вот через таких вот людей, он пытается тоже ловить многих людей и привести их к несчастью. Потери там денег, потери того, что у них есть. И я действительно хочу сказать такую мысль, что сегодня Господь благословляет трудящегося человека. Он не благословляет лентяя и того, кто любит халявных денег. Я в этом уверен, сам в этом много тоже убедился в своей жизни. Когда ты трудишься и действительно хочешь что-то сделать правильно, то Господь благословит тебя. Вот. И хочу еще некоторые вещи, которые предлагают нас также сегодня специалисты в вопросе мошенничества. Чего нужно избежать? Не разглашайте конфиденциальную информацию.
4: Паспортные данные?
2: Паспортные данные, ваш телефон, почта, какие-то пароли. Девичья
5: фамилия матери.
2: Пароли. То есть это тоже очень, очень распространено. Сегодня у нас бывает так вот. Напишите ваши данные, мы вам там что-то там скинем. Не устанавливайте на гаджеты сторонние приложения. Вот даже такое предлагают. Я, честно говоря, не знаю, почему.
4: Есть такие приложения, которые недавно
2: вирусные,
4: читала.
2: Наверное,
4: которые ты устанавливаешь, чтобы следить за людьми в других телефонах, видеть, как ты у них записан в телефонной книжке.
6: А в итоге все считывается у тебя с телефона.
5: Серьезно?
4: Удаляй.
5: А можно я удалю?
4: Это приложение собирает всю информацию твоего телефона.
2: Будьте избирательны при покупке в интернет-магазинах. Это о том, что Севелина говорила. Не доверяйте незнакомцам. Я думаю, это понятно. Доверяйте, но проверяйте. Это о том, что Лена говорила. Сайту надо проверять, отзывы читать. Всегда читайте то, что подписываете, или то, что покупаете. Не играйте в азартные игры. Это тоже очень интересно, да? То есть там тоже много мошенничества бывает. И обменивайте деньги только в банках. Вот так вот. Вот такие советы. Мы сегодня обсудили тему. Я думаю, что действительно нужно запомнить о том, что Господь благословляет людей, которые любят труд. Ленивых, любящих халяву, всегда ждет какая-то засада, какое-то разочарование. Ну что, друзья, мы сегодня говорили об интернет-мошенничестве. Мы надеемся, что вам наши рассуждения как-то помогут не попасться в капкан вот таким мошенникам. Пусть вас Бог благословит. Трудитесь честно. Пока.
4: Пока. Пока.

0: программе передач этого часа вы услышите программу «События через призму Писания», ведущий Александр Осадчий. После этого из поэтической тетради «Христианское хоровое пение» и в конце часа проповедь Андрея Рудыка.
1: Дорогие друзья, радостно приветствуем вас. С вами передача «События через призму Писания». У микрофона Александр Осадчий. В нашей передаче мы рассматриваем прошедшие и происходящие события с точки зрения Божьего Слова. Министерство юстиции США подало гражданский иск против жителя Миннесоты Мэтью Коннелли на десятки тысяч долларов за нарушение закона о свободе доступа к входам к клинике, где совершаются аборты. Он, этот человек, Мэтью Коннелли, забаррикадировался в уборной после того, как полиция Филадельфии прибыла на место и безуспешно попыталась заставить его покинуть туалет. Они перекрыли улицу вокруг клиники и вызвали отряд спецназа. В туалете он забаррикадировался за тем, чтобы как можно дольше держать работу клиники детоубийц. В жалобе на активиста было написано, что его действия повлекли к тому, что эти детоубийцы не смогли убить 44 нерожденных ребенка. Представляете масштаб убийств детей, находящихся заведомо в беспомощном положении? Почему люди говорят про конвейеры? Конвейер какой-то, например, нацистский концлагерь какой-то, да, конвейер смерти там был людей. У Сталина свой конвейер был людей. В жуткие условия заставляли копать, рыть. Свой конвейер смерти был. А почему про аборты никто не говорит подобного? Вы хоть ослышали об этом? Так это конвейер еще намного страшнее, чем у упомянутых личностей. Конвейер смерти в клиниках, где убивают нерожденных детей. Что интересно, что мы знаем это, но лишь немногие люди, некоторые, и некоторые организации могут им противостоять, при том разными методами. Но никто из людей до конца это безумие остановить не сможет, ведь оно поддерживается властью почти всех стран мира. Правление Христа в тысячелетнем царстве – это надежда не только на обновление природы, остановку войн и многое другое, но и на прекращение злых дел, конвейера смерти, которое, начиная с 20 века, приобрел огромнейший размах по всему миру. Продолжение истории учителя из Ирландии, который гоним за свою веру и отказ поддержки идеологии ЛГБТ+. Генох Берг был заключен в тюрьму уже в третий раз после того, как проигнорировал постановление суда, запрещавшее ему посещать школу, из которой его уволили. Христианин Берг обвинил суд в попрании его религиозных прав во время слушаний. Он сказал, что это просто насмешка над правосудием. Учитель уже провел в тюрьме более 400 дней во время своих предыдущих заключений по аналогичным решениям о неуважении к решению суда. Что он делает? Он добивается Божьей правды. Правды, которая не нравится очень многим людям, но той правды, которая идет от Господа. Молитесь за смелого человека по имени Енох, который противостоит судилищу

очень мощное, и среди собравшихся было много новых лиц, которые возносили имя Иисус. Одна из проповедей была по теме убеждения, очищения, посвящения, которые следуют за подлинной встречей с Богом по книге пророка Исаии 6 глава. За этим последовали свидетельства студентов и бывших студентов, которые рассказали, как Бог спас их, освободил, исцелил физически, и теперь используют их, чтобы изменять жизни других. По словам организаторов, люди стали свидетелями того, как многие были тронуты Божьей силой, что включало даже плач, причем некоторые делали это по выходу из воды после крещения. А крестилось в ту ночь 124 человека. Вот, друзья, слава Господу. Слава Господу за всякого человека, приходящего к Иисусу. Слава Господу за всякого человека, принимающего крещение. Слава Господу за каждого человека, который призывает других следовать за Иисусом. А вы знали, что в некоторых течениях, некоторых религий, чтобы приблизиться к Богу, нужно войти в состояние транса? Такая практика есть не только у людей, которых можно увидеть на одном из видео в нашем телеграм-канале «События с призом писания», как и другие видео, о чем мы говорим. Но и среди многих других, которые входят в транс, чтобы приблизиться к Богу. Когда мы читаем Библию, мы видим, что Бог человечеству дал самый простой способ к Нему приблизиться. Матфея 6:6. «Ты же, когда молишься, войди в твою комнату, закрой дверь, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой видящий тайно воздаст тебе явно». Самый простой и эффективный способ, доступный нам через Господа Иисуса Христа, приближайтесь к Богу в простоте. Следуйте в молитвенной жизни тому, что сказал Иисус Христос. И, наконец, будьте благословенны. На сегодня у нас все. По Божьей милости мы дальше продолжим анализировать прошедшее и происходящее через призму Писания. До свидания.

«Хлеб наш насущный» представляет сегодняшнее христианское чтение. Умирать только раз. Евангелие от Матфея, 10 глава, 28 стих. «И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить». Рожденная в рабстве и испытывавшая много унижений, Харриет Тубман утешалась лучом надежды в библейских историях, которые рассказывала ей мать. Повествование об исходе Израиля из-под гнета фараона открыло ей Бога, желающего освободить свой народ. Харриет обрела свободу, когда убежала за пределы

0: штата Мэриленд. Но она не могла успокоиться, зная, как много ей подобных по-прежнему находится в рабстве. Поэтому она организовала более десятка спасательных операций по освобождению рабов, подвергая опасности собственную жизнь. «Если умру, то только раз», — говорила она. Харриет знала слова Христа: «Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить». Иисус сказал эти слова, посылая учеников в миссионерское путешествие. Он знал, что не все примут их с радостью. Зачем же было подвергать апостолов опасности? Ответ находился в предыдущей главе. «Видя толпы народа, он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря». Не сумев забыть несчастных рабов, Харриет Тубман отразила Христа, который тоже не смог забыть находящихся в рабстве греха. Ее смелый пример побуждает и нас помнить о тех, кто живет без надежды. Помолимся. Помоги нам найти мир и смысл в Тебе, Господь, и рассказать о Тебе окружающим. Аминь. Настоящая свобода в знании Христа и в служении Ему.
1: Сегодняшнее чтение предоставлено служением «Хлеб наш насущный». Вы можете поделиться своими мыслями на наших страничках в Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграм.

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Наши передачи продолжаются. Приглашаем вас послушать программы из поэтической тетради, затем христианское хоровое пение и проповедь Андрея Рудыка.
1: Третий псалом. Широкая Волга за окнами плещет волной, в зеркальности вод сохраняя мое отражение, и вечность незримо готовится к встрече со мной, считая успехи мои и мои поражения. Я атом Создателя, штрих в пестроте бытия, горсть праха земного, внезапно обретшая душу. Железо железо острит острием острия, и крик, исторгаемый болью, несется наружу. Как просто бездушным не слышать, не зреть и не знать, утробу ленивую, долгий свой век ублажая, землею, похожей на ад, похваляется знать, в гордыне своей небесам кулаком угрожая. Речей покаянных не слышно, ведь надо суметь великое «Я» преломить, уподобившись праху, и даже грядущая близкая верная смерть, как в сивого мере на корм, не добавит им страху. К чему им дары твои, небо, как искры костра, взлетая наверх, моментально в ночи угасают, так те, кому дьявол отец, а блудница сестра, широкой дорогою в ад величаво ступают, не внемлют, не видят, не знают и знать не хотят ни Бога, ни Сына, ни Духа, ни милости к бедным, и стоны несчастных к безмолвным созвездиям летят, и всякий протест объявляется лишним и вредным. Даруй же мне силы, Творец, перенесть этот ад и подлой изменой свой путь на земле не пометить и правде служить, не желая от мира наград, и вечность твою со спокойною совестью встретить.
2: Рожденный в рабстве. Исход из Египта. Рожденный в рабстве будет жить рабом, и, будучи отпущен на свободу, вначале возликует, но потом проявит свою рабскую природу. Он будет помнить сытость рабских лет, считая волю тяжкую заботой. Страшась ее, он ей заявит «нет» и вновь займется рабской работой. Безверие, к которому привык, в душе своей, как веру он залелеет. Ваал ли чуждый, золотой ли бык, над ним едино власть свою имеют. Зато готов привычно он восстать во гневе против давших избавления и увести, и в рабство вновь продать за ним идущих в рабском исступлении. Рабами были, ими и умрут. Так испокон веков велось на свете. Умрем и мы, но в новый мир войдут, рожденные в свободе наши дети. Анатолий Вулах. Авраам. Авраам халдеем был рожден, Авраам евреем не был, но край родной покинул он по повелению неба. Он шел неведомо куда, он износил одежду, в пути ждала его беда, но он питал надежду. Сквозь жар пустынный он шагал, сквозь выжженные степи, а Ур халдейский угасал и превращался в пепел. Авраам халдеем был рожден, но стал еврей евреем, и волей неба был спасен со всею родиной своею. И повторялось так не раз, что по веленью Бога вдруг открывалась в трудный час к спасению дорога. Чего, скажи, евреи вдруг в поход засобирались? Еще пируют все вокруг, и яства не кончались, а просто чувствуют они сквозь горькие сомнения, что сочтены уж уродни, грядут развал и тленье. Уже давно Авраама нет, и вымерли халдеи, но волей Бога в белый свет опять идут евреи. Анатолий Вулах. Жена Лота. Да, трудно праведникам слыть, о Боге непроста забота, но все-таки труднее быть женою праведника Лота. Ему награда по трудам, не будет Богом он обманут. Но что награда это вам, коль вас места родные тянут? Пусть даже прокляты в грехе и гнева Божьего достойны, но как от них вам вдалеке быть равнодушны и спокойны? Так неразрывна эта связь, что даже зная наказание и гнева Божьего боясь, все ж оглянетесь на прощанье. И в дальнем далеке потом хоть сведены с минувшим счеты, все стынет соляным столпом супруга праведника Лота. Анатолий Вулах. Валтасаровы пиры. Все в этом мире до поры, что свято и что клято, и Валтасаровы пиры кончаются когда-то. Еще хмельной туман густой колышется, не тает, а кто-то мудрый и простой уже грехи считает. И строчек огненная вязь по душам и по стенам. Опомнитесь, омойте грязь, очиститесь от тлена. И к тем, кто дожил до утра, чтоб заслужить прощенье, придет нелегкая пора молитв и очищенье. А впереди далекий путь, дорога непростая, в которой вечно кто-нибудь грехи твои считает. Анатолий Вулах. Притча. Когда-то давно все мы жили в Египте рабами. И были тогда, как всегда, у господ не в чести. И решил Моисей всех евреев, а значит нас с вами, в страну, что сам Бог обещал, за собой увести. За рабскую нашу покорность Моисей на нас злился, но всех убедить не сумел, хоть того и желал, хоть долго всех звал и грозил, и корил, и молился, и казни одну за другою на всех посылал. И вовсе не все, как об этом написано в Торе, а все же ушли с ним однажды в пасхальную ночь, незнамо зачем, то ли за счастьем, а то ли за горем, не столько себе, сколько детям желая помочь. Была непростой и нелегкую эта дорога. То прямо лежала, то вкривь устремлялась, то вкось. И хоть получили святое ученье от Бога, но счастье увидеть в пустыне им все ж не пришлось. И только их дети дошли до страны Ханаана, страны, что Господь еще праотцам их обещал. И каждый трудился на этой земле неустанно, и частью народа стал, частью земли этой стал. А те, что остались в Египте, что сталося с ними? И где на земле их далеких потомков следы. Славны ли они, прокляты ль в мире делами своими, дождались ли счастья, а может, дождались беды? О чем это ты? Вы мне скажете, правильно, впрочем. К чему эти старые притчи ты вспомнила опять? А просто о том, что хоть буду стараться я очень, но тех, кто остался, мне в мире уже не сыскать. Мне их не сыскать ни по Африкам, ни по Европам, а время к векам прибавляет еще один год. Но так же, как прежде, по трудным истории тропам идет не старее мой древний и вечный народ. Анатолий Вулах.
3: Павел, ты видишь, замешательство, испуг, картина эта говорит о многом. Ты видишь встречу человека с Богом, все это к сердцу приложи, мой друг. Савл, ослепленный на песке простерт, Христос стоит пред ним в небесной славе. Савл кается, отныне это Павел, гонитель церкви. Савл отныне мертв. Сейчас восстанет на ноги апостол, весть эта птицей полетит вокруг. Неверие, сердце тягостный недуг, ты видишь, как лечить его непросто. Михаил Бурчак.
4: Закхей. В один из давних-давних дней начальник мытарей Закхей об Иисусе услыхал, его увидеть пожелал. И побежал он за толпой, как за бурливою рекой. Но так как был он ростом мал, Иисуса он не увидал. Желание ж было велико, к Иисусу мытаря влекло, чтобы увидеть самому все, что рассказано ему. На дерево залез Закхей и умостился средь ветвей. Не думал он и не гадал, Господь Закхея увидал. Иисус сказал ему: «Закхей, чего сидишь? Слезай скорей! Я у толпы сей на виду, сегодня в дом к тебе приду». Закхей поспешно вниз сошел, Иисус же в дом к нему вошел и о спасении учил, был с мытарем и добр, и мил. Ибо пришел он не взыскать, пришел спасти и оправдать, и слово вечное его спасение в дом сей принесло. Пошел за Господом Закхей, прося прощения у людей. Вмиг изменилась жизнь его, когда Господь нашел его. И ты так можешь поступить, Иисуса в дом свой пригласить, о Боге больше разузнать, его спасение принять.

В эфире радио «На пути». Приглашаем вас послушать христианское хоровое пение. После него слушайте проповедь Андрея Рудыка –

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать проповедь Андрея Рудыка.
1: Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодня я передам беседу о первом миссионерском путешествии святого апостола Павла и Варнавы. Историческая справка о острове Кипре. Как нам уже известно, что Варнава родился и жил некоторое время на острове Кипре. Поэтому они с Павлом и начинают свое миссионерское путешествие с этого острова. Путешествие это было начато из Антиохии Сирийской весной в 45 году нашей эры. Участниками этого путешествия были святые апостолы Павел и Варнава и его племянник Иоанн Марк, сын сестры Варнавы. Антиохийская церковь в это путешествие сопровождала их своими молитвами и благословениями, поручая их Божьей опеке. Эти Божьи посланники с котомками за плечами и посохами в руках прошли знакомыми для них улицами Антиохии, этого замечательного города, так важного в истории христианской церкви. И, вышедши за город, направились пешком в портовый город Селевкию, расстоянием 25 километров, которая находилась на берегу Средиземного моря. На острове Кипре находились богатые залежи меди, которые римский император Август сдал в аренду иудейскому царю Ироду Великому, чтобы он разработал эти залежи меди и начал эксплуатировать их. Для того, чтобы обеспечить разработку этих залежей специалистами и рабочей силой, Ирод для евреев создал такие выгодные условия, что множество евреев из Александрии, Египта и Иудеи переселялись на остров Кипр, ища длинных рублей. После разрушения Иерусалима и сужения храма в 64 году поток эмиграции на остров Кипр еще увеличился. Таким образом, на острове Кипре было много евреев, внося свои познания и способности в экономику страны. Но уже в 116 и 117 годах во время царствования римского императора Траяна и его войны с партами на острове Кипре было уже так много евреев, что они под руководством некоего Артемия сделали восстание против местного населения, в котором было убито 240 тысяч киприотов. Пришедший к власти римский император Адриан кроваво усмирил это восстание и запретил евреям под карой смерти селиться на острове Кипре. Библейская энциклопедия, том 1, страница 1054, и «Жизнь и труды святого апостола Павла» Ф.В. Фаррара, глава 19, страница 195. В период посещения Кипра святыми апостолами Павлом и Варнавой, хотя на острове в то время было много евреев, но их отношения с киприотами были нормальными. Как долго длилось первое миссионерское путешествие Павла и Варнавы? Согласно исторических данных, путешествие это было начато весной из Антиохии в 45 году и было окончено весной в 49 году. Следовательно, оно длилось 4 года, когда Павел и Варнава вернулись в Иерусалим, но уже без Марка. Хочу, чтобы мы своими мыслями могли последовать за этими двумя посланниками Божьими по пути их следования. Святой Евангелист Лука весьма в лаконической и сжатой форме повествует об этих событиях, Поэтому мы имеем возможность коснуться только самых главных событий, которые мы сможем почерпнуть из посланий апостола Павла, относящихся к этим событиям, а также из исторических сведений за их четырехлетний период первого миссионерского путешествия. Цитирую. «И бывши в Саламине, проповедовали Слово Божье в синагогах иудейских, имели же при себе Иоанна для служения». Деяния апостольские, 13 глава, 5 стих. В Саламине они проповедовали только в еврейских синагогах. И это вполне понятно. Для них было трудно понять полное значение их призвания, чтобы начать ту работу, для которой призвал их Дух Святой, в той форме и значении, какое хотел от них Бог. Ведь они не имели никаких инструкций и никакого опыта, как они должны совершать то новое служение, которому призвал их Бог. Они имели согласие и благословение от апостолов на этот труд, но, как говорится, что привычка – это вторая натура человека, поэтому они пока держались при еврейских гетах и их синагогах, в которых они по субботам проповедовали Слово Божие. И это был тот настоящий путь, по которому вел их Господь. И это продолжалось до тех пор, пока еврейские начальствующие не изгнали их из своих синагог. Но в этих синагогах нашлись люди, и евреи, и прозелиты из язычников, которых Господь избрал для своего царствия. И эта небольшая группа становилась основой насаждаемой христианских церквей. Мы не знаем, как долго они трудились на острове Кипре и в Саламине, один месяц или один год, или больше, но их дело там было закончено, и Дух Святой повелевает им идти в иное место и насаждать Церкви Христовой среди евреев и язычников. Цитирую. «Прошедший весь остров до Пафа, нашли они некоторого волхва лжепророка иудеянина именем Вар Иисуса, который находился в проконсула Лом Сергием Павлом, мужем разумным. Сей призвал Варнаву и Павла, пожелал услышать Слово Божие». День апостольский, 13 глава, 6 и 7 стих. В городе Пафе нашли они некоторого волхва, который был и лжепророком. У древних славян волхвами называли чародеев, колдунов и гадателей. У восточных людей волхвов называли мудрецами и астрологами, предсказывающим судьбу человека по сочетанию звезд. Хотя этот вар Иисус выдавал себя за мудреца и астролога, но он был просто обманщиком и лжепророком, который плохо влиял на губернатора Кипра, римского патриция, уставшего от суетности жизни и ищущего истину. Из поступающих к нему сведений о деятельности Павла и Варнавы на доверенном ему управлении острова и их труде, и потому он пригласил их к себе. Слушая проповедь святого апостола Павла и возражения, какие делал вар Иисус, чтобы отвлечь проконсула от истины, Павел разоблачил этого злого обманщика, и он был наказан слепотой. Деяния апостольские, 13 глава, с 8 по 12 стихи. Цитирую. «Тогда проконсул увидел происшедшее, уверовал, дивуясь учению Господню». Хочу подчеркнуть значение сказанных Лукой слов. прошли весь остров до Пафа. Если бы они вышли из Саламина в путь и пошли по главной дороге 160 километров, то этот путь они могли пройти в 4 или 5 дней. Целью их было проповедовать Евангелие на острове Кипре, и потому они прошли весь остров из края в край, где только находили возможность. Нужно отчесть также то, что в своем первом миссионерском пути они пробыли 4 года. Территория острова Кипра имеет 3572 квадратных английских миль. Одна миля имеет 1 километр и 600 метров, с населением 500 до 600 тысяч человек. Павел и Варнава были посланы Духом Святым для проповеди Евангелия язычникам, и они это сделали. Но сколько прошло времени для них на Кипре, пока они пришли в портовый город Паф, мы не знаем. Также нам неизвестно, как долго они находились в Пафе, пока они не отплыли из острова Кипра в Пергию. В следующей беседе я передам о весьма важном событии, которое произошло для апостолов Павла и Варнавы в Пергии.

0: Тихоокеанское время 7 часов утра.
1: Говорит радио «На пути» по следам Иисуса.
0: Радио «На пути» приглашает вас послушать 15 минут пения прошлых лет. Это записи христианского пения, сохраненные в наших архивах. Через 15 минут выйдут в эфир две краткие передачи «Момент творения» и «Утро с Библией». Во второй половине этого часа ежедневная проповедь Романа Рейнхарта.

0: Радио «На пути» продолжает свое вещание. Приглашаем вас послушать короткие программы «Момент творения» и «Утро с Библией». После этого слушайте проповедь Романа Рейнхарта.
1: Момент творения. Разумная золотая жаба. Жабы вовсе не толсты и не уродливы. Золотая жаба, которая обитает неподалеку от влажных лесов Коста-Рики, изящная и тонкая, со слепительно яркой оранжевой окраской. Золотая жаба – существо удивительное. После первого сильного дождя в году 2-3 десятка самцов собираются вокруг водоема. Они неподвижно сидят в ожидании самок, и те вскоре начинают прибывать. А спустя неделю целая популяция золотых жаб, насчитывающая тысячи особей, опять исчезает в джунглях, оставаясь практически незамеченной до следующего года. Такая стратегия размножения явно отличается разумностью и нацелена на то, чтобы популяция золотых жаб продолжала свое существование. У жаб в джунглях много врагов, но собираясь вместе, они могут произвести на свет гораздо больше потомства, чем враги их способны уничтожить за неделю. Не нужно особой сообразительности, чтобы понять, сами жабы не способны планировать и разрабатывать стратегии. Эволюционисты бы сказали, что у этой стратегии не было автора. Но ответ очевиден – автор есть, это творец, и он печется обо всех своих творениях. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Приветствую вас, братья и сестры, и всех любящих Господа. Хочу предложить для рассуждения такие мысли. Три вида поношения. Поношение, оно всегда неприятно и всегда доставляет неприятность нашему сердцу. Но нам Священное Писание говорит, что в этом есть и нечто хорошее. И есть некоторые предупреждения. Давайте вместе порассуждаем. Я зачитаю из книги Экклесиаста, из 7 главы, такие слова. 21 стих. «Поэтому не на всякое слово, которое говорят, обращай внимание, чтобы не услышать тебе раба твоего, когда он злословит тебя, ибо сердце твое знает много случаев, когда и сам ты злословил других». То есть вот это первое место, которое говорит о том, чтобы мы не обращали внимания и не слушали о том, что до нас может дойти слух, кто-то может передать чью-то речь, или где-то мы можем случайно услышать за спиной, что о нас что-то сказали нелестное. То вот Экклесиаст нас наставляет о том, чтобы мы не обращали на это внимания. Это правильно будет и в Духе Божьем. Если ты хочешь, чтобы сердце твое было высоко пред Господом, и чтобы ты был славой Божией, то ты не будешь обращать на эти вещи внимания, потому что так учит Слово Божие. Бога тоже хулят, и Он не обращает на это внимания. Но Бог никогда не поступал так, как мы. А нам здесь написано, сердце твое знает. Наше сердце знает, что мы тоже иногда где-то в оплошности, или сознательно, или как-то несознательно, но о ком-то что-то сказали когда-то. И даже Писание говорит много. Вот это первый вид поношения, чтобы мы не разбирались в этих делах, они не славят Господа, они не приносят благословения и мира в наши сердца, чтобы где-то разбираться о том, что, где, кто о нас сказал. Следующее место это в первом послании Петра, я прочитаю, где Петр пишет нам такие наставления. «Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух Славы Дух Божий почивает на вас, теми он хулится, а вами прославляется. Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое. А если как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь». Здесь апостол Петр пишет немножко совершенно, немножко другое. Это тоже поношение, это тоже неприятно, это тоже нехорошо. Тебя злословят, но злословят как христианина. То Петр пишет, ты это принимай даже с радостью. Потому что Дух Божий будет почивать на тебе и будет этим самым прославляться. Только бы кто не пострадал из вас, как какой-то грешник. И здесь перечисляются некоторые грехи, я не думаю, что это весь пакет. Я думаю, что здесь можно сюда вписать любой грех. Бог не хочет, чтобы мы где-то были участниками, и где-то кто-то нас увидел, заметил и потом в этом укорил. Но если нас будут укорять за то, что мы поступаем по-христиански, в Духе Христовом, живем, говорим, делаем, поступаем так, как не весь этот мир, но так, как учит наш учитель, то пусть за это злословят. Дух Божий будет почивать и прославляться. И это очень важно, потому что изучая Священное Писание, я обратил внимание на одну такую вещь очень интересную, где в книге Иова написано, что грядет Господь, и вокруг Него страшное великолепие. Бог одевается славою. И вы знаете, не вся слава у Господа, она где-то, помимо нас. Дело в том, что весь мир славит Бога, все творение славит Бога. Но все это творение, которое славит Бога, оно неодушевленное. Если Бог сотворил там скалы, небо, молнию, все это блистает, солнце светит величием своим, красотой, оно удивляет и восхищает взор, то оно все это несознательно. А человек может сознательно славить Бога. И это тоже дополнение в его величие, в его великолепие, в его славу. Когда мы своим терпением, своим каким-то трудом, своей любовью, мы прославляем Его имя. Здесь на земле, живя так, как Он хочет видеть, чтобы мы так жили. Еще одно место из Священного Писания. Я прочитаю это Евангелие от Марка с 15 главы. «И сбылось слово Писания, и к злодеям причтен.
Проходящие злословили его, кивая головами своими и говоря: разрушающий храм и в три дня созидающий, спаси себя самого и сойди с креста. Подобные первосвященники с книжниками, насмехаясь, говорили друг другу: других спасал, а себя не может спасти. Христос, царь Израилев, пусть сойдет теперь с креста, чтобы мы видели и уверуем. И распятые с ним поносили его. То есть вот такое случилось с Иисусом, тоже это очень неприятно. Вроде бы кажется, ну для чего Бог допустил так, чтобы над Иисусом издевались? Для чего Бог допустил? Ну, просто бы он мог умереть. Просто бы предали его римским воинам, распяли бы его и все. Но нет, он еще и перенес вот эти поругания. За что его злословили? Слова его перевернули, и все то, что он делал, это немножко извратили и смеялись над этим. Смеялись, потому что он был сейчас в уничиженном положении. Смеялись, потому что он уже не мог им ответить. И поэтому над ним смеялись. Мы иногда тоже можем попасть в такую ситуацию, в такое положение, когда над нами будут подсмеиваться, тогда, когда мы попали в какую-то унизительную ситуацию. Бывают иногда такие ситуации, когда человек становится выше нас и начинает надсмеиваться, потому что так сложились обстоятельства. И я хочу сказать, что в этом тоже есть слава Господу. Если мы достаточно со смирением и с любовью это сможем, способны будем перенести, это доставит славу Богу. Где найти золото? Где найти драгоценные камни для того, чтобы Богу вложить в украшение Его славы, в украшение Его ризы? Это как раз вот эти все наши поступки, эти наши подвиги, вот это наше смирение, та наша любовь, которую мы можем явить вот в эти трудные времена. Если Бог создал горы, и они действительно красивые, если Бог создал молнию, и она блистает, и величием своим удивляет. Если Бог создал солнце, и оно также, как написано, шествует величественно, то это несознательно, это неодушевленные вещи. Они несознательно славят своего Творца. Мы через все эти вещи можем сознательно славить своего Творца, когда мы сознательно переступаем через где-то через свою гордость и украшаем величие Божие, становимся украшением тому учению, которое приняли от Господа, которые научены через Священное Писание и в Церкви. Да поможет нам Господь переносить все эти поношения и быть славою Божией на этой земле во все времена во имя Иисуса Христа. Аминь.

Не сдавайся. Однажды я путешествовал по Флориде. Пробираясь пешком лесной тропинкой, я вышел к пруду, в котором плавали крокодилы. На берегу росло много деревьев. Одно из них было свалено на землю, но оно продолжало жить и расти, так как корни его все еще были в земле. На его стволе были вырезаны слова: «Не сдавайся, бери пример с меня». Друзья мои, бывает так, что житейские бури срывают нас с насиженных мест. Мы падаем, но если мы знаем живого Бога, Он помогает нам подняться и продолжать свой духовный рост. Отец Небесный всегда готов подать руку падающему. Главное, чтобы корни наши оставались в нем.

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать получасовую проповедь брата Романа Рейнхарта.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Бог оставил их». Сегодня вторая, заключительная часть. Привожу этот текст из послания Галатам, глава 3, стих 24. «Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. Поэтому закон имеет для нас еще большие благословения. В этом мы видим сторону благословения закона». Как он становится для нас еще достоинством или ценностью Писания. Практическое побуждение к похоти осуществляется в нашей плоти через побуждение сатаны. Для него это не составляет никаких проблем. Ученик Иисуса Иоанн ставит похоть плоти и похоть очей на одну ступень. Это значит, что между ними нет никакой разницы. Об этом читаем в его первом послании в главе 2, стих 6. «Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего». Здесь Иоанн объясняет, что любая похоть исходит от мира сего, который, в свою очередь, тесно связан с погибелью. В соответствии с учением Слова Божьего, мир сей – это царствие сатаны, о котором Господь Иисус говорит в Евангелии от Иоанна, глава 18, стих 36. Иисус отвечал: «Царство мое не от мира сего». И апостол Петр оставил нам в Новом Завете много ценных сообщений. Во втором своем послании, в главе 1, стих 4, он пишет: «Которыми дарованы нам великие, драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью». Петр хорошо разбирался во взаимосвязях, которые мы с вами сегодня рассматриваем, чтобы они стали для нас поучением. Поэтому мы должны распинать свою плоть вместе со всеми похотями, как об этом читаем в послании Галатам, глава 5, стих 24. «Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями». И что же случилось на Голгофском кресте? Там умер наш Господь Иисус. Там и мы должны в совершенстве быть умершими со Христом, чтобы мы никогда больше не могли давать этим побуждениям место. Единственной гарантией является в этом для нас наше хождение в Духе Христа, чтобы больше не исполнять вожделение плоти, как мы об этом читаем в послании Галатам в главе 5, стих 16. «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти». Порча в райском саду и общение нашей плоти с сатаной не оставляет нам больше открытым ни один путь, чтобы убивать в нас побуждение греха, как это сделал Господь Иисус на кресте на все времена». Дорогие братья и сестры, на этой перспективе объясняется вопрос, что мы больше любим в нашем сердце – Иисуса Христа, нашего Искупителя, или же связанность грехами. Чем радикальнее мы это осуществим на себе, тем ближе, глубже и благословенней мы будем иметь общение с нашим возлюбленным Господом Иисусом. Все же, насколько невероятно силен грех похоти в человеке. Это становится ясным в том, что мы делаем эти грехи, хотя знаем, что это грех. И это очень горькое дело. Поэтому для нашей плоти нет спасения. Даже Бог, наш Господь Иисус, не смог на Голгофском кресте исправить нашу плоть. Вы уже задумывались об этом? Или вы надменно проходите мимо этого факта? Так как люди, как сказано в послании Римлянам в главе 1 стих 25, истину обратили в ложь, то славу воздавали больше творению и служили творению больше, чем самому Творцу. Читаю это место. Они заменили истину Божию ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен вовеки. Поэтому дальше сказано в стихе 26. «Потому предал их Бог постыдным страстям. Женщины их заменили естественное употребление противоестественным». Здесь речь идет о современных так называемых лесбиянках. Мы должны об этом говорить, чтобы мы хорошо понимали Слово Божье. Библия не умалчивает важные для нас темы. Куда или чему Бог их предал? Постыдным страстям. Практически Бог убрал у них иммунитет. Так что в отношении своего тела они попали в акцент птичьей свободы. Бог говорит здесь очень ясным словом и предупреждает всех нас. Бог совершенно праведно осуществляет суд по отношению к грешникам, но милость через своего Сына. Тогда это касалось как мужчин, так и женщин. Ибо должное возмездие они получали на себе, как читаем в стихе 27. Подобно и мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга. Мужчины на мужчинах, делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. Здесь Библия говорит не так, как это сегодня говорят в современной научной форме, что это является заболеванием. Мы живем в такое время, когда люди желают скрыть много-много грехов, или люди пытаются спрятаться за болезнями. «Если я простудился и заболел, то я этого не хотел». Несмотря на мое нежелание, я простудился, поэтому не могу ничего против этого сделать. Но в рассматриваемой ситуации дело обстоит не так. Библия об этом ясно говорит. Об этом читаем у пророка Исаии. «И будет там большая дорога, и путь по ней назовется путем святым». Нечистый не будет ходить по нему, но он будет для них одних. Идущие этим путем, даже и неопытные, не заблудятся. Исаия 35, стих 8. А теперь посмотрим на современных людей. Они идут в заблуждении, поэтому о них мы можем сказать, что они находятся еще на полторы ступени ниже, чем неопытные. Хотя граница неопытных находится недалеко от глупцов, но они не ходят в заблуждении, если смотрят на Господа Иисуса. Так говорит Слово Божье. Здесь Библия не говорит о болезни, за которой охотно прячутся люди, чтобы не нести ответственность за то, что они делают. Но перед Богом мы с этой странностью или заскоком не пройдем. Библия говорит об отвращении и оставлении. Причину какого-либо отвращения мы видим в грехе, как мы читали в послании Римлянам в главе 1, стихи с 25 по 27. Для познания этой истины достаточно, чтобы мы внимательно читали Слово Божье. И если мы не все понимаем, то в собрании можем спрашивать знающих братьев и сестер. Эти вещи мы должны не так видеть, как их видит наука. При этом я хочу заметить, что я не отношусь к науке враждебно, за исключением тех вещей, в которых ученые бредят. Мы должны эти вещи видеть так, как их видит Бог, и как Он сообщил нам о них в Своем Слове. Поскольку с грехом обращаются сегодня как с болезненной наклонностью, поэтому ни одному из таких людей невозможно больше помочь. Это совершенно ясное дело. О таких людях говорят, что их следует интегрировать в общество, объединить их с обществом. В этом мы видим слово 21 века. Таким образом, грех еще сильнее распространяется. Я не интересуюсь политикой, но я до мозгов костей ужаснулся, когда несколько лет тому назад прочитал сообщение, что по просьбе зеленых, это такая партия, им выделили в школах специальные помещения для совершения своих похотей. Вы представляете, как они развращали там школьников? Все дети должны иметь сексуальный опыт. Дети этим гордились. Дорогие братья и сестры, за такие преступления следует Божий суд. Этот Божий суд стоит уже у дверей. Апостол Иаков говорит по этому поводу в главе 5 стих 9. «Не сетуйте, братья, друг на друга, чтобы не быть осужденными. Вот судья стоит у дверей. Если мы не очистим наши сердца от грехов, то у нас возникает нечистая совесть. Совершенно ясно, если я согрешу и не очищу себя перед Богом от этого греха, то хожу среди людей с нечистой совестью. С одной стороны, это даже хорошо. Мы все точно знаем, куда нам следует обратиться с этой нечистой совестью. Кому ее следует отдать? Не новым грехам, потому что так мы не отделаемся от старого, не освободимся от него. Там мы, наоборот, увеличим нашу нечистую совесть. Это непрощенные грехи, которые постоянно увеличиваются на нашей совести. В соответствии с посланием Римлянам, глава 1, стих 28, люди находили, что это нехорошо. А что именно? Иметь Бога в разуме, иметь о Боге познание, потому что Бог является полюсом спокойствия и прощения, куда они не хотят обратиться. Почему? Потому что тогда ваша совесть скажет, хотя вы имеете теперь прощение, но смотрите же, взывайте к Богу, чтобы вы не попали в новые грехи, которые вы, тем не менее, желаете. Бог и сегодня еще говорит к людям через совесть. Хотя Он не говорит непосредственно, но Он говорит очень сильно через совесть, особенно у детей Божьих. Об этом сообщает нам Слово Божье. Поэтому эти люди стремятся к тому, чтобы совершенно убрать Бога из воспоминания, потому что Он напоминает им о их грехах, которые им не прощены. А грех тем временем стал более переливаться через край. И так люди стремятся всей силой вытеснить Бога из памяти, потому что нечистая совесть снова начинает сверлить. Для согрешающего лучше, если выбросить Бога из памяти. На основании того, что из-за любви к греху Бога исключают из памяти, то в стихе 28 дальше читаем, что Бог в третий раз отвращается от них и предает их распутству. Читаю этот стих. «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство. На основании этого отвращения Бога от них и их противление против единого живого Бога следует вплоть до стиха 31, перечисление 22 грехов. 22 греха, которые обрушатся на этих виновных. Хотя в соответствии с числовой символикой 22 означает «жертва», но в этих грехах мы видим такие жертвы, которые эти виновные приносят сатане. Грех является средством связи с сатаной, как раствор прикладки кирпича. В этом мы видим смерть и гибель. Зато, как можем мы радоваться, что принадлежим Господу Иисусу, что Он нас спас от такой великой вечной смерти. Поэтому нам следует хорошо помнить о том, что это стоило нашему Господу Иисусу, когда Он на Голгофском кресте победил наши грехи. Там Он возложил на Себя грехи всего мира. Но запомните, что на кресте Он должен был взять на Себя и все отвращение и оставление людей вместе со всеми их грехами. Поэтому читаем в послании Римлянам в главе 4, стих 25, «Который предан за грехи наши». А теперь будем внимательны. Это значит, что по причине нашей вины и наших грехов Господь Иисус позволил Богу отвратиться от Себя. Дорогие братья и сестры, в этом мы находим очень глубокий смысл. Это значит, что при этом Иисус Христос был оставлен Богом. Бог отвратился от Него. Очень хорошо и выразительно нарисовал Святой Дух это событие через псалмописца Ефама из Рахита в Псалме 88 в стихах с 39 по 45 читаем. «Но ныне ты, то есть Бог, отринул и презрел, прогневался на помазанника твоего, то есть на Иисуса». «Пренебрег завет с рабом твоим, поверг на землю венец его, разрушил все ограды его, превратил в развалины крепости его, расхищают его все проходящие путем. Он сделался посмешищем у соседей своих. Ты возвысил десницу противников его, обрадовал всех врагов его». Ты обратил назад острие меча его и не укрепил его на брани, отнял у него блеск и престол его поверг на землю. Господь Иисус призвал нас и дал нам задание, чтобы мы вечно благодарили Его за то, что наше отвращение Он взял на Себя, не жалуясь и не сетуя на это. Но как быстро начинаем мы жаловаться, когда мы думаем, что то или другое нам не подходит, тогда некоторые из нас начинают жаловаться и роптать. Относитесь ли и вы к жалующимся? Расстояние между жалобами и обвинением невелико. Наше служение для Господа Иисуса должно быть выражением благодарности в нашем хождении. Однако вернемся к нашему главному тексту из книги «Деяния апостолов», глава 7, стих 42, где сказано «Бог же отвратился и оставил их служить воинству небесному». В то мгновение, когда Бог отвратится от людей, они тут же начинают служить воинству небесному, потому что Бог не позволяет им больше служить себе. А этим воинством являются демоны. При этих оборотах речи нам бросается в глаза, что здесь нет нейтралитета, нет золотой серединки. Поэтому, кто не служит Богу, тот полностью находится в распоряжении сатаны. Итак, отвращение Бога от людей представляет собой их передачу сатане. А это есть суд и гибель. В нашем тексте на Божий свет выходит еще одно интересное дело, которое мы еще рассмотрим в заключении. В Пятикнижии Моисея нам об этом деле неизвестно. Об этом деле Святой Дух сообщает нам только в Новом Завете. При 40-летнем странствовании Израиля в пустыне израильтяне носили с собой, как читаем у пророка Амоса в главе 5, стихи 25 и 26. «Скинию Молохову и звезду Бога вашего Ремфана, изображения, которые вы сделали для себя». 40 долгих лет израильтяне носили с собой не только египетских богов, но всю эту нечисть. Это говорит о том, что они были одержимы этими демонами от макушки до подошвы ног. При этом мы не можем утверждать, что они были глупыми. И все то, что у нас, у детей Божьих, проявляется как идолопоклонство, есть ничто иное, как идолопоклонство у Божьего народа Израиля. Разница только в том, что обремененность израильтян Святой Дух показывает нам. И сегодня еще раз совершенно наглядно показал, как это обременение ослепляет людей. Показал, какие ужасные последствия влечет за собой эта обремененность. И в чем же заключается разница в этом вопросе между детьми Божьими и израильтянами? Обремененность израильтян привела их к тому исходу, что при пришествии Иисуса в плоти к своему народу они не приняли Его своим Мессией. Поэтому повторю вышеупомянутый вопрос. Приносили ли вы мне жертвы и хлебные дары в пустыне в течение 40 лет, дом Израилев? Амоса 5, стих 25. Нет, говорит Господь Иисус, но вы приносили жертвы и другим богам. На протяжении 40 лет хождения в пустыне, преследовании в обетованную землю Ханаана, вы приносили другим богам жертвы заколания, изображения, которые вы сделали для себя и носили их с собой. Этим богам израильтяне служили наравне с Богом Израилевым. Не ужасно ли это? 40 лет нес их Бог Израилев на всем пути хождения в пустыне, а они, эти израильтяне, несли своих идолов. А ведь Бог все это видел и в своем долготерпении вынужден был их нести вместе с их идолами. А теперь каждый из вас тщательно проверьте свои сердца. Каких идолов вы там несете, кроме нашего Спасителя Господа Иисуса? Кому вы еще жертвуете свою любовь? И понимаете ли вы теперь новозаветное слово, что мы должны отложить все идолопоклонство? Об этом мы читаем в послании к Колоссянам, в главе 3, стихи с 5 по 9. «Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение, за которое гнев Божий грядет на сынов противления, в которых и вы некогда обращались, когда жили между ними. А сколько этих идолов мы принесли в наши плоти из мира сего? А теперь вы отложите все – гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его». А в первом послании к Коринфянам 10, стих 14, апостол Павел обобщает все это и говорит: «Итак, возлюбленные мои, убегайте идолослужения». Поэтому мы не должны удивляться, если Бог время от времени очень жестко наказывал свой народ Израиль в пустыне. Теперь еще раз задаю вам вопрос. Кому жертвуем мы еще, кроме жертв наших уст, которые мы приносим нашему любящему Господу Иисусу при праздновании вечери воспоминания? Каким другим богам и вещам мы жертвуем еще наше внимание и любовь? все, что мы больше любим, чем нашего Господа Иисуса, всему, чему мы жертвуем время и деньги, является идолослужением. Поэтому наш милостивый Господь Иисус ждет, чтобы мы позволили через данную проповедь себя научить отложить все идолослужение, которое мы не должны любить, потому что оно часто скрыто и незамеченным находится в наших сердцах. Поэтому Бог видит нас с неочищенными сердцами. Аминь.

0: В течение этого часа вы услышите передачи «Церковь и реформация», «Горизонт» и детская программа «Смотрите, радуга».
1: Церковь и реформация. Соли Део Глория. Одному Богу слава.

Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете радиопередачу «Церковь и реформация». И вас приветствует ведущий сегодняшнего выпуска пастор Максим Николаевич Фокин. Сегодня в нашей передаче речь пойдет о зарождении и распространении протестантизма в России. В XVI веке, во время царствования Ивана IV Грозного, число иностранцев в России возросло. На русскую службу начали приглашать иностранных специалистов различных профессий. Они селились уже не только в Москве, но и в других городах страны, вплоть до Урала. Среди них имелось немало последователей учения Мартина Лютера и Жана Кальвина, и им было предоставлено право свободного отправления богослужения. Многие исследователи отмечают, что протестанты пользовались большим расположением русского царя. Например, русский историк Карамзин в своем известном труде «История государства российского» писал о том, что Иван Грозный славился благоразумной терпимостью вер, разрешил лютеранам и кальвинистам собираться для богослужения в домах у пасторов, любил спорить с учеными немцами о законе и сносил противоречия. Никто из них не жаловался на притеснение. Истории протестантизма в России известны также случаи негативного отношения Ивана Грозного к евангелическим священникам. Когда однажды лютеранский пастор сравнил Лютера с апостолом Павлом, царь ударил его хлыстом по голове. Другого пастора, Фому, объявившего еретиком монаха Феодосия Косова, он приказал утопить в Двине. Один из русских летописцев указывал, что некоторые проповедники прямо склоняли царя к принятию лютеранского аугсбургского вероисповедания. Иностранные послы неоднократно сообщали в своих письмах на родину, что Иван IV, возможно, примет евангелическую веру, и есть к тому всякая надежда. Но обращение Ивана Грозного не увенчалось успехом. Во время беседы с евангелическим богословом, в присутствии многочисленной свиты, царь гневно нападал на основные положения лютеранства. Устная полемика переросла в обмен письмами. Грозный написал опровержение лютеранского богословия под заглавием «Ответ государев». Называя Лютера человеком свирепым, люто изменившим учение Христа, Грозный достаточно подробно рассмотрел все особенности лютеранского вероучения, употребляя многочисленные цитаты из Писания. 14 глава царского сочинения строжайше запрещала лютеранам распространять свое учение в пределах московского государства. Однако протестантские идеи постепенно распространялись среди населения России. Уже в конце 1575 года пленные иноземцы возвели здесь первую деревянную лютеранскую кирху. Лютеранская церковь появилась в Москве на 100 лет раньше, чем католическая. Уже через 4 года кирху разрушили во время погрома, устроенного в немецкой слободе по указанию Ивана Грозного. Вот что пишет об этом Карамзин. «Иоанн, дозволив лютеранам и кальвинистам иметь в Москве церковь, лет через 5 велел сжечь ту и другую». После разгрома немецкой слободы лютеране проводили богослужение в частном деревянном доме. А в 1584 году была возведена новая кирха, которая просуществовала до начала 17 века. У реформатской общины своя первая церковь появилась в 1629 году в той же части Москвы, где находилась новая церковь. Вторая появилась в 1660 году в Архангельске, следующий в 1689 году в Вологде и Ярославле. Положение протестантов в русском государстве никогда не было устойчивым. Оно вызывало противодействие со стороны русской православной церкви. В 1632 году известен случай разрушения протестантской церкви по приказу православного патриарха. 2 марта 1643 года

Вскоре две лютеранские и одна реформатская кирхи были закрыты. В 1649 году Земским собором был принят важнейший законодательный акт. Уложение запрещало иностранцам, не принявшим православие, владеть недвижимостью на территории Москвы. Эта же статья предписывала сломать все лютеранские церкви на территории столицы и запрещала строить их рядом с православными церквами. Таким образом, иностранцы были выселены за пределы города, а их церкви снова разрушены. Уложение предусматривало смертную казнь за совращение из православия. После издания соборного уложения и выселения иноземцев за пределы города, протестантам необходимо было заново отстроить свои церкви. Новую страницу в истории протестантизма в России открыл Петр Великий. В годы его царствования в России не только значительно выросло число иностранцев, исповедовавших лютеранство и кальвинизм, но и изменился статус евангелических церквей в обществе. Царь посещал лютеранские богослужения в немецкой слободе Москвы, где провел много времени в детстве. В 1695 году в немецкой слободе на пожертвование Петра была возведена каменная кирха. Среди ближайших советников Петра были протестанты. В 1702 году Петром I был подписан манифест, приглашавший в Россию жителей западноевропейских государств без различия вероисповедания. В новую столицу потянулись реформаты из Голландии, которые были ремесленниками и моряками, позже французские и немецкие реформаты. В XIX веке они образовали в Санкт-Петербурге три общины – нидерландскую, немецкую и французскую. Здания этих церквей были значительно изуродованы советской властью. Но они по сей день стоят в Петербурге, правда, до сих пор, к сожалению, используются не по назначению. Первой в 1708 году на подворье норвежского голландца, стоявшего у истоков основания русского флота, адмирала Корнилиуса Крюйса, была возведена деревянная реформатская церковь. Эта маленькая церковь, в которой сначала проповеди читали поочередно на голландском и немецком языках, и где лютеране по-братски сосуществовали под одной крышей с реформатами, эта церковь стала родоначальницей не только знаменитой церкви святого Петра, Петрикирхи, но и французской, и немецкой, и голландской реформатских церквей, а также и английской церкви. Под влиянием Петра, благоволившего протестантам, Святейший Синод в первый год своего существования принял указ, разрешавший браки православных с лицами других христианских исповеданий, без перемены исповеданий последними. В 1723 году Святейший Синод, ставший куратором протестантских общин в России, получил задание перевести и напечатать на русском языке катехизисы Лютера и Кальвина. Протестанты распространялись и в других частях России. Так, среди колонистов, которые с 1763 года стали селиться в Поволжье, а с 1804 года на побережье Черного моря были и реформаты. В Поволжье они сразу же основывали свои общины. Лютеране составляли в них исчезающее меньшинство. Но во множестве других мест, прежде всего в лютеранских колониях, реформаты по своей численности значительно уступали лютеранам. В целом из 23 тысяч иммигрантов, осевших в Поволжье, было 1500 или 2000 реформатов. Поскольку нередко одни и те же пасторы опекали общины двух вероисповеданий, здесь разными путями возник союз двух реформационных направлений. Но вместе с тем нельзя умалчивать и о напряженности, которая временами возникала между реформатскими и лютеранскими общинами. В трех церковных приходах Поволжья около 1910 года было почти 50 тысяч членов реформатских общин. В целом в Поволжье насчитывалось около 70 тысяч немцев реформатского происхождения. С 1832 года до революции 1917 года, в соответствии со сводом законов,

Конов все вероисповедания делились на три группы. Первенствующие и господствующие – православие. Терпимые – иностранные христианские исповедания, то есть лютеранство, кальвинизм, англикане и католицизм, а также ислам, буддизм, ламаизм, иудаизм и язычество. И гонимые – это старообрядчество и сектантство, то есть духоборы, молокане и другие, возникшие на почве православия. За деятельностью протестантского духовенства царское правительство установило тайный полицейский надзор. В России только русская православная церковь имела право на распространение своего вероучения. И, будучи одним из учреждений государственного управления, объявлялась господствующей. Всяческим ограничениям подвергалась деятельность протестантских миссий среди неправославного населения России. До издания в 1905 году высочайшего указа о веротерпимости дети от браков между православными и протестантами считались православными, их переход в другую конфессию был невозможен. В случаях, если вдовы немецких колонистов-протестантов выходили замуж за православных крепостных или приписных к фабрикам и заводам, зачастую не только дети, но и они сами принимали православие. В начале XIX века православные граждане переходили в протестантизм, что заставило правительство пойти на весьма радикальные меры. За обращение из православного в иное христианское вероисповедание, в том числе в евангелическое лютеранское или реформатское, виновный приговаривался к лишению всех прав и преимуществ, ссылке или к наказанию розгами и к отдаче в исправительные арестантские роты гражданского ведомства на время от 1 до 2 лет. В системе преступлений на первом месте находились преступления против веры и государственной церкви. Уже в 20 веке архимандрит Иларион Троицкий утверждал: «У нас многие склонны протестантов называть христианами, о таких людях трудно предположить, что они в здравом уме». Не случайно перу известного русского философа Булгакова принадлежит фраза: «Вековые преступления против свободы совести тяжелым свинцом лежат на исторической совести русской церкви». Слава Богу, что сегодня ситуация в нашей стране иная, и да сохранит нас Господь от нетерпимости, узости и религиозной ненависти прошлых лет. Вы слушали передачу «Церковь и реформация». И с вами был пастор Евангелической реформатской церкви города Санкт-Петербурга Максим Николаевич Фокин. Пишите нам по адресу: город Санкт-Петербург, индекс 194-214, абонентский ящик 39, с пометкой для передачи «Церковь и реформация». До свидания. Да благословит вас Господь.

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать получасовую передачу «Горизонт», и после нее слушайте детскую программу «Смотрите, радуга».
1: Горизонт. Наши дни с точки зрения вечности.
2: Приветствую вас, дорогие друзья. Меня зовут Андрей Спац. Сегодня 24 августа, суббота. Знойное лето подходит к концу, заканчивается пора отпусков, и осень неизбежно вступает в свои права. Мы же с вами следим за событиями в мире и пытаемся оценить их с точки зрения вечности. Знание некоторых принципов избавляет от необходимости знания многих фактов. В этом был убежден французский литератор Клод Андриан Гельвеций. Уж не знаю, насколько мыслитель был прав, но то, что это касается бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера, это уж точно. Дело в том, что на него подали в суд. Статья необычная – за прелюбодеяние. Бывший муж нынешней, пятой по счету жены Шрёдера, Со Йо-Йо Шрёдер Ким, так ее зовут. Так вот, бывший ее муж утверждает, что экс-канцлер завел с ней роман, когда они были еще женаты. По его мнению, именно это и привело к разводу. Истец, имя которого не называется, подал в суд на Шрёдера в своей родной стране. Иск основывается на необычных законах, законах о браке в Южной Корее. Дело в том, что прелюбодеяние в этой стране считалось незаконным до 2015 года и наказывалось лишением свободы сроком до 2 лет. По этому закону были осуждены около 53 тысяч южнокорейцев. Поэтому тот факт, что Шрёдер познакомился с Ким в 2015 году, может стать основанием для судебного разбирательства в качестве компенсации за так называемые душевные страдания, которые, по его утверждению, он пережил, бывший муж требует от Шрёдера 75 тысяч евро. Его бывшая супруга все обвинения опровергает. Она утверждает, что к тому моменту, когда она познакомилась со Шрёдером, их брак с Кимом уже развалился, и они не жили супружеской жизнью. Бывший канцлер долгое время появлялся на страницах немецких газет исключительно в связи со своими многочисленными браками. Уж ими он точно прославился. Его называли не иначе, как «Аудиман», «Человек Ауди». Ну, известно, что на логотипе этого автопроизводителя изображены 4 кольца. Теперь для него 4 кольца не актуально. Фрау Ким стала для него 5-й женой. И мне подумалось, что можно вполне дать ему прозвище, например, Олимпиаман. Олимпийский мужчина, поскольку в олимпийской символике присутствует 5 колец. Так, фрау Ким стала его 5-й женой, ей 51 год, и она на 24 года младше своего нынешнего мужа. Тем не менее, СМИ считают маловероятным, что Шрёдер поедет в Южную Корею для того, чтобы выступать ответчиком по этому делу. Канцелярия Шрёдера на запрос по этому поводу ответа не дала. «Чужая жена – тесный колодец», – когда-то давно сказал Екклесиаст. По мнению мудрейшего человека мира, она как разбойник сидит в засаде и умножает между людьми законопреступников. Так вот, Герхард Шрёдер, по меньшей мере, в Южной Корее стал законопреступником. Мимо следующей новости просто нельзя было пройти. «Что замышляют баптисты в лисьем носу?» Это заголовок статьи, чтобы вы знали. Нет, вы не подумайте, что баптисты ковыряют буквально в лисьем носу. Лисий нос – это поселок такой под Петербургом. Так вот, статья про баптистов и их замыслы появилась на юридическом портале. Прошу запомнить это обстоятельство. Не на каком-то там сайте без рода и фамилии, а на портале, где предлагаются юридические услуги. В этой статье прекрасно все. Ну, судите сами. Далее цитата. «Некоторые эксперты полагают, что секты баптистов, адвентистов седьмого дня, пятидесятников, свидетелей Иеговы в СССР воссоздавались западными разведками, в частности ЦРУ США, а также английской и израильской спецслужбами. Сначала это делалось для подрыва советской власти, затем разрушение православия как идеологии, объединяющей различные народы, проживающие в нашей стране. Вполне вероятно, пишется дальше в этой статье, что теперь эта вредоносная работа активно ведется против современной России. В этой связи весьма интересным кажется наблюдение, сделанное жителями элитного поселения Лисий Нос, расположенного недалеко от центра Петербурга. Они заметили, что к одному из местных особняков на улице Морской, 49, протягивается толстенный электрокабель, который, по словам рабочих, его укладывающих, рассчитан на мощность в 150 тысяч ватт. Конец цитаты. Нет, смех даже не в том, что наблюдатели обнаружили внешнее сходство человека, протягивающего кабель, с... кем бы вы подумали? С Петром Вальтеровичем Мицкевичем, то есть главой Союза евангельских христиан-баптистов России. Ну, то маленькое обстоятельство, что он родился и проживает в Москве, экспертов в кавычках, конечно, не остановило. Смех-то в том, для чего, по их мнению, Петр Вальтерович это делал. Вы еще помните, что опубликована эта статья на портале юристов? Так вот, они пишут, что жители поселка долго ломали голову, так же, вероятно, как и мы сейчас с вами ломаем, зачем пресвитеру, тем более главе целого союза, понадобилось 150 тысяч ватт. Так вот, ломали жители голову, ломали и додумались. Сначала предположения высказывались разные, начиная от создания маленького свечного заводика и заканчивая гигантским самогонным аппаратом для производства святой воды. Представляете, баптисты и свечи, пресвитер и святая вода. Я уж не говорю о словосочетании «самогонный аппарат для производства святой воды». Не смейтесь, это еще не апогей. Это предположение, пишут дальше юристы, было отвергнуто. Зато его сменила другая гипотеза. Гипотеза о возможности использования электроэнергии столь высокой мощности для запитывания устройства постановки электронных помех, послушайте, военно-космических сил России, а также точного наведения вражеских ракет на стратегические цели вблизи Санкт-Петербурга. Вот эта гипотеза показалось юристам вполне вероятно. После того, как пастор Алексей Маркевич написал этим горе-юристам и внятно разъяснил им, что они, мягко говоря, увлеклись гипотезами и что Мицкевич как минимум проживает в Москве, это расследование с портала удалили. Но она благополучно продолжает висеть, например, на сайте газеты «Санкт-Петербург». Правда, в слегка облагороженном виде. К счастью, не все эксперты и журналисты подвержены столь болезненной шпиономании. Те, кто не ленится хоть немного вникнуть в жизнь баптистов и в то, чем они занимаются, непременно обнаруживают добрые дела, полезные, кстати говоря, не только для отдельных людей, но и для всего общества. В Новочеркасске Ростовской области баптистская церковь уже в 9-й раз провела детский лагерь. Вот как об этом событии вещает, например, местный телеканал. Давайте послушаем.
3: Церковь евангельских христиан-баптистов, расположенная в микрорайоне Донском, организует для детворы детскую площадку. Она успешно сочетает уроки труда и безопасности, гармоничного развития личности. В работе участвуют волонтеры не только нашего города, но и зарубежья.
2: Страшно подумать, что в сюжете журналисты-профессионалы не побоялись сказать даже о том, что участвуют в этом благом деле и зарубежные волонтеры. Петр Вальтерович Мицкевич обзавидуется. Ну, а если серьезно, то пастор церкви евангельских христиан-баптистов Новочеркасска Владимир Васильевич Романенко считает, что создание этого лагеря было жизненно необходимо.
4: Администрация города, представитель администрации города Вытыщак Василий Макарович обратился к нам с предложением обратить внимание на детей, которые лишены родительского попечения в достаточной мере. Родители на работе, может быть, семьи неполные, дети предоставлены сами себе. И они просто бродят по улицам, попадая зачастую в какие-то неприятные ситуации, в неприятные истории такие. И их очень сложно оттуда потом вытаскивать.
5: Благотворительная акция пришлась по душе не только детям, но и взрослым. Инициатива церкви нашла понимание и поддержку администрации и городской думы казачьей столицы. А вскоре у данного проекта появились и добрые друзья.
2: Что ж, остается пожелать христианам Новочеркасска многочисленных плодов их доброго дела, а журналистам брать пример со своих коллег, которые не видят в баптистах сектантов и тем более шпионов, а рассказывать о реальной, а не выдуманной их жизни. Большинство евреев Израиля выступает против запрета на работу магазинов и общественного транспорта в шаббат. По данным исследования, итоги которого проводит издание Times of Israel, 60% евреев Израиля считают, что движение общественного транспорта должно быть разрешено в шаббат по всему Израилю, разве что за исключением районов, где соблюдающие евреи составляют большинство населения. Те же 60% поддерживают открытие магазинов в районах, где большинство составляют несоблюдающие евреи. Согласно законам ортодоксального иудаизма, автобусы и поезда не ходят в Израиле с вечера пятницы до вечера субботы.
6: Конференция Международной христианской газеты в 11-й раз пройдет в Германии. Событие состоится 9 ноября в церкви города Тройсдорфа. В конференции будет участвовать струнный оркестр из Бреста, а также музыкальная группа «Ковчег» из Донецка. Пастор Вениамин Назарук из США приглашен редакцией в качестве проповедника. Отметьте для себя эту дату и обязательно приезжайте. 9 ноября в Тройсдорфе.

0: а я и дом мой будем служить Господу. Книга Иисуса Навина, 24:15. Библия поэтична. Ее язык бесконечно красив, ярок, рельефен, образы насыщены, высказывания точны. Но даже при всей уникальности языка Библии в ней есть отдельные места, которые мы называем золотыми стихами. Вот и эти слова, принадлежащие Иисусу Навину. Одна фраза, а сколько в ней силы. Ведь мы понимаем, что это не просто заявление, не какой-то лозунг или обещание, данное только для того, чтобы не приставали. А я и дом мой будем служить Господу. Нет. Речь о выстраданном решении души. В нем боль сомнений и твердость духа, обещание и надежда. Упование на того, при чьим лицом он это обещание делает, равно как и осознание ответственности перед народом, перед которым стоял Иисус Навин. Таким образом, мы с вами прочитали не просто один из красивейших текстов Библии, но озвучили великую истину, в которой мне лично видится 4 краеугольных камня, на которых зиждется Божье благословение для каждого человека и для каждой семьи без исключения. Служение Господу – это результат принятого решения, подтверждающегося практикой жизни и свидетельством в себе самом. Первый из упомянутых камней заключается в следующем. «Служить Господу буду, во-первых, я сам». Это первое, что решил для себя Иисус Навин. Он понял, что глава семьи – муж, он же и отец, и священник. Сегодня нужно об этом напоминать, да. Сегодня многие отцы забыли, что они являются в доме священниками. Они задают тональность отношений с Богом в своих семьях. Образ, или, как сегодня любят говорить, имидж священника формируется не за один день. За один день образ не сформировать. Образ подтверждается годами последовательной практики, когда отец в семье – это не какой-то воскресный верующий, а в остальные дни недели валяющийся на диване, а он на самом деле муж, отец и священник. Он должен решить, что его дом будет служить Господу, но перед этим – такая мелочь. Он сам должен начать ему служить. Не кто-то, не жена, пресвитер или теща, а он сам, лично. Итак, отец формирует атмосферу в своем доме. Насколько она призвана служить Богу? Но это только первый камень в основании. Второе основание в фундаменте семьи звучит так. Служить Господу будет мой дом. Хочу подчеркнуть, что второе является следствием первого. Дом будет служить Богу ровно настолько, насколько основательно глава семейства заложил в основании свой камень. Нам всем дороги наши дети. Мы любим их, это бесспорно. Но вопрос, действительно ли мы желаем, чтобы они наследовали Царство Небесное? Повторю, действительно ли? Что мы для этого делаем? Я как-то нашел статистику, которую привела ассоциация «Эммануил». По результатам их опросов 80% верующих людей, живущих на земле, приняли Иисуса своим Господом и Спасителем в возрасте до 18 лет. Что это значит? Что в юном возрасте, в детском возрасте человек легче всего познает Бога. Проблема в том, что Сатана вовсе не собирается отдавать Богу наших детей. Он борется за них, так же, как и мы. Серьезно борется, не для игры. Помните, фараон сказал им, евреям, желающим взять своих детей с собой, «Пусть будет так, Господь с вами», — сказал он им. «Я готов отпустить вас, но зачем с детьми?» Служение Богу начинается с дома, с семьи. Мы сколько угодно можем сдавать своих детей на побывку в воскресную школу, на попечение воспитателей, в надежде, что учителя дадут им то, что нужно. Но все это рискует остаться безрезультатным, если в родительском доме они не будут научены служению Богу. Детей мы ведем в церковь, да. Но поймите, что происходит все это до определенного момента, пока они маленькие. Рано или поздно наступает момент, когда они сами должны принять решение, будут ли они служить Господу или не будут. Их уже не возьмешь просто за ручку и не скажешь «пойдем в церковь». И вот здесь, в этот момент, в принятии их решения важнейшую роль будет играть то, как служил все это время Богу домашний Иисус Навин, то есть муж, отец и священник. То, как он относится к служению в церкви, как проводит субботние вечера перед воскресением, да и не только субботние, как он отзывается о церкви, о служении за обеденным столом, его посвященность, все это не ускользает от внимательного взора его детей. Если хотите, они чувствуют это интуитивно, насколько отец искренен сам, насколько сможет сказать, когда дети его вырастут, что он и его дом будет служить Господу. Следующее. Служить мы будем именно Господу. Это третий камень в основании семьи. «Изберите себе ныне, — говорит Иисус Навин, — кому служить? Богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекою, или богам амореев, в земле которых вы живете? Нет. Вы избираете, но я и дом мой будем служить Господу. Сегодня другие боги, но с той же начинкой, с той же натурой. Служить можно чему угодно – комфорту, богатству, машине дорогой, дому хорошему, собственной беспечности, гордыне, наконец. Этот список бесконечен. Иисус Навин, нарисовав картину из целой галереи возможностей, предлагает – изберите, кому служить. И тут же дает пример выбора – а я и дом мой будем служить Господу. Причина слабости современного христианства в его изменившейся внешней и внутренней сущности, в критически маленьком опыте прежде всего отцов в личных отношениях с Богом. Отсюда и слабое духовное состояние, и качество жизни, и низкий уровень влияния на мир. Наконец, четвертый крепкий камень в основании благословенной семьи – Господу мы будем именно служить. Принять решение – это одно, а вот исполнить обещанное – это совсем другое. Что значит служить Господу? Давайте прочтем. «Слушай, Израиль, Господь, Бог наш, Господь един, и люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоей, всеми силами твоими, и да будут слова сии, которые я заповедую тебе в сердце твоем. И внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем и идя дорогою, и ложась, и вставая, и навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкою над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих». Посмотрите, все во всем, вокруг, только Бог. Служение ему затрагивает абсолютно все сферы жизни. Дома ли, на дороге, ложась или вставая, везде. Только Господь и только служение ему. И никаких компромиссов. Да будут заповеди повязкою над глазами твоими. Тогда, когда не поднимаются руки, когда по ним бьют, когда наступает депрессия или цейтнот, вражда или даже гонения, я буду служить Господу. Сможем ли мы сегодня повторить этот обет Иисуса Навина? Не просто слова произнести, а сделать это так, как Он, с полной ответственностью перед всем миром, перед всем народом. Закончить я хочу словами Спасителя. «Итак, всякого, — говорит Он, — кто исповедует Меня перед людьми, того исповедую и Я пред Отцем Моим Небесным, а кто отречется от Меня пред людьми, отрекусь от того и Я». Стоит смиряться, стоит бороться, стоит за это жизнь всю отдать. Какие благословенные слова оставил на страницах Вечной Библии Иисус Навин. «А я и дом мой будем служить Господу». Благослови нас в этом, Господь.
1: Что еще?
0: Сегодня продолжается конгресс молодежи в белорусском городе Кобрине. Конгресс начался позавчера, 22 августа. Молодежь собралась в огромной палатке, рассчитанной на 1000 мест. Организаторы, обращаясь к собравшимся, огласили программу. «Здесь, — сказали они, — вы можете встретить старых друзей, построить отношения с новыми и, возможно, познакомитесь со своим будущим спутником или спутницей жизни. В насыщенной программе активный отдых, спортивные соревнования, библейское душепопечительство и многое-многое другое». На этом все. Известная песня «Мой дом и я служить хотим» напомнит вам о нашей теме и, возможно, навеет ностальгию по временам минувшим. Я же прощаюсь с вами до следующей субботы. Берегите себя и храни вас Господь. Искренне ваш Андреас Пац.

0: На наших волнах звучит детская передача «Смотрите, радуга», подготовленная Трансмировым радио.
1: Смотрите, радуга!

0: Ой, какая красота!
1: О чем вот эта белочка толкуешь-то?
0: Да это я про восход на озере. Посмотри, кабанчик, красота-то какая! Глаз не отвести. Любовалась бы, да любовалась.
1: А, ну ясно, белочка. И вот, вот как насчет завтрака-то лучше? Ты еще не забыла, куда корзинку-то с завтраком поставила? Главное, место хорошенько запомнить нужно.
0: Я все прекрасно помню. Только давай еще минуточку побудем у скалистого озера и понаблюдаем это чудо.
1: Ну только недолго. Любуйся, любуйся, давай на свой восход. Вот теперь, белочка, я готов все твои восходы и закаты просматривать. Вот когда в моем брюшке такая мелодия, ой, ой, и любая картинка шедевром покажется.
0: Какой же ты неромантичный, кабанчик. Все своим желудком меришь, фи. Знаешь, а мне кажется, что когда смотришь на эту красоту, на всякую травинку, на маленькую букашку, на восход солнца, хочется славить и благодарить Творца за то, что Он так все мудро и чудесно устроил.
1: Ну ты не думай, белочка, конечно, я с тобой не согласен. Но ты же знаешь, что пока я плотненько не поем, ну я не кабанчик.
0: Ой, знаешь, что я придумала, кабанчик? Давай пойдем к дядюшке Лосю и будем стихи декламировать, которые славят нашего создателя. Я много таких в журнале «Тропинка» читала.
1: Ой, белочка, да я всеми лапками за. Вот только как же насчет обеда? А не забудет ли нас дядюшка Лось обедом покормить? Как считаешь-то?
0: Кабанчик, ты же только что позавтракал. Разве дядюшка Лось забудет? Просто у него это не получится. Прошлый раз, когда мы у него в гостях были, ты, кабанчик, через каждые 5 минут спрашивал: а обед мы еще не пропустили? Или: а не пора ли пообедать? Или: никто еще, кроме меня, не проголодался?
1: Ну, я, белочка, ну я же за вас с бобриком переживал. Ой, ну, я боялся, что вы там проголодались. Ну, ладно, короче, идем уже к дядюшке Лосю стихи хвалебные Творцу читать.

0: дядюшка Лось, а куда этот библейский словарь поставить? В книжный шкаф на полочку? А словарь заповедников мира?
1: Сейчас. Вот. Так какие мы сегодня стихи читать будем, Белочка? Я очень поэзию люблю. У меня даже учебник по стихосложению имеется. Читаю на досуге. Правда, стихов не пишу. Такого таланта в себе не нахожу. Вот к прозе склонность у меня имеется. Вчера, наконец-то, закончил трактат о настоящей радости. Хотите послушать вступление?
2: Ну, нет уж. В смысле, давай это в другой раз, дядюшка Лось. Мне кажется, что на сегодня и так стихов будет достаточно. А то, знаете, вот обед скоро, вот, боюсь, вдруг не успеем.
0: Кабанчик, как тебе не стыдно? Дядюшка Лось, и правда, давайте посмотрим, какие мы стихи с кабанчиком принесли. Вот у меня целая тетрадочка со стихами. Я их из журнала «Тропинка» выписывала. Даже по разделам рассортировала. Эти стихи про разные времена года. А это стихи, посвященные Иисусу Христу. А это рождественские. У меня даже есть раздел с колыбельными.
2: Ты же говорила, что мы будем читать стихи, славящие нашего Творца. Ну, такие-то. Я надеюсь, ты не забыла выписать?
0: Конечно же нет. Вот. Создателя благодарю.
2: Ну так давайте же уже начинать. Ну с чего начнем-то?
1: Дорогие ребята, присоединяйтесь к нашему поэтическому кружку. Присаживайтесь поудобнее. Радиопередача «Солнечные строчки» начинается.
0: Это стихотворение написала Елена Микула. Называется «Кто?»
1: «Кто на небе звездочки зажег?»
0: Наш великий, добрый, сильный Бог.
2: А кто солнышко светить так научил?
0: Бог-творец небесных всех светил.
2: Кто весной велел садам цвести? Кто всем рекам указал пути?
1: По велению Божьему весна пробуждает землю ото сна. А затем, как лето пролетит, осень снова листья золотит.
0: Наш Господь прекрасный и святой управляет небом и землей.
2: Ой, как же мне это стихотворение-то понравилось! Ой, какое следующее!
1: Владимир Кнышев, «Божий мир».
0: Ярко солнышко сияй, нашу землю согревай, чтобы дети все на свете собирали урожай. Зреют яблоки в садах, рыбки плещутся в морях. Славьте, дети, все на свете, Бога сильного в делах.
2: А теперь я. Стихотворение написала Галина Колесникова. Бог велик. Бог велик, он все умеет. Он вселенной всей владеет. Он как солнце обогреет каждого, кто жизнь имеет. И слоненка, что в лесу, с веток отряхнул росу. И большого кенгуру с сыном кенгуренком. И птенца, что поутру так щебечет звонко. И смешного лягушонка, что поет ква-ква, угу. И веселую лошадку, что резвится на лугу. Всех, кто добр и в утро рад, согревает Божий взгляд.
1: Вот еще красивое стихотворение. Автор Яков Бузинный. Все для тебя. Шумом оживших берез, эхом послушным в горах, морем сверкающих роз на необъятных полях, гулким прибоем тиши, ярким мерцанием звезд, солнцем, что в полдень лучи льет виноградную гроздь, ветром степным на бегу, взором просторы обняв, и на зеленом лугу запахом скошенных трав, всем наслаждаешься ты, всем обладателем стал. Столько земной красоты все для тебя Бог создал.
2: Ой, а А мне это понравилось. Вот это вот, вот про мальчишек и девчонок. И вот это еще про котенка, у которого хвост рвой. Это все Андрей Смехов придумал. А называется «Кто такое сделать мог?» Вот слышите, как стекляшка в луже льдинка в старом брошенном саду. И тропинок паутинка, торопясь, бежит к пруду. Листья ковриком шуршащим золотятся под ногой. Кто нам дал такое счастье? Кто нам дал такой покой? Кто нам дал небес просторы, ширь степей и гладь морей? Облака, дожди и горы, птиц крылатых и зверей. Кто растит зерно для хлеба в полуночной тишине? Кто насыпал звезд на небо? Кто велит светить луне? Кто придумал, чтоб котенок веселился хвост рвой? А мальчишек, а девчонок, ну кто придумал нас с тобой? Не придумаешь нарочно, кто такое сделать мог? Что ж, я отвечу точно. Этот мир придумал Бог. Не ищи загадки сложной в буквах этого листа. Ты давно уже, возможно, Бога знаешь, как Христа.
0: А мне вот это приглянулось про рассвет в чистом поле. Виктория Мажарова. Бог-создатель. Над землей солнышко ясное встает, за окном воробушек радостно поет. Росы серебристые на цветах горят, выйдем в поле чистое мы рассвет встречать. Этот мир прекрасный нам Создатель дал, хочет он, чтоб каждый истину познал, чтобы каждый понял, что на небесах есть Отец Всесильный, есть Податель благ.
1: Какая же ты молодец, Белочка, что принесла свою тетрадочку со стихами. Животным и особенно людям всегда есть за что благодарить своего Создателя.
2: Да, мальчишкам там, девчонкам,
0: а также их родителям.
1: Прими, Господь, хвалу за лето, что ты послал так много света, за солнышко и за тепло, чтоб жить мне радостно, светло. Не раз я в жизни повторю, за все тебя благодарю.
2: А я за месяц серебристый, за легкий свет его лучистый. Лишь только солнце угасает, красавец месяц выплывает. Я плавный ход его люблю и за него благодарю.
0: А я за звезды и жемчужин, их свет и человеку нужен. Они таинственно сверкают и мудрость Божью возвещают. Когда на небо я смотрю, Создателя благодарю.
1: А я за дождик голубой, живительный и дорогой, что падает весной на сад, на поле, луг и на леса. Под теплым дождиком стою и Господа благодарю.
2: И Господа благодарю. Ой, какие замечательные стихи. Я бы еще почитал. Вот время только поджимает. Обед ведь скоро.
1: Дорогие ребята, пришло время прощаться с вами.
2: До свидания, ребята. До новых встреч в радиопередаче «Смотрите, радуга». Так, а попробую-ка я в журнал «Тропинка» стихи написать. Ой, придумать. Ой, нет, сочинить. Слушай, дядюшка Лось, а что у тебя сегодня на обед-то, а?

0: 9 часов по Тихоокеанскому времени.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: Дорогие радиослушатели, приглашаем к радиоприемникам наших маленьких друзей. Для вас звучит библейский урок для детей. После этого прозвучат передачи «Голос друга» и «Во свете Писания».
2: Привет, ребята! Я снова рада вас видеть в нашей программе «Жирафик». Давайте все повторим. Ж – живи, Ра – развивайся, Ф – фантазируй и изучай, К – книгу. А вам нравится наше книжное дерево? Мне очень нравится. А вы знаете, для того, чтобы читать книжки, нужно знать все буквы. Потому что, если вы умеете читать, значит, у вас есть ключ от мира книг. Интересно, что же сейчас делает жирафик? Давайте ему позвоним. Жирафик, привет!
3: Привет, ребята! Привет, Куала! Я сейчас собираюсь учить английский язык, представляете? Я так хочу научиться читать на английском языке. Смотрите, какой у меня есть красивый плакат с буквами английскими. И сейчас я буду их учить.
4: Эй,
3: Apple. A.
4: B.
3: B. Bus.
4: B.
3: B.
4: C.
3: C. Cat.
4: C.
3: D. D. Dog.
4: D.
3: D.
4: E.
3: E. Elephant.
4: E.
3: E.
4: F.
3: F. Frog.
4: F.
3: Ух, ребята, это так интересно изучать что-то новое, особенно учиться читать.
2: Здорово, жирафик, а у меня как раз по этому случаю есть книга «Как мышонок учился читать». Летом, когда наступают каникулы, в школе становится пусто. Не бегают по коридорам дети, не звенят звонки. В это время в школе поселилось мышиное семейство – папа, мама и их маленький сыночек Мышук. Как удобно было малышу в их новом доме. Он бегал по классам, забирался на столы, совал свой нос в книги и был счастлив. Но вот лето подошло к концу, и как-то раз мама сказала сыну: «Завтра в школе начнутся занятия, тебе теперь нельзя разгуливать по коридорам, больше от меня ни на шаг». Мышук загрустил. «Как бы мне хотелось побывать на уроках, мама. Я очень хочу научиться читать». Тут в разговор вмешался папа. Он указал жене на дыру в потолке. «Видишь этот ход? Прямо над нами будут заниматься первоклассники. Наш сынок может учиться вместе с ними». Мышук аж подпрыгнул от радости. «Да, да, конечно, я буду ходить на уроки и научусь читать. Да здравствует папа!» Но мама беспокоилась. «А вдруг кто-нибудь его увидит? То-то будет переполох. Не волнуйся, дорогая», — сказал папа. «Он будет вести себя тихо». И уложил сына спать. У него завтра трудный день. На следующее утро мама разбудила сына пораньше. «Пора, малыш». «Дети уже на школьном дворе», — сказала она. «Полезай в дыру и будь умницей. Хорошенько слушай учительницу и не вздумай подать голос на уроке». В классе Мышук нашел чудесное местечко. Он залез на полку и спрятался среди книг. Оттуда все было прекрасно и слышно, и видно. Дети вошли в класс с новенькими ранцами. Их приветливо встретила учительница. «Доброе утро», — сказала она. «Садитесь по местам. Я буду учить вас читать. Это совсем не сложно. Посмотрите-ка на доску. Я нарисую на ней шалаш с перекладиной. Кто-нибудь знает, что это такое?» «Это буква А». Мышук так внимательно слушал учительницу, что почти не дышал и даже перестал шевелиться усиками. А совсем рядом с ним сидел рыжий мальчик. Он смотрел не на школьную доску, а в окно. «Феликс!» – откликнула его учительница. «Ты меня не слушаешь? О чем ты мечтаешь?» На переменке Мышук через дырку в потолке вернулся к родителям. «Ну, понравилась тебе учительница?» – спросила его мама. «Чему ты успел научиться?» «Мамочка, я уже знаю букву А». Мама, которая сама не знала ни одной буквы, очень обрадовалась. «Молодец, сынок, это очень полезное знание». Мышук поспешил вернуться в класс и занять свое место. Он сидел тихо-тихо, внимательно слушал и запоминал. Лишь иногда, когда учительница поворачивалась к классу спиной, мышонок осторожно прохаживался к полке, чтобы размять лапки. Мальчик по имени Феликс заметил его среди книг и тихонько спросил: «Ты тоже первоклассник?» «Да», – шепотом ответил Мышук. «Мне очень хочется научиться читать». Когда урок закончился, учительница сказала: «К завтрашнему дню я прошу вас вырезать из старых журналов рисунки разных предметов, в названии которых есть буква А. Вечером мышук разыскал старый журнал по садоводству и принялся старательно выгрызать из

0: слова ты нашел. Редиска, фасоль, капуста, ответил мальчик. Молодец, кивнула учительница, очень хорошо. Мышонок даже покраснел от гордости, ведь это похвалили его работу. Когда настало время перекусить, ученики достали свои завтраки. Мышок расстроился, у него с собой ничего не было. Но Феликс пододвинул к нему кусочек свежего хлеба и шоколад. Хочешь, угощайся. Мышок осторожно спустился с книжной полки на стол. Приятного аппетита, сказал мальчик. И тебе, отозвался мышок. И протянул лапку к горбушке. «Что это такое?» Вдруг раздался рядом голос учительницы. «Добрый день, мадам!» Вежливо поклонился мышук. «Я новенький!» «А-а-а!» Закричала учительница. «А-а-а!» Голосом заголосили за ней ученики, думая, что они повторяют урок. «Перестаньте меня передразнивать!» Рассердила учительница. Она схватила длинную линейку и стала гоняться за мышонком по всему классу. «Вот он, смотрите, он здесь! А теперь туда побежал!» Весело кричали дети. Но мышуку было не до смеха. Он в ужасе метался по комнате, пока не шмыгнул в портфель Феликса. Мышонок выбежал за дверь, объявил мальчик и аккуратно щелкнул замочком. В этот момент прозвенел звонок. «На сегодня занятия окончены», сказала запыхавшая учительница. «Не забудьте сделать домашнее задание до завтра». Мужик выглянул из портфеля и посмотрел на Феликса. «Можно мне с тобой? Я помогу тебе сделать уроки». «Конечно, я буду очень рад», шепнул мальчик и вышел из класса, стараясь не слишком трясти портфель. Тем временем мама мышонка не находила себе места. «Где же наш сынок?» прочитала она. «Ему давно пора вернуться. Все дети уже разошлись по домам». Папа задумчиво почесывал усы. «Я выйду на улицу и поищу его. Жди меня здесь. И, пожалуйста, не волнуйся». Папа обежал все улицы в округе и, наконец, нашел сына в доме Феликса. Друзья мирно беседовали. «Когда-нибудь я выучу все буквы и отправлю в библиотеку», – мечтательно говорил мышук. «А, может быть, даже останусь там жить. Буду целыми днями читать книжки. Что может быть прекраснее?» «Для этого вовсе не обязательно идти в библиотеку», – возражал Феликс. «У нас дома уйма книг, ты можешь читать сколько захочешь». Успокоенный папа вернулся к жене. «Я же тебе говорил, что волноваться не о чем. Он отправился к школьному приятелю делать уроки. У нас с тобой замечательный сын». Немного позже домой пришел и мышук. «Мама, папа, у меня появился друг. Его зовут Феликс. Мы будем читать вдвоем. А когда-нибудь он, может быть, даже напишет собственную книгу. И я тоже». «Конечно, мой дорогой, обязательно», – приговаривала мама, прижимая сына к груди. Теперь мышук ходит в школу каждый день. Чтобы не пугать учительницу, он больше не спускается с книжной полки, но по-прежнему старается держаться поближе к своему другу Феликсу. По вечерам мышук старательно делает уроки, а потом учит грамоте своих родителей. Он уже освоил букву А и теперь переходит к букве О. Родители очень гордятся своим сыном. «У нас очень способный мальчик», часто повторяет папа. «Да, дорогой», соглашается с ним жена. «И нам с тобой нельзя отставать. Мы тоже должны выучить буквы. А то как же мы прочтем книгу, которую напишет наш малыш, когда вырастет?»
1: Добрый вечер, дорогие мальчики, девочки, ребята. Я рад вместе с вами снова открыть Библию и посмотреть в одну из удивительных историй. Сегодня мы с вами посмотрим историю про одного мальчика, который был царем. Представляете? Он царем стал 8 лет. Я думаю, вы догадываетесь, как его звали. Его звали Иосия, совершенно верно. Этот маленький мальчик, написано, очень сильно любил Бога. Там даже такие слова используются – живого Бога. И когда ему исполнилось 26 лет, он принял такое решение осмотреть храм. И увидел, что храм в недолжном состоянии. Тогда, позвав священников, он дает распоряжение – вот исследовать, сколько у них серебра, возможностей, нашли рабочих, дали им это серебро, чтобы те начали трудиться. Во время восстановления храма был найден свиток. Когда исследовали этот свиток, оказалось, что это закон Божий. Принесли его царю и начали читать, и царь понял, что он живет не так, как надо. Он разодрал одежды свои и начал каяться перед Богом и искренне искать Бога. Потом он принимает решение и дает такое указание, и написано, что и мал, и стар, всех людей страны он позвал, и перед всем народом начали читать закон Божий. Люди слушали, каялись, менялись, и Господь сильно благословил в то время. Дорогие ребята, какой мы можем сделать вывод из этой удивительной истории? Конечно же, Слово Божье, оно очень важно, оно влиятельно. За этим словом стоит сам Бог. Оно живое

0: Слово. И мы должны сверять свою жизнь с Писанием, читать Божьи заповеди, Божьи постановления, Евангелие, послания апостолов, которые помогают нам и направляют нас в жизненных путях. Поэтому, ребята, любите живого Бога, любите Его Слово, которое есть истина. В Библии написано, что познать истину, то есть прочитать, поверить в нее, она делает нас свободным от плохого характера, неправильных привычек, от каких-то нехороших вещей. Поэтому пусть Бог благословит вас. И, конечно же, я желаю, чтобы вы тоже были духовными царями и 8, и раньше, и позже. И любили храм Божий, трудились в храме Божьем и приносили Богу много плода и были благословенными. А теперь помолимся. Отец Небесный, благодарю Тебя за эту удивительную историю, что этот маленький мальчик в таком возрасте, став царем, понимал, что есть Бог живой. И очищая храм, изучая закон, он приводил свою жизнь в порядок. Помоги и нам читать Библию, Евангелие, и сверяя свою жизнь с тем, о чем говорит Твое Слово, нам изменяться, чтобы быть угодными Тебе и хорошими для всех. Тебе да будет за все слава. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.
1: Я устал, иду к покою, Боже, глазки мне закрой, и с любовью будь со мной, будь хранитель верный мой. И сегодня, без сомнения, я виновен пред тобой. Дай мне всех грехов прощения, телу сон, душе покой. Аминь. Спокойной ночи, ребята.

В эфире «Радио на пути». Наши программы продолжаются. Приглашаем вас послушать 15-минутную передачу «Голос друга» и затем программа «Во свете Писания».

0: Вы находитесь на волне радио «На пути». Приглашаем вас послушать передачу «Во свете Писания».
1: Приветствую, друзья! Сегодня тема, на которой мы бы хотели порассуждать с вами, называется «Существует ли единая мораль? Абсолютная мораль, абсолютная истина». Наверное, многие помнят, те, которые посещали школу в детстве, мы читали такое произведение «Что такое хорошо и что такое плохо?». И многие люди задаются вопросами, а кто же решает, что такое хорошо, а что есть плохо? Так вот, мы, христиане, полагаем так, то есть мы верим, что существуют объективные моральные принципы, неизменные, которые кто-то установил. И этим кто-то является Бог, кто есть законодатель. Но некоторые люди имеют различные аргументы по этому поводу. Некоторые говорят, что есть абсолютно разные культуры, и в разных культурах существуют разные также представления о том, что есть хорошо, а что есть плохо. Разные представления о нравственности, разные представления о морали. То есть, как ответить на такой вопрос, что такое хорошо, а что же такое есть плохо? Давайте обратимся сначала к тому, что у нас есть такое понимание, как совесть или интуиция. Часто, наверное, вы слышали, что многие люди говорят, мне подсказывает интуиция, что что-то сделать нужно в этот момент именно так, а в другой момент иначе. То есть есть что-то, что я могу сделать правильно, а что-то меня наоборот останавливает, и я не хочу этого делать, потому что это будет неправильно. Так вот, Господь заложил в нас эту интуицию. И когда люди говорят о каких-то культурах и говорят, что там различные существуют моральные принципы, то этот аргумент, он на самом деле несостоятелен. Почему? Потому что, знаете, мы можем также сказать, например, о том, что гравитационное поле Земли, оно существует. Люди могут говорить, конечно, что его нет. Они могут утверждать, что как-то описывать это по-другому, но факт является фактом. Гравитационное поле Земли существует. Или, например, в одной культуре могут сказать, что 2 × 2 = 5. Мы же понимаем, что 2 × 2 = 4. И это истина, и она неизменная истина. Но если кто-то утверждает, что 2 × 2 = 5, это всего лишь является мнением. Это не соответствует абсолютной истине. Или, например, взять воду. А многие из вас еще помнят, когда в школе учили, проходили предмет химии, то мы знаем, что вода состоит из двух молекул – водорода и кислорода. И никто, наверное, не будет спорить с тем, что вода состоит там из азота или из каких-то других химических элементов. Мы абсолютно точно знаем, это истина, она неизменна. И также сегодня в мире, даже если мы будем изучать различные культуры, то мы понимаем, что существует определенный набор этих моральных принципов, которые еще были в нас заложены как в человека, когда Бог вдохнул этот дух жизни, то, что сегодня мы называем совестью, или когда нам подсказывает что-то интуиция. И любой народ в мире мы возьмем, есть определенные вещи, которые осуждаются. Конечно, меняются времена, меняются какие-то взгляды на определенные вещи. Например, не так давно мы обозначили изменения в наших культурных представлениях таким названием громким, как сексуальная революция. Стало меньше стыда и так далее. Но тем не менее у человека внутри где-то глубоко, можно сказать, заложено какое-то чувство стыда. То есть какое-то чувство стыда. И это существует практически во многих странах мира. И даже среди диких племен, где за это можно даже поплатиться жизнью, если, например, девушка уже оказалась не девственницей, будучи в том возрасте, когда она вышла замуж и оказалась не девственницей. То есть определенные принципы. А там, где если мы смотрим на какие-то определенные народности, скажем, дикие племена, где эти принципы принципы моральные стерты, это не говорит о том, что этих принципов не существует, это только лишь говорит о моральном упадке этого племени и разложении. То есть даже, может быть, кто-то, если интересуется историей, вы знаете, что когда-то даже у этих африканских племен чуть ли были не цивилизации. И они вот именно пришли вот в такой упадок и в такое состояние, в котором они находятся, некоторые даже и по сей день. Также у нас, знаете, среди христиан часто бывают такие толки, когда мы говорим о том, что церковь — это как мороженое. Кому-то нравится шоколадное мороженое, кому-то нравится фруктовое мороженое. Поэтому каждый выбирает себе то, что ему нравится. Знаете, невольно сразу приходят места Писания из Библии, когда говорится о том, что каждый будет себе в последнее время выбирать учителей, которые льстили бы слуху. Заметьте, именно слово «выбирать учителей». То есть каждый будет выбирать то, что ему нравится. Не то, что является истиной, а именно то, что ему нравится. Поэтому истина, она остается неизменной. Второй аргумент, который в основном предоставляют атеисты, это мораль – это просто сложившееся человеческое мнение. То есть у каждого есть своя мораль. То есть у каждого есть свое мнение, поэтому человек просто к этому сам пришел. То есть проходили годы, многие годы, и человек вот таким образом развивался и просто решал и говорил, что есть хорошо, а что есть плохо. Но даже если брать в виду эволюцию, если мы развивались как животные, то почему бы, например, убивать нельзя? Ведь в животном мире выживает сильнейший, правда? Поэтому, если в животном мире выживает сильнейший, если мне кто-то мешает, мне, может быть, хочется больше там получить там наследство, я не знаю, или, может быть, кого-то убрать, чтобы у меня больше было владений каких-то, почему бы убить это плохо? То есть, если так рассуждать, если мы выросли в именно, точнее, развивались именно в этом животном мире, значит, согласно животному миру, мы должны жить как животные, правда? Поэтому здесь этот аргумент уже несостоятелен в этом плане. Кто-то сказал, нет ничего абсолютного. И один проповедник сказал, и вопрос, вы абсолютно уверены? То есть вы абсолютно уверены, что нет ничего абсолютного? Поэтому должен все-таки существовать какой-то абсолют, который бы был этим законодателем морали, откуда мы знаем, что есть хорошо, а что такое плохо. Потому что, например, если привести еще другие примеры, почему не иметь очень много сексуальных партнеров? Разве это причиняет какую-то боль? Да, возможно, другому партнеру, которому вы изменяете, это причиняет боль. Но почему бы нет? Разве ощущения плохие? Но у нас все равно существует некая мораль, которая нам говорит, стоп, остановись, это неправильно. Почему? Почему бы в магазине, например, не украсть что-то, если я голоден? Я хочу поесть, утолить свой голод. Разве это плохо? Утолить свой голод? Вроде бы нет. Но сама кража, сам этот процесс, он вызывает в нас чувство вины. Я взял то, что не принадлежит мне. Кто заложил эту мораль и это понимание мне? Даже если люди есть, которые говорят, вроде бы утверждают, они настолько очерствели в сердце, что что-то они делают, и им абсолютно все равно. Я в это не верю, потому что я думаю, что все равно человек глубоко в душе или в сердце начинает рассуждать о том, что он сделал неправильно. Встречаются даже люди иногда, когда общаешься один на один, которые проходят уже множество годов, много лет, и люди начинают что-то вспоминать из прошлого, когда они просто вот так хладнокровно, жестокосердно, черство как-то поступили, но эта мысль их не оставляла в покое. И только спустя много лет они это открывают и говорят, я был неправ, или я была неправа. И они осознают эту ошибку. Также, если мы в это верим, что человек сам решает, у культур различных есть свое понимание или представление, что такое мораль, и у человека, у каждого есть индивидуально понимание свое, что такое хорошо и что такое плохо, что такое мораль. Если в это верить, мы тогда никогда не сможем ни в каких обстоятельствах на 100% утверждать, что мы правы. Почему? Потому что нет ничего абсолютного. Опять это уже этот аргумент несостоятельный, потому что должен существовать абсолют, где мы можем сказать, это правильно, а это неправильно. Даже если кто-то утверждает, что мораль – это сложившиеся мнения, человек не живет согласно даже своим убеждениям в этом. Потому что, как я уже говорил о том, что часто можно встречать с уст особенно молодых людей или тех, которые учатся, я как учитель могу сказать, они говорят, это несправедливо, это неправильно, а мне здесь занизили оценку, а кому-то там завысили. Мы уже требуем этой справедливости. У нас она заложена внутри, что должна быть эта справедливость. Поэтому факт существования морали, независимо от нашего мнения, неоспорим. Также теперь вопрос. Если существуют определенные моральные принципы или моральные стандарты, то кто является автором этих моральных принципов? Откуда они взялись? Кто вложил их в нас? Знаете, даже, я думаю, я немножко сегодня вам напоминаю школьную скамью. Я думаю, те, которые изучали также физику, мы, наверное, помним, что мы также изучали физические законы. То есть в мире установлены определенные законы. Мы не можем не подчиняться этим законам. Они установлены Богом. То есть нас притягивает к земле, мы не летаем. Нас, если земля крутится, мы как-то из нее не вылетаем. Да, то есть существует гравитация, то есть сила притяжения, то есть нас притягивает. Есть другие и множество других физических законов. Также поэтому законы, даже когда называют это законами, опять мы можем прийти к тому же выводу, что у законов есть свой законодатель. Поэтому даже в Библии написано, что Он установил уставы, Он положил уставы земли. То есть даже с земли Он постановил уставы, физические законы. Но существует также и моральный закон. Многие люди ошибочно полагают, иногда говорят, а ты знаешь, вот, например, у меня есть знакомый неверующий человек, а он хороший. И говорят, вот если неверующий может быть хороший, а верующие, например, не очень хорошо поступают. Да, это очень хороший аргумент в наш адрес, потому что мы как христиане, если мы живем согласно тому, что удовлетворяет Бога, то, что угодно Богу, то мы тогда и соответственно должны поступать. Но здесь вопрос даже не в том, является ли он хорошим. Конечно, это в наших человеческих пониманиях, мы говорим обычно, это хороший человек, это честный человек. Сам Иисус Христос сказал, нет ни одного благого или хорошего, как только Бог. То есть хороший только Бог, добрый только Бог. Но если по-человечески рассуждать, да, мы видим хорошие примеры. Но вопрос заключается не в этом. Любой человек может себя вести хорошо, согласно моральным каким-то стандартам и принципам, потому что все исходит от одного источника. Опять мы возвращаемся к тому, что Бог, даже если это неверующий человек, в нем это вложено. Совесть, интуиция. Он начинает себя хорошо вести, потому что Бог вдохнул в него дыхание жизни. Но согласны они с этим или нет, это исходит из одного и того же источника. Вопрос заключается не в том, могут ли люди быть хорошими, не веря в Бога, а может ли вообще что-то называться само по себе хорошим без Бога, который является этим родоначальником, автором морали и определяет эти стандарты. Дорогие друзья, мы часто слышим, даже как христиане, мы часто говорим о том, что не суди, да не судим будешь. И это все верно и правильно, потому что часто мы делаем это неправильно. Хотя в другом месте Писания Иисус Христос нам говорит так, судите судом праведным. То есть есть суд праведный, есть неправедный. Мы не можем говорить, что мы никогда не судим. Даже принимая человека к себе на работу, мы осуждаем человека по его качествам, по его квалификациям. Смотрим на то, что он может, а что не может. И мы таким образом избираем человека. Поэтому есть моральное качество людей. Например, если кто-то из твоих братьев, сестер повел себя неправильно, как мы говорим, неадекватно в чем-то. Или, возможно, среди молодежи, вот собралась молодежь, и мы начинаем смотреть какой-то фильм. И мы видим, что там есть то, что оскорбляет Бога. Это твое моральное обязательство, как христианина, сказать, что это нехорошо. Это нехорошо это делать, давайте прекратим. Поэтому, друзья, мы приходим к одному и тому же выводу, что изначально существует источник морали, абсолютная мораль и абсолютная истина, которая неизменна. И этот источник является нашим Господом. И только Он может устанавливать это. А совесть нам подсказывает, действительно ли это правильно или нет. Особенно, когда мы становимся верующими людьми, и у нас развиваются отношения с третьей личностью Бога, особенности Духом Святым, тогда Он ведет нас и обличает нас, и наставляет на путь правды и истины, как нам об этом говорит Библия. Спасибо за ваше внимание. Всего доброго. До свидания.

На волне радио «На пути» в течение этого часа мы предложим вам передачу «Благая весть», подготовленную Первой Славянской Евангельско-Баптистской Церковью города Сейлома, штат Орегон,

0: Я рад приветствовать всех вас и вновь поздравить всех спасенных словами радостной вести. Христос воскрес! Христос воскрес из мертвых! Смертью смерть попрал, и умершим во Христе Он жизнь даровал.
1: Дорогие братья и сестры, все пришедшие в дом молитвы, я вас сердечно приветствую и поздравляю с праздником Пасхи, с днем воскресения Господа нашего Иисуса Христа из мертвых. Первое послание Коринфянам, 15 глава, 20 стих. «Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших». Воскресение Иисуса Христа, братья и сестры, это наш праздник. Это праздник всех христиан. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес!

все вместе читаем из Евангелия от Матфея, с 28 главы, с 1 по 7 стих. «По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Вид его был, как молния, и одежда его бела, как снег. Устрашились его стерегущие, пришли в трепет и стали, как мертвые. Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь. Он воскрес, как сказал. Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь, и пойдите скорее, скажите ученикам его, что он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее. Там его увидите. Вот я сказал вам. Аминь». Присаживайтесь, пожалуйста. Весть о воскресении Спасителя, весть о воскресении Господа, весть о воскресении того, которого публично распяли, которого публично на самой высокой горе, на самом обозримом месте, и невольно как бы закрадывается, ну, тоже такие же чувства, как и учеников, и сомнения, и степень разочарования, глубокая степень разочарования, что тот, который проповедовал, тот, который ходил по городам Иудеи, который исцелял, воскрешал, давал зрение слепым, чего доктора не могли предложить, давал здоровье тем, которые сдержали все свое состояние на докторов, и доктора не могли дать им здоровье, Господь исцелял таких. И вот его распяли, и ученики, и народ, который ходил, и даже люди побогаче, которые слушали его, тоже считали себя его учениками, и они были в разочаровании, это какой-то транс. Надежда, центр внимания, человек, который ходил по всей Иудее, по всей Галилее, который проповедовал, даже ходил в языческие стороны, и там проповедовал, и там исцелял, изгонял бесов из людей, которым мы, люди, не могли помочь. Его распяли перед всеми. Мы, наверное, до конца не можем понять, мы можем приблизительно предположить, понять уровень расстройства всех свидетелей, всех тех, кто симпатизировал Христу, а ему симпатизировал весь народ. И когда он шел на крест, и когда уже вознесли его на крест, когда уже был распят, и тогда, насмехаясь, говорили, он говорил, что он Сын Божий, пусть сойдет со креста и уверуем в него. Он же говорил, что он Сын Божий, на что Христос молчал. В 7 стихе мы читаем, ангел говорит: «Пойдите скорее, скажите ученикам его, что он воскрес из мертвых и предваряет или ожидает, или вперед вас пошел уже в Галилею и ожидает вас там, предваряет вас в Галилее, там его увидите. Вот я сказал вам». Прочитаем также ту же самую главу с 8 стиха несколько стихов. «И выйдя поспешно из гроба, женщины, они со страхом и радостью великую побежали возвестить ученикам его. Когда же шли они возвестить ученикам его, и вот Иисус встретил их и сказал: „Радуйтесь“. И они, приступив, ухватили за ноги его и поклонились ему. Тогда говорит им Иисус: „Не бойтесь, пойдите, возвестите братьям моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят меня“». Интересный момент. Господь сказал им радоваться. Конечно, когда мы являемся

неожиданно. Я представляю уровень их радости. Возможно, у кого-то из них тоже дыхание сбивалось, они не могли дышать от радости. Я не знаю. Чему нам радоваться сегодня, когда мы вспоминаем воскресение Иисуса Христа? Чему нам радоваться? Во-первых, тому, что смерть – обычный естественный процесс для нас, живущих на земле, и кажется, логическое заключение нашей жизни – смерть – не имеет власти над Сыном Божиим. Когда Его распяли, когда Он умер на кресте, когда Его сняли, даже Иосиф из Аримафеи, как это сказано в предыдущей главе, 57 стих из 27 главы, «Когда же настал вечер, пришел богатый человек из Аримафеи именем Иосиф, который также учился Иисуса. Он, придя к Пилату, просил тело Иисусова. Пилат приказал отдать тело. И, взяв тело, Иосиф обвил его чистой плащаницей и положил его в новом своем гробе, который высек он в скале, и, привалив большой камень к двери гроба, удалился». Чему же нам радоваться? Воскресению нашего Господа. Тому, что смерть не имеет власти, она не может держать. Когда, как мы прочитали, когда настало утро и пришли жены ко гробу, Господь произвел землетрясение. Получается, что мы, наш, может быть, интеллигентный или интеллектуальный век со своей стороны можем предложить, когда мы хотим что-то удержать или когда мы хотим что-то предотвратить от того, чтобы оно произошло. Мы не можем, мы не имеем как бы права дальше вот своей зоны влияния, дальше того, куда мои руки протянутся, мы ничего не можем сделать. Тем более мы не можем направлять действия силы природы. И когда сделалось великое землетрясение, камень отвалился, камень, который был большой, как написано, привалив большой камень, к двери гроба удалился. Камень был настолько большой, что женам, если мы помним в другом писании, они разговаривали между собой, кто же отвалит камень? Он настолько большой, они вдвоем не смогли бы отвалить. Господь позаботился. Землетрясение отвалило камень. Стража, которую поставили евреи, первосвященники и книжники, чтобы не украли ученики тела Иисуса и чтобы не объявили, что Он воскрес. Они поставили стражу. Они пошли к Пилату, а Пилат говорит, ну, у вас и есть стража, как хотите, так поступайте. Оставил их на их усмотрение, этот вопрос. Они поставили стражу. Воины с копьями, я не знаю, может быть, с луками, с мечами. Ну, серьезные должны быть закаленные люди. Но они упали от страха, от явления, которое произвел Господь. Мало того, землетрясение, мало того, камень отвалился, еще и свет, который они увидали. Они ничего другого не смогли сделать, как просто пали, как мертвые. Стража упала. И Христос воскрес. Пришлось услышать одно свидетельство о воскресении, о самом слове воскресения. Свидетельство из мест не столь отдаленных, из тюрем, где одни заключенные свидетельствуют другим заключенным. Один, теперь уже наш брат, тогда он был еще не брат, говорит, когда со мной стали беседовать, разговаривать, говорит, какой самый основной аргумент, когда с нами говорили о Боге, когда начинали? Надо же как бы сначала убедить человека, показать ему, что Бог-то есть нашему неверующему советскому уму. У нас же ничего не было, ничего, кроме партии, кроме нашего Советского Союза, остального ничего не существовало. И он говорит, сначала начинали с разговора о часах. Посмотрите на часы. У вас, говорит, там у кого циферблат меняет дни недели, понедельник, вторник, среда, четверг, пятница и иногда месяцы. И говорит, почему воскресенье красный? Ну, человек так задумался, я не знаю, почему красный. Но он говорит, почему все остальные черные или коричневые или серые дни недели с понедельника по субботу, а воскресенье красный? У человека недоумение, он не знал, что ответить. И тогда человек, который пытался его подвести к сознанию о Боге, говорил, это потому что в этот день воскрес Христос. И тогда опять куча сразу вопросов и сомнений, как это воскрес Христос? Он говорит, хорошо, теперь другой вопрос, почему первый день недели, или по нашим, по советским, по европейским понятиям, это был последний день недели, но почему этот день называется воскресением? У человека опять такая пауза, он размышляет, пытаясь найти разумное решение или разумный ответ на этот вопрос. А он говорит, не знаю. И тогда следовал следующий ответ, потому что в этот день воскрес Иисус Христос. И теперь я уже как бы всем нам, все, кто слышит, могу тоже задать третий уже вопрос. Почему время советского законодательства, время советской власти, когда была даже объявлена пятилетка борьбы с религией с 1933 по 1938 год, была объявлена пятилеткой борьбы с религией, с этим, как Ленин назвал, опиумом для народов. Почему даже такой строгий советский строй ни в каких коммунистических странах или странах коммунистического блока не смог стереть

это слово из дней недели. Почему через весь Советский Союз, через все, получается, через шествие коммунистической партии, пока они не дошли до своего развала, и до сих пор, почему последний день недели остался воскресеньем? Почему они его не смогли стереть? Потому что это действие от Бога. Мы своими силами не можем изменить то, что сделал Господь. И то, что нас радует, и что должно радовать, это то, что Христос воскрес, и, как сказано, как Христос первенец, то и мы в воскресенье Его последуем тому же примеру, мы тоже воскреснем. Мы поем интересный гимн, наверное, сейчас уже не поем, потому что он довольно старый для нас, 158-й, довольно в минорном ключе, но там такие слова, я прочитаю первый и последний куплет. «Будем радоваться, братья, прочь уныние и страх. Принял нас Христос в объятия и хранит в своих руках. Братья, радуйтесь о Боге, о Его святых делах, и с восторгом, без тревоги, воспевайте вы в сердцах». 4 стих. «Пусть средь бед и испытаний в тайных помыслах сердец твердо будет упование с нами, Бог, благой Отец. Радость наша совершенна от Христа, не от людей, и ничто во всей вселенной овладеть не может ей». Пусть этот гимн будет нам номер 158. Я напомню, если кто-то хотел запомнить, 158. Пусть этот гимн будет нам утешением, когда у нас приходят, ну, можно так сказать, мрачные дни или не совсем солнечные, когда тучи закрывают небо, когда у нас что-то не получается, когда нам совсем тоскливо, когда нам совсем одиноко. Вот то приветствие, которое православные приветствуют друг друга, и то приветствие, которое сам Господь сказал женам: «Радуйтесь». Чтобы то приветствие прозвучало для нас тоже в тот момент от самого Господа Иисуса Христа, когда нам тяжело, когда нам кажется все плохо вокруг, и даже солнце не светит, чтобы и тогда вот эта радость, которую передал нам Господь воскресший, чтобы она теплилась в наших сердцах, и несмотря на наши неурядицы, на наши, может быть, несбывшиеся планы или какие-то несбывающиеся мечты, чтобы эта радость грела наше сердце, потому что сам Господь нам пожелал, чтобы мы радовались. Христос воскрес!

С вами в эфире Первославянская Баптистская Церковь города Сейлом. И сегодня мы говорим и слушаем на тему «Помни Иисуса Христа из семени Давидова, воскресшего из мертвых». Мы благодарим вас, дорогие друзья, что вы не переключаетесь и остаетесь с нами.

0: Я прочитаю из Евангелия от Луки, с 23 главы, начиная с 45 стиха, извиняюсь. «И померкло солнце, когда Христос был на кресте, и завеса в храме разодралась посредине, и Иисус возгласил громким голосом, сказал: „Отче, в руки Твои предаю дух мой“, и, сказав сие, испустил дух». Потом дальше мы читаем с 50 стиха. «Тогда некто именем Иосиф, член совета, человек добрый и праведный, правдивый, не участвовавший в совете и в деле их из Аримафии, города Иудейского, ожидавший также Царство Божие, пришел к Пилату и просил тело Иисусова. И, сняв его, обвил плащаницу и положил его в гробе, высеченном в скале, где еще никто не был положен. День тот был пятница, и наступала суббота. Последовали также и женщины, пришедшие с Иисусом из Галилеи, и посмотрели гроб, и как полагалось тело его. Возвратившись, приготовили благовоние и масти, и в субботу остались в покое по заповеди. В первый же день недели, очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли они ко гробу, и вместе с ними некоторые другие, но нашли камень отваленным от гроба, и, войдя, не нашли тело Господа Иисуса. Когда же недоумевали они о сём, вдруг предстали пред ними два мужа в белых, в одеждах блистающих. И когда они были в страхе и наклонили лица своих к земле, сказали им: „Что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь. Он воскрес. Вспомните, как он говорил вам, когда еще был еще в Галилее, сказывая, что Сыну человеческому надлежит быть предано в руки грешников, человеков грешников, и быть распяту, и в третий день воскреснуть. И вспомнили они слова его, и возвратились от гроба, возвестили это все 11 и всем прочим». Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь. Как свидетельствует статистика, по последним данным мы видим, что Святая Земля, как ее называют, Израиль, Палестина, это место особого скопления туристов. Туда едет очень много людей. И пока до последних, может быть, событий, последние данные, которые мне удалось найти, это более 4,5 миллионов людей ежегодно посещают это место. Они приезжают для того, чтобы побыть на этих святых местах, там, где Христос ходил, подышать воздухом, которым Христос дышал, возможно, увидеть какие-то остатки тех моментов вот с древней истории. И вы знаете, гробница Иисуса Христа – это одно из очень популярных мест паломничества, куда многие христиане, и даже не христиане, они стараются попасть для того, чтобы увидеть это место. И, как мы понимаем, в том месте есть два места, или же в той стране есть два места, которые, ну, разные ученые считают, где был положен Иисус и захоронен Иисус Христос, было положено его тело эти немногие дни. И люди приходят туда для того, чтобы действительно увидеть или почувствовать вот эту атмосферу особую. Если бы эта возможность сегодня предоставилась нам, захотели бы мы поехать туда? Захотели бы мы прийти в эту пустую гробницу, которую, конечно, уже мы понимаем, что ее нету, как той гробницы, где лежало тело Христа? Наверное, каждый в душе хотел бы. А почему? А почему нам так важно быть в тех местах? Почему нам важно прийти в гробницу, где нет Христа? Христа там нет. Он воскрес. И вы знаете, как говорит история, или же, по крайней мере, мы не находим ни в каких исторических данных, что в течение первого века, первой церкви, первых христиан, что христиане старались пройти по местам, где Христос ходил, старались попасть в эту гробницу и посмотреть, и убедиться в том, что там нету тела Христа. Нету такого. Знаете, первые христиане, для них этот вопрос был однозначен. Им не нужно было стараться попасть в это место. Почему? Потому что у них была твердая вера, потому что они знали, что Христа там нет. Он воскрес. Братья и сестры, это воскресение, которое поменяло ход истории. Это воскресение, которое, как апостол Павел пишет в послании к Коринфянам, если бы Христос не воскрес, что значит? Это значит, что нету жизни после смерти. Это значит: ешь, живи, пей, веселись. Если ты умрешь, ты ничего не потеряешь. Павел дальше продолжает эту мысль. Он говорит: если Христос не воскрес, проповедь наша тщетна. Нету смысла проповедовать. Нету смысла в церкви сегодня собираться вместе, тратить драгоценное время, которое мы могли бы потратить на что-то другое. Он говорит, вера ваша тщетна, если Христос не воскрес. Нету смысла иметь убеждение. Нету смысла сегодня себя воздерживать от чего-то. Нету смысла сегодня направлять свою жизнь определенным образом, если Христос не воскрес. Но Христос воскрес. И Богу за это слава. И мы с вами слышим и читаем в нашем тексте вот эти слова, слова, которые были направлены этим женщинам, вопрос, который прозвучал. И я верю, что это не была какая-то насмешка, это не была какая-то, знаете, подковырка, когда ангелы сказали, что вы ищете живого между мертвыми. Потому что гробница – это место для мертвых, а наш Христос, Он жив. Поэтому мы с вами, братья и сестры, сегодня живем и радуемся тому, что наш Христос, наш Спаситель, Он является живым Спасителем. Мы с вами не поклоняемся мертвому Богу, мы не поклоняемся личности, которой сегодня нету. Мы с вами знаем, что наш Христос живой, живее живых. И Он сегодня дает жизнь всякому, кто приходит к Нему. В нашем тексте, в нашей истории, которую мы прочитали, я верю, что на протяжении всех этих праздников или этого праздника, всех дней, мы будем разбирать и более детально смотреть на вещи. Я хотел бы обратить наше внимание на четыре основных момента наблюдения, которые мы можем извлечь из этой истории, из того, что произошло вот в то далекое время. То, что, как я уже сказал, оно поменяло в буквальном смысле все мировоззрение верующих людей. Оно поменяло образ жизни. Оно принесло большие-большие изменения в жизнь Первой Церкви, воскресение Иисуса Христа. И как мы с вами прочитали в нашем тексте, это воскресение Иисуса Христа, оно приурочено к определенному дню. Братья и сестры, мы сегодня с вами люди духовные. Мы сегодня иногда настолько духовные становимся, что нам кажется, что, ну, в принципе, вот все, что вокруг нас, оно не важно. Оно не важно. Потому что Бог есть Дух, и мы это знаем, и мы это понимаем, и мы в это верим, и мы это исповедуем. Бог есть Дух, и мы хотим как-то быть вот в духовной сфере. Вот все, что духовное в наших мыслях, в нашем сердце. А вот все остальное, оно не играет определенной роли. И вы знаете, мы не находим этой мысли в Писании. Мы видим, как все взаимосвязано. И мы видим, что есть у Бога свое время, когда Бог творил мир. И мы с вами знаем, есть этот порядок. Для нас эта история очень известна. За сколько дней Бог сотворил мир? У Бога был утро и был вечер. Бог определил эти времена. У Бога был день, когда написано, что Господь почил. Он не работал, Он не делал ничего. Он не сотворил, Он поставил точку в своем творении. И Он отдыхал седьмой день. Когда Писание говорит о том, что Христу нужно было воскреснуть, тоже был это таймлайн, или это было определенное время, которое Бог учредил. Братья и сестры, это не просто нужно было 3 дня, может быть, 5 дней, или же 6 дней, пока вот что-то бы не произошло. Вы знаете, Бог это определил в своем божественном плане, что должно пройти 3 дня с момента смерти Иисуса Христа. За это время, как мы с вами читаем в других Евангелиях, вернее, в посланиях, мы с вами видим, что происходило. Христос спустился для того, чтобы возвестить о Своем воскресении, для того, чтобы провозгласить свою победу над грехом. Это было нужно время. И на третий день. И Писание говорит, что это был за третий день. Это был первый день недели. То, что мы сегодня называем воскресением, для нас это сегодня последний день недели. Мы стараемся иногда, как рыба, глотаем воздух, думаем, вот последний день моего отдыха, что я еще могу сделать, как я еще могу отдохнуть, понедельник день тяжелый, понедельник день рабочий, и нам так неприятно думать об этом в воскресенье. Но вы знаете, братья и сестры, я бы хотел, чтобы мы думали о воскресении как о славном дне. Знаете, дне, который должен принадлежать Господу. В первый день недели Христос воскрес. Первый день недели он стал отправной точкой для христиан, чтобы они поменяли свой график. В книге «Деяния апостолов», 20 глава, 7 стих, мы читаем о том, что ученики начали собираться в первый день недели для преломления хлеба. Первый день недели для них что-то значил. Не что-то значил, для них все значил. Не в субботу, а в воскресенье. Воскресный день. Так они решили чтить Иисуса Христа. Они собирались, они прославляли Бога, они посвятили это время Иисусу Христу, который воскрес в третий день, который воскрес в первый день недели. Когда мы читаем с вами книгу Откровения, Иоанн пишет о том, что у него была эта встреча с Иисусом Христом, у него была эта возможность получить вот это откровение. И он написал в первой главе, мы так и читаем: «И был я в духе в день воскресный». А почему бы не в понедельник? А почему бы не в среду? Воскресный день. Братья и сестры, воскресный день – это особый день. Почему Бог его сегодня ценит? Почему Бог имеет определенное дело с христианами в воскресный день? Почему Бог именно воскресный день дал откровение Иоанну? Почему Христос явился ученикам в этот же день, написано, мы читаем, в этот же день вечером, в воскресенье вечером? Утром Он воскрес. Утром у Него была встреча у гробницы с Марией, а вечером Он пришел посетить Своих учеников. В воскресенье вечером. Знаете, не отложил на какой-то другой день. В воскресенье вечером. Потому что воскресный день – это день Господа. Братья и сестры, одно из наблюдений, которое я хотел бы сделать сегодня и поощрить всех нас, чтобы мы с вами, как воскресшие из мертвых, как верующие люди, могли быть не просто посетителями церкви. Здесь присутствует Бог. Здесь присутствует Христос. Я хотел бы, чтобы мы с вами действительно научились ценить. Вы знаете, воскресный день – это не день, чтобы закончить все свои домашние дела, которые я не успел сделать в субботу. Воскресный день – это не с тем, чтобы проспать, просмотреть телевизор, потому что на неделе я не успеваю это сделать, а мне хочется. Воскресный день с утра до позднего вечера – это день Господень. И нам нужно научиться ценить этот день. Ученики умели, ученики научились. Они, как я уже говорил, они не бежали на святую землю или же не шли на святые места. Нет, они собирались и прославляли Бога в своей церкви, в своем городе. Для них это было важно, для них это было ценно, для них это была жизнь. И сегодня непонятно, где христиане думают черпать себе жизнь, если их нету в церкви. Братья и сестры, будем дорожить этим первым днем, этот воскресный день, который Господь учредил, который является всегда и будет являться большим благословением для всякого верующего, который избирает этот путь. Есть второе наблюдение, которое я хочу сегодня предоставить вам. Второе наблюдение связано с тем, что все четыре евангелиста, они все описывают эту историю, и они все, как один, говорят о первых посетителях гроба. И это были женщины. И я считаю, что это необходимо отметить, потому что Евангелие об этом говорит. Если бы это не было важно, вы знаете, все концентрировалось вокруг учеников, я думаю, это бы вопрос упущен был, но Писание и все евангелисты, они как один говорят в первый день принимают и играют роль большую женщины, которые идут на это место. Это интересно. Это интересно, почему? Почему женщины берут вот, и имеют такое желание? Мы с вами понимаем, что это время было очень темное. Не в смысле периода времени, а в смысле вот этого дня, части дня. Написано «рано утром». Очень рано. В другом месте сказано, когда было еще темно. Еще было темно. Братья и сестры, эти женщины, которых, ну, мы понимаем, так было трое, эти женщины, у них нету селфонов с собой. Они не взяли с собой собаку на случай, если вдруг кто-то будет. Они не шли по яркой проасфальтированной дорожке с фонарями, очень хорошо освещенными. Мы должны понять немножечко вот контекст того, что происходило и как это происходило. Они шли за город. Они шли по темным улицам. Они шли, когда было темно. Они не взяли с собой какого-то мужчину, чтобы вдруг кто-то, чтобы заступился за них. Они шли в то место или в то время, когда кражи и различные другие разбои, они имели свое место. Когда никто не давал гарантию, что ты можешь из пункта А в пункт Б попасть без каких-либо проблем. И это были те женщины. И они шли в место, где были охранники. И я не знаю, что мы с вами думаем об охранниках. Может быть, у нас очень возвышенные, знаете, иногда представления о служебных властях, о тех, которые на посту. А я вам скажу так, что в то время, на тот момент страшнее, чем, может быть, встретиться с воином, который носит при себе оружие, для которого нету особых законов, который может сделать все, что он хочет. Это сейчас, может быть, мы можем где-то привлечь кого-то к ответственности. А раньше нету интернета, а раньше нету позвонить кому сразу, срочно, имейл отправить. Нету такого. И мы понимаем с вами, эти женщины, они совершают это безумие. Я уверен, что все мужчины, которые бы смотрели и думали, и услышали об этом, хотя мы с вами знаем, что это произошло дальше, они пришли ученикам, рассказали, я не знаю, что подумали ученики за женщин. Я думаю, им некогда было думать за это. Они думали за Христа. Но что бы они подумали, если бы их спросили, а что вы думаете за этих женщин? Сказали, безумные. О чем они думали? Шли в такое место, шли в такую темень. И не страшно им было. И вы знаете, братья и сестры, я понимаю, что Писание сегодня говорит нам об этом, чтобы мы тоже сделали свой урок. Мне напрашивается вопрос, а где мужчины, ученики? Их и след простыл. Вы знаете, они пропали с горизонта в момент взятия Христа в Гефсиманском саде. Их ветром сдуло. Написано, рассеялись все, убежали. Когда Христа снимали со креста, где были мужчины, ученики? Нигде. Дома, за закрытой дверью. Боялись за свою жизнь, переживали. У них стресс. А Иосиф из Аримафеи, как мы прочитали с вами, в другом Евангелии написано, и Никодим пришел, принес 100 литров благовоний. Они снимают Иисуса со Христа. Женщины стоят там, смотрят, наблюдают. Идут в гроб, смотрят, чтобы хорошо тело было положено. Рано утром они там. Они ночь не спят. Они думают, надо прийти, надо прийти. Они идут туда, на гроб, и они не озираются, думают, чтобы на нас никто не напал. Знаете, что у них на уме? Кто отвалит нам камень? Кто же нам камень отвалит? Вы понимаете, они ни о чем не думают. Они не думают о своей безопасности, они дрожат за свою жизнь, они беспокоятся, что эти воины могут им сделать. Они думают, кто нам отвалит камень? Женщины. А мужчины сидят дома. Мужчины плачут, наверное, я не знаю, что они еще делали там. Скорбят. Они не думали и увидеть или помочь как-то снять тело Иисуса Христа. Может быть, нужна помощь, положить его во гроб. И уж точно они не думали жертвовать своим сном в первый день недели, вставать рано. Они не думали. Братья и сестры, но сегодня наша задача не просто показать слабость этих учеников, мужчин. Я хотел, чтобы мы, мужчины, с вами сегодня взяли для себя какой-то пример, какое-то наблюдение сделали в своей жизни. Сегодня мы видим, что почему-то, не знаю, стечение обстоятельств, а может быть, есть другие причины, почему сегодня женщины, они показывают мужчинам лучший пример. Почему? Почему сегодня женщины, они организовывают молитвенные группы?
1: Я, братья, не хочу сегодня сказать, что братья вообще нигде не участвуют. И вообще, я просто хочу, чтобы мы взвесили и увидели, что чаша весов перевешивает. Почему сегодня действительно вот у женщин и есть это желание, знаете, духовности. Они могут мужей направлять, что ж ты не духовный такой. Могут. Они в церкви принимают активное участие, намного активнее, братья. Мы можем сравнить, мы можем посмотреть на участие. Кого больше мы видим в церкви? Кто больше участвует? Кто больше горит любовью к Богу? Женщины сегодня ведут классы библейской школы. Наши учителя – это женщины. Почему? Мне нужно хлеб зарабатывать. Нужно машину покупать, новую, третью. Я понимаю, жизнь продолжается, и кто-то это должен делать. Братья дорогие, но сегодня это урок для нас. Не женщины должны идти впереди, не женщины должны ехать на миссию в Африку. Почему женщины, почему девушки готовы? Они готовы. Мы думаем, ум есть или нету? Куда ты едешь? Куда ты едешь? Они едут. Они не просто фан ловят. Они едут, потому что у них сердце горит для Иисуса Христа. Они хотят служить, как те женщины. А мы, мужчины, часто сидим дома и делаем свои дела, которые нужно делать, которых миллион, которых вечно не переделаешь. И мы делаем. Ну, иногда мы вспоминаем, что есть Иисус Христос, что нужно как-то что-то сделать. Вы знаете, но сердце иногда не горит. Мы иногда не можем действительно понять эту мысль, которую Писание доносит до нас, что мужчина, он должен быть главой, не просто потому, что он деньги зарабатывает. Он должен быть главой в духовной жизни. Это наша, братья, ответственность. Я сегодня говорю это к себе и для каждого из нас. Мы должны сегодня пересмотреть свою жизнь. Показываем ли мы этот пример? Имеем ли мы этот стимул? Имеем ли мы этот заряд сегодня? Может быть, внутри, в душе, мы с вами как Петр, да я за Христа, да я в темницу, и я на смерть пойду. Может быть. Вот так вот мы думаем. А в жизни тяжело оторваться. Оторваться от дивана мягкого. Тяжело. Тяжело оставить работу и овертайм где-то отложить, потому что сейчас собрание, и я могу Богу послужить. Тяжело. Тяжело оторваться от компьютерной игры или от телефона, потому что так завязывает, так это привязывает, так погружает. И знаете, мы, может быть, где-то думаем, что мы за Христа и в темницу, а на самом деле мы нет. Мы не готовы. Мы не можем пожертвовать какими-то маленькими деталями. Пусть Господь даст нам мудрости, братья. Нам нужно сегодня. Нам нужно показать женщинам, нашим девушкам, тем, которые сегодня показывают нам пример. Мы должны взять этот пример для себя и показать. Показать, не знаете, не доказать. Я думаю, что это, наверное, неправильное слово. Нам нужно, действительно, пересмотрев отношения со Христом, поправить светильник свой, начинать гореть для Христа, для Бога. Третий момент, который я хочу отметить, третье наблюдение. Вы знаете, когда женщины пришли в гробницу, ангел сказал, там Христа нету, не надо там искать никого. Не надо туда приходить. Не надо туда приходить через месяц. Через 1000 лет туда тоже не надо приходить. Там нету Христа. Там нету ничего, что напоминает о Христе. Потому что его там нету. Он воскрес. Он ничего там не оставил. Там остались пелены на тот момент, да? Там остался плат особо сложный. Сейчас этого и этого нету. Там нету ничего, что могло бы нас притягивать туда. Я хочу, братья и сестры, сделать это наблюдение. Есть вещи, есть места, где нету Христа. Есть места, которые наполнены, вот как вот эта гробница, мертвечиной. Да, это был новый гроб, там еще никто не был положен. Но есть места, где нет Христа. Мы должны с вами взять для себя это на вооружение. Друзья дорогие, сегодня есть много физических мест, где не только не произносится имя Христос, оно там хулится в различных формах. Есть эти места, где Бога нету, где Бога не приветствует. И, по крайней мере, если у вас нет желания пойти и благовествовать, и рассеять эту тьму, и рассказать об Иисусе Христе, то нужно ли быть верующим людям в этих местах? Этих мест сегодня достаточно. Клубы, бары, казино, кинотеатры. Братья и сестры, в этих местах и в других местах нету Христа. А если там нет Христа, там не должно, туда не должны ходить христиане. Они должны избегать этих мест, потому что эти места несут смерть. Они пахнут смертью. Мы иногда себя утешаем. Да нет, посмотри, сколько прекрасных людей там, как они красиво одеты, и у них такие разговоры, и все так прекрасно там сделано. Конечно, будет прекрасно. Потому что дьявол знает, как украшать свои места. Дьявол знает все кнопки, на которые можно нажать, чтобы привлечь человека в это место. Но каждый христианин должен для себя определить, зачем я буду там. Зачем я пойду и потрачу свое время и свои деньги, и все, что можно потратить. Жизнь оставлю свою там. Зачем? Там нет Христа. И кроме физических мест, друзья, еще большая-большая проблема – это виртуальные места. Это те места, куда мы выходим или можем выходить, не вставая со своего кресла, не выходя из машины. Это те сайты, скверные сайты. Это тоже места, где нет Христа. И вы знаете, сегодня дьявол действительно ухищряется. Сегодня дьявол делает все возможное. И сегодня так много молодых, и не только молодых людей, которые сегодня поражены тем, что они не могут жить без этих мест. Они хотят быть там. Они туда бегут. Они там очень часто. Кто физические места, кто виртуальные места. Но Бога там нету. Это место, которое дает и несет себе смерть. Это место, которое высасывает радость христианской жизни. И потом ты смотришь на христианина, а у него нету ничего. У него нету желания быть в церкви, у него нету желания служить Богу. И если он служит, это ему не в радость. Почему? Потому что кто-то высосал из него всю эту жизнь. Потому что, наверное, имеют место эти места, где нет Христа. Дай нам Бог мудрости видеть это и убегать. Убегать, друзья. Мы не настолько сильные, чтобы справиться. Знаете, быть, сидеть в этом месте, и ничего с нами не будет. Вы знаете, когда-то апостол Павел, он писал о идоложертвенном. Это первое послание к Коринфянам, 8 глава. И он там пишет, что верующие люди, они должны понимать, что идол есть ничто, в принципе, нету особых теперь после вот Иисуса Христа или же после вот этой благой вести Евангелия. Он говорит, нету теперь разницы, ты можешь есть все, что ты хочешь. Но я хотел бы обратить ваше внимание на один из моментов, который Павел там подчеркивает. Он говорит, ты, говорит, христианин, и если тебя увидят в капище за столом, что такое капище? Капище – это языческий храм. Это храм, где поклонялись определенным божествам, которых ну, на то время было миллионы их, наверное, и в наше время еще больше таких храмов. Знаете, храм, где люди поклоняются своему телу, красоте своего тела. Храм, где какой-то азарты поклоняются люди. Вы знаете, это все сегодня, естественно, там может не стоять статуэток. Там нету такого правила, зашел через дверь, а теперь на колени поклонись три раза. Нету такого. Зашел, Membership предъяви. Вот это вот сейчас современная форма. Ты мембер? Ты член этого клуба нашего? Покажи карточку. Раньше люди кланялись, сейчас надо карточку показать. Но если мы, друзья, приходим в это место, где вот это поклонение происходит не Иисусу Христу, а всему другому, то давайте зададим вопрос, а нам нужно там быть? И Павел, я возвращаюсь к этой мысли, Павел говорит, что если тебя увидят в капище, если для тебя это идол есть ничто, ты, в принципе, силен в вере, но тебя увидят, и там, он говорит, немощный брат увидит, и ты сидишь в капище, кушаешь идоложертвенное, то он там дальше пишет. Я хочу точно сказать, как он сказал, как он написал. «И от знания твоего», это 11 стих 8 главы, «и от знания твоего погибнет немощный брат, за которого умер Христос». Взять на себя смерть немощного брата. Ты готов? Готов, чтобы кто-то погиб, потому что ты силен в вере, потому что для тебя идол ничто, ты сегодня можешь пойти в баре посидеть, ты не будешь выпивать, ты не будешь что-то делать нечестивое, ты просто там посидишь. А кто-то немощный увидит и погибнет, и соблазнится, и скажет, слушай, ему можно, а почему мне? И я попробую, и попробует, и не вернется оттуда. Не вернется, духовно не вернется, не восстановится больше. Братья и сестры, нам нужно понимать, есть места, в которых, как я уже сказал, нет Христа. И христиан там не должно быть. И последнее, на что я хотел бы сделать акцент или подчеркнуть это наблюдение, это то, что ангелы сказали, обращаясь к женщинам, возвращаясь в наш текст, они сказали, в 6 стихе мы прочитали с вами, «Его нет здесь, Он воскрес, вспомните». Вспомните, как он говорил вам, когда был еще в Галилее, вспомните. Вы знаете, что меня поразило? Что ангелы говорят это женщинам. Я специально поресерчил интернет и посмотрел стадис, которые сделаны были в отношении памяти женщин. И все, что я мог найти, это то, что их память, она феноменальная. Она превосходит память мужчины во много раз. Они помнят все. По большому счету. Они помнят слова, которые вы говорили, когда вы им делали предложение, хотя прошло, может быть, 30 лет. Они помнят, какой ветер был. Они помнят, что там было, в каких носках вы были. Они это все помнят. Иногда страшно. Нам, мужчинам, страшно, как они могут все это запомнить. Но они помнят. Бог так устроил. Но вы знаете, даже для женщин есть исключение. Даже женщины могут что-то забывать. И ангел говорит, вспомните, вспомните. Когда-то апостол Павел писал послание к Коринфянам, мы с вами читаем 15 главе, он говорит, я напоминаю вам, братья Евангелия. Друзья дорогие, мы должны понять, память – это очень хорошая вещь, но нужно знать, что помнить. Иногда мы помним вещи, которые не нужно помнить. И мы иногда не можем ничего сделать с этим. Они просто там, одни где-то как на граните написаны, и истереть нельзя. Но есть вещи, которые нужно помнить. Нужно помнить в момент нашего покаяния и в момент нашей смерти. Когда мы делаем последние вздохи, эти вещи нужно помнить. И Писание очень серьезно говорит о том, чтобы мы с вами не забывали. Сегодня многие из нас, мы можем сказать, что есть моменты, когда мы забывчивые люди. Очень-очень сильно много что забываем. Забываем то, что сказал нам Христос. Какое Его ожидание, какова воля Божия в отношении к нам, мы забываем. Поэтому Писание постоянно говорит, я напоминаю вам, напоминаю вам. Я хочу, Петр пишет, я, говорит, напоминанием непрестанно возбуждаю ваш чистый смысл. Павел говорит, я напоминаю вам Евангелие, благую весть. Нам нужно напоминание. Братья и сестры, если мы в воскресный день не будем приходить в церковь, и будем пользоваться любую возможность, когда дети Божьи собираются, для того, чтобы поддержать друг друга, чтобы напомнить друг другу Евангелие, мы будем забывать. Мы будем забывать. Поэтому мое сегодня пожелание для всех нас. Как сказал когда-то апостол Павел в послании к римлянам, мы с вами читаем в 6 главе, 2 стиха только прочитаю. Неужели не знаете? Павел спрашивает вопрос. Неужели вы не знаете? К верующим людям обращается. К Церкви Божией. Говорит, неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погребли с Ним крещением в смерть, чтобы как Христос воскрес из мертвых славу и Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. –

наша передача «Благая весть» на тему «Помни Иисуса Христа, воскресшего из мертвых», подготовленная Славянской Баптистской Церковью города Сейлом, подошла к концу. И если Господь продлит нашу жизнь, слушайте нас в этот же день и в этот же час на частоте этой радиостанции. Всем вам, дорогие друзья, благословенной жизни с воскресшим Иисусом Христом, и спасибо, что слушали.

В течение этого часа вы услышите программы «Путь новой жизни», затем «Христианское пение», и во второй половине часа выйдет в эфир передача «Надежда сегодня».

Я вновь рад приветствовать вас, любовью Господа нашего Иисуса Христа, дорогие радиослушатели. В прошлой передаче мы говорили об Боге Отце и сравнивали Его с земными родителями и видели, что Он исполняет то же назначение. Он родил нас, Он заботится о нас, Он учит и воспитывает нас. Мы же должны быть как послушные дети, о чем мы читали в конце из первого послания Петра. Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего нас святого, и сами будьте святы во всех поступках. Сейчас проблема послушания детей очень актуальна в семьях. Сейчас есть права детей, такие права, что дети даже родителей могут в тюрьму посадить. И, конечно, домостроительство рушится. Именно такое домостроительство, как заповедал Бог в Библии, что дети должны быть послушны родителям и почитать отца и мать, как о том гласит и заповедь Божия. Но сейчас все рушится, семья рушится, почитание детей к родителям рушится, отношения между детьми и родителями разрушаются. И, конечно, как тот, кто с детства не привык почитать отца и мать, как же он будет чтить Отца Небесного? Книга пророка Малахии, глава 1, стих 6. «Сын чтит отца и раб господина своего. Если я отец, то где почтение ко мне? Если я Господь, то где благоговение предо мною?» Так взывал Бог к народу израильскому, который начал отступать от Господа, который начал пренебрегать служением в храме. И не только народ, но и священники начали приносить в жертву слепое, хромое, уродливое. И Бог, конечно, возмутился таким отношением к нему и таким, в кавычках, почтением. А мы должны тоже смотреть, какие мы приносим духовные жертвы. Благоприятные Богу Иисусом Христом или слепое, хромое и уродливое. Если мы такого свойства приносим жертвы, то, конечно, и мы не чтим Бога. Второзаконие, глава 32, стих 5 и далее. «Но они развратились перед Ним, они не дети Его по своим порокам, род строптивый и развращенный. Сие ли воздаете вы Господу, народ глупый и несмысленный? Не он ли отец твой, который усвоил тебя, создал тебя и устроил тебя?» Вот какие слова применяет Бог к народу своему. Род порочный, строптивый и развращенный. А дальше обращается и как будто бы и к народу, и в то же время к каждому человеку. Не я ли отец, который создал и устроил тебя? Так Бог сейчас обращается и к каждому из нас, и к тебе, и ко мне. Не бываем ли мы строптивыми, то есть непослушными Богу, а наоборот противящимися Богу, развращенными, не присутствуют в жизни нашей блуд, внебрачные связи, разводы, непочтение отца и матери, в смысле, что ссоры с родителями, а мы при этом называем себя верующими. Я уже не говорю о других мерзостях, за которые надо было побивать камнями, а теперь они в церкви тоже присутствуют. И это тоже называется у Бога развратом. Но Бог ясно говорит: они не дети мои. А тот, кто так поступает, тот глупый

Неужели все сожжения и жертвы столь же приятны Господу, как послушание гласу Господа? Послушание лучше жертвы и повиновение лучше тука овну, ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление то же, что и идолопоклонство. Противление и строптивость – это близкие понятия. Послушание же имеет одно интересное свойство. Из первого послания Петра, 1 глава, стих 22. «Послушанием истине через Духа, очистивший души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца, как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего в век». Итак, если мы послушны Богу, то послушание имеет очищающее действие для нашего сердца, потому что послушание Отцу угодно и Духу Святому, и тогда Он трудится в наших сердцах, в наших мыслях и направляет нашу волю в нужное Богу русло. У детей есть одно интересное свойство. Они подражают своим родителям. И Богу это угодно. Послание к Ефесянам, глава 5, сначала. Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил вас и предал себя за вас в приношение, в жертву Богу благоухание приятное. А как мы можем подражать Богу невидимому? Здесь же и ответ. Как Христос. Как Христос явил нам образ Отца и делал то, что Отец Ему указывал, и говорил то, что Отец говорил, так и мы должны подражать Христу, который видимым образом пришел на землю и жил среди нас, и оставил нам 4 Евангелия, изучая которые, мы можем видеть Его характер и подражать Ему. Давайте послушаем и псалом.

0: Дорогие радиослушатели, мы говорили о детях, которые способны подражать своим родителям. Но все-таки дети и самостоятельные личности. Они могут в чем-то подражать, а в чем-то быть самостоятельными. И подражание часто носит временный характер. Но Бог хочет, чтобы мы не только подражали Сыну Его Иисусу Христу, но и преображались в Его образ. Римлянам 8:29. «Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями». 2 Коринфянам 3:18. «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа». Да благословит же нас Господь преображаться в образ Сына Его Иисуса Христа, чтобы в Царстве Небесном нам воссиять в славе. Аминь.
1: Говорит радио «На пути».
2: Радио «На пути» продолжает свою работу. Приглашаем вас послушать христианское пение. Через 15 минут выйдет в эфир передача «Надежда сегодня».

Удивительно, перенося страдания, узники, нуждающиеся в ободрении, сами ободряли остающихся на свободе. Таким ободрением является гимн на слова Павла Фроловича Захарова «Не унывай». Есть сведения, что музыка тоже принадлежит ему.

Источником утешения для скорбящих, для узников был, конечно, сам Спаситель Христос и лазурное синее небо.

0: Вы слушаете «Радио на пути». Приглашаем вас послушать программу «Надежда сегодня».
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио Церковь, и вы на волне христианской передачи «Надежда сегодня». У микрофона ведущая передачи Людмила Полей.

В августе месяце с 3 по 9 число в городе Одесса проходил всеукраинский съезд лидеров молодежи. Я имела Божье благословение быть на этом конгрессе, радоваться и благодарить Бога за Его милость и всеобъемлющую любовь к нам. Цель проведения конгресса – общение лидеров молодежи, обмен практическим опытом в духовной работе с молодыми людьми, не знающими Христа. Ну и, конечно, молитва за очень многих тружеников на Ниве Божьей. Мне вспоминаются евангельские слова, сказанные на этой встрече пастором Киевской церкви «Дом Евангелия» Виталием Козубовским. «Как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего спасение». Это хорошие истины. Ведь что может быть лучше и прекрасней, чем благовествовать мир и радость людям, страждущим от тяжести греха, несчастья и горя земной жизни? И это радость в Боге. Поэтому пусть передача, которую вы сейчас слушаете, будет для вас еще одним источником радости. Ведь сейчас в ваш дом, к вам лично зашел Иисус. Он желает говорить с вами, вместе радоваться и плакать с вами. Он ваш друг. Пожалуйста, ответьте ему взаимностью.

На конгрессе я имела возможность встретиться с людьми, смысл жизни которых заключается в словах «Для меня сегодня жизнь – Христос». Историю такой судьбы мы предлагаем вам сейчас послушать.

Меня зовут Александр, я майор запаса. Я имею два высших образования. Ныне я руководитель молодежи по местной церкви евангельских христиан-баптистов. Смотрю я на сегодняшнюю молодежь и завидую ей, завидую от чистого сердца. Вы можете сказать, что завистливые Царство Божие не наследуют, но я завидую именно такой чистой, радостной завистью. Завидую в том, что молодежь сейчас имеет две великих привилегии. Она имеет молодость в теле и Христа в сердце. Это величайшие привилегии, которые даны, и их надо ценить и беречь, и использовать во благо нашего Господа. У меня жизнь складывалась несколько по-другому, в отличие от современной, от теперешней молодежи, от христианской молодежи. После окончания школы я поступил в военное училище, которое закончил через 4 года. До училища я тоже был лидером молодежи, но не христианской. Я был комсомольским руководителем. Учась в училище, я на третьем курсе вступил в члены партии. После окончания училища я, как апостол Павел в своей худшей части жизни, я гнал Христа. Я все время говорил своим подчиненным, говорил солдатам о том, что религия – это опиум для народа, что все это дурман, что Бога нет, не верьте никому. Я сейчас с превеликим удовольствием встретился бы с кем-нибудь из тех, кому я об этом говорил, и попросил бы прощения за то, что я им говорил неправду в свое время. Я был ярым атеистом. И не только говорил, что Бога нет, не только гнал Христа, но и для того, чтобы это получалось у меня успешнее, я еще и учился этому. Помимо двух высших инженерных образований, у меня еще высшее партийно-политическое образование. Я закончил университет марксизма-ленинизма.

Ну, как говорит Слово Божие, всему свое время. Я закончил службу в вооруженных силах, ушел в запас и взглянул на свою будущую жизнь, на те перспективы, которые передо мной открывались. И очень мне эта жизнь понравилась, показалась красивой. Начало 90-х годов, большие перспективы для занятия коммерцией, большие перспективы для того, чтобы быть богатым. А всю свою жизнь я мечтал быть богатым. И только сейчас я понял, что богатство происходит от слова «Бог», а не от слова «деньги». И бедность происходит от слова «беда», а не от слова «отсутствие денег» или «малое их количество». Моя коммерческая деятельность проходила по-разному. Были взлеты, были падения. Было так, что я за считанные дни зарабатывал большое количество денег. Было время, как на рыбалке, что удача отворачивалась от меня. Было все. В конце своей коммерческой деятельности я открыл маленький продовольственный магазин с оборотом от 500 до 1000 долларов в сутки. И жизнь моя представлялась мне очень хорошей и очень безбедной. Все было хорошо, все у меня было. Не было у меня перебоев ни с продуктами, ни с сигаретами, ни со спиртным. Со спиртным я обращался довольно-таки легко. Я не считал себя пьяницей или алкоголиком. Только сейчас, оглядываясь на прошедшую жизнь, я вижу, что последние 2,5 года я пил практически каждый день. Рабочий день у меня начинался примерно так. Я приходил в магазин к 8 часам утра. Я жил 200 метров от своего магазина. Проверял смену продавцов. После этого ехал на базу, получал товар для магазина. Обедал я у себя в магазине. Обед у меня составлял, я жарил для себя окорочок, выпивал с этим окорочком порядка 300 грамм водки. Вот мой обед. Вечером, придя с работы, мы с моей женой шли к соседям, либо они приходили к нам, потому что жены наши договорились, чтобы мы не пили с моим товарищем где-то на стороне, а пили у них на глазах. Они накрывали нам стол, делали закуску, ну а мы играли в карты, пили водку, и вот так проводили время. Так повторялось каждый день в течение достаточно продолжительного отрезка времени. Все складывалось вроде хорошо. Жизнь сытая, безбедная, ничего не предвещало беды. Но беда все-таки случилась. Я попал в зависимость к мафиозным структурам нашего города. Оказался им должен большую сумму денег. Для того, чтобы выплатить, я продал то, что у меня было ценного. Но этих денег все равно не хватало. Я должен был продать квартиру, чтобы с ними рассчитаться. И все равно бы не хватило. Я не видел никакого выхода из создавшегося положения. Продать квартиру? А куда я пойду с семьей? У меня жена и 3 дочери. Все чаще и чаще одолевала меня мысль покончить жизнь самоубийством. По существующему кодексу в этом преступном мире не будет меня, не будет проблем. Семью мою тронуть не должны. И хоть им останется моя квартира, хоть они будут жить не под открытым небом. Ну а то, что не будет меня, я уже свое прожил. Но потом мы на семейном совете решили уехать. Решили уехать из этого города, уехать как можно дальше от наших проблем. И мы уехали из родной Сибири, где я родился и вырос, доехали до Украины –

Только сейчас я понял, что мой переезд на Украину являлся частью Божьего плана по отношению ко мне. Буквально через 3 дня после приезда на Украину моя дочь познакомилась с молодым человеком, со своим будущим мужем, и он привел ее в церковь. Через месяц после переезда покаялись моя жена и дочь. Через 3 месяца вышел с покаянием и я. Жизнь меня подготовила к тому, чтобы смириться и вернуться к нашему Небесному Отцу. И, оглядываясь назад, я вижу, что Дух Святой вел меня к Богу всю мою жизнь, вел терпеливо, настойчиво. Мое образование, моя педагогическая деятельность, педагогическая подготовка, моя кандидатская диссертация, все, что дал мне Господь, все имеет одну определенную цель – это служение Богу. И мне не остается ничего, кроме как оставшиеся дни моей жизни посвятить служению Богу, что я и стараюсь сейчас делать по мере моих возможностей. Конечно, я не хочу сказать, что у меня все проходит сейчас хорошо и гладко, но единственное я знаю, что я сейчас с Богом. И Господь не оставит меня в беде. А теперешняя христианская молодежь имеет великую привилегию быть молодыми и быть со Христом. Вам не нужно, как мне, ходить 40 лет искать истину. Вам не нужно, как израильскому народу, 40 лет выбираться из пустыни. Вы уже сейчас, сегодня, сию минуту можете с чистым сердцем сказать словами пророка Исаии в ответ на вопрос Господа, кого мне послать, можете сказать: «Вот я, пошли меня». И да поможет вам в этом Господь.

«Для меня жизнь — Христос», — написал апостол Павел. И для Александра, свидетельство которого вы слушали, сейчас тоже смысл жизни во Христе. Но ведь очень многие ищут смысла жизни и разочаровываются, гибнут их мечты, планы, семьи. И только по единственной причине фундаментом жизни служат деньги, бизнес, карьера, друзья, развлечения, а в итоге пустота. Пустота души — это очень больно. И без Христа, без Его драгоценной крови, которая свежими каплями падала с Голгофского креста, заполнить жизненную пустоту невозможно. Поэтому, дорогие наши слушатели, мы убедительно просим вас, разрешите Христу быть хозяином вашей души, и Он благоустроит ваш путь на земле и дарует самое драгоценное, то, что умирает последним, надежду, надежду на будущее.

открыл, и на погибельном пути остановил, и новый путь лежит тебе, Творец. Моя надежда на тебя, Отец.

хорошо, что есть на свете ты. К тебе стремятся все мои мечты. Тебя я буду вечно прославлять.

0: с надеждой, с надеждой на тебя.
1: Передача подошла к концу. Мы просим вас запомнить наш адрес и обязательно напишите нам. 274-021, Украина, город Черновцы, улица Рылеева, 1, передача «Надежда сегодня». Ну а на эту неделю подумайте, пожалуйста, над истиной. Жизнь и все ее благословения – дар Божий. Как мы пользуемся этим даром? До встречи!

0: 12 часов дня по Тихоокеанскому времени.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: Дорогие друзья, в течение этого часа мы предложим вам вначале получасовую проповедь Ярла Николаевича Пести, затем краткую проповедь Чарльза Спержена, страничку «Хлеб наш насущный», и в конце часа слушайте ежедневную программу «Злачные пажити».
2: Тема нашей сегодняшней беседы – гонение, точнее, гонение на детей Божьих, на верующих. Библия ясно говорит: «Все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы». Это во втором послании Тимофею, 3 главе, 12 стихе. Это значит, что мы, кто любит Христа и хочет жить достойно звания Его ученика, должны быть готовы к гонениям и преследованиям. Писание не оставляет никакого сомнения, что гонения неизбежны. Такова участь всех истинно верующих людей. Апостол Павел писал филиппийцам так: «Вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него». А если так, то нам следует понять, в чем причина, почему нам приходится переживать гонения. И дальше, как нам относиться к гонению вообще, и в частности к нашим гонителям. Сегодня мы обсудим то, что говорит Слово Божие по этому поводу. Поэтому я бы вам посоветовал взять карандаш и по ходу нашей беседы записывать те стихи из Библии, которые мы упомянем, чтобы потом еще раз задуматься над ними. И в конце беседы мы поделимся с вами практическими советами по отношению к преследованию и как нам быть к ним готовыми. Итак, в чем же причина гонения? Почему нас преследуют? Почему те, кто ради Христа, делая не зло, а добро, должны страдать? И это приводит нас более к общему вопросу. Почему мир возненавидел самого Иисуса Христа, безгрешного Спасителя, который ходил по земле, делая и проповедуя добро и любовь, и призывал людей к Богу? Почему гнали Его? И почему во имя Его мы теперь должны страдать? Чтобы понять значение и причину преследования, мы должны вникнуть в этот вопрос. Мы не найдем ответа, если мы будем искать его поверхностно. Вместо этого мы должны узнать, что говорит Библия относительно положения верующих в этом мире. Первое, что мы обнаружим, это тот факт, что правителем этого мира является никто иной, как сатана. Он – князь мира сего. Наша земля – это планета, оккупирована врагом. Как апостол Иоанн говорит: «Мы знаем, что мы от Бога, и что весь мир лежит во зле». Иногда мы это забываем. Нам даже может показаться, что это слишком сильно сказано. Однако Иисус так не думал. Вы, конечно, помните случай, описанный в Евангелии от Матфея, когда сатана трижды искушал его. Последним из этих искушений было такое. С высокой горы сатана показал Иисусу все царства мира и их славу. И говорит ему: «Все это дам тебе, если падче поклонишься мне». Вы заметили, что Иисус не спорит с сатаной о его праве делать такое предложение? Иначе говоря, Иисус не возразил сатане, что он, мол, не имеет никаких царств ему дать. Наоборот, он согласился, что они принадлежали сатане, что все царства мира были под его властью. Это очень важный вывод, и не следует его забывать. Сатане подвластны не только мировые системы в целом, но и отдельные люди в частности. Таким были некогда и мы с вами, дорогие братья и сестры. Апостол Павел пишет о грехах, в которых мы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Таким образом, мы живем в мире, который нельзя назвать Божьим миром. Наоборот, он Богу противится. Его истинный руководитель – это злейший Божий враг – сатана. Все те люди, с которыми мы ежедневно сталкиваемся в повседневной жизни, все они находятся под влиянием сатаны и его ангелов. Это не значит, что они сознательно преданы сатане. Нет, они даже могут быть добросклонны к нам и до некоторой степени нравственны. Но Библия говорит, что весь мир лежит во зле. И до тех пор, пока Иисус Христос не освободит нас, мы находимся в рабстве царящего в нас греха. Но 2000 лет назад на эту планету, занятую врагом, пришел Иисус Христос. Он пришел, чтобы разрушить царство сатаны, прекратить его господство над людьми. В послании к евреям во 2 главе, в 14 и 15 стихах мы читаем: «А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». И мы знаем, что Иисус полностью одержал победу. Когда на кресте он воскликнул «Совершилось!», тогда хребет сатаны был переломлен. И окончательная победа, мы знаем, принадлежит Иисусу Христу, Царю царей и Господу господствующих. И чтобы не случилось с нами здесь на земле, мы знаем, что настанет день, когда каждое колено преклонится перед Иисусом Христом, одни с чувством благоговения, другие, как пораженные враги. И каждый язык исповедует, что Иисус Христос – Господь в славу Бога Отца. Об этом мы читаем в послании филиппийцам во 2 главе. Таким образом, сатана – побежденный враг. Его конец неизбежен. Гибель предопределена. Победа уже принадлежит Христу. Мы, однако, верующие, продолжаем находиться в сражении. И мы призваны продолжать эту борьбу до тех пор, пока Христос не придет, чтобы забрать нас к себе. Однако мир, в котором мы живем, продолжает находиться под контролем дьявола. Какое же положение занимаем мы, последователи Христа, на этой оккупированной врагом планете? И какое отношение все это имеет к теме нашей беседы – преследование верующих? И вот мы постараемся ответить на эти вопросы. Мы уже увидели, что величайший враг сатаны – это Иисус Христос. Поэтому на Иисуса Христа направлен главный удар всей мировой системы. Христос сам сказал, это в Иоанна 7 глава, 7 стих:

Доказательством того, что мир не изменился, является преследование верующих последователей Иисуса Христа. Таким образом, мы призваны страдать со Христом. Когда Христос призывал людей быть Его учениками, Он призывал их взять крест свой и следовать за Ним. Быть учеником означало оппозиция со стороны мира, преследование и даже, возможно, смерть. Иисус сказал об этом совершенно прямо, обращаясь к ученикам. Слушайте, что Он говорит: «Если мир вас ненавидит, знайте, что Меня прежде вас возненавидел». Помните слово, которое Я сказал вам: «Раб не больше господина своего. Если Меня гнали, будут гнать и вас. Если Мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше». Это в Евангелии от Иоанна в 15 главе. Поэтому мы не должны удивляться, что и нас, учеников Христа, этот мир преследует и ненавидит. Если наше искреннее желание любить Христа и следовать за Ним, как Его ученики, то нам, естественно, ожидать сопротивление со стороны мира. Из книги «Деяний апостолов» мы замечаем, что за смелую проповедь Евангелия почти всегда следовали гонения и страдания. Не случайно в тюрьме оказался именно Петр, тот смелый ученик Христа, проповедь которого в день Пятидесятницы привела ко Христу 3000 человек. Не случайно первым мучеником христианской церкви стал Стефан, исполненный Духа Святого, пламенный проповедник Евангелия. Мы видим, что именно Иерусалимская церковь, та самая, которая привела ко Христу тысячи людей, приняла на себя самый тяжелый удар первой же волны гонения на христиан и была рассеяна. Что же вызвало ярость мира? Такие гонения? Эффективное служение, живая, исполненная Духом Святым церковь. Что же вызывает гнев и озлобление дьявола сегодня? В основном то же самое. Дьявол просто не может спокойно терпеть, когда дело Христово идет вперед. Таким образом, сатана идет как бы в контратаку. Он бешено борется против тех, кто верен Иисусу Христу. Какую цель он при этом ставит? Да очень простую. Парализовать дело Божие. Например, склонить церковь к мирному сосуществованию. Да, он будет использовать любые средства, любых людей, только чтобы помешать церкви отвоевывать у него людские души. При этом, как вы знаете, средства он использует самые разные, в зависимости от обстановки. Например, на Западе, где верующих много и где церковь пользуется большой свободой, одно из дьявольских орудий – распространять ложные учения в церкви, которые смущают и обескураживают веру. Он также пытается создать общественное мнение о истинных верующих как о фанатиках и искушает верующих тем, что можно любить и Бога, и мамона. Все это он делает для того, чтобы свидетельство их не было эффективным. В странах господствующего атеизма методы его совсем другие. Там чаще всего он идет в лобовую. Но какой бы метод дьявол ни употреблял, цель его одна и та же – остановить или, по крайней мере, замедлить распространение благой вести и расширение Царства Божия здесь на земле. Хорошо помнить, что дьявол не разделяет свой мир на Запад, Восток и Третий мир, но, как Слово Божие говорит, что весь мир лежит во зле. Будем помнить, что для достижения своих целей сатана использует и различного рода людей. Это ясно мы видим в страданиях самого Иисуса Христа. Тут мы видим людей, исполненных ненавистью к Иисусу, которым каждое малейшее страдание Христа принесло наслаждение. Это о них он говорит в прочитанном нами месте из 15 главы Евангелия от Иоанна. Они ненавидят Христа. Они ненавидят также и Его учеников. И в 23 стихе этой главы он говорит: «Ненавидящий Меня ненавидит и Отца Моего». Одно из орудий дьявола – это люди, ненавидящие Бога, люди, движимые яростью против своего Создателя. Но есть и другой род людей – которых дьявол употребляет для преследования верующих или церковь. Это невежды. Яркий пример такого невежества – сам апостол Павел.

В свидетельстве царю Агриппе он рассказывает, кем он был до встречи со Христом и как он преследовал христиан. «Я думал, что мне должно много действовать против имени Иисуса Назарея», — говорит он. А Тимофею Павел писал, что он прежде был хулитель и гонитель и обидчик, но помилован, потому что так поступал по неведению, в неверии. Это 1 Тимофея, 1 глава, 13 стих. Итак, мы рассмотрели, в чем состоит причина гонений и какие средства и каких людей сатана использует в этих целях. Теперь давайте посмотрим на этот вопрос с другой стороны, а именно с точки зрения верующих. Как нам реагировать на преследование? Как поступать по отношению гонителей? Господь знает нашу нужду, и поскольку гонение и преследование – это то, что нам следует ожидать, то Библия на эту тему говорит довольно много. Например, вся книга первого послания Петра адресована христианам, страдающим за веру, и она содержит множество советов на этот случай. Давайте рассмотрим четыре из них на примере этого послания, а также других мест Библии. Прежде всего, нам нужно следить за собой. Пусть нас преследует только за добрые дела, только за имя Христа. В первом послании Петра, в 3 главе 16 стихе, сказано так: «Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас, как злодеев, были постыжены порицающие ваше доброе житье во Христе». Помните пророка Даниила? Он жил перед Господом безупречно, и Господь его благословлял. Его окружающие завидовали ему и старались что-нибудь найти в нем, чтобы обвинить его. Но, как говорит Слово Божие, никакого предлога и погрешности не могли найти, потому что он был верен, и никакой погрешности или вины не оказывалось в нем. Это в 6 главе, в 4 стихе. Единственное, что они могли придумать против него, это изобрести закон, запрещающий молиться Богу. Будем же внимательно следовать за собой. Вот что Петр пишет: «Ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей». Во-вторых, мы призваны все терпеливо переносить. В первом послании Петра, 19 и 20 стихах, 2 главы мы читаем: «Ибо это угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу». Мы уже видели, что страдания для нас неизбежны. Будем же достойно принимать эту высокую честь – страдания во имя Иисуса Христа. Третье повеление – это уповать на Бога, смотреть только на Него. Помните, что Он победитель. Он видит, что происходит с нами, и даст нам силу перенести любые испытания. Перед нами пример Иисуса Христа. Будучи злословим, Он не злословил взаимно. Страдая, не угрожал, но передавал то судьи праведному. Это 2 глава, 23 стих 1 послания Петра. Насколько это важно для нас, дорогие друзья, сознавать, что Бог на престоле, что Он всемогущ. Иисус отдал своих гонителей на суд Отца. Сам Он ничего не делал с ними. То же самое надо делать и нам. Судить за нас будет сам Бог. Мы же не должны брать эту обязанность на себя. Надежда, упование на Бога – это основа для прочной победы в любых испытаниях и преследованиях. Не спускать глаз с Него, видеть перед собою вечность, а не только данную минуту – вот в этом успех. И, наконец, четвертое – радоваться. Библия учит нас предельно ясно радоваться в моменты самых тяжелых переживаний. Возлюбленные огненного искушения, для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного,
но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуйтесь и восторжествуете». Пишет апостол Павел в своем первом послании в 12 стихе 4 главы. «Если мы заслужили ненависть этого мира за веру в Иисуса Христа, значит, награда от Господа будет велика». Именно об этой награде говорил Иисус Христос в Своей Нагорной проповеди. Об этом мы читаем в 5 главе Евангелия от Матфея, в 10 по 12 стихах. «Гонимых во имя Его Христос назвал блаженными. Они наследуют Царство Небесное. Какие чудные обетования, дорогие друзья! Какая будущность для тех, кто призван страдать за Иисуса Христа! Поэтому будем радоваться, вспомним обетование, данное в 15-м псалме, где псалмопевец говорит: «Полнота радостей пред лицом Твоим, блаженство в деснице Твоей вовек». Вот эти четыре принципа, о которых мы сказали, помогут нам устоять в моменты гонения и преследования. Но как нам подготовиться заранее к возможным атакам дьявола? Есть ли практические советы, которые можно предпринять, скажем, в течение этой недели, чтобы приготовиться к испытанию? Да, есть. Напомним три условия, которые нам помогут. Прежде всего, углублять наше общение с Господом. Назначить определенное время для встречи с Ним с целью познать Его еще лучше. Только познавая Его, мы приобретем ту веру, которая позволяет нам положиться на Него в самых трудных обстоятельствах. На наступающей неделе, во время наших ежедневных общений с Богом, возьмите первое послание Петра по одной главе в день. Каждый день, читая эти отрывки, будем просить, чтобы сам Господь больше и глубже открылся нам. Зададим себе вопрос: что эти стихи открыли мне об Иисусе Христе? Ничто так не подготовит к этой оппозиции мира, как прочная надежда на Иисуса Христа. Во-вторых, будем систематически вкладывать Слово Божие в свое сердце. Множество верующих, прошедших сквозь тюрьмы, лагеря и ссылки, свидетельствует о тех огромных благословениях, которые принесли стихи из Библии, выученные наизусть. Но как часто мы упускаем чудные возможности, драгоценное время, когда, имея доступ к Библии, не учим наизусть места из Писания. Поэтому сейчас, на этой неделе, выберем хотя три или четыре стиха и выучим их так, чтобы они всегда были с нами. Для того, чтобы вам легче было их учить, запишите их на небольшой карточке. Носите эти карточки с собою и заглядывайте в них каждую свободную минуту. Это поможет вам сэкономить время и облегчит заучивание. Хорошо, если такое заучивание станет нашей привычкой. Стихи, заученные наизусть, могут послужить нам большим ободрением или руководством, когда у нас не окажется под рукой Библия. В-третьих, надо подготовить ясное и убедительное свидетельство о своей вере во Христа. Петр говорит: «Будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением». Это первое послание Петра, 3 глава, 15 стих. Готовы ли вы объяснить собеседнику вашу веру и ваши взаимоотношения со Христом? Причем сделать это так, чтобы вас не только поняли, но и заинтересовались вашими словами. Можешь ли ты сказать, как Христос изменил твою жизнь, дал тебе надежду так, чтобы все поняли? Пример апостола Павла во время его суда является чудным вдохновением для каждого из нас. Он мог бы думать о том, как сохранить свою жизнь, спасти себя. Но чем он озабочен? Во втором послании Тимофею, которое было последним посланием Павла, написанное незадолго до своей казни, он пишет: «Господь же предстал мне и укрепил меня, дабы через меня утвердилось благовестие, и услышали все язычники». Представьте себе, Павел смотрел на свой суд как на возможность для свидетельства,
Для него было важно, когда сойдутся эти язычники, использовать этот момент для проповеди о Христе. Является ли наше свидетельство таким ясным, что наши гонители увидят Господа так, как они никогда раньше Его не видели? Будем ли мы готовы утвердить благовестие? Это значит, что наше свидетельство должно быть в полном порядке сейчас. Сегодня, дорогие друзья, мы с вами говорили о гонении на верующих. Мы узнали причину этих преследований, методы, какими пользуется сатана, а также о том, как мы должны поступать во время гонения. Будем готовы переносить страдания, как добрые воины Иисуса Христа, а готовыми мы можем быть только в силе Духа Святого. Никогда не забудем об этом. И если мы так поступим, то все обещанные Господом награды по праву принадлежат нам. Слава и благодарение Ему.

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать вначале краткую проповедь Чарльза Спержена, затем ежедневное чтение «Хлеб наш насущный» и в конце часа передачу «Злачные пажити. Русский библейский институт» по радио.
1: Может ли человек сделать себе богов, которые, впрочем, не боги? Книга пророка Иеремии, 16 глава, 20 стих. Одним из великих, неотступных грехов древнего Израиля было идолопоклонство. И духовный Израиль болен склонностью к такому же безрассудству. Не светит больше звезда Римфана, и женщины больше не плачут по Таммузу, но Мамона все еще подсовывает своего золотого тельца, и гробницы гордыни не оставлены. Я во многих формах старается подчинить своей власти избранных, и плоть воздвигает свои жертвенники везде, где только может найти для них место. Любимые дети часто являются причиной многих грехов для верующих. Господь оскорблен, когда видит, как безумно мы любим их сверх всякой меры. Они окажутся для нас большим проклятием, как Авессалом для Давида, или же будут отняты у нас, оставив дома наши опустевшими. Если христиане хотят вырастить терновник для собственных бессонных подушек, то пусть до безумия любят своих дорогих и близких. Верно сказано, что они не боги, ибо объекты нашей безрассудной любви представляют собой весьма сомнительное благословение. Утешение, которое они нам сейчас дают, опасно, а помощь, которую они могут оказать в час скорби, воистину мала. Почему же мы так очарованы суетностью? Мы жалеем несчастных язычников, которые поклоняются каменному идолу, и все же поклоняемся золотому. В чем же превосходство Бога из плоти перед Богом из дерева? Основная причина – грех безрассудства. Одни и те же в том и другом случае, только в нашем преступление более тяжкое, потому что в нас больше света, и мы грешим перед лицом Господа. Язычник поклоняется ложному божеству, но истинного Бога он никогда не знал. Мы же совершаем двойное зло, так как оставляем Бога живого и обращаемся к идолам. Да очистит Господь всех нас от этого тяжкого беззакония. Всех идолов с престолов их низвергну, сокрушу. Тебе, мой Бог, мой Господин, лишь одному служу.

0: «Хлеб наш насущный» представляет сегодняшнее христианское чтение.
1: Источник силы. Евангелие от Иоанна, 15 глава, 5 стих. «Я лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода». Лампа из комиссионного магазина казалась идеальной для моего домашнего кабинета. Подходящий цвет, размер и цена. Но когда я дома включила ее в розетку, ничего не произошло, света не было. Впрочем, муж заверил меня, что это не страшно. Я легко все починю. Он разобрал лампу и сразу обнаружил поломку. Вилка не была подсоединена к проводам. Без подключения к электричеству идеальная лампа была бесполезной. То же самое касается и нас. Иисус сказал своим ученикам: «Я лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода». А затем добавил: «Без меня не можете делать ничего». В Израиле было много виноградников, поэтому ученики хорошо поняли, чему учил Христос. Виноградные лозы – выносливые растения и хорошо переносят обрезку. Однако отсеченные от ствола ветки превращаются в бесполезный хворост. Так и с нами. Если мы находимся в Иисусе, и Его слова пребывают в нас, то мы подключены к источнику жизни – самому Христу. «Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками». Но такая плодоносность требует ежедневной подпитки. Бог щедро обеспечивает нам ее через Писание и свою любовь. Поэтому подключайтесь и наполняйтесь энергией. Что для вас значит пребывать в Иисусе Христе? Как Он помогает вам приносить плод? Всемогущий Бог, дай мне сил пребывать в Тебе и позволить Твоему Слову производить во мне добрый плод.
0: Сегодняшнее чтение предоставлено служением «Хлеб наш насущный». Вы можете поделиться своими мыслями на наших страничках в Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграм.

0: Дорогие радиослушатели, предлагаем вам послушать передачу из цикла «Злачные пажити» Библейский институт по радио. Эти программы были записаны служителями евангельских церквей в годы железного занавеса для того, чтобы духовные работники, живущие в Советском Союзе, могли бы глубже познакомиться с библейскими истинами. Сегодня прозвучит очередная программа из серии «Введение». Ее автор и ведущий Рудык Андрей Федорович.
1: Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! В сегодняшней беседе я продолжу рассказ, как квалифицировались книги Ветхого Завета. Масоритское деление Библии. Масоритским делением Библия делится на три части в таком порядке. Первое – закон, по-еврейски Тора или Пентатюк. Туда входят такие книги – Бытие, Исход, Левит, Числа и Второзаконие, пять книг Моисея. Второе. Пророки, по-еврейски Невиим. Туда входят такие книги. Иисуса Навина, Судей Израильских, Самуила, Царств, всего четыре книги. Пророки поздние. Исаии, Иеремии, Иезекииля и остальных малых 12 пророков в одной книге. Всех пророческих книг 4. Третье. Писание, по-еврейски Кетубим. Писание имеет 3 подразделения. Первое. Поэтические книги, псалмы, притчи Соломоновы и Иова. 3 книги. Второе. 5 свитков Мегилота. Туда входят песни песней или по-еврейски Шир Гаширим, Руф, Плач Иеремии, Есфир и Екклезиаст. Всего 5 книг. Третье. Исторические книги Даниила, Ездры и Неемии в одной книге. И Паралипоменон. Всего 3 книги. Всех книг 24. Известно еще третье деление Ветхого Завета на 22 книги по числу букв еврейского алфавита. Деление это относится насчет еврейского историка Иосифа Флавия, жившего в дни Иисуса Христа. Это деление тоже делится на 3 части, но так, что книга Руф включена в книгу Судей, а книга «Плач Иеремии» включена в книгу пророка Иеремии. В нашей канонической Библии Ветхий Завет поделен на 39 книг. Те самые 39 книг по еврейскому делению поделены на 24 и 22 книги. По этим делениям первую и вторую книгу царств они считают как одну книгу. Самуила – третью и четвертую книгу царств считают за одну книгу царств. Первую и вторую книгу Паралипоменон за одну книгу хроник. По этому делению Ездра и Неемия объединены в одну книгу Ездры. И 12 книг малых пророков объединены в одну книгу. Такая квалификация объединения нескольких книг в одну объясняет нам существующую разницу в числе книг Библии 22, 24 и нашей Библии 39. Греческая форма деления Ветхого Завета – септуагента или 70 толкователей. Эта греческая форма деления Библии делится на 4 части. Первое – закон, 5 книг Моисея. Бытие, Исход, Левит, Числа и Второзаконие. Второе. Поэтические. 5 книг. Иова, Псалмы, Притчи, Екклезиаста, Песни песней. Третье. Исторические. 12 книг. Иисуса Навина, Судей, Руф, Первое царство, Второе царство, Третье царство и Четвертое царство. Первое Паралипоменон, вторая паралипоменон, Ездри, Неемии и Есфир. Четвертое. Пророческие книги. 17. Пророческие книги подразделяются на два подразделения. Великие пророки. Исаия, Иеремия, Плач Иеремии, Иезекииля и Даниила. Малые пророки. Осии, Иоиля, Амоса, Авдия, Ионы, Михея, Наума, Аввакума, Софонии, Агея, Захарии и Мелахии. Всего 39 книг. Греческая квалификация и деление книг Нового Завета. При конце первого столетия нашей эры из свидетельств так называемых мужей апостольских видно, что многие новозаветные книги, среди них четыре Евангелия, считались в христианской церкви как священное писание наравне с Ветхим Заветом. Иустин, мученик в первой половине II века, написал, что Евангелие читали в церкви вместо Ветхого Завета, как замену живого слова апостолов и как священное писание. Канонические книги Нового Завета квалифицируются следующим образом. Все 27 книг канонических Нового Завета делятся на четыре группы: Евангелия, история, послание и пророчество. Первое. Евангелие. Четыре книги: Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Второе. История, одна книга, Деяния апостольские. Третье. Послание, 21 книга. Послание делится на послание, написанное святым апостолом Павлом, 14, и общее числом 7, принятых в таком делении Восточной Церковью. Примечание. В Западной Церкви существует такое мнение, что посланиями, написанными святым апостолом Павлом, нужно считать только 13 посланий и 8 общими посланиями, в которых включено послание к евреям. О авторстве этого послания существуют разные мнения. Четвертое. Пророчество. Одна книга. Откровение Иоанна. Какие имена даются Священному Писанию? Священному Писанию даются многие наименования. Я приведу некоторые из этих наименований. Несмотря на то, что в Библии объединены 66 книг Ветхого и Нового Завета, но она называется одной книгой. В подтверждение этого я приведу некоторые ссылки. Первое. Христос спрашивает у фарисеев: «А у мертвых, что они воскреснут, разве вы не читали в книге Моисея?» Марка 12:26. Второе. Христос задает иной вопрос фарисеям: «Как говорят, что Христос есть сыном Давида? А сам Давид говорит в книге Псалмов, называя его Господом». Луки 20:42. Евангелист Лука цитирует стих из проповеди мученика Стефана, как написано в книге пророков: «Дом Израилев, приносили ли вы мне заколения и жертвы в продолжение 40 лет в пустыне?» Деяния апостольские 7:42. Четвертое. В своем родном городе Назарете Христос посетил Назаретскую синагогу. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано. Луки 4:17. В модерном английском переводе этот стих, переведенный из оригинала, звучит так. Ему подали книгу Исаии. Он развернул свиток и нашел место, где было написано. Вполне понятно, что этой книгой был свиток, написанный на пергаменте или папирусе, на каких писались книги в то время. Как видим, книгой называются книги Моисея, книга Исаии, книга Псалмов, книги пророков, книги разные, но называются одной книгой Библией. Писание или Писание. Первосвященники, книжники и старейшины задавали Христу лукавые вопросы, чтобы уловить Его в словах и обвинить перед римскими властями. О них Христос сказал притчу собравшемуся народу, цитирую: «Неужели вы не читали сего в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла». Лука 12:10. Христос был распят среди двух разбойников. Лука цитирует этот стих из пророчества Исаии. «И сбылось слово Писание, к злодеям причтен». На пути в Емаус воскресший Христос беседует с двумя убегающими из Иерусалима в Емаус сомневающимися учениками. Лука об этом так пишет: «И начал от Моисея и всех пророков, изъяснял им сказанное о нем во всем Писании». Лука 24:27. Пророчество. А что такое пророчество? Даю определение этого слова. Пророчество есть словом божественного откровения, записанное пророками. Блажен читающий и слушающий слова пророчества сего и соблюдающий написанное в нем. Все граду скоро. Блажен соблюдающий слова пророчества книги сей. Откровение 22:7. Говорится о пророческой книге Откровения Иоанна.

0: На Тихоокеанском побережье Соединенных Штатов сейчас 13 часов.
1: В эфире радио «На пути».
0: Мы продолжаем свою работу в эфире и приглашаем вас послушать проповедь Петра Викторовича Груби.
2: Церковь Возрождения предоставляет вашему вниманию проповедь пастора Петра Груби.
3: Итак, вопрос, который мы прошли некоторую часть, но мы не закончили полностью, так бегло нам нужно было заканчивать, это вопрос духовность и интимные отношения. Можно сказать, есть ли девиз или принцип, который выводит Павел из этой главы, он говорит, что каждый поступай достойно, согласно своему положению, призванию и дарованию. В этой главе, в 7, 1, 9 стихе, он говорит о браке. Как духовный человек должен себя вести в браке? Потом с 10 по 16 стих он говорит, а что если в браке одна сторона неверующая? Как духовный должен поступать? Потом 17-28 стих он говорит о том, что каждый поступай, как Бог ему определил, в том звании, как Господь призвал. И, наконец, 29-40 стих, он как бы подытаживает это все. Вы находитесь в браке, отношения, служение, ваша жизнь течет, но все это делайте достойно, согласно званию, призванию, но при этом помните, что время коротко приближается к пришествию. Поэтому, с одной стороны, он говорит, живите жизнь, как Бог ее дает. Есть много у нас влечений, много у нас способностей. И есть точка зрения, что все это надо подавить. Есть другая точка зрения, что во всем этом, что Бог нам дал, мы можем прославлять Бога. Его мудрость и сила проявляется в этом. И когда мы делаем это, при этом должен быть здоровый баланс. Мы не должны забывать при этом, что время коротко. Господь скоро придет. Вот, собственно, об этом. Давайте я напомню основные положения, которые мы прошли. Начинается его рассуждение с текста. Вот посмотрите на текст. Это очень важная часть. О чем вы мне писали, это хорошо человеку не касаться женщины. Мы не знаем до конца, я очень коротко повторю, мы не знаем до конца, что коринфяне писали Павлу. Мы не можем до конца понимать, что конкретно они говорили. Но мы можем предположить, что они обсуждали какую-то форму духовности, связанную в отношениях между мужчиной и женщиной. И Павел начинает говорить, что хорошо человеку не касаться женщины. И мы в прошлый раз говорили, кому хорошо. Ну, Бог вначале говорил, что нехорошо быть человеку одному. Сотворим достойно, а теперь им вместе хорошо. Теперь Павел говорит, что нехорошо. Что-то здесь не то. Кому хорошо? И мы рассуждали, что, скорее всего, Павел повторяет точку зрения коринфян. Как бы теоретически соглашается с ними, но при этом, но мы не находимся в вакууме. Жизнь течет. Бог определенные влечения дал одному такое, другому другое. Здесь он обращает внимание, но я с вами согласен, однако, во избежание блуда каждый имеет свою жену и каждый имеет своего мужа. Обратите внимание, что Павел здесь говорит, что духовность, она не заключается в геройстве, когда человек может жить противоестественно, как бы преодолевая влечение, доказать, никто не может, а я могу. Такого рода геройство было в истории христианства, а оно плачевно закончилось. Павел говорит, влечение, которое Бог в нас заложил. Мы приходим в возраст, у нас появляется влечение к друг другу, влечение создать семью, влечение к браку. Если такое влечение есть, Павел говорит, что оно настолько сильное, что если оно не получит должного разрешения, не достигнет определенного формы выражения, который Бог предназначен, оно обязательным образом закончится развратом. Это не просто шутки. Павел говорит, но во избежание блуда, он рассматривает, что если мы не пойдем путем Богом предназначенным, мы обязательно закончим в разврате. Поэтому он говорит, каждый имеет своего мужа и свою жену. И здесь он как бы подсекает многие те формы духовности, когда люди побеждали себя. Некоторые пальцы себе обрубывали, истязали себя, чтобы показать, что они настолько верны Богу, что они могут преодолеть здесь. Павел говорит, не надо этого делать. Духовный человек понимает, что Бог вложил это, и есть ему разрешение, и это разрешение в браке. Далее он говорит, те, которые вступили в брак, те, которые вступили в брак, должны понимать, что брак накладывает определенные обязательства на тех, которые вступают в брак. И духовный человек – это не тот, который вступает в брак, а потом начинает выдумывать какие-то странные формы духовности. Он вступает в брак с определенной целью, определенные отношения между мужем и женой, чтобы была семья, были дети, и особенно, чтобы создать эту новую семью, особые отношения между мужем и женой, которые Богом благословен. И здесь интересной темы касается. Муж оказывает должное благорасположение, подобное жена мужу. Жена не властна над своим телом, но муж, равный муж, не властен над своим телом, но жена. Он обращает внимание на очень важные аспекты супружеской жизни. Мы в прошлый раз рассуждали, что тела теперь наши, но когда мы вступаем в брак, это как книга, которую нам дали в долг, которую мы обязаны хранить в том виде, как ее нам дали. И всякие надписи, заметки мы не должны нанести, она не наша. В каком виде сохранять эту книгу? Зависит от того, кому она принадлежит. Поэтому вопрос решается очень просто. Это не мое тело. Со стороны мы можем сказать, что книга не в том виде содержится. Но в каком виде она должна содержаться, это определяет жена, как муж должен выглядеть, какой он должен быть. И муж, который определяет, какая должна быть жена, они между собой договариваются, какая эта книга должна быть, и что можно, а что нельзя. И Павел говорит, что это очень важный аспект. И он говорит, не уклоняйтесь друг от друга. Разве по согласию на время для упражнения постей и молитвы? И опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим. Мы в прошлый раз говорили, вот это уклонение любого рода манипуляции в этой сфере, она опасна. Она сравнима с грехом колдовства. Почему? Потому что все заканчивается тем, что одна сторона, которая манипулирует, а она толкает другую сторону, ставит ее в уязвимое положение, при котором этот человек уязвим для сатаны. Здесь же хотелось бы заметить, интересный вопрос, я его пропустил в прошлый раз. Молодым людям хочу обратить внимание. Люди, которые еще не вступили в брак. Одна из причин, почему интимная связь не одобряется, запрещается, почему это грех и всячески ее нужно избегать до брака, как раз заключается вот в этом. Молодые люди, которые вступают в интимные отношения до брака, они выпускают того джина, которого они не смогут контролировать. В браке это все находит свое выражение, благословение. Но когда эти отношения начинаются вне брака, и это особенно это случайное что-то, это мимолетное что-то, за которым не стоит благословение Божие, не стоит расположение, нет союза, нет отношений, то эти люди обязательным образом подставляют себя сатане. Они подставляют большущую опасность. Поэтому-то одно из правил, если он в браке людям говорит, смотрите, это очень опасно. Те, которые до брака позволяют себе отношения, они открывают ту дверь, которую они не смогут закрыть. Они вторгаются в мир, для которого они не готовы. Этот мир, который может их уничтожить. Влечение, которое Бог заложил в человеке, который находит благословение и разрешение должное в браке, это влечение может молодых людей уничтожить. У нас был одной молодой человек, которому мы наставляли, не проводите время слишком много вместе до брака. Они говорят, а ничего, они поехали туда, к родственникам, туда поехали, туда. А мы договорились, как мы будем

серьезно. Я думаю, эта тема понятна. И здесь, ну, что сказать, как духовный поступает? Это не герой, который делает что-то, что другой не может делать. Он вступает в брак, понимая, что брак значит, какие обязанности на него накладывают, и он поступает достойно в пределах того, что на него Бог накладывает в браке. Те герои, которые вступают в брак, а потом доказывают друг другу, какие они крепкие, как они могут себя дисциплинировать, эти герои – это безумцы, а не герои. Никакая это не духовность. Манипуляция в этой сфере, неважно, какой бы ни был мотив, не оправдана. Это грех. Имейте в виду, это настолько серьезно, что если возникает духовная проблема, пост и молитва возникает. Павел говорит, это должно быть по согласию. Нет согласия, не уклоняйтесь. Более подробно мы можем говорить, когда мы будем говорить семейные какие-то темы с женатыми людьми. Но я думаю, сам принцип, он понятен без того, чтобы мы детали уточняли. Мы можем, следующий вопрос, мы будем говорить о духовности и свободе, потому что у каждого из нас есть свобода выбора. Можно этот текст проигнорировать, можно его перевернуть так, что от него ничего не останется. Но человек, который не духовный, наподобие Коринфян, он будет игнорировать, будет выдумывать формы духовности, которые явно ему не помогут ни его семье. Человек духовный обратит внимание, если Павел, апостол, которому, через которого Слово Божье было утверждено, говорить об этих вопросах. Во избежание вступайте в брак, и в браке ведите себя достойно, с уважением. Если он духовный, обратит внимание и примет к сердцу. Человек, который бунтарским характером, скажет, ха, тоже мне. Навлекет беду на себя, на свою семью, на своих детей. Все очень просто. Духовные люди, они бы этого не сделали. Духовные люди находят пути. Каким образом? Каким образом жить так, чтобы то, что в мире, оно называется чем-то таким постыдным, чтобы оно стало актом благословения Божьего, чтобы это была радость для Бога, для семьи, чтобы отношения между мужем и женой настолько скрепленные благословением Божьим, что во всем, что Бог нам дал, мы можем прославлять Бога или мы можем Его бесславить. Если должным образом мы перед Богом ходим и перед другим, то все, что Бог вложил в нас, оно может быть формой выражения благословения Божьего и премудрости Божьей. Посмотрите, первое, что говорит, теперь Павел рассматривает следующее. Как духовный поступает в отношениях, когда одна сторона неверующая? Значит, если сторона неверующая, а другая верующая, здесь явно речь идет о начале христианства. Кто-то покаялся в семье. Здесь не речь идет о том, что люди, двое верующий человек выходит замуж или женится на неверующих. Здесь не об этом речь. Если Господь допустил, что эти люди вступили в брак, и только после этого они пришли к Господу, кто-то из них, вот этот брак нужно сохранить, Павел говорит. Но первое он делает, какой ступень, что вступивший в брак, не я повелеваю, но Господь, жене не разводиться с мужем. Это первое положение, что развод вообще ни под каким предлогом для духовного человека не должен быть выбором. Поэтому верующие люди должны все трещины сразу заделывать в браке. Появляется трещина, ее делать, пока она не станет пропастью. Потому что нет выбора. Ну, не получится, разведусь, другую заведу. Нет этого у нас выбора в верующих людях. Почему это так? Если мы возьмем Ветхий Завет, вы обратите внимание, что в Ветхом Завете были определенные условия, при которых можно было развестись. Помните, когда пришли фарисеи, Христу говорят, по всякой ли причине можно разводиться с женой своей? Как бы запутать Христа. Потому что Моисей повелел разводиться, давать разводное письмо. А Христос интересным образом реагирует. Посмотрите. Он говорит, Моисей позволил вам развод по вашему жестокосердию, но от начала это акт не было. То есть, когда пришел закон, Моисей дает закон людям, которые жили по-другому. И в то время женщинами торговали просто как, не знаю, как рабы, как вещь. Поэтому вопрос о разводном письме вообще не стоял еще в то время. Но если поставить слишком высокую планку, что теперь женился только одна жена и развестись невозможно, Моисей посмотрел на людей, с которых имеет дело, и он нашел, что это слишком высокая планка. Люди не смогут это, они слишком жестокие еще. И Моисей понизил эту планку. Разрешил разводиться при определенных условиях. Обратите внимание, что Бог видел, когда Моисей, Господь это видел, что когда Моисей разрешал, но Бог не стал наказывать Моисея. Он согласился с Моисеем. Я когда думаю об этом, как удивительно нас Господь. Дал закон, его слуга понижает требования, и Господь

хорошо, Моисей, некоторое время я потерплю это. Но когда приходит Господь Иисус Христос, Он обращает внимание, от начала так не было. И вот то, что было от начала, что было до закона, оно берет верх или прецедент, или это становится правилом. Вот вначале, как Бог замыслил, так должно быть. И закон, который пришел позже, он ничего не отменяет. Говорит, от начала так не было. От начала Бог задумал брак, который никто не имеет права разрушать. И одна из причин, можно много говорить, почему брак, разрушение, развод – это грех, потому что, помните, есть такое выражение, мужчину и женщину сотворил их, по образу Божию сотворил их. Когда был один человек, Бог его разделил на двоих, и с него получилось мужчина и женщина. Вместе они составляют одно. И что интересно, что образ Божий представляет не просто мужчина или женщина, но мужчина и женщина, муж и жена вместе, и Господь среди ними, это как Троица. И как раз мужчина и женщина должным образом ближе всего представляют нам виденный образ, символ того, кто есть Бог. Может, мы до конца не понимаем, нам кажется, что-то есть более глубокое, но как раз эта ячейка ближе всего вместе мужчина и женщина, муж и жена. Когда они разводятся, они разрушают образ Божий, который они призваны представлять людям, семье, детям, кому угодно. И это одна самая главная часть, проблема развода именно в этом, что разрушается сознательно образ, который эти люди обязаны представлять. И мы могли бы много еще по этому говорить, но я не буду идти так далеко, только одну только мыслями. Дальше он говорит, что если разведется, то должна оставаться безбрачной или примириться с мужем своим. Речь идет о том, что если люди по ошибке вступили в брак, и они открыли, что они не созданы для этого, у них нет влечения к брачной жизни, к браку. Если это оба, они могут отдельно жить, но никогда не жениться. Если они открыли, опять они должны примириться жить вместе. Но по логике вещей, что если одна из сторон сделала такое открытие, здесь возникает проблема о том, а что будет делать с другой стороной, которая находит, что он или она созданы для брака. По логике вещей, если возникает такая редкая ситуация, при которой один из них находит, что он не способен жить брачной жизнью, он не должен мучить другую сторону. По логике вещей, наверное, возможен брак повторный, но в Господе. Далее Павел говорит... Впрочем, не я говорю, но Господь, если брат имеет жену неверующую, она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее, жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с нею, не должна оставлять его. Павел здесь переходит к другой стороне, если одна неверующая, другая верующая, и такое впечатление, что коринфяне предполагали, что если одна неверующая сторона, а это надо из этого брака уходить, иначе будет оскверниться верующая сторона. Но Павел обращает внимание на другой принцип. И в прошлый раз мы об этом говорили. И он говорит, святость сильнее нечестия. Хотя мы посмотрим по Ветхому Завету, не прикасайся, не прикасайся, осквернишься. Мы приходим в Новый Завет, и такое впечатление, что Павел говорит, нет, святость сильнее нечестия, не оскверниться. Наоборот, если это верующая жена и верующий муж, она освящает вторую неверующую часть. Иначе дети были ваши нечисты. Более того, дети в этом браке становятся святыми. Мы в прошлый раз об этом говорили. Прежде всего, они святые в том, что они отделяются. Они слышат о Господе, они знают о страхе Божьем, они многое узнают, это другие дети. Это не те дети, которые на улице растут. Это не те дети, которые живут в неверующей семье. Это святые дети. Кстати, интересно, я недавно прочитал, буквально 2 дня назад, на интернете статью, что католическая церковь, точнее новый папа, теперешний, отменил давнюю-давнюю доктрину о детях. А доктрина гласилась так, особенно ее ясно выразил Августин. В 4 веке он представлял католическую церковь, это был самый известный богослов того времени. Понятие было такое, дети некрещенные, если они умирают, они идут прямо в ад. И поэтому родители стали крестить как можно раньше. Стали младенцев крестить 8 дней, сколько там. Как только можно было это сделать. На протяжении времени католическая церковь придерживалась этого догмата. Там были уточнения, что этот ребенок находится как бы на границе между адом и раем и многое другое. Вот буквально эти дни папа наконец издал такой эдикт, они рассуждали, что дети, которые умирают в младенческом возрасте, идут к Господу. И как вам кажется, почему они идут к Господу? Кто-то может объяснить это? Почему младенцы, которые умирают, даже если они неверующие,
особенно с верующей семьи. Почему они к Господу идут? Они не веровали, они не каялись, они не крестились. Почему они к Господу идут? Господь за них пострадал. То есть Господь умер за всех, грех искуплен всего мира. Только человек, который доходит до возраста принятия решения, если он отвергает его, он несет ответственность. Но пока он не отверг его, жертва Христа работает как бы автоматически. Так же, как грех Адама поражает нас, мы спрашиваем или нет. Он поражает не младенцев, а взрослых. Точно таким же образом, мы в Римлянам об этом будем говорить, точно так же, как через одного все стали виновны, так через другого оправдание всем. Тоже принцип срабатывает. Так вот, мы в это давно верили, в наших баптистских церквах, а вот католики только вот буквально этими днями согласились. Ну, слава Богу. Кстати, я, интересно, задавал пресвитерианскому служителю, еще в Канаде я был, пресвитерианские служители, а пресвитерианская церковь, она ближе, можно сказать, на кальвинистского толка. Если вкратце, когда веришь, что есть группа предопределенных к спасению, и есть другая группа, которая не предопределена к спасению, она пойдет совершенно в другое место. И я спрашивал у него интересный вопрос. Тот же самый вопрос. Я говорю, скажите, пожалуйста, что с младенцами будет? Которые не предопределенные к спасению. Куда они пойдут? Ну ладно, с взрослыми, кто без греха. Младенец куда? И он с большим трудом, он не смог ответить. Говорит, у нас нет ясного ответа. Если он не предопределен, он пойдет в ад. Чувствуете, какая проблема здесь возникает? Младенец попадет в ад. За что? За то, что он потомок Адама. Но он-то здесь при чем? Представьте себе эту доктрину. Это одно из разветвлений, почему учение, на котором мы выросли, Господь умер за всех. Всем прощено. Господь любит всех. И младенцы умирающие, они идут к Господу. На основании жертвы Иисуса Христа. И мне нравится эта доктрина. Я давно в нее верю. Кстати, как вам кажется, братья и сестры, откуда Павел взял это? Что святость сильнее нечестия. Видите, это следует. Не будет так. Верующий осквернится неверу. Будет наоборот. Неверующий осветится верующим. Откуда Павел это взял? Откуда это? Он просто сказал, как Павел? Или он что-то использовал здесь? Вы свет миру. Свет сильнее тьмы. А помните, был истинный свет. И свет во тьме светит. И что дальше? И тьма не объяла его. Был истинный свет. Во Христе явился свет Божий. Это нам, как родители детям говорят, туда не ходи. Но когда Господь явился в святости своей, его свет был настолько сильный, говорит, и свет во тьме светит, и тьма не объяла его, и смерти невозможно было его удержать. Поэтому Господь Иисус ходил, прикасался к мертвым, прокаженным, и ничто на него не действовало, потому что Царство Божие приблизилось. Как раз Евангелие есть отправная точка. С точки зрения Евангелия, он и рассуждает, что верующая сторона, которая приняла Господа Иисуса Христа, вступила в духовный мир и стала причастником естества Христова. Христос сильнее, святость сильнее. Верующая сторона освящает. Это не значит, что верующий человек должен ходить искать на свою голову проблем. Это совершенно не значит. Но если он оказался в этих условиях, Павел говорит, духовный человек должен думать о Евангелии, и понимать, что свет, который в нем, сильнее. И если Бог его пробудил в этих обстоятельствах, значит, Бог имеет цель. И духовный человек должен искать пути, как осуществить эту цель. Возможно, единственное обстоятельство, которых этот неверующий муж и неверующая жена будет слышать Евангелие, это как раз, когда его супруг будет говорить. И, наверное, есть такие браки, в которых Господь пробуждает одного из них. Наверное, это единственный путь достучаться. Поэтому духовный человек начинает рассуждать об этом, становится на положении откровения Евангелия, силы и действует, и ищет пути исполнения воли Божьей. Видите, почему ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа? В конечном итоге этот человек не должен просто бежать от обстоятельств, а искать пути, каким образом провозгласить Евангелие в этих конкретных обстоятельствах, а не просто изменить обстоятельства, чтобы быть в правильном положении. Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. То есть верующая сторона имеет поддержку от Господа, потому что очищение это не просто крови Господа Иисуса Христа, которое однажды было, когда мы каемся. Очищение или действие крови, оно постоянно действующее в жизни верующего. И поэтому вот это действие крови, оно постоянно действует на верующую сторону, чтобы сохранить силу в нем, сохранить в нем способность влиять на тьму. Опять-таки, это не в том случае, когда мы ищем на свою голову проблем. Я имею в виду, что вот, например, в Канаде у меня подошли две сестры.
И говорят: Петр, нам Бог открыл, что мы должны наступать на всякую вражью силу. Я говорю: и что дальше? Давай мы боим, у нас есть, мы вот ходили в психиатрическую больницу, там есть много одержимых. И давай мы будем туда ходить и будем бесов изгонять. Я сказал женщине: я не нахожу, что у меня. Я могу обратить слово, а есть у меня дар проповедника, учителя. Я могу объяснить, но это не мой дар ходить бесов изгонять. Поэтому я туда не пойду. Я не чувствую призвания, Господь меня не посылает туда это делать. Поэтому вам не советую туда ходить. Вы не готовы к этому, у вас нет к этому дара, поэтому то, что вы придумали, у вас закончится это бедой. Но они таки пошли. А одна из них, я помню, не знаю, как это одно с другим связано, я не знаю. Но во всяком случае, одна из них что-то там с ребенком начала, не корми его, с балкона его брось. Такие начались у нее дела в ее жизни. Другая какие-то камни стала собирать с пляжа, заложила всю квартиру камнями. Я не знаю, как это все объяснить. И когда я спросил, зачем тебе эти камни, Господь мне еще не открыл. Поэтому я убежден, что святость сильнее нечестия, но человек святой не должен искать на свою голову или искать специально змей и показывать, что если его змея укусит, а он останется в жив. Павел не искал змею, которая укусила его, которая из этого хвороста вылезла. Это произошло. И когда это произошло, Господь действовал. Но человек не должен искать специально, чтобы испытывать Господа. Следующий отдел. Где здесь говорит, но каждый поступай так, как Бог ему определил. И каждый, как Господь призвал. Так я повелеваю по всем церквам. Посмотрите, из брака, отношений в браке и в том, что не надо разводиться, духовный человек не разводится. Духовный человек не просто бежит, как бы остаться чистым. Духовный человек, если оказался в этих обстоятельствах, он ищет, каким образом исполнить волю Господню в обстоятельствах, которые Бог его поместил. Но потом дальше Павел как бы расширяет этот принцип. Говорит, только каждый поступает так, как Бог ему определил. И каждый, как Господь призвал, так повелевая по всем церквам. Призван ли кто обрезанный, не скрывайся. Призван ли кто не обрезанный, не обрезывайся. Обрезание – ничто, и не обрезание – ничто, но все в соблюдении заповедей Божьих. Каждый оставайся в том звании, которым призван. Причем здесь обрезание сейчас? Он говорил о браке, говорил, и вы видите, он позже опять о браке будет говорить. То есть мы должны предполагать, что Павел не забыл, о чем он говорит. То есть вот это обрезание, оно имеет отношение к браку. Оно имеет отношение какое? Смотрите, я почему это спрашиваю? Мне проще объяснить, как я вижу. Но когда вы читаете в Священном Писании эти вещи, вы видите, автор говорит одно, говорит, а потом как будто о чем-то другом. А потом опять возвращается к первому. Мы должны предполагать, что он что-то хочет сказать, и оно имеет взаимосвязь. Мы не должны предполагать, что Павел, у него провалы в логике. Он говорил об одном, поговорил о другом, а опять вернулся к первому. То есть оно имеет какое-то отношение. Мы должны увидеть эту взаимосвязь. Поэтому каждый раз, не только этот текст, когда вы видите какую-то невзаимосвязанность, ищите, значит, ее просто не видно, она должна быть. Такое впечатление, что лжеучителя, они как-то хитро ввели вот этот подход, что значит, если у тебя такая нужда, иди в храм. А если тебе влечение есть, то зачем тебе нужда, пока что ты такой слабый? Не вступай в брак. А если ты женился, ты можешь доказать, что ты сильный, если ты будешь вести себя противоестественно. А третий говорит, вот ты женатый, да? У тебя семья есть, ну у тебя же неверующая часть. Оставь, ты осквернишься. То есть каждый раз происходит что? То ты будешь угодный Богу только тогда, когда ты выйдешь из обстоятельств, в которых ты находишься. Если ты будешь кем-то другим, тогда ты будешь угоден. Отсюда, если перейти на простые вещи, ну, например, говорят, вот если бы я, как я вот заметил, вот если бы я мог петь, как эта сестра, ну, это совсем другое дело. А вот если бы я мог проповедовать, как он проповедует. А вот если бы не он был регентом, а я... То есть каждый раз появляется, что то обстоятельства, в которых я сейчас нахожу, они недостаточны. Если их поменять, вот тогда я буду угоден Богу. Вот есть у меня влечение, а я буду противоестественно. Вот я уже в браке, а я разведусь. И здесь смотрите как. Призван ли кто обрезан, не скрывайся. Призван ли кто не обрезан, не обрезывайся. Появились люди, которые говорят, все у вас есть, но у вас обрезания нет, все, вы не угодны Богу. Вот когда вы обрежетесь, ух, тогда уж совсем другая жизнь будет. И наоборот. Скажут, вы какие слабые, вы неправильно понимаете.
Сейчас дьявол умудрился людей убедить настолько, что мы вспоминали это. Я не думал, что я доживу до этого времени. В свое время, когда я был молодым человеком, я не знал, что это слово значит. Я даже не знал, что имелось в виду там Содом и Гоморра. Вот. Я не понимал этого. Я помню, когда я старшего братья говорит, выведи, мы познаем их. Что они хотели? Послушать, что они им расскажут, лекции прочитай. Он ухмыльнулся, он не стал объяснять. А сейчас мы слышим, что происходит. Ему вдруг бес убеждает его, вот ты мужчина. Ну вот ты открыл себе, что ты женщина. Ты будешь по-настоящему счастлив, когда ты будешь женщиной. Одеваться как женщина. И многое другое будет, как у женщины. Уж тогда у тебя жизнь будет совершенно другая. И другая часть людей слезы проливает. Человек этот открыл в себе женщину, а он мужчина. Какой он несчастный. И статистика показывает, что когда люди проходят этот путь, это несчастные, разбитые люди, которые не находят удовлетворения и очень сильные порывы к самоубийству и прочему, прочему, прочему. Вот этот принцип лжеучителей, что ты будешь угодный только тогда, когда ты будешь кем-то другим, он опасен и деструктивен. Поэтому Павел говорит, ты обрезан, оставайся и стыдись. Ты можешь Господу среди девятом. Ты не обрезан, не надо оно тебе. Все в исполнении заповедей Божьей. За любым символом стоит заповедь. Смотри в суть, в корень, что от тебя Господь требует. И не смущайся. И дальше он говорит, если ты рабом ли ты призван, не смущайся. Но если можешь сделаться свободным, то лучше воспользуйся. Смотри, как интересно Павел здесь говорит. Он обращается к людям, которые были, это был рабовладельческий строй. Людей покупали, продавали. Мы знаем немножко из книг об этом времени. И когда люди уверовали, начинается христианство. Я помню, в Советском Союзе вот эти тексты использовали очень сильно против христианства атеисты советские. И говорили, христианство, почему оно развилось? Потому что оно было выгодно работорговцам. Оно помогало угнетать массы народные. Так они объясняли. И один из текстов приводили подобные тексты. То есть Господь говорит, Павел дальше объясняет, что если кто-то находится в состоянии, он раб. У него есть Господин. Мог бы Господь его освободить? А Павел говорит, не смущайся. Духовный человек должен понимать, что если Бог тебя пробудил рабом, то у Бога есть тебя задача. В том положении ты можешь влиять на своего хозяина. Есть определенные люди, на которых ты можешь влиять. У Господа есть задача для тебя. Духовный человек должен понимать, что если я нахожусь в этом положении, именно в этом положении я могу прославить Господа. И не надо ценой свободу достигал путем бесчинства. Те рабы, которые начинали бесчинство, чем это заканчивалось? Кровью, несчастьем. Но дальше говорит, но если Господь открывает тебе дверь к свободе от рабства, воспользуйся. Не открывает, продолжай служить. Потому что достаточно тебе достоинства в тех обстоятельствах, в которых ты находишься. Ибо раб, призванный в Господе, есть свободный Господа, равный призванный свободный, есть раб Христов. Говорит, духовный думает о том, что теперь он принадлежит Господу. Хотя он находится в рабской зависимости, но он свободен Господа, он и раб Господень. Если он там, он не потому, что хозяин имеет над ним власть, не потому, что система такая, но потому, что Господь нашел его нужным в это конкретное время, призвать его именно в этих обстоятельствах, потому что Бог имел в виду какое-то слово, какое-то дело совершить в обстоятельствах, которые доступны только этому рабу. И мы знаем, что многие рабы, которые были украшением учения Христова, они достигли сердца своих господ. И многие богатые, влиятельные люди принимали христианство. И в церкви потом собирались и богатые, и бедные, и рабы, и свободные. Потому что Господь предназначил этим людям конкретную задачу в этих обстоятельствах. И Павел говорит, для каждого человека, а в обстоятельствах, которые находят, ты в браке, вне брака, женатый, неженатый, обрезанный, необрезанный, что угодно. Поешь, не поешь, проповедуешь, не проповедуешь, регентуешь или нет. В тех обстоятельствах, в пределах своего дара. У тебя достаточно достоинства быть угодным Богу. Духовный человек рассуждает об этом и использует все возможности тех обстоятельств, которые есть. Пока раб, используй это. Освободишься, будут другие возможности. В конечном итоге, братья и сестры, мы не отвечаем за весь мир. Мы не можем сделать то, что не под нашим контролем. Мы не можем людей поменять. Иногда люди увлекаются, хотят всех поменять. Не надо. Единственное, над кем мы имеем контроль какой-то, это над самим собой. Мы отвечаем только за небольшой круг, который нам подвластен, который Господь позволяет нам соприкоснуться. В пределах того, что Бог нам дал, надо достойно служить. А когда Бог откроет большую дверь, будем тогда другое.
Но не надо себя казнить тем, что я буду в других обстоятельствах, я буду более угоден Богу. И говорит, вы куплены дорогой ценой, и не делайтесь рабами человеком. В каком звании кто призван, братья, том каждый и оставайся пред Богом. Вот здесь, кстати, интересно, вы куплены дорогой ценой, и не делайтесь рабами человеком. Здесь интересно, как-то связь как бы утеряна. Я рассуждал об этом, вы сейчас выскажете, что это может значить. Что Павел говорит, что духовный рассуждает, что теперь он куплен Господом. Ну, если надо бы, была традиция, как это рабов покупали, я думаю, у нас времени не будет на это. Но хочу обратить внимание вот на какую-то часть. Что вы куплены, не делайся рабами человека. Духовный человек рассуждает, что Господь его купил. Он Господен и свободный, и раб. И то, что где он находится не потому, что его заставили, не потому, что обстоятельства, не потому, что система, а потому, что Бог усмотрел его в этих обстоятельствах призвать. Он для него имеет задачу. Когда он думает о Господе, он и раб Господен, и свободен. Но когда он начинает мыслить по-человечески, начинает освобождаться путем небожьим, Бог закрыл эту дверь, а он освобождается, он начинает входить в человеческую систему, он себя порабощает принципом человеческим. Он обязательным образом от кого-то зависит. Духовный человек думает, что он Господен. И обстоятельства, которые у него есть, он не жалует, он не скулит, он не взывает особенно, измени Господи. Господи, помоги в обстоятельствах, в которых я нахожусь. С этими вредными людьми, которые меня окружают. Наверное, ты знал, что они такие вредные, но ты меня поместил туда. Открой мне глаза, как я могу им послужить? Духовный рассуждает таким образом. В каком звании кто призван, братья, в том каждый оставайся пред Богом. По сути, Павел говорит, что в том, как мы есть, как Бог нас создал, способности, которые он нам дал, обстоятельства, которые послал, вполне достаточно, чтобы мы были угодны и прославляли имя Божье, чтобы мы поступали духовно в тех обстоятельствах, которые есть. Выход не в том, чтобы обстоятельства поменять, но искать пути, как быть угодным Богу, прославлять Его в тех обстоятельствах, которые Бог нам послал. Об этом, собственно, речь. Духовный как раз об этом переживает. А тот, который не духовный, а плотской, он все время жалуется на обстоятельства. У него все время кто-то виноват. Все время начальник, сосед, жена, муж, дети. Все время кто-то виноват. Он никогда не доволен. Духовный, воспринимая, как оно есть, и ищет пути исполнения воли Божьей. Дальше. Здесь он говорит, относительно девства я не имею повеления Господне. Я даю совет, как получивший от Господа милость, быть ему верным. По настоящей нужде за лучшее признаю, что хорошо человеку оставаться так. Соединен ли ты с женой, не ищи развода, остался без жены, не ищи жены. Впрочем, если женишься, не согрешишь, и если девица выйдет замуж, не согрешит, но такими им будут иметь скорби по плоти, а мне вас жаль. Здесь интересный момент, мне не будет время подробно разбирать, здесь мысль такая. Относительно девства я не имею повеления Господня. Есть разные точки зрения о том, выдавать свою дочь замуж или не выдавать. Потом было толкование такое, были какие-то странные, но это было в истории христианства, когда люди верующие жили в одном доме. У них была какая-то миссия своя. И они жили как брат и сестра. И они гордились тем, или сюда они не достигли, что они настолько себя контролировали, что они сохранили эти отношения. И сестра, которая жила в этих отношениях, она называлась девственницей этого конкретного брата. Это закончилось бедой через некоторое время, и церковь отвергла эти отношения. Были и другие, которые вступали в брак, но определенным образом ограничили бы себя. И Павел говорит и об этом, что если ты дал обет, а понял, что ты не туда зашел, женись. Живите как семья, не надо выдумывать. И еще одна точка зрения, к которой я больше склонен, здесь в оригинальном тексте очень сложный, как богословие замечает, очень сложный текст. И если коротко, я не думаю, что нам нужно подробно, не так уж важно, что это значит. Такое впечатление, что особенно в первые века девство имеется в виду обет, когда мужчины или женщины, братья и сестры посвящали себя Господу, и они давали обет не вступать в брак, но служить Господу. Поэтому те, у которых было это дарование, Писание говорит, что есть от природы рождение, есть те, которые согласились для Господа. Если у них есть дарование этого, они должны были бы делать. Но некоторые по ошибке это делали, а потом мучили, а что теперь дальше делать? И Павел говорит, если ты тверд в своем решении,
Ты готов, Хандрей, это похвально, что ты избрал этот путь. Но если ты понимаешь, что это не твое, не смущайся. Признай реальность. Женись, выходи замуж, стройте отношения. Не бойтесь, что вы дали обет, а теперь вы не знаете, как выбраться. Это лучше, когда мы осознали, кто вы есть, и вступаете на путь, который Бог предназначил. Но с другой стороны, Павел говорит о том, что ну, если ты тверд в своем решении, продолжай. Кто-то женатый угодит Богу. Если ты не женатый, ты тоже угоден Богу. Кто-то создан, чтобы создавать семью. В этих обстоятельствах и может прославлять Бога. Если ты не создан для семьи, Господь тебя будет использовать для другого. И если не идти в подробности, скорее всего, я согласен с таким толкованием. И заканчивает Павел следующим. Я говорю вам, братья, время уже коротко, так что имеющие жен должны быть как не имеющие, и плачущие, как не плачущие, радующиеся, как не радующиеся, и покупающие, как не приобретающие, и пользующиеся миром сим, как не пользующим, ибо приходит образ мира сего. Меня особенно в этом абзаце значит, так что имеющие жен должны быть как не имеющие. Это что значит? В общем-то, наверное, простая здесь мысль, что отношения между мужем и женой правильные, и служение, которое не женится, отношения у кого-то семья есть, неверующий муж или жена, воспитание детей и много есть других вопросов, которые в семье и вообще жизни, которые иногда поглощают нас. И по сути Павел говорит, все это вы делаете, как духовные люди, но при этом помните, что время осталось немного. Господь скоро придет. И вот балансировать свои обязанности в семье, в обществе, на работе, в церкви, балансировать их с пониманием того, что время совсем немного осталось. Я когда-то вам рассказывал пример, мне он понятен, для меня стало понятно, что когда я был в Одессе после Канады нескольких лет, и когда мне послали покупать салфетки на базаре, и когда я стоял в этой очереди, и когда я стоял первый, а когда-то передо мной стоял другой, и когда мне надо было покупать, вдруг появилась целая куча родственников, человек 10. И у меня впереди опять 10 человек, и я самый крайний в очереди. И я стал возмущаться, по сути, как внутренний плач, возмущение. И я уже хотел было поругаться с ними. А потом мне, как внутренний мой человек, или кто-то говорит, а что ты возмущаешься? Оно тебе надо. Еще 2 дня, у тебя билет в кармане. Поедешь в Канаду, там не надо стоять в очереди. О чем переживай? Потерпи, еще 2 дня. И так все успокоилось. Мне стало легче. Я все равно эти салфетки не купил. Прошел дальше, а в другом месте продавали без очереди. Вот это как раз об этом. Отношения с мужем, женой, с детьми, со всем. У нас только головной боли. Говорит, вы это делаете, но при этом помните, совсем немножко еще. Поэтому плачущие, вы плачете, у вас есть проблемы, но помните, еще немножко, вам не надо будет плакать. Господь отрет всякую слезу. Вот это осознание, что Господь близко, должно облегчать наше участие, наши трудности. Наверное, об этом здесь Павел говорит простую мысль, что должен быть здоровый баланс между нашими обязанностями, трудом нашим, служением и тем пониманием, что Господне пришествие очень-очень скоро. И еще, здесь понятно, о чем он говорит, а он объясняет своей точки зрения. Обратите у Павла. Павел стоял на позиции, что лучше быть неженатым. Но при этом, смотрите, в отличие от нас, когда я считаю их правильно, я считаю всех остальных выстроить. Что все так делали, как я, тогда будет правильно. А откуда у нас ментальность, наверное, Советского Союза, что мы все должны быть как с инкубатора? Все одинаковые. Дома были одинаковые, понятия одинаковые, все одинаковые. У Павла, который говорит, у него понятие, что лучше не жениться, больше послужит Господу. Он говорит, ну у одного одно дарование, а другое другое. Он говорит, а я служу Господу, и я желаю, чтобы другие. Но я осознаю, что у других другое призвание, другое понимание. Пусть они служат по-другому. Он не настаивает, он объясняет. Это очень хороший привет для подражания. И, наконец, обратите внимание, мы будем заканчивать. 35 стих, я не буду долго говорить, говорю это для вашей же пользы, не с тем, чтобы наложить на вас узы, но чтобы вы благочинно и непрестанно служили Господу без развлечения. Вот этот текст, он озадачил многих-многих верующих, многих поколений. Вот это слово «развлечение» применимо к разным сферам жизни, в том числе и к браку, создает очень серьезные проблемы. И поэтому люди многие спотыкаются. Значит, здесь, если это сейчас работает, посмотрите, без развлечения. Слово греческое значит без отвлечения, ничем не отвлекаясь, буквально не отвлекаясь в разные стороны. Поэтому речь здесь идет, Павел говорит, что вы были как я, что вы служили Господу и не отвлекались ни на что. Речь здесь, потому что развлечение несколько другой оттенок имеет.
Развлечение, оно отвлекает, я понимаю. Но все-таки другой оттенок, уловите его. При этом вам признаю, что когда муж и жена находятся в браке, у них есть время, которое они тратят друг на друга. Это отвлекает. Было бы лучше, чтобы вы были как я. Но при этом осознает, что у других людей другое трвание. И заканчивает опять Павел, возвращаясь к вопросу о браке, говорит, что если повторный брак, это только в Господе. Итак, братья и сестры, я думаю, что вполне достаточно того, что мы рассмотрели. Обобщить можно следующим образом. Духовный – это не тот, который герой, который действует противоестественно, но который отличает одно от другого. Есть у нас стремление, как лень, которую надо преодолевать. Есть другие у нас качества, которые надо преодолевать. Но есть качества, которые Богом данные. Есть влечения, которые Бог предназначил их для чего-то. Поэтому духовный отличает одно от другого. И то, что Бог ему дает, он находит должное выражение и ищет, как послужить Богу. Он вступает в определенные отношения, он понимает значение этих отношений и на какие на него налагаются обстоятельства. И опять-таки, он не умничает в этих отношениях, не выдумывает героическую позицию. Он ищет, Бог предназначил брак для этого, он следует этому. Он оказывается в других обстоятельствах, где неверующий, он не бегит от обстоятельств, но он ищет, как в этих обстоятельствах прославить Бога. Конечно, и то, что Павел хочет сказать, то нам не нужно бежать от того, кто мы есть, как мы созданы, какие у нас дары, способности. В пределах того, кто мы есть, какие у нас дары, на каком месте мы находимся, в каких обстоятельствах, какая бы ни была эта вредная жена или муж. Но если Бог дал нам, допустим, что мы вступили в брак, как раз именно этот муж нужен. Как раз именно эта жена нужна нам. Ты скажешь, Господи, я не знаю почему, но я верю, что это не случайно. Помоги мне с этим мужем, с этой женой, исполнить волю Твою, прославить Тебя, Господи, в этом браке, вот с такой невозможной женой или невозможным мужем. Ты допустил это, дай мне мудрость, вместо того, чтобы жаловаться, скулить, не так женился, не такой муж, всем рассказывает, все жалеют вас. Не поможет это. Бог дал вам супруга или супругу, обстоятельства, в которых вы есть. Просить, Господи, дай мне силы, мудрости, как духовному человеку исполнить волю Твою в том браке, в котором я нахожусь. С теми людьми, которые меня окружают, в той церкви, в которой я нахожусь. Это, я понимаю, не всегда у нас получится. Но, во всяком случае, цель. Цель должна перед нами быть, и мы, как духовные люди, должны поставить эту цель и двигаться к ней. На этом мы закончим наше рассуждение о 7 главе. В следующий раз у нас будет 8, 9, 10 глава. Это духовность и свобода. 8, 10 глава. А сейчас давайте встанем, совершим молитву.

Мы благодарны Богу и вам за возможность распространять благую весть. Церковь Возрождения располагает большой аудиобиблиотекой и на другие темы, ведущие к освящению и познанию Бога. Пишите нам по адресу. Почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон 98687. Да благословит вас Господь!

0: Два часа дня по тихоокеанскому времени.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: Дорогие друзья, в течение этого часа выйдет в эфир 15-минутная страничка «Слушай, молись, размышляй». Медленное чтение Священного Писания с целью, чтобы каждый мог присоединиться в молитвенном рассуждении. После этого прозвучит христианское хоровое пение и две передачи «Дело всей жизни» и «Темы дня».

Воскликни Господу вся земля. Служите Господу с радостью, с песнопением приходите к Нему. Знайте, что Господь есть Бог. Он сотворил нас, и мы принадлежим Ему. Мы — народ Его и овцы Его стада. Входите в ворота Его с благодарением и во дворы Его с хвалою. Благодарите Его и благословляйте Его имя. Ведь Господь благ, милость Его навеки, и верность Его из поколения в поколение.

Воскликни Господу, вся земля! Служите Господу с радостью, с песнопением приходите к Нему.

Воскликни Господу вся земля. Служите Господу с радостью, с песнопением приходите к Нему.

Знайте, что Господь есть Бог. Он сотворил нас, и мы принадлежим Ему. Мы — народ Его и овцы Его стада.

«Знайте, что Господь есть Бог. Он сотворил нас, и мы принадлежим Ему. Мы — народ Его и овцы Его стада».

входите в ворота его с благодарением и во дворы его с хвалою. Благодарите его и благословляйте его имя».

«Входите в ворота Его с благодарением и во дворы Его с хвалою. Благодарите Его и благословляйте Его имя».

Ведь Господь благ, милость Его навеки, и верность Его из поколения в поколение.

Ведь Господь благ, милость Его навеки, и верность Его из поколения в поколение.

Входите в ворота Его с благодарением и во дворы Его с хвалою. Благодарите Его и благословляйте Его имя. Ведь Господь благ, милость Его навеки, и верность Его из поколения в поколение.

Нашу программу продолжит христианское хоровое пение. Через 15 минут слушайте программы «Дело всей жизни» и в конце часа «Темы дня».

0: Говорит радио «На пути». Приглашаем вас послушать передачи «Дело всей жизни» и «Темы дня».
1: «Дело всей жизни».
2: Сегодня мы поговорим о величайшем композиторе прошлого. Этот художник и сегодня кажется нам неисчерпаемым, а его творчество всеобъемлющим. Брамс, подчеркивая уникальность оставленного Бахом духовного наследия, говорил: «Если бы вся музыкальная культура, Бетховен, Шуберт, Шуман, исчезли, это было бы печально. Но если бы мы потеряли Баха, я был бы безутешен».
3: Иоганн Себастьян Бах родился 21 марта 1685 года. Он принадлежал к немецкому роду, подавляющее большинство представителей которого на протяжении трех столетий были профессиональными музыкантами и служили в разных городах Германии. Начальное музыкальное образование Иоганн получил под руководством отца, играя на скрипке и клавесине. После смерти родителей был взят в семью старшего брата Иоганна Кристофа и в 1700 году уже учился в школе церковных певчих в Люнебурге.
2: С 1703 по 1708 годы он служит в Веймере, Арнштадте, Мюльхаузене. В 1707 году женится на своей кузине Марии Барбаре Бах. Его творческие интересы были сосредоточены тогда главным образом на музыке для органа и клавира. Известнейшие сочинения той поры – это «Капричо на отъезд возлюбленного брата» и «Веймарский период».
3: У Адоевского в произведении «Себастьян Бах» есть интересные строки. «Вдохновение не находило на него порывами. Тихим огнем оно горело в его душе, дома, в хоре своих учеников, в приятельской беседе и за органом в храме». С 1708 года в рукописях его партитур появляется обращение: «Иисус, помоги». Было ему тогда 23 года. Это было его исповедание веры, которое он пронес через всю свою жизнь, через все творчество.
2: Получив место придворного музыканта у герцога Веймарского, Бах обосновывается в Веймаре, где проводит 9 лет. Эти годы стали временем интенсивного творчества. Здесь же у Баха родились сыновья, будущие известные композиторы – Вильгельм Фридеман и Карл Филипп Эммануил.
3: В 1717 году Бах принял приглашение на службу герцога Анхальт-Кеттенского Леопольда. Жизнь в Кеттене поначалу была счастливейшим временем жизни композитора. Князь, просвещенный для своего времени человек и неплохой музыкант, ценил Баха и не мешал его творчеству, приглашал его в свои поездки.
2: На всем творчестве Баха лежит отпечаток возвышенности. Сам композитор считал, что главная цель музыки – служить славе Божьей. Свои партитуры он всегда украшал словами: «Одному Богу слава».
3: Баховские творения говорят с нами потрясающим музыкальным языком, повествуя о вечном, о том, что истинно и прекрасно. Не случайно Петр Чайковский произнес: «Если есть Бах, значит, существует и Господь. Именно через Баха я познал Бога».
2: В июле 1720 года вера композитора подверглась серьезному испытанию. Умерла жена, оставив ему 7 маленьких детей. Но вскоре Бах снова женится на Анне Магдалене Вилькин, которая оказалась не только прекрасной супругой и матерью, но и своими музыкальными дарованиями поддерживала мужа в его труде.
3: Среди необъятного космоса баховского искусства одно произведение занимает совершенно особое место. Это «Страсти по Матфею». Бах всегда трепетно относился к Священному Писанию. Многие композиторы обращались к жанру страстей, однако только баховское произведение осталось бессмертным, потому что «Страсти по Матфею» Баха – это не просто эмоциональное освещение евангельского текста, это проповедь музыкальными звуками.
2: 26 и 27 главы Евангелия от Матфея приобретают характер грандиозной эпопеи, в которой повествуется о страданиях Иисуса, его одиночестве и непонимании последние дни на грешной земле, предательстве тех, кого он так сильно любил. За всеми сценами страстей по Матфею слышится живой голос самого автора, сострадающего, размышляющего и плачущего.
3: В Лейпциге Бах становится музыкальным директором всех церквей города. По словам музыкальных критиков, творчество Баха является вершиной церковного полифонического стиля. И в его музыке впервые воплотилось единство мелодии и гармонии в современном понимании. Так что Бетховен назвал Баха «праотцом гармонии».
2: Напряженная работа погубила его глаза. Но и слепой в течение последних 3 лет он диктовал жене и детям свои вдохновенные произведения. Хорал «К престолу твоему я приступаю ныне» стал для него как бы отходной разрешительной молитвой.
3: 18 июля 1750 года Бах внезапно прозрел, но только для того, чтобы в последний раз увидеть своих близких. Через 10 дней его глаза сомкнулись уже навеки. Но божественная музыка, которую он подарил нам, не перестала звучать.
2: Как писал в начале века музыковед Осовский, Бах велик, могуч, но он доступен, так как он человечен и прост. Удивительнейший художник, он одинаково силен и равно нужен и в церкви, и в концерте, и в доме.

Мы рады приветствовать вас, дорогие радиослушатели, в программе Радиоцеркви «Темы дня». Новости, ответы на письма, интервью и, конечно же, прекрасные песни, прославляющие Бога. Вот вкратце то, что вы сегодня услышите. Итак, оставайтесь с нами на волне Радиоцеркви.

Французский философ однажды сказал: «Весь мир отчаянно ищет безопасности и счастья. Директор Гарвардского университета полагает, мир ищет успокоения для души и песен для сердца. Миллионер из Техаса признался: «Я думал, что за деньги покупается счастье, но я разочарован, ибо это не так». Кинозвезда разрыдалась: «У меня есть деньги, красота, обаяние, популярность. Я должна быть самой счастливой женщиной в мире, но я несчастна». Один из выдающихся членов английского светского общества признался: «Я больше не хочу жить, хотя нет ничего, чего я не мог бы иметь. От чего это происходит?» Однажды человек посетил психиатра. Он сказал: «Доктор, я одинок, удручен и несчастен. Можете ли вы мне помочь?» Психиатр предложил, чтобы он посетил цирк и посмотрел на представление знаменитого клоуна, который, по всеобщему мнению, способен заставить смеяться даже самого удрученного человека. Но одинокий пациент должен был согласиться, что это невозможно. «Я сам этот клоун», — сказал он. Студент университета сказал: «Мне 23 года. Я уже утомлен жизнью после многочисленных переживаний в моей жизни». Знаменитый греческий танцор прошлых времен сказал однажды: «Когда я один, у меня дрожат руки, глаза наливаются слезами, а сердце до боли стремится к покою и счастью, которых я еще не нашел». Один из самых великих государственных деятелей всего мира сказал мне так: «Я старик, для меня жизнь уже потеряла значение. Мне пора сделать прыжок в неизвестность. Молодой человек, можете ли вы дать мне какую-нибудь надежду?» Наш материалистический мир бросается вперед в бесконечных поисках источника счастья. Чем больше мы приобретаем знаний, тем меньше кажется у нас мудрости. Чем больше мы достигаем экономических успехов, тем больше мы скучаем. Чем больше мы пользуемся удовольствиями досуга, тем меньше мы довольны жизнью. Мы, как неспокойное море, то тут, то там находим немного мира и немного удовольствия, а ничего постоянного или удовлетворяющего.

Итак, поиски продолжаются. Люди способны убивать, лгать, хитрить, красть и воевать, чтобы удовлетворить жажду власти, удовольствия и богатства. Они надеются таким образом приобрести мир, безопасность и счастье. А внутри постоянно говорит тихий голос: «Это не та жизнь, какой она должна быть». Мы как-то уверены, что где-то льются вечные струи желанного счастья, которое делает жизнь прекрасной. Мы часто говорим сами себе, что где-то когда-то мы найдем путь к счастью и достигнем его. Иногда нам кажется, что мы уже нашли счастье, а на самом деле находим что-то обманчивое и остаемся разочарованными, смущенными и несчастными. Нам нужно такое счастье, которое приносит в жизнь прочные устои, а не то поверхностное счастье, которое зависит от случайных обстоятельств. Мы ищем такого счастья, которое наполнит душу радостью даже при горестных и мучительных обстоятельствах. Около моего дома бьет из земли ключ, и в любое время года поток воды не изменяет своего напора. В окрестностях могут быть наводнения, но поток воды из этого ключа не увеличивается. При долгой летней засухе он не иссякает, круглый год он неизменен. Таково и то счастье, по которому томятся люди. По своей природе человек бывает недоволен по трем причинам. Во-первых, из-за того, что он сотворен по образу Божию. Человек на земле – смущенный, одинокий странник. Если он не соединен со своим Творцом, по образу которого он создан. Недостаточно знать, что Бог существует. Человек должен быть уверен, что он не один на свете, что Божья милость и Божья любовь управляют его жизнью. Во-вторых, человек постоянно беспомощен, если он не знает истины. Человек не животное, он нуждается в истине о своем происхождении и о своем назначении, а также о своем будущем. В-третьих, человек нуждается в мире, который освободил бы его от невыносимой борьбы и от обманутых ожиданий. Человеку нужен мир души, который пронизывает все его существо и действует непрерывно, даже в испытаниях и лишениях.

сожалению, время нашей программы заканчивается, но мы желаем, чтобы Господь остался с вами до нашей новой встречи в эфире. Напишите нам, что бы вы хотели услышать в следующем выпуске «Радиоцеркви». Наш адрес – Радиоцерковь, почтовый ящик 418-478, Сакраменто, Калифорния, индекс 95841, США. Оставайтесь в мире с Богом и до новых встреч в эфире!

0: На нашем радио звучит проповедь Александра Кирилловича Сипко. По ее окончании слушайте программу «Христианское пение. Записи прошлых лет».
1: Дорогие братья и сестры, дорогие друзья, Христос воскрес! Слава Богу! Это самое чудесное приветствие в любое время года, не только в дни Пасхи, правда? Христос воскрес! И мы говорим, воистину воскрес! А если бы Он не воскрес, то ваш прекрасный молитвенный дом прекрасный. Да, мне так приятно, когда мы очень близко друг к другу. Как-то кажется теплее. И прекрасный молитвенный дом, и ваше присутствие здесь не имело бы никакого смысла, если бы Христос не воскрес. Но Он воскрес из мертвых, говорит апостол Павел, и потому мы сегодня имеем жизнь и жизнь с избытком. Однажды один молодой человек закончил школу и уехал из своего дома в город. Жили они в селе, уехал в город учиться дальше. Поступил в институт, высшее учебное заведение, удачно сдав экзамены, и было время перед началом занятий побыть еще дома. И он возвращался домой. На станции, куда он приехал на поезде, встречал его дедушка. Встречал его на лошади, на телеге. И вот они едут от станции к себе домой и беседуют. И дедушка спрашивает: «Внучек, как дела?» А он говорит: «Дедушка, отлично, поступил в институт. Буду учиться теперь, закончу, получу хорошую специальность». Дедушка говорит: «А что потом?» «Как что? Получу хорошую специальность, получу хорошую работу, буду зарабатывать деньги, построю себе хороший дом». Дедушка опять спокойно: «А что потом?» «Ну как что? Потом женюсь, найду хорошую жену, будем жить счастливо в доме, будут дети, как все будет хорошо». Дедушка опять спокойно: «А что потом?» Внучек говорит: «Что ты зарядил, дед? Что потом? Да что потом? Ну потом старость придет, пойдем на пенсию, внуки будут». «Правильно. А что потом?» И внук понял, что дедушка подтолкнул его к самой ответственной черте. Это к моменту, когда закончится жизнь, и внучек должен будет перейти в потусторонний мир. А вопрос остается: а что потом? Да, мы получим хорошую специальность, мы заработаем деньги, да, мы женимся, выйдем замуж, построим дом, будем иметь семью, внуков, хорошая может быть старость, но придет смерть. А что потом? Какой серьезный и важный вопрос. Дорогой мой друг, может быть, тебе никто никогда не задавал подобный вопрос. И, может быть, ты сам об этом никогда еще серьезно не думал. И все-таки, когда закончится твой земной путь, когда ты сделаешь твой последний вздох и выдох, ты думал, а что потом? Человеком положено однажды умереть, а что потом? А потом суд. А потом мы предстанем пред Господом и дадим отчет за прожитые дни своей жизни. В этой связи я задаю тогда следующий вопрос. Какова цель твоей жизни, дорогой друг? Как ты определил цель твоего бытия? Что является самым важным в твоей жизни? Чему ты отдаешь приоритет? Что для тебя самое ценное в твоей жизни здесь на земле? Это ведь очень важно. Это очень серьезный вопрос. Потому что после любого достижения, после любой намеченной цели на земле, встает вопрос: а что потом? Ну, допустим, даже на следующие 4 года тебя изберут президентом Республики Беларусь. А что потом? Мое желание прочитать Слово Божие, послание к филиппийцам, 3 глава, 7 стиха и несколько ниже. Третья глава послания апостола Павла к филиппийцам, 7 стиха. «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел щитою. Да и все почитаю щитою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со своею праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страдании, и я, как достиг меня Христос Иисус. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе». Вот на эти слова я хотел бы сегодня обратить внимание всех нас, и тех, кто знает Господа, и тех, кто еще в поисках истины, кто еще, может быть, робкими шагами приближается к познанию этой истины, чтобы определиться с целью в своей жизни. Апостол Павел определился. Апостол Павел, дорогие братья и сестры, дорогие друзья, определился в том, что его главной целью в этой земной жизни является достичь образа Иисуса Христа. То есть достичь неба, этой конечной цели, Богом приготовленной для каждого человека, для каждого грешника. Это была замечательная, это была истинная и единственно истинная цель, которую апостол Павел познал, определил и стремился к ней. Цель, дорогие друзья, это то, что ставит перед собой человек. Это какая-то определенная ступень, на которую он желает подняться. Это нечто определенное, чего он хочет достигнуть и прилагает к этому все свое старание. Прилагает усилия, тратит деньги, здоровье, время и стремится к этой цели. Человек должен быть целеустремленным. Человек, который не имеет цели в своей жизни, характеристика такого человека, она следующая. Он ест, чтобы жить, и живет, чтобы есть. Это характеристика человека, не имеющего цели в своей жизни. Дорогой мой друг, что сегодня у тебя на сердце? Какова цель твоей жизни? Неужели ты ограничился только вот этим? Живешь, чтобы есть, и ешь, чтобы жить. Какой-то замкнутый круг, правда? Правда?

менее важные цели в жизни и есть второстепенные цели. И мое желание сегодня говорить о главной цели. Не о менее важных, не о второстепенных, и мы должны с вами определиться в этом. Если человек не верит в Бога, если человек отрицает бытие Бога и жизнь вечную, то цели его не могут простираться дальше земной жизни, правда? Если нет загробной жизни, то даже самые главные, самые важные цели у человека – достичь известности, славы, богатства, благополучия и всего другого, ограничиваясь здесь, в земной жизни. Вы помните слова Островского? Кто постарше, наверное, помнит. Не знаю, учат об этом сейчас в школе или нет. Слова следующие. «Жизнь нужно прожить так, чтобы не было мучительно больно, за бесцельно прожитые годы». Я тоже учил эти слова и не думал, что без Бога эти слова – это полная бессмыслица. Отвергая Бога, это слово не имеет никакого смысла. Жизнь нужно прожить так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Бога нет, суда нет, вечности нет, а где мне будет больно, дорогой друг? И почему это я должен об этом думать, если у меня цель достичь и взять от этой жизни все? Но вот если есть Бог, если есть ответственность перед Богом, если есть суд справедливый, дорогой мой друг, тогда действительно нужно прожить жизнь так, чтобы не было мучительно больно в вечности за бесцельно прожитые годы. Какова цель твоей жизни? Я снова вставляю этот вопрос и хочу, чтобы ты ответил на него. Если ты не знаешь Господа, цели одни. Если человек просто религиозный, не имеющий живой веры в живого Бога, у него цели другие. Он хочет угодить своим, простите меня за это слово, деревянным и каменным богам в качестве религиозного поклонения. Он не знает живого Бога, но он научен, что нужно умилостивить вот эту деревяшку, вот этот камень, принести в жертву что-то ему, чтобы он мог явить свою милость мне. Религиозный человек, не имеющий внутреннего сердечного общения с живым Творцом, с живым Богом. Апостол Павел, говоря о своем прошлом, говоря о своей религии, он сказал такое слово, мы читаем в этом же послании в начале этой главы. Он говорит, что его религия, она есть надежда на плоть. Он об этом говорит прямо. Если кто из вас надеется на плоть, на самого себя, то я могу больше всех вас надеяться на самого себя и на плоть. Но это был религиозный человек. Это был фарисей. Это знал закон Божий, дорогие друзья. Но когда встретил его Господь и просветил очи его сердца, когда он встретился с живым Богом, он говорит, моя религия была просто надежда на плоть. И цель его изменилась, и он говорит, теперь стремлюсь к цели, к почести вышнего звания во Христе Иисусе. Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, как бы я хотел, чтобы сегодня в жизни каждого из нас мы определились, мы проверили самих себя, мы ответили на этот самый серьезный вопрос, какова цель моей жизни, куда я стремлюсь? Закончится жизнь, а что потом? А что потом? Какой назойливый вопрос. Очень простой, но как он часто беспокоит нас, нашу внутренность, наше сердце. Как часто он нарушает мирный ход событий. Как часто кажется в самую неподходящую минуту, когда жизнь моя наполнена весельем, когда, может быть, мне рукоплещут друзья, когда признают мои достижения, когда имя мое звучит громко, его повторяют люди, окружающие меня на устах. И вдруг этот вопрос. Подожди, а что потом? Как ни кстати, как ни к месту. Но все это зависит от того, какую цель ты определил для себя, дорогой мой друг. Я хочу, чтобы сегодня мы уразумели серьезность этого вопроса. Кто-то сказал, что синяя птица

удача даже в проходящих и временных вещах сама собой в руки не прилетает. То есть ее нужно поймать, нужно потрудиться. И апостол Павел говорит о себе: «Стремлюсь к цели». То есть апостол Павел прилагает стремление, он напрягает свои усилия к той цели, которая была перед ним. Дорогой мой друг, какая бы цель ни была у тебя, а тем более цель высокая в жизни, достичь неба без того, чтобы прилагать усилия, ничего не получится. «Стремлюсь к цели, я усмиряю и порабощаю плоть мою», говорит апостол Павел. Служение Богу, дорогие друзья, это не просто крестик с изображением распятия на шее. Служение Господу – это не просто прийти и зажечь свечки в храме. Служение Богу – это не просто заучить одну молитву и повторять ее, когда вдруг сгустятся тучи над головой. Служение Богу, дорогие друзья, это не просто иногда подойти, может быть, в угол своей хаты, взглянуть на лик святого, перекреститься, и на этом вроде все. Нет, дорогие друзья, служение Богу, Павел говорит, я усмиряю и порабощаю плоть мою, то есть я подчиняю ее силе Святого Духа. Проверь сегодня сам себя, дорогая душа, ты человек религиозный, ты человек, имеющий Христа, и какова цель вообще в твоей жизни, в духовной, преображаться в образ Иисуса, или тебя удовлетворяет твоя простая религиозность? Но когда придет Господь, когда ты встретишься с Ним, что потом? Апостол Павел говорит, я бьюсь не так, как спортсмены, которые бегут. Я бьюсь не просто, чтобы бить воздух. Какие сильные выражения. Он говорит, бегу на ристалище, чтобы получить награду, чтобы встретить моего Господа. Я хотел бы, чтобы сегодня каждый из нас разумел эту серьезную истину. Какова же цель у Бога, дорогие друзья? Какова цель у Бога по отношению к грешнику, меня и тебя? Возможно, мы думаем, что цель у Бога, чтобы я просто покаялся и не попал в ад. В принципе, это имеет место. И многие люди обращаются к Богу, имея страх в своем сердце и желание не попасть в ад. Но, друг мой дорогой, брат и сестра, христианин, и пришедший сегодня на это служение, дорогой друг, у Бога цель не просто тебя избавить от ада. У Бога не просто цель, чтобы тебе через покаяние открыть двери в рай, и на этом все, ты спасен, не погиб, мучиться не будешь. Нет. У Бога цель намного выше. Во-первых, дорогой христианин, ты должен знать, цель у Бога, чтобы тебя сделать подобным Сыну Своему Иисусу Христу. Да-да, меня и тебя, грешника, вот такого ничтожного, вот такого немощного, у святого Бога величайшая цель, чтобы тебя и меня сделать подобным Сыну Своему, Иисусу Христу. Ты часто об этом думаешь? Ты рассуждаешь об этом? Какая высокая цель у Бога по отношению к тебе, дорогой христианин? Если бы мы об этом думали, что Бог желает нас вот так высоко поднять, что Бог желает нас возвести на такую высоту, дорогие братья и сестры, я думаю, что у нас молитвы были бы намного чаще, намного сердечнее. Я думаю, что наше посвящение Богу и наша отдача Христу, она была бы более полной. Павел говорит, стремлюсь к этой цели. Апостол Иоанн говорит об этом, возлюбленные. Мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, мы будем подобны кому? Ему, нашему Господу. Это не мои слова, братья и сестры. Это цель у Бога по отношению к тебе, дорогой христианин. На какой ты ступеньке? Я не спрашиваю, сколько лет ты идешь за Господом. Я спрашиваю, насколько ты преобразился в образ Иисуса Христа. Дорогой друг, какая цель у тебя? Насладиться жизнью здесь?
закончить земной путь и все. А у Бога цель по отношению тебя – дать тебе благословение и наследие Сына Своего Иисуса Христа, преображая и тебя в образ Его. Дорогой мой друг, это первое. Во-вторых, цель у Бога по отношению каждого человека, каждого христианина и того, кто покается, цель у Бога – сделать тебя и меня сонаследником Иисуса Христа. Иисус в молитве говорит: «Отче, славу, которую Ты дал мне, хочу, чтобы имели и они». Помните, да? Сделать сонаследниками. Вы представляете? Вот если бы сегодня вдруг вам позвонили с Германии, там, или с Америки, с Австралии, назвали вашу фамилию, уточнили и сказали: ваш прапрадедушка жил тут и оставил вам наследство. Ну, не так, может быть, много, 20 миллионов. Кто из вас может представить вот переживание, да, в этом случае? Друзья мои, Бог желает величайшую цель сегодня открыть тебе, и она заключается в том, что Он желает сделать тебя сонаследником Иисусу Христу. Вся слава, которая у Него на небесах, Господь желает разделить с тобой. Дорогой друг, как часто ты промениваешь это временное, проходящее, ничтожное, сгнивающее в этом мире, размениваешь на вечное. Как бы хотелось, чтобы ты в свете Божьего Слова сегодня взвесил эти ценности и определил эту главную цель, что желает Господь для тебя. Дорогие друзья, это очень важно. Это истина, которую сегодня открывает нам Господь. Почему это важно? Почему важно определиться вот с этой главной целью в жизни каждого человека и в жизни христианина тем более? Это очень важно по следующим причинам. Когда мы знаем основную цель Бога по отношению к нам, нас не так просто завести в заблуждение. Когда мы знаем, что Бог желает от меня, сбить меня с пути не так просто. Если вы знаете, что целью Бога уподобить вас Сыну Своему и сделать сонаследниками Иисуса Христа, то это позволит вам и поможет вам сохранить верность вашему Господу, в вашем следовании. Сегодня немало проповедников, которые приходят и говорят: Господь не хочет, чтобы ты болел. Господь взял все немощи и болезни на себя, и если ты болеешь, то ты во грехах. Немощный в вере начинает переживать, смущаться, копается в Библии, ищет, бегает, спрашивает, смущение приходит, разочарование, и может даже уйти от Господа, отпасть. У меня веры нет, я, наверное, грешник. Друг дорогой, если ты знаешь, что цель у Бога вовсе не та, чтобы тебя сделать здесь абсолютно здоровым, и Бог этого не обещал никому, тогда тебя никто не собьет с пути. Я хотел бы, чтобы ты уразумел это. Тебе поможет знание вот этой цели главной — избежать заблуждений в этом мире. Могут прийти люди и сказать: Бог является главой всякого богатства. В Его руках все. И Бог желает, чтобы дети Его были богатыми и счастливыми здесь на земле. Сколько сегодня таких проповедников? Но, дорогие друзья, Библия этому не учит. Это ложь и обман. Бог никому не обещал богатство здесь на земле. Бог никого не обещал сделать богатым здесь. Его цель – преобразить тебя в образ Сына Своего, Иисуса Христа. И когда ты будешь это знать, тогда ты никогда не поддашься соблазну вот этих лжеучителей, которые будут извращать Священное Писание. Второе, почему важно знание этой цели, дорогой мой друг – знание цели Бога в отношении нас дает нам правильное понимание работы Бога с нами. То есть, если мы представляем себе цель, к которой ведет нас Господь, то мы правильно понимаем ту работу, которую Бог ведет с нами. А если мы этой цели не понимаем, работа нам эта непонятна. И еще одно, если мы знаем эту конечную цель,
мы не только понимаем эту работу, мы соглашаемся со всеми теми путями, которыми Господь ведет нас к этой цели. Это очень важные истины. Давайте мы их рассмотрим, дорогие братья и сестры, дорогие друзья. Если мы не знаем Божьих целей и окончательной цели Его в отношении каждого из нас, тогда мы не знаем ни Божьих путей, ни Божьей работы с нами. Ропот, недовольство, огорчение, обида – это все сопровождает нас. Но если мы знаем конечную цель, мы свободны от этого. Итак, Божья цель – сделать тебя и меня подобным Сыну Своему. Это конечная цель у Бога. Дорогой христианин, дорогой друг, ты должен сегодня понять. Бог – это не добрый дядя завсклад. Когда мне плохо и горько, я прихожу к Нему. Это не просто скорая помощь, когда у меня заболело что-то, я прихожу, помоги мне, Господь помог, и я пошел своей дорогой. Когда у меня появилась нужда, я прихожу и говорю, Господь, мне нужно то-то, то-то, пожалуйста, дай мне, Бог дает, и я иду своей дорогой. Дорогой мой друг, Бог не завсклад. Бог не добрый дядя, который должен быть у тебя на побегушках и выполнять твои желания. У Бога высокая святая цель. В этой короткой земной жизни уподобить тебя Сыну Своему Иисусу Христу. У Него нет цели сделать просто тебя счастливым на земле. У Него нет цели сделать тебя богатым на этой земле, дорогой мой друг. У Него нет цели оградить тебя от всех болезней, от всех бед и от всякого горя. У Бога нет такой цели, и Он никому не обещал. Но Бог обещал через эти горести, через эти страдания, через эти испытания быть рядом с тобой, держать тебя за руку и довести до вечной цели. Потому что через горе и через страдания, дорогой мой друг, мы преображаемся в образ Иисуса Христа. В одном стихотворении есть такие слова: «Я души нащупываю дно, когда в лапах горя мое тело». Я души нащупываю дно, когда в лапах горя мое тело. Дорогой мой друг, возможно, в лапах страшного горя сегодня твое тело. Болезни, скорби, страдания, слезы. Я не знаю. Но Бог допустил это для того, чтобы ты сегодня нащупал дно твоей души. Что у тебя там находится? Что у тебя там кроется? Каковы цели? Каковы желания? Как чудесно нащупать дно своей души и увидеть все, что находится там, принести к ногам Господа, освободиться и получить чистое сердце. Блаженны чистые сердцем. Дорогой мой друг, у Бога нет цели, чтобы тебя избавить в жизненном пути от всего того, что, может быть, вызывает слезы. Но у Бога цель сделать тебя подобным Сыну Своему Иисусу Христу. Вы знаете, эта работа очень и очень трудная. Эта работа бывает для нас неприятной. Эта работа описана в Священном Писании, когда Бог берет, подобно горшечнику, глину и на кружале делает нужный ему сосуд, горшечник, да? И Писание говорит, вдруг разваливается этот горшок, и тогда горшечник берет снова, размешивает эту глину и делает снова. А иногда может быть и так. Сосуд получился ненужный, неуклюжий, может быть бракованный, и горшечник сам его разбивает. Дорогой мой друг, Бог каждого из нас на вот этом кружале жизни формирует в образ Сына Своего Иисуса Христа. Иногда бывает больно, иногда бывает очень тяжело. Иногда слезы застилают глаза, и мы говорим, Господи, я этого кружала больше не вынесу. И некоторые из нас спрыгивают оттуда. Больше не могу, Господь. Дорогой мой друг, если бы ты знал конечную цель Бога, преобразить тебя в образ Иисуса Христа, я уверен, что ты остался бы на этом кружале. И позволил бы Богу из тебя лепить этот благословенный сосуд для Божьей славы. Проверь твою жизнь. Просмотри сегодня. Испытай сердце твое.
Проверь твое отношение ко всему, что Бог производит в твоей жизни. Пойми, что у Бога высокая цель. Когда поймешь, перестанешь роптать. Не будет обиды, не будет слез, не будет отчаяния. Ты будешь видеть конечную цель, которая принесет тебе благословение и счастье. Дорогие друзья, если мы поймем конечную цель Бога для нас, это даст нам правильное понимание Божьих путей, которыми Он нас ведет, и Его работы с Ним. Они не всегда нам понятны. Мы говорим: Господи, почему это случилось в моей жизни? Почему Ты повел меня таким путем? Почему Ты лишил меня сына, лишил меня дочери, лишил меня богатства, лишил работы? Почему вдруг подорвалось мое здоровье? И если Ты есть, Господи, то куда Ты смотришь? Дорогие друзья, у Бога цель намного выше всего того, о чем мы спрашиваем и в чем иногда хотим обвинить Бога. У Бога цель намного выше. И если ты поймешь ее, ты поймешь эти пути. Ты должен понять сегодня, что самые малые штрихи в твоей жизни, они без воли Бога не происходят. Без воли Бога не падет волос с головы. Бог контролирует твою жизнь и каждый шаг. Бог употребляет простые, повседневные жизненные обстоятельства, чтобы тебя преображать в образ Сына Своего. Я хочу, чтобы каждый христианин внимательно наблюдал за каждым днем своей жизни, чтобы увидел руку Господа, которая формирует его и преображает в образ Сына Своего. И Бог для этого употребляет и наших врагов, и наших друзей, и наших близких, и наших дальних, и тех, кого мы любим, и тех, кого мы ненавидим. Да, дорогой друг, если в твоей жизни есть такое, я хочу сегодня сказать: Бог употребляет для того, чтобы тебя преображать в образ Сына Своего. Мне нравится пример, который привел один служитель. Соковыжималка. Вы знаете, что такое, да? Знаете, да? Соковыжималка. Берут фрукты, овощи, выжимают, получается хороший сок. В духовной жизни, дорогой христианин, у каждого из нас есть такие соковыжималки. Брат пастор, это ваши соковыжималки сидят. Не обижайтесь, братья и сестры. Когда я проверяю себя, я в этом нахожу себя, да. Но и у каждого из вас есть соковыжималки. Может быть, это ваши дети непослушные, может быть, соседи недружелюбные, может быть, друзья, не понимающие вас. Но все это для того, чтобы тебя и меня преобразить в образ Сына Своего Иисуса Христа. Дорогой христианин, если будешь иметь всегда в виду эту цель, ты будешь благодарен Богу за все пути, которыми Он ведет тебя. Бог может преображать тебя, когда тебя будут хвалить и когда тебя будут ругать, когда тебя будут понимать и когда тебя будут не понимать. И Бог знает, когда и сколько в твоей жизни тебе нужно этого допустить. Но пойми, что все это для того, чтобы тебя преобразить в образ Сына Своего Иисуса Христа. Очень важно, дорогие друзья. Какова же реакция наша на то, когда мы встречаем вот эти переживания в нашей жизни? Я уже отчасти сказал, когда мы знаем эту главную цель, мы благодарим Бога. Когда не знаем, тогда мы ищем виноватого, тогда мы обижаемся, тогда мы ропщим, тогда мы негодуем, недовольство проявляем, потому что не видим конечной цели. Как все просто, дорогой христианин. Узри сегодня, куда тебя ведет Господь, к чему Он тебя готовит, к этой бесконечной, вечной, небесной славе. Тогда все земное, со всеми переживаниями и тревогами, это просто мусор. Вот почему апостол Павел сказал: «Все, что было для меня преимуществом, я все почитаю за сор». Дорогой мой друг, и запомни, я вновь возвращаюсь к этому, Бог никогда не перестал контролировать твою жизнь. Возможно, у тебя когда-то вырвалось: наверное, Бог меня забыл. Наверное, Бог меня не видит. Наверное, я грешник. Наверное, Бог меня не слышит.
Дорогой мой друг, я хочу напомнить тебе удивительное слово, однажды сказанное Петром в его проповеди. В Деянии апостола во 2 главе записаны эти слова. Он говорит людям, слушающим его, сего, то есть Иисуса Христа, по определенному совету и предведению Божию, преданного вы взяли и, пригвоздивши руками беззаконных, убили. Посмотрите, что происходит. Иисус Христос на кресте. Его последние слова: «Отче, для чего ты оставил меня?» Казалось, Бог забыл его, не видел. Руки беззаконных глумились над ним, пригвоздили ко кресту, и Христос должен был умереть. Бог не видит, Бог забыл. Апостол Петр говорит, все это случилось по определенному совету в небесах. Дорогой христианин, все, что ты сегодня переживаешь, если ты Божие дитя, все это допущено по определенному совету в небесах. Ты представляешь, что это такое? И все это только потому, чтобы тебя преобразить в образ Сына Своего. Я хотел бы, чтобы ты понял, Бог не потерял контроль ни на минуту над тобой. Бог видит твою жизнь, Бог видит твое хождение, Он знает твои обстоятельства, все трудности, Он видит слезы, Он слышит твои молитвы, и все это по определенному совету от Бога в твоей жизни, чтобы тебя преобразить в образ Сына Своего Иисуса Христа. И тогда, может быть, человек, не понимающий этих истин, еще далекий от Бога, ищущий, неверующий еще скажет, ну а что мы имеем во Христе? Что это значит, что вы говорите сегодня об этом? Я хочу, заканчивая, сказать для вас, дорогие друзья, несколько слов. Те, кто в Иисусе Христе, мы имеем величайшие благословения уже на земле. Вот это счастливое братство святых, это уникальное, уникальное, дорогие друзья, святое общество, которое Господь сотворил здесь. Я вспоминаю старый рассказ братьев наших, которые жили раньше нас намного, когда были времена еще диспутов. И вот христианин встретился с неверующим, и они дискуссировали, кто что имеет от своих убеждений. И христианин говорит, ну что ты имеешь от своих убеждений, вот, ты атеист, безбожник, вот что ты имеешь? Хочешь, говорит, я скажу, что я имею как христианин? И он говорит, знаешь, вот поеду я в город, в котором никогда не был, и никого там у меня родственников нет. Я просто возьму адрес какого-то верующего в том городе, приезжаю, говорит, найду по адресу, прихожу, постучу в дом и говорю, я такой-то, оттуда-то, мир вам, ради Господа Иисуса Христа, вы не могли бы меня принять на 1-2 дня? Открываются, говорит, двери, принимают, мы молимся. Утром хозяйка уходит на работу с хозяином и говорит, вот холодильник, вот ключи, вот плита, пожалуйста, кушай, отдыхай, мы вечером придем. Это, говорит, я имею во Христе. А что ты, говорит, имеешь? Ты можешь поехать в другой город, где у тебя никого нет, постучать в первый попавшийся дом и сказать, ради Карла Маркса пустите меня переночевать. Братья и сестры, дорогие друзья, мы не обращаем иногда на это внимания, но это истина. Это то, что мы имеем здесь на земле. Это братья и сестры, это кровь Христа, которая сроднила нас и сделала одной семьей. Дорогой мой друг, ты имеешь такую семью? Ты хочешь сегодня к ней присоединиться? Ты хочешь, чтобы тебя назвали сегодня брат мой по вере, сестра моя по вере, ради Господа все, что мое, твое? Я знаю, что душа твоя тоскует по такой семье, но сегодня ты можешь стать членом этой счастливой семьи уже здесь на земле. Приди к Иисусу Христу. Дорогой мой друг, и то, что мы имеем еще потом на небе, сегодня мы описать не можем. Библия говорит, получим новое тело, не будет страданий, не будет слез, не будет горя, не будет греха, не будет разлуки,
не будет зла. Это мечта сегодня многих людей, иметь такое государство. Но на земле его не будет, потому что здесь князь, дьявол и сатана. А во Христе Иисусе мы имеем на небесах неисследимое богатство. И когда придет это время, церковь, невеста Господа, будет взята от земли и со своим Спасителем, слившись, будет там на небесах. Не будет слез, не будет страданий, не будет разлуки. Это наша цель, дорогие друзья. И мы сегодня приглашаем тебя, дорогой друг, пришедший на это святое место и слушающий это слово. Мы приглашаем тебя, чтобы ты сегодня получил вот это благословение, чтобы и ты сегодня стал членом этой семьи. Я знаю, что душа твоя тоскует, я знаю, что сердце твое трепещет, но сегодня благословенное время получить прощение грехов, получить дар жизни вечной, стать членом благословенной Божьей семьи и вместе осознав величайшую Божью милость, двигаться в небо навстречу с Иисусом Христом. Братья нам будут петь сейчас. Служение заканчивается. И это будет время для тебя, дорогой друг, пришедший на это святое место. Если Господь стучит в твое сердце, если ты устал в этой жизни блуждать по путям и полям греха, если совесть твоя сегодня неспокойна, если жизнь твоя разбита, ты измучен и не знаешь, где выход и покой, приди к Иисусу Христу, склонись перед Ним и скажи: «Господи, я сегодня хочу попросить прощения. Я каюсь перед Тобой. Я понял, для чего я живу на земле. Я не знал до сего дня, что будет потом. А сейчас я хочу, чтобы мое потом было с Тобой на небе, жизнь вечная». Господь да благословит тебя, чтобы во время пения ты мог пройти сюда и, может быть, первый раз в жизни помолиться Господу и уйти самым счастливым человеком, получив прощение. Богу не нужны твои грехи, их не нужно перечислять. Не стыдись, Бог не будет тебя укорять. Он хочет просто тебя простить, потому что Он умер за тебя на кресте. И если жизнь твоя поломана и разбита, если нет никакой надежды, сегодня зовет тебя Иисус и ждет, чтобы дать тебе жизнь и жизнь с избытком. Аминь.

0: 16 часов по Тихоокеанскому времени.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: На волне «Радио на пути» прозвучат следующие программы: «Открывая Писание», ежедневная передача, которую подготовил Александр Осадчий, через 15 минут «Современность и Бог», и за 15 минут до окончания часа выйдет в эфир передача «Христианка».
2: Мир Божий вам! С вами передача «Открывая Писание» и ее ведущий Александр Осадчий. В нашей передаче мы анализируем места Писания, которые говорят нам
3: о той или иной теме.
2: Извлекаем из этого уроки, назидаемся в вере и через все это прославляем Бога. Наша сегодняшняя тема звучит так:
4: грех пустой религиозности. Какие ассоциации со словом пустота? Пустота — это то, в чем ничего нет. Что можно сказать? Пустая кружка. Где? В ней ничего нет, ничто не налито. Пустое помещение, где нет людей, мебели. Слово «пустота» — это отсутствие. Когда пусто, тогда там ничего нет. Это связано не только с повседневной жизнью, но и с жизнью религиозной. Религиозная жизнь, которая была всегда у людей, начиная с язычества, которая переросла в наше время. Религиозная жизнь, потому что люди всегда во что-то верят. Даже если они говорят, что они не верят, на самом деле они верят. Они верят, только каждый верит в то, что он считает нужным. Кто не верит в слово истинного Бога Библии, тот верит разного рода лжецам, проходимцам, человеческим учениям и так далее. Грех пустой религиозности. Мы говорим о нем сегодня, потому что эти черты пустой религиозности все чаще возникают в современном христианстве. Давайте прочитаем книгу пророка Осии, 8 главу с 11 по 14 стих. «Ибо много жертвенников настроил Ефрем для греха, как греху послужили ему эти жертвенники. Написал я ему важные законы мои, но они сочтены им как бы чужие. В жертвоприношениях мне они приносят мясо и едят его. Господу неугодны они. Сегодня он вспомнит нечестие их и накажет за грехи их, они возвратятся в Египет. Забыл Израиль, создатель своего, устроил капище. Иуда настроил много укрепленных городов, я пошлю огонь на города его и пожрет его чертоги». Грех пустой религиозности. Книга пророка Осии, 8 глава, мы прочитали с 11 по 14 стих. О чем говорит нам это место Писания? Оно говорит как раз-таки о пустой религиозности. Только какой религиозности? Не которая сегодня. Это было давным-давно, времена древнего Израиля. Но этот пример мы можем проецировать и на нашу действительность. Ведь сегодня происходит во многом то же самое. Что говорит Бог через пророка Осии? «Много жертвенников настроил Ефрем для греха, ко греху послужили ему эти жертвенники». Для чего изначально предназначался жертвенник? Для того, чтобы приносить жертвы Богу. Много разных жертв должны были приносить евреи Богу. Например, книга Левита, 2 глава, 7 стиха. Там сказано: «Если жертва твоя приношение, хлебное из горшка, то должен сделать онное с пшеничным кисьелем. Принеси приношение, которое из этого составлено, Господу, представь его священнику, а он принесет его к жертвеннику. и возьмет священник из этой жертвы часть, память, и сожжет на жертвеннике. Это жертва благоухания, приятная Господу. Жертвенник предназначался для того, чтобы приносить жертвы Господу. И жертвы приносились. Но к чему это привело? К тому, что впоследствии эти обряды жертвоприношений на жертвеннике. Казалось бы, если ты приносишь жертву, то это угодно Богу. Но, как мы видим через Паукосия, Бог сказал обратное. Что сказал Бог? Жертвенники послужили ко греху. Почему так было сказано? Потому что принесение жертв превратилось просто в некий религиозный ритуал. Зачем приносили жертвы? Потому что так было предписано. Но в этом не было понимания такого, как требовал Бог. Для чего они должны были приносимы? И служение, которое должны были нести священники от всего сердца, служа Богу, превратилось в нечто иное. Что это служение стало не от всего сердца. И в итоге это стало неугодно Богу. Теперь мы проецируем это на нашу действительность. Что видим мы сегодня? Пустые религиозные обряды и традиции. Сегодня уже нет жертвенников. Нет священников, как были в Древнем Израиле. Но сегодняшнее служение Богу, которое должно быть от всего сердца. Да, от всего сердца. Об этом много рассказано в Писании, например, 1 Петра 4 глава, стих 11. Служит ли кто? Служи по силе, которую дает Бог. Да, обо всем постарался Бог через Иисуса Христа, которому слава держала веки веков. Служение сердцем от всего сердца. Сегодня с этим большие проблемы. Пустые религиозные обряды и традиции. Посещение церкви по воскресенье. Я не открою Америки, не скажу тайны, что многие люди посещают церковь, потому что так принято. Если спросишь, зачем ты ходишь в церковь, они могут ответить, так принято в нашей семье, так принято в нашем обществе. Конечно, есть разные общества в мире, но где-то так принято, действительно, по воскресеньям ходить в церковь. Зачем? Потому что так принято. Это традиция. Традиция. Но где там вера? Когда мы говорим о грехе пустой религиозности, противоположность — это вера. В грехе пустой религиозности ее нету. Итак, наше действительно посещение церкви по воскресеньям, превращенное в традицию, для чего? Для того, чтобы показать, что ты не отличаешься от тех людей, с которыми ты живешь. Далее. Пение Богу без желания Его славить. Вы наблюдали картину, что люди не хотят петь Богу. Есть разные причины, почему на совместном служении люди не хотят петь. Есть много причин. Люди не хотят петь, но они поют. И что получается? Пение Богу без желания Его прославить. И опять задаю вопрос. Для чего такое пение? Опять кто-то скажет, потому что другие поют. Просто так надо, ведь поют и другие. И это только два примера. Есть еще один наглядный пример,

раз в полгода встречаются разные люди. Но Библия, и те, кто имеет Библию и не изучает ее, христиане, которым всегда некогда читать и изучать Библию, вот этот вопрос тоже подпадает под грех пустой религиозности. Пустая религиозность. Но если ты называешься христианином, а Иисус ясно сказал, не всяким хлебом будет жив человек, а всяким словом, исходящих из уст Божьих. Матфея 4, глава 4 стих. Хлеб духовный, слово Божье, Библия. Когда Библия в пренебрежении, когда она не читается и не изучается. Это один из пунктов пустой религиозности, этого греха, который распространился на многих и многих людей, что в древние времена, что сегодня в современном христианстве. Грех пустой религиозности никуда не делся. Он продолжает жить и здравствовать. Итак, мы поговорили о пустых религиозных обрядах и традициях. Пустых, потому что в них нет веры. Теперь посмотрим еще один пункт. Осия 8 глава, что мы прочитали? Стих 11. «Написал я ему важные законы мои, но они сочтены им как бы чужие». О чем идет речь? Бог дал законы, но Израиль не хотел им следовать. Что касается современности, то здесь вытекает очень ясно, что это не что иное, как неследование Божьему Слову. Неследование Божьему Слову. А что сказал Иисус Христос? Радостная весть от Иоанна, 14 глава, 23 стих. Иисус сказал ему в ответ: «Кто любит меня, тот соблюдет Слово мое. И Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим». Грех пустой религиозности включает в себя не только обряды, традиции, бессмысленные. Он включает в себя и неследование Божьему Слову. Кто не следует Божьему Слову? Тот, кто не хочет жить по Библии. Христианин может называться только при одном условии, не потому, что он о себе такое сказал, а потому, что он будет соответствовать тому, что сказал Иисус. Кто любит меня, кто любит Христа, христиане, что от христиан требуется, тот соблюдет Слово мое. Соблюдать то, что велел Иисус Христос. Что велел Иисус Христос? Жить по Слову Бога. Жить по Его заповедям, по Его принципам. Жить по Его модели для нашей жизни. Библейская модель жизни. И никак иначе. По-другому никак не получится. Ну, получится, ты назовешься христианином. Но это грех пустой религиозности. Это только одно название. Помните, как в Откровении? Ты носишь имя, будто жив. Ты называешься христианином, при этом ты мертв. Грех пустой религиозности в твоей жизни, потому что самый главный критерий – не следование Божьему Слову. Кто не следует Божьему Слову, тот не может быть христианином. Потому что кто не следует Божьему Слову, тот следует обычаям, традициям и миропониманию этого мира. К чему приводит грех пустой религиозности? 14 стих 8 главы пророка Осии. «Забыл Израиль, создатель своего, устроил капище, Иуда настроил много укрепленных городов, но пошлю огонь на города его, и пожрет его чертоги». Забыл Израиль своего создателя. Грех пустой религиозности не будет продолжаться вечно. Потому что, когда что-то делается

потому что делают другие, потому что такие традиции, так воспитали, но в этом нет веры. Человеку это в конечном итоге надоест. Что забыл Израиль своего Создателя? Что такие люди сами больше не будут считать себя верующими. Забыли Бога, потому что вовремя не искоренили греха пустой религиозности. Грех пустой религиозности может быть искоренен только искренней верой. Когда все делается с верой, с открытым сердцем для Господа, когда мы следуем за Господом по Его Слову, держась учения Христа, тогда эта вера – это противоположность греху пустой религиозности. Дорогие друзья, какова ваша жизнь, если в ней признаки пустой религиозности? Если они есть, и вы знаете о себе это, измените вашу жизнь. Отбросьте пустую религиозность, которая ведет к полнейшему неверию, отрицанию Бога. И возьмите веру, которую дал Бог. И живите с этой верой, и действуйте этой верой, все делая для Господа и для Его славы. На сегодня у нас все. Спасибо вам за внимание. Слава Всевышнему, хвала и благодарение. До новых встреч в передаче «Открывай Писание». До свидания.

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать получасовую программу «Современность и Бог». По ее окончании передача для женщин «Христианка».
1: В эфире студия Ассоциации христианского радиовещания FEBC.

Мы начинаем программу «Современности Бог». В основном эта программа будет затрагивать насущные вопросы молодежи. Итак, в наших программах

0: Господи!
1: В нашей программе свидетельство Светланы о самом дорогом человеке.

Мир вам, наши милые друзья. Молодежный выпуск вновь погостит полчаса в вашем доме. Когда в доме ожидают гостей, вообще царит радость и какой-то трепет. Мы очень благодарны, что есть такие дома, где нашу передачу ждут как гостей. Но, друзья дорогие, вы ждете самого Иисуса, потому что время благоприятное, и весть об Иисусе должна достигнуть каждого человека. На Украине, Луганской области, есть город Попасная. Там живет Сергей Головнев. Он прислал нам чудесное письмо. Ему 19 лет, но в свои года он уже проповедует и пишет, что вся семья, услышав позывные черновцов, слетаются, чтобы послушать программу. Радуется сердце от такой молодежи. Когда человек умеет слушать Бога, есть шанс не наделать ошибок в жизни. Дорогая молодежь Украины, большой России, Казахстана, Грузии, Кыргызстана, Белоруссии, все, кто пишут нам и кто никак не решится, шагайте с Иисусом ступня в ступню, и тогда вы никогда не скажете: «Почему не раньше? Почему я так долго упорствовал в своей гордости, а с Иисусом так хорошо? Почему не раньше?»

Для тебя, Сергей, сейчас прозвучит песня, которую мы дарим от всей души. Господь пусть благословит тебя, и ты, в свою очередь, никогда не отставай шагом от Христа. Доверяй Иисусу, ведь Он прекрасный друг, которому можно рассказать все, и Он поймет и скажет, как сделать без ошибок. Если тяжело, возьмет на руки. Говори Ему: «Иисус, я люблю Тебя! Я люблю Тебя, и Дух Святой, будь

Свидетельство, которое мы предлагаем послушать, написала в журнал «Вера и жизнь» Светлана Штефан. Покаялась я лишь в феврале. Сейчас я задаю себе вопрос, почему не раньше? А раньше я была просто домашним гонителем. Я не верила в то, что бабки-ворожеи могут помочь, и что люди общаются с домовыми и барабашками, и что есть инопланетяне, но я не верила и в Бога. Я никого не трогала, пока это не касалось меня. Мне все равно было, кто куда ходит и кто чему поклоняется. Но когда Бог вошел в мой дом, я подняла настоящий бунт. Почему? Я не знала ответа на этот вопрос и не собиралась искать его. Я не давала читать Библию дома, не давала близким слушать кассеты с псалмами, хотя у самой то телевизор, то магнитофон был включен на всю громкость. Когда приходили в гости верующие, я хлопала дверями, закрывалась в комнате, и им ничего не оставалось, как сидеть на кухне, и очень скоро они начинали торопиться домой. Тогда мне казалось, что раз я так к ним отношусь, то они видят во мне врага. Ну и пусть, думала я, не будут затягивать в свою секту. А у меня своя жизнь, и я не собираюсь себя заживо хоронить.

0: Василий Иванов.
1: Сейчас, когда я слышу такие слова из уст людей, только горько улыбаюсь. Ведь по себе знаю, что им в их состоянии ничего не объяснишь и не докажешь. А тогда я сама старалась взять от жизни все, что можно и чего нельзя. Компании, наряды, косметика, вино, танцы, веселье, музыка, а в итоге безысходность.
2: Побойся Бога, сынок.
1: Все веселье только напускное, а приходишь домой — тоска, уныние, одиночество, слезы. Судорожно в жизни ищешь счастья, мечешься, а выхода не находишь, и катишься в пропасть. И тогда уже ищешь лишь минутного забвения.
3: А покажи-ка мне свой бумажник.
4: Что-то деньги быстро уплывают.
3: Это что? Что ты, милый? Не беспокойся. А может, ко мне пойдем, а?
4: Ага. Пойдем.
1: Впервые я отрезвела и серьезно задумалась, когда Влад умер.

Мы очень любили друг друга. Очень. Не мыслили дня друг без друга. Вместе мечтали, надеялись, строили планы, и вдруг ссора, он уезжает. Я не находила себе места, я хотела его вернуть, но не могла. Если бы я знала, где его искать, я пошла бы пешком. Но куда? А потом я получила письмо. В нем он послал свое последнее «прости». Он лежал в больнице и умирал. Я собралась и в тот же день поехала к нему, но опоздала.

Судьба снова разлучила нас. На этот раз навсегда. Я успела только на похороны. Его с трудом можно было узнать. Мать сказала, что его сбила машина. Она рассказала мне о его последних минутах. Он плакал, каялся, что так глупо поступил, так легко упустил свое счастье, жалел, что не поддался в свое время желанию вернуться и попросить прощения, и проклинал свою гордость. Я слушала, но слышала с трудом. Ведь я так и не успела сказать, что я его простила. Вернувшись домой, я словно перестала жить. Сердце окаменело, и свет померк, и руки опустились, и я уже не помню, как жила.

Но нужно было жить. Тогда появился вопрос, как жить дальше. Я впервые прислушалась к словам матери о Боге. И я пошла с ней в церковь. Но смирить свою гордость, лишиться привычного лоска очень не хотелось. Пришла в собрание накрашенной, в клипсах, в кольцах, и увидела тех, которых когда-то гнала, и низко опустила голову, но села впереди, и Дух Святой начал свою работу. Стало неловко, и я потихоньку, чтобы никто не видел, стянула и убрала в сумку клипсы, стерла помаду. Началось собрание. Проповедь словно специально готовилась для меня. Я плакала. Сначала, чтобы никто не видел, потом не скрывая слез. А когда призвали к покаянию, я без раздумий вышла вперед. В то воскресенье я покаялась. Теперь я уже приняла крещение и служу Господу. Я благодарю Бога за спасение, за утешение, за то, что больные сердца в Нем находят исцеление. Единственная скорбь в моем сердце осталась в том, что Влад так и не познал Бога. А я славлю Бога моим пением. Господь мне дал этот талант и благословил на труд.

Дорогие друзья, вот такие жизни бывают, такие судьбы Светлана сумела написать. Может, кто из вас еще может нам написать что-то интересное, чтобы многие услышали. Пожалуйста, мы ждем.

0: Сейчас еще одно свидетельство Лены Астафьи. И опять же, человек говорит, почему не раньше? Почему не раньше я узнала Иисуса? Почему не раньше?
1: И вот однажды, в 93-м году, я всегда говорила, что первый к Богу должен прийти мой муж. И Бог знал это, знал, как я хочу, чтобы мой муж пришел, чтобы он исправился, потому что жить с ним было очень тяжело. Это были семейные ссоры постоянные, это было даже и бил меня тоже, были случаи. Но что я могу сказать? И вот в 93-м году нас пригласили на евангелизационное собрание на Ореховской улице. И мы пошли туда. И были там проповеди об Иисусе Христе. И смотрю, на утреннем богослужении мой муж вышел и раскаялся о своих грехах. И сразу же у меня в душе вспомнились те слова, которые я говорила, что я за ним пойду. И вот на вечернем собрании покаялась и я. Это было то, что я вышла за него замуж, это была предшествующая благодать Господа. Я знаю это и уверена. И сейчас, вот, живя с Господом, я хочу всем сказать, что жизнь у меня поменялась сразу, коренным образом изменилась жизнь. Во-первых, отношения в семье. Я даже не могу передать, что было до того и что стало после. Мир в доме постоянный, уважение друг к другу. И это все заслуга Господа. Это не наши. Он стал менять нас каждым днем. Мы знали, что Он следит за нами, что Он нам помогает. Он любит нас. И я хочу... Мой муж перестал пить. Он стал, ну, просто... Ну, если не идеальным, то близко к этому. Если кто-то знает, что такое идеальный, то, может быть, поймет меня, что близко к этому он уже пришел. Конечно, нам нужно еще прийти, еще очень много успеть в жизни, еще очень много исправить в своей жизни. Но то, что сделал Бог для нас, это великая благодать. Сейчас открыты двери для всех. Каждый может прийти. И я просто прошу, призываю всех, идите к Богу. Вы не знаете, как с Ним хорошо. Хотя бы ради примера. Все познается в сравнении. И поэтому я хочу просить вас, просто просить. Придите к Богу, и вы никогда от Него не уйдете. Все, кто приходит к Богу, никогда не уходит от Него. Поверьте мне. Просто от чистого сердца вас прошу. Придите к Господу.
0: Спасибо. Что вы можете сказать именно для молодежи? Потому что наша передача называется «Современность и Бог». Вот наша современность должна как-то вписываться в этот Божий мир. Что бы вы могли сказать для молодежи?
1: Особенно молодежи, я хочу пожелать, чтобы этот мир не увлекал их, чтобы они сразу пришли и познали Господа, чтобы сразу увидели, как хорошо с Ним, попробовали бы с Ним. И увидели бы, как хорошо. Я бы пожелала им только, чтобы они сразу обратились, пришли к Господу. Потому что мир так втягивает, как болото, как трясина. И очень трудно оттуда выбраться. И когда я пришла к Господу, мне жаль было, что я так поздно узнала Его. Как бы я хотела, чтобы в раннем возрасте, чтобы они могли послужить Господу, чтобы они могли для Него что-то сделать. Сейчас, когда мне уже 42, мне уже не так легко полностью отдаться работе Господу, послужить Ему. А в молодые годы сколько я бы могла отдать сил и энергии для Бога. И поэтому я хочу, чтобы они поняли меня и пришли к Богу.

Милые друзья, мы с вами прощаемся. Господь да управит вашими сердцами быть Ему послушными, любить Иисуса, и тогда Он проведет вас по жизни без потерь. Мы будем рады вашим письмам, и на каждое из них мы даем ответ. Наш адрес: 274021, Украина, город Черновцы, улица Рылеева, 1, студия радиовещания. Программа для молодежи «Современность и Бог». Контактный телефон 037-22-6-28-20. А сегодня молодежный выпуск подготовила ведущая программой Лариса Филиппова. До свидания! Да хранит вас Господь!

Внимание, женщины! Вы слушаете программу «Христианка», приготовленную женщиной специально для женщин. Первый год этой трехгодичной серии посвящен библейским женщинам, второй – женщинам-миссионеркам, третий – христианской семье. Программа передается два раза в неделю. Для первого года золотой стих, взятый с 31 главы притч Соломона, стих 10. «Кто найдет жену добродетельную? Цена ее выше жемчугов. Уверена в ней сердце мужа ее».

Дорогие радиослушательницы, мы продолжаем говорить сегодня о Марии, матери Иисуса. И беседа наша будет посвящена роли Иосифа. Тайна, которую Мария носила в душе, сначала отделила ее от семьи и даже от Иосифа. Как скажет она ему? Поймет ли он? Поверят ли ей близкие? Она ходила по дому, исполняя свои обычные обязанности, но с каким-то странным новым выражением лица и тайной радостью в сердце, которую понимал только сам Господь, давший ей великое обетование. В свое время нужно будет сказать и родителям, и Иосифу, но пока что Мария решила посетить свою родственницу Елизавету, проживавшую на холме вблизи Иерусалима. Со старой Елизаветой Мария могла говорить свободно. Ангел сказал, что у нее будет ребенок. Это тоже своего рода чудо, если учесть возраст Елизаветы. Мария знала, что после разговора с Елизаветой она не будет чувствовать себя такой одинокой и сможет рассказать о своей тайне родителям и Иосифу. Беседа с Елизаветой не была нужна Марии для подтверждения ее веры. Она верила в то, что Бог исполнит все, как сказал, и приведет в мир своего сына, использовав для этой цели ее чистое тело. Но 3 месяца, проведенные с Елизаветой, все же укрепили Марию. И когда она возвратилась в Назарет, она спокойно поделилась своим секретом с родными, и все заметили особенную мудрость в ее словах и силу, которой не замечали раньше. Иосиф тоже проявил чуткость и, узнав, что его невеста зачала до брака, предложил тайно отпустить ее. Однако страх был в его душе, потому что он знал, что за внебрачную беременность в их народе побивали камнями. Его сердце разрывалось от боли за Марию, хотя в глубине души он верил ей и знал, что она будет матерью обещанного Мессии. И все же Бог нашел нужным дополнительно удостоверить слова Марии и явился Иосифу во сне, после чего он совсем успокоился и с глубокой нежностью сказал Марии: «Я верю тебе, Мария, я поверил тебе с первого раза, но Бог нашел нужным подтвердить твои слова, явившись мне во сне прошлой ночью». «Неужели и тебе явился ангел Божий Иосиф?» — радостно спросила Мария. «Да, он явился мне и сказал, чтоб я не боялся взять тебя в жену себе, потому что ребенок, которого ты носишь, зачат от Духа Святого. Он сказал мне, что ты родишь сына, и чтоб я назвал его Иисус, потому что он спасет народ свой от грехов. Проснувшись, я вспомнил слова нашего пророка Исаии: Дева зачнет и родит сына, и назовут его Эммануил, что значит «с нами Бог». И я знаю, что пророчество это было о тебе, Мария». Иосиф взял Марию, и они поженились, как и планировали ранее. Мария стала Иосифу еще более близкой, и вера этой молодой четы росла, когда они видели, как все, что говорил им Бог, исполнялось у них на глазах. Не понимая всего, они чувствовали, что имеют дело с Богом, и ожидали последнего исполнения Его обетования. Бог не исключил Иосифа и не оставил его в неведении. Он не только послал своего ангела ему во сне, чтобы подтвердить то, что говорила ему Мария, но он дал Иосифу определенную роль в своем божественном плане. «Она родит сына, и ты назовешь его Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». По традиции отец давал имя ребенку. И Бог не лишил Иосифа этой привилегии. Бог не отстраняет людей, не унижает их, не лишает их прав. Это просто не в его характере. И потому, несмотря на то, что ребенок был от Духа Святого, Бог возложил на Иосифа полную ответственность за его воспитание и заботу, что входило в обязанности земных отцов. Бог знал характер Иосифа и, избирая Марию, рассчитывал на этот характер. Оба были в его плане. Зная, что они любят друг друга и решили соединиться на всю жизнь, он поместил своего сына в здоровую атмосферу нормальной семьи, где муж и жена искренне посвящены Богу, будучи воспитанными богобоязненными родителями. Важную роль играл и тот факт, что оба они были из рода и дома Давида, которому был обещан Мессия. Вся история подтверждает одну важную для нас сторону характера Бога.
Он никогда не дает нам ничего не по нашим силам. Он знает, что мы в силах нести, и дает то, с чем мы непременно справимся. Он не поручил Марии какое-то эксцентричное дело, но такое, какое было одновременно страшным и славным, и, несмотря на всю его вечную безграничность и величие, Бог сделал его терпимым для Марии и сносным для Иосифа. Оно было прямой деятельностью Бога в начале, а потом перешло в нормальные условия семейного очага. Иосиф должен был стать земным отцом Иисуса, и это было великой честью для него. Святой Дух осенил Марию, но во всем остальном Иосиф был включен в божественный план. Так в божественном плане нет лишних или второстепенных участников. У него все на своем месте. Важно в этой истории еще и то, что роль главы семьи, которую исполнял Иосиф, не была отнята у него по причине избрания Марии. Есть тенденция утверждать, что Иосиф чуть ли не благоговел перед Марией и не посмел прикасаться к ней после и рождения Иисуса. Но Библия не дает основания для таких предположений. Иосиф представлен как земной отец небесного ребенка и как глава семьи, охраняющий ее от опасностей и заботящийся о ней, как и подобает всем нормальным отцам. Бог не переменил роли в семье и не поставил жену выше мужа даже в этой избранной семье, и это весьма важно заметить нам, женщинам 20 века, гордящимися своим равноправием. Главенство мужа никогда не было отменено Богом, даже в тех случаях, когда жена, по-видимому, образованней и способней мужа. Муж остается главой, и жена, которая считается с этим, не останется у Бога без чести.

Помолимся. Милосердный Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты нам в пример поставил святую семью Спасителя нашего и Господа Иисуса Христа, где Ты сохранил тот же порядок, который Ты восстановил с самого начала творения человека, чтобы муж был во главе семьи, и жена в подчинении ему, и дети в подчинении им обоим в том же порядке. Господи, мы благодарим Тебя за то, что Ты напоминаешь нам об этом, за то, что Ты в любви Своей не превозносишь никого одного над другим, но в любви советуешь подчиняться один другому. Господи, у Тебя премудрость во всем.